0: на котором может быть размещен весь этот текст. О Луке мы знаем, что он врач, если это тот Лука, о котором говорится в посланиях Павла, послании Колоссянам, Филимонам, 2 Тимофея. Но это, скорее всего, так, потому что одно из главных действующих лиц этой книги – именно Павел. «Деяния апостолов», конечно, не просто историческая книга, которая дана отчет о деятельности церкви сразу после Вознесения Иисуса, а именно с события Вознесения начинается эта книга, а произведение верующего человека. У него есть определенный замысел, и при чтении вы понимаете, что у книги довольно прозрачная композиция. То есть структуру книги можно определить по месту проповеди, а также по главным действующим лицам. То есть где идет проповедь и кто в ней действует. Структура по месту проповеди обозначается в самом начале книги. Здесь мы читаем, как Иисус говорит:
1: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли».
0: Итак, здесь обозначено как миссионерское поле или направление миссии. Иерусалим, об этом говорится в первых главах, первых семи главах. Потом Иудея, собственно, Иерусалим и есть столица Иудеи. Потом Самария с 8 главы. До края земли, последнее выражение, используется в Деяниях дважды. Здесь это призвание апостолов, а в 13 главе Павел и Варнава во время проповеди в Антиохии, когда говорят о своей миссии, они используют это выражение повторно. То есть книга и построена. Действие происходит в Иерусалиме, потом в Иудее, затем в Самарии. А Самария – это область между северной частью Палестины, Галилеи и Иудеи, и других провинциях Римской империи. А завершается повествование в Риме. Из посланий Павла мы знаем, что этот апостол язычников собирался идти дальше в Испанию, это был край света в то время. И главное действующее лицо в деяниях является Святой Дух. Поэтому иногда его называют «Деяния Святого Духа». Вторая глава описывает сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы. Сегодня это праздник Троицы, 50-й день после Пасхи. Ученики его, благодаря этому Святому Духу, смогли продолжить свое дело.
1: Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе. И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто, напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так, как им было дано Духом. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света, из самых разных народов. И на шум этот собралась большая толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на языках их стран. Ведь все эти люди, которые говорят сейчас, галилеяне. Разве не так? – удивлялись они. А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта, и Азии, Фригии, и Памфилии, Египта, и окрестности Кирены в Ливии, и Рима, как иудеи, так и обращенные язычники, и критяне, и арабы, и все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило.
0: «Деяния апостолов» – это книга, история о том, как Бог действует в этом мире. Пятидесятница – день, когда на апостолов сошел Святой Дух, становится первым днем проповеди об Иисусе после его Вознесения. Начинается проповедь в Иерусалиме. Теперь, когда говорят об этом празднике, то вспоминают, что сошел Святой Дух, и все трое действуют. Святой Дух, Отец и Сын. Поэтому это сегодня праздник Троицы. И в России большое значение придается именно праздникам пасхальным, послепасхальным. Этих праздников три. Пасха, Вознесение и Троица. В дни Пасхи до Вознесения православные верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» А ответное приветствие «Воистину воскрес!» В Самарии проповедовал Филипп, в главе 8, с 5 по 8 стих.
1: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе.
0: Кстати, проповедь Самарии была вызвана отчасти потому, что христиан в Иерусалиме стали притеснять. Уже был первый мученик, побитый камнями. Его имя известно из Деяний апостолов, его зовут Стефан. Само имя, кстати, Стефана означает венок. То есть человек, получивший венок, но венок мученика. О его аресте, проповеди и смерти рассказывается в главах 6 по 8. Одна из трудностей, с которой столкнулась христианская церковь, которая состояла в основном из бывших иудеев, это то, что Евангелие надо проповедовать язычникам. Это значит, что с язычниками надо было общаться. А общение в древнем мире предполагало, конечно, совместную трапезу. Для еврея это было решительно невозможно. В Деяниях решение этой проблемы описывается двояким способом. Сначала апостола Петра, то есть самого сильного апостола, он должен был проповедовать язычникам. То есть это были люди, римляне, которые интересовались иудаизмом. И тогда в иудаизме того времени существовала такая категория, которую называли «боящиеся Бога», начинающие прозелиты. А жили они в Кесарии Приморской. Это первый способ проповеди. То есть сначала Петр идет проповедует. Затем Бог избирает особого человека, которого называет избранным сосудом для проповеди язычникам. Как ни странно, это был изначально враг христиан, который их преследовал. Его сначала звали Савл. И вот этот Савл, кстати, это греческая форма от имени Шауль или Саул, как звали первого иудейского царя. Мы его знаем как Павла. Сначала посмотрим на то, как Петр начал свою проповедь язычникам. В главе 10 рассказывается о том, как в городе Кесарии Приморской ангел является центуриону Корнилию в ответ на его молитву. Он велит ему отправить надежных людей в Йопию. Йопия – современное название этого города Яфа. Он расположен неподалеку от Тель-Авива. А в Яфе голодному апостолу Петру было видение всяких животных, которых тот должен был есть. Он отказывается от этого, говорит: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Он не понял, что значило это видение, размышлял над ним, и тут к нему приходит посланцы от Корнилия. Петр принимает их у себя, угощает и идет с ними в Кесарию. Я посмотрел по карте, это около 60 километров. Сколько они шли по 60 километров? Ну, дня 4, да? 3. Мы чуть позже об этом узнаем. Сегодня этот путь на машине занимает чуть больше часа. Тогда нужно было идти 2 дня. В этом городе ждали его проповеди. Петр понял, что значит его видение. Вот как он об этом говорит в главе 10, в стихе 28. «И сказал им: вы знаете, что иудеи возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Бог нелицеприятен, и во всяком народе боящийся его, поступающий по правде, приятен ему». То есть видение о животных – это откровение о том, что Бог любит всех. В проповеди нуждаются все. Это очень важный момент, когда мы говорим о том, что это видение Петра не предполагает, что вы будете есть теперь все виды животных. Это не видение, а пища. Меня, кстати, спрашивают, почему вы так много говорите о том, что касается чистой и нечистой пищи. Что это так важно? Вот сегодня христиане все, что хотят, то и едят. Я напомню просто одну очень важный момент. Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей. И что касается чистой и нечистой пищи, то этому вопросу посвящена целых две главы в Ветхом Завете. Большие главы, подробные. И более того, первое упоминание об этом содержится в книге Левит, основной темой которой является святость. «Будьте святы, ибо я свят», сказано в книге Левит. И святость достигается в том числе и вопрос, связанный с питанием. То есть для Бога это важно. Потому что вопрос, важно или не важно Богу, что мы едим, на самом деле вопрос звучит иначе. За ним стоит другая подспудная идея. Мы Богу нужны или важны? Вот лично мы. Если мы Богу важны, то что мы едим, для Него тоже важно. А если мы не важны, тогда, конечно, ничего, никаких вопросов. Особая миссия в распространении христианской вести была возложена на апостола Павла. Большая часть книги «Деяний апостолов» посвящена описанию его служения в мире язычников. Лука рассказывает о трех путешествиях Павла. Он проходит по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывает о том, что сделал Бог для спасения всех людей. У этого главного действующего лица второй части книги «Деяний» два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел. Что касается первого имени, то это его еврейское имя, означает «но испрошенный у Бога». Так звали первого еврейского царя Саул, Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого первого имени. Краткая форма выглядит «савлос». более полное, которое звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени. «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» В синодальном переводе эта разница незаметна, а в переводе под редакцией Кулаковых это видно. Саул был против Иисуса и его последователей. Он одобрял убиение Стефана, а затем ревностно их гнал. А потом происходит удивительная вещь, происходит его обращение. Причем при весьма драматичных обстоятельствах. Саул идет в Дамаск, чтобы там преследовать христиан, и по пути его встречает Иисус. История обращения Саула описана в Деяниях трижды. В главе 9 это описывается как факт, а в главе 22-26 рассказывает рассказ Павла об этом событии. Сначала он рассказывает об этом большом собрании в Иерусалиме, а затем в Кесарии выступает перед начальниками. От Рима был Порций Фест, от евреев царь Агриппа со своей женой Вереникой. Саулу является Иисус в сильном сиянии, тот теряет зрение. На протяжении 3 дней молится. А затем христианин по имени Ананий приходит к нему, возлагает на него руки, и Саул прозревает. Не просто прозревает, становится последователем Иисуса. И вот теперь мы посмотрим структуру этой книги «Деяния апостолов» по главным действующим лицам. Если в первой части книги «Деяния» основное действующее лицо – это Петр, до главы 12 Петр исцеляет хромого человека, воскрешает умершую молодую женщину по имени Тавифа, стоит перед судом Синедриона. Потом Петра арестовывают, и после его чудесного избавления Петру нужно покинуть Иерусалим. И вот здесь вступает главный герой второй части – это апостол Павел. Апостолом его называет Бог, называет его апостолом язычников. Иногда, кстати, ведутся споры, чье 12 имя будет написано на Новом Иерусалиме. И говорят, что 12 имя будет имя апостола Павла. На самом деле это 12 имен проповедующих евреям. И это будут 12 апостолов, которые избирали для проповеди евреям. А его имя особым образом написано. Это апостол язычников. Кто-то из ученых считает, что именно Павлу христианство обязано своим распространением. В Новом Завете его перу принадлежит половина книг. В послании от Павла мы сможем поговорить немножко позже. Авторитет Петра не вызывает сомнений, а вот авторитет Павла для читателей книги нуждается в подтверждении. И это делается путем сравнения. Петр в Деяниях действует в первых 15 главах, упоминается около 60 раз. Павел появляется уже с главы 13 и затем не сходит со сцены до конца книги. Его имя упоминается в 2 раза чаще. К апостолству и проповеди Иисус призывает как Петра, об этом мы говорим, Петр сам говорит на Иерусалимском соборе. «Мужи, братья, знайте, что с самого начала Бог избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия». Он, естественно, рассказывает о случае с Корнилием. Павел говорит, «Господь посылает ученика Ананию в Дамаске к Саулу, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израиля». Второе сравнение. Сравнение связано с тем, что Петр, проходя по городу, и отбрасывает тень, и люди верят в исцеление от осеняющей тени Петра. Верующих более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя тень проходящего Петра осеняла их. Мы читаем об этом в Деяниях. Но в то же время люди верят в исцеление от прикосновения к вещам Павла. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Это, конечно, очень интересное описание. Мы, конечно, понимаем, что здесь идет описание такого некого суеверия даже. Да? Вот. Но в то же время это суеверие, к которому нисходит Бог, и он по вере людей воздает им. Еще одно чудо, которое описывается в Деяниях, это воскрешение мертвых. Петр исцеляет Тавифу. Он преклоняет колени и исцеляет женщину по имени Тавифа, то есть Серна. Она открывает глаза свои, видя Петра села, он поднял руку, поднял ее, призвав святых и вдовиц, показал им ее живой. Павел исцеляет юношу Евтиха, который выпал из окна 3-го этажа и расшибся. Павел, сойдя, пал на него, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь», ибо душа его в нем. Между тем отрока привели живого, немало утешились. Чудесным образом освобожден из темницы Петр. Ангел Господень предстал, свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, сказал: «Вставай», цепи упали с рук его. Павел с силой, находясь в Филиппах, воспевали Бога. Узники слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, и поколебалось основание темницы. Отворились те двери, и узы у всех ослабели. Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам. Он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр. Вместе со своими спутниками Павел обходит все эти Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим. И там, по домашним арестам, продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Какие трудности у нас возникают, когда мы читаем Деяния? Ну, первое, иногда очень трудно бывает соотнести названия, которые упоминаются в синодальном переводе, если вы читаете синодальный перевод. Например, гора Елеонская. Почему Елеонская? Это же масличная гора, там рос оливковый сад. Кстати, некоторые деревья из оливкового сада того времени показывают и поныне. Ворота в храме называют красными. Ну, это как наша Красная площадь. Она, конечно, не красная, хотя и стены там красные. Она красивая. Ворота красивые. Город Иопия, глава 10, это город Яффа. В городе Листра Варнаву называют Зевсом, а Павла – Ермием. Это Ерми, это не что иное, как имя бога Гермеса. То есть Павла называют Гермесом. Вы себе представляете себе, как выглядит Павел, да? Павел маленький, Гермес такой вертлявый. То есть вот так представляют себе Павла в Деяниях апостолов. Остров, на котором спаслись после кораблекрушения Павел со спутниками, называется в Деяниях Мелит. В этом названии трудно бывает опознать современное слово Мальта. То есть остров, на котором спаслись, это Мальта. Отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный с обозначением времени в книге Деяния. Это к вопросу о том, как стоит переводить Библию, да? Переводить надо так, чтобы нам было понятно. Сравним просто два перевода. Во второй главе стихи 15 мы читаем: «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». На самом деле здесь сказано еще только 9 часов утра. То есть к 6 надо прибавить 3. То есть с 6 утра начинается расчет времени. Или в 23 главе, 23 стихе: «Призвав двусотников, сказал: приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию». Что это за 3 часа ночи? В нашем переводе мы говорим: трибун вызвал двух центурионов и сказал: к 9 часам вечера подготовьте отряд из 200 воинов для перехода в Кесарию. Кроме того, еще 70 всадников, 200 воинов. То есть книга «Деяния апостолов» она не просто богословское сочинение. Когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что это захватывающая история. Чудесами, путешествиями, заговорами, кораблекрушениями. Вот с этой книги начинается история удивительным, невыдуманным сочинением о миссионерах и тех людях, которые проповедуют и путешествуют в разных странах.
2: Есть некий час, как сброшенная клажа, когда в себе гордыню укротим. Час ученичества. Он в жизни каждой торжественно неотвратим. Высокий час, когда, сложив оружие к ногам указанного нам перстом, мы пурпур воина на мех верблюжий сменяем на песке морском. О, этот час на подвиг нас, как голос вдымающий свои воли дней! О, этот час, когда, как спелый колос, мы клонимся от тяжести своей, и колос взрос, и час веселый пробил, и жерновов возжаждало зерно. Закон, закон! Еще в земной утробе мной вожделенное ярмо. Час ученичества. Но зримый ведом другой нам свет. Еще заря зажглась, благословен ему грядущий следом ты. Одиночество, верховный час.

0: Говорит радио «На пути». Наше вещание продолжается. Послушайте проповедь Александра Иванова.
1: Я прочитаю Святое Евангелие от Иоанна, 20 глава, 25 стиха, 24. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа, но он сказал им: если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: мир вам. Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руки твои и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие. Если бы я сегодня задал вопрос каждому из вас, когда легче в что-то поверить, тогда, когда ты это видел или просто тебе кто-то рассказал? Я думаю, что все бы вы сказали: конечно, тогда, когда я его сам увидел. Вот когда я увидел, что ж тогда верить? Практически я увидел его, и поэтому нет надобности, потому что мои глаза это все видели. Я видел происшедшее, я очевидец того или иного события. Здесь же текст говорит, что Фома сказал, что я не поверю, пока не увижу. Друзья дорогие, здесь речь шла не просто об каком-то обыденном случае или о каком-то событии, о котором просто люди говорили. Речь шла о воскресении нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему было знакомо все то, что произошло. Он не один год был с Иисусом Христом. Он сам был очевидцем многих чудес. И вот теперь, когда ученики говорят ему, что ты пропустил очень важный момент в своей жизни, к нам приходил воскресший Иисус, он говорит: не поверю. Для меня было бы понятно, если бы кто-то воскресил умершего человека. Ну, бывает такое. Человек умер, другие говорят: да он еще не успел умереть, его тут же воскресили. Но это вроде понятно. Да и сам он видел, как Иисус Христос воскрешал. Но после того, что произошло с Иисусом, после тех крестных страданий, тяжелых страданий, которые перенес Иисус Христос, он был обезображен, он был изувечен, он был покалечен, и он был распят на кресте, умер, и теперь они говорят, что он воскрес. Он говорит: нет, не могу в это поверить. Да, я понимаю, что это величайшее чудо, но поверить я в это не могу. И поверю я в это лишь только тогда, когда вложу персты свои в раны, когда я увижу лицом к лицу, не только увижу, но когда я потрогаю. Вот тогда я уверую в действительности, что Иисус Христос воскрес. Думаете, что это только один Фома такой? Когда мы читаем Евангелие от Матфея, в 12 главе, 38 стиха, там подходили к Иисусу Христу и говорили: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Вы думаете, это было просто такое любопытство, чтобы увидеть, что

Он был окровавлен, избит, обезображен. А вот пусть теперь сойдет со креста и станет вот так, как все. И тогда мы в действительности поверим в Него. То есть хотелось видеть, чтобы Иисус Христос как раз на Голгофе, на кресте показал им, казалось бы, в свой последний момент своей жизни, показал им что-то сверхъестественное, что-то великое, чтобы они уверовали в Него. Я думаю, что сегодня каждый из вас тоже не против был бы, если бы увидеть какое-то чудо или какое-то знамение. Очень часто бывает так, что когда говорят, что приезжает какой-то целитель и будет совершать чудеса, исцелять будет, или будет что-то другое говорить, или будет пророчествовать, и многие люди оставляют свои собрания и бегут к этому целителю, чтобы что-то увидеть или что-то услышать. Это заложено внутри человека. Увидеть что-то сверхъестественное и увидеть его своими глазами. Вот тогда я уверую, иначе я не верю во все это. Я знаю одного человека, он с нашей местности, и он хромает на ногу. Каждый раз один из моих родственников говорит так. Он прошел уже, как говорится, все стадии, все собрания. Он был в нашем братстве, потом они уехали в Прибалтику, они стали ходить, нужно говорить, харизматики. После этого он приехал сюда, в Америку, и здесь пошел, и теперь он, как говорят, в самом крутом собрании. И каждый раз, когда приезжают очередные целители, мой родственник спрашивает, ну и рассказывает, что там вот были такие исцеления, он спрашивает, а как вот этот брат называет его по имени? Он уже не хромает? Да нет, говорит, хромает. Все, говорит, не верю. Не верю, потому что он еще все хромает до сих пор. Друзья мои дорогие, и это действительно так. Если бы сегодня приехал какой-нибудь чудотворец и сказал, что вот завтра или когда-нибудь там вот в четверг, к примеру, когда у нас будет праздничное собрание, сказали, что вот он будет совершать какие-то чудеса, я думаю, что многие бы оставили собрание и побежали для того, чтобы увидеть. Но я хочу сегодня обратить ваше внимание, знаете на что? На то, что дают чудеса в жизни человека. Один такой маленький пример из Ветхого Завета. Вернее, он не маленький, он очень большой. Который говорит о жизни целого народа. Это народ израильский. Сказано, что Господь вывел народ израильский силами и чудесами и знамениями из египетского рабства. Так говорит Слово Божие. И как вы думаете, что эти чудеса, которые они видели своими глазами, и в которых они не только видели, но они были участниками, в какой-то мере то, что совершались казни, они касались их. Я не помню, там до третьего или четвертого чуда. Потом было разделение между народом израильским и народом египетским. Одни переносили страдания, горе, переживания, все скорби. Их касались казни. Народа израильского это не касалось. Они видели, смотрели все, что происходит своими глазами и удивлялись. Вот это поистине у нас Бог, великий Бог и сильный Бог. Но думаете, этого восхищения надолго хватило? Как только они дошли и увидели, что сзади войско, а впереди море, что произошло? Произошел ропот. Для чего ты нас привел сюда? Как только они перешли уже море, казалось бы, таким чудом великим пройти море по суше. С другой стороны, нету воды, нету пищи. Для чего ты нас привел умирать в пустыню? И в конце концов, что они делают? Как только Моисей пошел на гору, казалось бы, после того, что они увидели, что гора вся тряслась и дымилась, и громы и молнии были, когда Господь сошел на эту гору, они сделали себе золотого тельца и провозгласили, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Скажите, а как насчет чудес? Что они дали для этого народа? Я хочу вот из жизни Иисуса Христа привести некоторые примеры. Буквально некоторое время у нас нету. Одно из них – это знакомое для нас всех. Часто мы читаем в Библии, много проповедей слышим и слышали на эту тему. Буря на море, и вот Иисус Христос усмиряет эту бурю. Это Евангелие от Матфея, 8 глава, 27 стих. Усмиряет ее, и как вы думаете, после этого те, которые видели все это, как они должны были вести себя и что они должны были сказать? Я думаю, что мы бы низко склонились и сказали, ты действительно Сын Божий, ты пришедший от Бога для того, чтобы быть с нами, для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы избавить нас. Другого заключения, казалось бы, быть не должно. Но послушайте, что говорили те люди, как написано, которые были, которые находились там. Они удивлялись и говорили, кто же это, что и волны, и ветер повинуются ему. Вот так вот на первый взгляд, те, которые не знакомы с морем, я, конечно, тоже не моряк, но я когда прочитал, я сам удивился. Оказывается, для того, чтобы остановить море после бури, нужно как минимум 22 часа. Когда огромную массу воды волны раскачают, для того, чтобы оно успокоилось, нужно определенное время. Ну, естественно, мы понимаем, что зависит это от величины. Океан, он больше успокаивает.

Море меньше, речушка еще меньше. Но тем не менее, это было, как называли, Галилейское море. Пусть был не океан, пусть нужно было 12 часов, ну пусть нужно было 2 часа. Но после того, когда Иисус Христос произнес свои слова и запретил ветру и волнам, чтобы они не бушевали, сказано, и тотчас стала тишина. Для тех, которые жили там, в той местности, для них это было небывало. И они в действительности спрашивали, они удивлялись, как же это так может быть? Мы такого никогда не видели, чтобы человек произнес несколько слов, и вдруг стала идеальная тишина. И ветер перестал, и море перестало волноваться сразу же после его слов. Но они всего лишь навсего удивлялись. Еще один пример приведу, это насыщение 5000. 5 хлебов и 2 рыбки. 5000, не считая женщин и детей. Представьте себе, какая это толпа. У нас проблема на празднике жатвы кормить или не кормить, потому что придет 500-600 человек, ну, может быть, с гостями, там будет 700-800. Где их покормить, где их посадить, как навести порядок? 5000 только мужчин, и 5 хлебов и 2 рыбки. И народ все это видел. Иисус Христос совершает молитву, ломает, дает ученикам, ученики раздают народу, все сыты. Никто не остался голоден, и еще осталось, и еще набрали 12 коробов. Как хорошо и как прекрасно. Какое чудо совершил Господь. И казалось бы, после этого что нужно было сказать? Что это в действительности Христос, это Мессия, который пришел. Потому что другой никто не мог такое совершить. Но, когда Иисус Христос переправляется на другую сторону озера, сказано, что те люди, которые там были и видели это чудо, они побежали искать Иисуса Христа. Они его нашли и спрашивают: «Учитель, как ты попал сюда? Потому что лодка отправилась, а ты остался на берегу. Как ты попал на другую сторону?» И знаете, что им отвечает Иисус Христос? Он им отвечает следующее: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». А какой же результат от чуда остался? Неужели абсолютно никакого воздействия не было на этих людей, которые видели то чудо, которое совершил Иисус Христос? Оказывается, никакого. Еще один пример приведу. Это уже накануне распятия Иисуса Христа. Это воскрешение Лазаря. Мы много читаем о том, что Иисус Христос совершал разных чудес. Вместе с тем Он и воскрешал. Но Лазарь – это особый случай. Был случай, когда умерла дочь. Отец пришел просить, и ему уже говорят: «Не беспокой, она умерла». Но он пришел и ее воскресил. Было, когда вдовы Наинской выносили сына. Иисус Христос встретил эту толпу, Он тоже его воскресил. Но почему здесь особый случай? Потому что прошло определенное время после Его смерти. И когда Иисус Христос пришел к двум сестрам и сказал, что если вы будете веровать, все возможно верующему, что воскреснет брат ваш, она говорит: «Господи, уже смердит». Я думаю, что вы знакомы и знаете, почему это и что произошло. То есть организм начал уже разлагаться. Уже невозможно что-либо сделать. Если там еще вроде было понятно, ну, был еще, может быть, как говорят, не успел остыть, ну, это вроде понятно. А здесь уже прошло определенное время, уже организм разлагается. Господи, говорит, нельзя уже камень отваливать, уже смердит, уже ты опоздал. Но Господь совершает это чудо. Лазарь выходит из гроба, как ни в чем не бывало. Как будто бы ничего не случилось. И вы знаете, так было, что многие приходили на это место, и они приходили для того только, чтобы Лазаря увидеть. Вот он, говорят, уже разлагался, а теперь он живой. Фарисеи смотрели на все это и завидовали, говорили: «Смотрите, мы ничего не успеваем. Все люди идут за ним, он такие чудеса творит». Но эта же толпа, которая видела воскресшего Лазаря, буквально спустя неделю кричала: «Распни его! Распни его!» Еще буквально несколько примеров я приведу. Один из них, когда пришли арестовывать Иисуса Христа. Там были и солдаты, там были и служители, там были и те, которые, может быть, от первосвященников, книжников, пошли, чтобы, как говорится, как власть имеющие, чтобы его арестовать. И вы представьте себе, что Петр извлекает меч и ударил раба. Многие говорят, вот видите, сразу заметно, что он был не воином, не солдатом, даже не умел пользоваться. Я думаю, что, может быть, он и не промахнулся бы и ударил бы очень хорошо, если бы, конечно, тот, который видел этот меч, не уклонился в сторону. Но все-таки он зацепил и отсек ему ухо. И казалось бы, для тех людей, которые пришли, Иисус Христос на их глазах совершает определенное чудо. Он, сказано, прикоснулся и исцелил этого раба.
Евангелист Иоанн даже говорит, что это был Малх, то есть имя называет его этого раба. То есть это в действительности знали его все. И что вы думаете? Те, которые пришли все-таки взять Иисуса Христа, это их остановило, это их удивило. Я не знаю, как это происходило. Может быть, Иисус Христос поднял это ухо, которое было отсечено, и приложил к нему. Может быть, он просто коснулся его головы, и ухо новое у него выросло. Я не знаю, как это происходило, но факт, что Иисус Христос совершил это чудо, и он остался вроде как цел и невредим, как будто бы с ним ничего не случилось. Следующий момент – это, казалось бы, уже то, над чем должны были подумать все. Когда был распят Иисус Христос, сказано, что на 3 часа померкло солнце. Я думаю, что эти случаи нечасты вообще в явлении природы. Но именно в тот момент, когда Иисус Христос возопил к Богу, сказано, что померкло солнце. 3 часа не было света. Это в действительности было что-то сверхъестественное. Они видели все то, что происходило. Они знали жизнь Иисуса Христа. И каждый из них понимал, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Но тем не менее, это их не остановило. Не остановило их даже то, что после того, когда умер Иисус Христос, в Евангелии от Матфея написано, что камни расселись, сделалось землетрясение, что многие гроба усопших святых отворились, и сказано, что они воскресли и явились многим во Святой Град. Братья и сестры, одни говорят, что они явились во Святой Град, это в Иерусалим, туда, куда церковь пойдет. Другие говорят, что нет, они все-таки явились в Иерусалим, город. Но как бы то ни было, братья и сестры, что все-таки гроба отверзлись. И Матфей об этом написал. И они воскресли, и явились не всем. Я думаю, что если бы они, вот, к примеру, вошли в наше собрание, мы бы все их увидели. Если бы они попали на небо, их бы тоже все увидели. Но почему-то они явились многим. И как вы думаете, много после вот этих перечисленных мною чудес воздействовали как-то на людей, что они осознали, что произошло на Голгофе? Они осознали то, что это был Сын Божий. Оказывается, всего только один человек, вернее, несколько человек. Это был центурион, сотник, который участвовал в распятии, и те воины, которые были с ним, это были язычники. Сказано, что сотник сказал, что воистину он был Сын Божий. В другом месте написано, воистину он был праведник. Это человек, которого мы распяли. На остальных все те чудеса, все то, что происходило, оно не имело никакого абсолютно влияния. Они как были черствы, так и остались черствы. Но я бы хотел обратить наше внимание на одно единственное, на слова Иисуса Христа. «Блаженные не видевшие, но уверовавшие». Апостол Павел, когда писал свое послание Коринфянам, он написал следующие слова в 5 главе 7 стиха. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Эти слова, братья и сестры, относятся и к нам сегодня. Мы с вами ходим верою, а не видением. Если бы мы ходили видением, я думаю, что нас сегодня здесь бы не было. Потому что, вроде казалось бы, ничего сверхъестественного мы не увидим и не увидели. И остались бы мы равнодушны к Слову Божьему. Ибо мы ходим верою. Братья и сестры, как важно, когда мы верим в то, что написано, верим в Священное Писание. Как важно, когда мы принимаем это сердцем и слышим своими ушами. Кстати, я когда-то думал над этим местом из Священного Писания. Все-таки Бог вначале говорит, что мы должны принять сердцем, а потом слушать нашими ушами, то есть воспринимать своим разумом. У нас же в жизни часто бывает наоборот. У нас в нашей жизни бывает так, что в нас начинает участвовать наш разум, и наша вера тогда остается бессильна, потому что мы начинаем взвешивать, а как это, а что это, а почему это, а могло это быть или это не могло быть. Начинаем искать разные объяснения и так дальше и тому подобное. Ибо мы ходим верою, а не видением. Одного человека спросили, неужели ты веришь, что в действительности кит мог проглотить Иону, только лишь потому, что так написано в Библии. Он сказал следующие слова. Если бы в Библии было написано, что Иона проглотил кита, я бы тоже поверил, потому что это Слово Божие. Братья и сестры, настолько ли мы воспринимаем Слово Божие или нет? Еще один текст из Священного Писания – это послание к евреям, 11 глава, 27 стих, там написаны следующие слова. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Здесь идет речь об Моисее. Братья и сестры, еще тогда не было Библии, еще тогда не было Священного Писания.
Если для нас сегодня мы читаем и мы воспринимаем так, как оно есть, то для Авраама не было еще Священного Писания. И удивительно, как говорит о нем Священное Писание, как Господь говорит о нем. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Он настолько верил в Господа, хотя он его не видел, но ему казалось, что он его видел. То есть, другими словами, своими очами, веря своими духовными очами, он видел Господа, хотя в самом деле его плотские очи, они его не видели. И он был тверд. Он ходил за Господом и исполнял все то, что Господь ему повелел. Впоследствии он стал великим мужем, выведший народ израильский из египетского рабства, как бы видя невидимого. В одной церкви, это написано в книге Освальда Смита, по-моему, «Сила служения», там было описано, как в одной церкви повесили большую рамку, внутри был чистый лист бумаги, а внизу было подписано текстом из Священного Писания, это из первого послания Петра, 1 главы 8 стиха, где написаны следующие слова: «Которого не видевшие любите». Братья и сестры, в действительности, видим ли мы невидимого или мы его не видим? Любим его или мы его не любим? Я думаю, что мы можем определиться, насколько мы любим, по тому определению, насколько мы исполняем Священное Писание. Если мы его исполняем в своей жизни, то мы любим нашего Господа, то мы остаемся твердыми в своем уповании, что в действительности было время, когда Иисус Христос приходил на эту землю, когда Он пролил Свою кровь за нас, и Он воскрес для нашего оправдания. И Иисус Христос подчеркнул: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Дал бы Господь, братья и сестры, чтобы наша вера, она была твердой, чтобы мы в своей жизни не основывались на том, что мы увидим или что мы будем видеть, а мы основывались на Священном Писании, на Слове Божьем, которое Господь оставил для нас. Оно направляет, оно указывает, оно утешает, оно помогает нам в нашей повседневной жизни совершать свое странствование, чтобы нам достигнуть вечности. Только дал бы Господь, братья и сестры, чтобы мы твердо верили в то, что Господь есть Бог. Фома, который, казалось бы, не верил и сказал, что не поверю, пока не прикоснусь и пока не увижу его, когда увидел Господа, сказал следующие слова: «Господь мой и Бог мой». И Иисус Христос ему говорит: «Ты это говоришь, потому что ты увидел меня. Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Мы должны благодарны быть нашему Господу, что это Он дал нам эту твердую веру, поверить, что Господь есть наш Бог, принять Его в свое сердце и совершать свое земное странствование вместе с Ним. А те, которые еще этого не сделали, друзья мои дорогие, не ищите чудес. Блаженны не видевшие, но уверовавшие. И пусть Господь поможет вам в этом. Аминь.

0: На волне «Радио на пути» в течение этого часа мы предложим вам послушать запись богослужения из церкви Ковчег, из города Бельцы, Молдова.
1: Следующий псалом, который мы хотим исполнить с духовым оркестром, называется по-молдавски «Lumina in locul unde ești». «Будь светом там, где ты есть». И это наша отличительная черта, когда мы находимся где-то за пределами церкви, будь то на работе, будь то где-то среди наших соседей. Очень важно быть светом, чтобы люди могли видеть через нас Иисуса Христа. Пусть Господь благословит каждого в этом деле.

Слава Господу! Когда час вечерии настал, Христос не уступил сказать, не упустил сказать, «Я очень с вами пожелал сию вечерю теперь свершить. Не буду на земле ее я больше есть и пить вино, тут время кончилось мое. Начинается царствие оно». Тогда взял хлеб, благодарил, молитву краткую вознес, потом на части преломил учеников вкушать прося. «То тело есть мое, — сказал, — ломимое за грешный люд. Вот страшный день уже настал, меня к распятию предают». Затем он чашу предложил, что пил в знак ее крови, и в ней завет он заключил свободы мира и любви. Обратно же о любви, братья и сестры. И этот акт напомнит нам о том, кто на кресте страдал. Пусть знает люд по всем местам, что жизнь за нас Христос отдал. Аминь. И слава Ему.

Слава нашему Господу! Мы сейчас стоя выслушаем игру оркестра «Руки Христа», после чего брат Василий скажет слово и призовет церковь к молитве.

Слава нашему Господу, братья и сестры, за то, что можем вместе размышлять об этих руках нашего Господа, которые не просто были распяты там на кресте, которые пролили кровь за наши грехи, и которые сегодня объемлют нас, обнимают нас и ожидают нас, как прощенных и спасенных грешников. Слава Ему за это. Мы прочитаем с вами из книги Откровения, 14 глава 6 и 7 стихи. Книга Откровения, 14 глава 6 и 7 стихи. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Аминь». Буквально пару недель назад мы с вами уже размышляли на эту тему, и главным вопросом всей темы был простой эпиграф: как жить в это смутное время, в это последнее время. Вы знаете, если вот слушая или просматривая сегодняшнее служение, вот ответить бы на этот вопрос, я бы сказал: как всегда, служа Господу, славя Господа, восхваляя Господа, потому что Он достоин этого, потому что есть еще сила, еще есть слава нашему Господу, которая льется и на музыкальных орудиях, и она воспевается в наших сердцах. Я вижу, даже когда музыка вроде бы и знакома, и все, и кто-то поет в зале, шепот губ или воспевание сердца, оно всегда будет из сердца, которое любит Господа. Оно всегда будет из сердца, которое близко к Господу. Поэтому как нам жить в это смутное или последнее время? Как всегда ли, как обычно, чтобы славился наш Бог и был виден Он и в нашей жизни, и на наших устах, и в повседневной жизни? Мы уже размышляли и говорили о том, что очень важно в это смутное последнее время сохранять спокойствие, потому что так учит Писание. Мы говорили о том, помнить, что Евангелие вечно, что очень важно слушаться Господа или слушать Его голос и бояться больше всего Господа, чем все остальное в этом мире. Сегодня хотелось бы обратить внимание на этот стих или это же место, на некоторые другие очень важные аспекты нашей жизни или аспекты этого последнего времени. Вы знаете, как мы говорили уже, читая книгу Откровения, мы читаем события или особые моменты, которые происходят, или которые как бы оставляют какой-то определенный рубеж до и после. Рубеж до там семи чаш или после. Ангел вострубил семь труб или какие-то еще другие события, которые, ну, я бы сказал, корректируют или полностью изменяют жизнь на земле в свое время. Не знаю точно. Не знаю точно, в какое время или в какой местности вот там мы находимся по книге Откровения, но знаю точно, что будет еще сложнее, еще хуже, больше смуты, больше проблем и трудностей. Украина готовится вооружить или собрать еще 100-тысячную армию, чтобы быть готовым к любой войне. Как это коснется нас, мы не знаем. Но и как это касается христиан, которые знают Господа и должны на Него полагаться. Заметьте, ангел, который летел по небу, чтобы благовествовать. Благовествовать Евангелие. Вечное Евангелие, о котором мы говорили в прошлый раз. Вы знаете, как там вести себя в это смутное время, это не переставать благовествовать. Не переставать благовествовать. Потому что ангел летел, чтобы благовествовать Евангелие. Начиная с первых дней жизни церкви, мы видим, что до сегодняшнего дня благовестие церкви, оно всегда было, есть и будет самым благословенным в этом мире. Политики много обманывают, много обещают и мало что-то делают. Работодатели много обнадеживают, но не всегда могут выполнить. А Бог, который вручил нам вечное, неизменное Евангелие,
Он желает, чтобы мы были свидетелями Его, чтобы мы, слыша Слово, которое сегодня мы слушаем внимательно или читаем внимательно, чтобы оно преображалось или отражалось в нашей жизни, с вами, братья и сестры. Именно поэтому Иисус на прощание ученикам Своим в Деянии 1:8 говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Бог желает, чтобы в любое самое смутное, самое сложное время мы с вами были свидетелями Иисуса Христа. Нас очень смущает это слово «свидетели». И вы знаете, как бы мы каждый день где-то встречаемся, слышим об этих свидетелях, которые ходят по городу, и нам кажется, что тогда это, ну, неправильное слово. Но Писание говорит, что примите силу, когда сойдет на вас, и будете мне свидетелями. Быть свидетелями Иисуса Христа, быть свидетелем Господа. Вы скажете, а разве это возможно? Разве можно вот так открыто или по-настоящему быть свидетелем или отражать жизнь Христа, когда все это настолько сложно, когда кажется, что все тучи сгущаются и все труднее и труднее? Даже ваша молодежь сегодня показала, что так или иначе, но можно. Можно, и люди, кто из-за чего-то, а кто просто приятно им уделили внимание и услышали приглашение, можно. Потому что не так уж и тучи сгустились. Пока еще Бог милует нас. Но вы знаете, если посмотрим Откровение 2 глава 13 стих, мы видим, что даже кажется невозможно и невыносимо быть свидетелем в такое время. Но и там Бог подчеркивает, даже в такие самые тяжелейшие времена жизни церкви. Он говорит: «Знаю твои дела, и ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Самые трудные времена у Бога есть свидетели. Есть люди, которые знают Его и будут благовествовать Евангелие. Как хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы с вами были в числе этих свидетелей. В числе людей, которые знают Бога. Не просто о Боге говорить, а знают Бога и свидетельствуют о Нем. Это очень важно, потому что человек, который знает Бога, он знает, как мы сегодня утром слышали у нас в церкви, как реагировать, или вчера, как реагировать на разные обстоятельства этого мира. Ангел летит по небу и благовествует, и говорит о том, что это вечное Евангелие, оно относится абсолютно ко всем людям. Вечное Евангелие всем. Мы хорошо знаем, нам знакомы места, где мы читаем, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий, верующий в Него. «Ибо так возлюбил Бог мир». И вечное Евангелие абсолютно всем. Вы знаете, мы живем в такое время, когда мы стали очень грамотными и очень разборчивыми. Некоторых людей мы бы не пустили в Царство Небесное. У нас есть к ним особые замечания, особые вопросы. Некоторых людей мы, возможно, бы отправили туда побыстрее, потому что уж очень они святые. А некоторых еще что-то мы сказали бы. Но мне нравится, как сказал один проповедник, говорит, когда, говорит, я приду на небо, я удивлюсь трем вещам. Первое, говорит, те люди, которых я ожидал, что их там никогда не увижу, они там будут. Те, говорит, которые я думал, что они обязательно там будут, их там не будет. И самое большее удивлюсь, как туда попал я. Благовествовать Евангелие всем – это заповедь, это повеление от Господа. И это часть христианской жизни. Это часть наших взаимоотношений с Богом. Именно поэтому у нас, братья и сестры, так трудно порой открывается уста, чтобы сказать людям о Боге. Нам порой нужно переступить очень много через себя, чтобы открыть уста и сказать: «Друг дорогой, Бог тебя любит». Как правило, иногда свидетельством о Боге занимаются люди, которые, может быть, не всегда имеют моральное право на это. Смотришь, ходят по городу, раздают Евангелие или брошюры, люди, которые не имеют на это от Бога даже права.
Они не наладили свою здоровую христианскую жизнь, но считают, что этим они себе зарабатывают какое-то, наверное, прощение от Бога, я не знаю. А мы с вами, братья и сестры, мы, которые знаем Бога, нас, которых надо ли убеждать, заставлять, вдохновлять, пойти, пригласить, пойти сказать несколько слов этим людям, может быть, хотя бы одному в месяц. Друг дорогой, Бог любит тебя. Евангелие, оно должно быть доступно всем. Оно открывается для всех, если люди ищут Бога. Вчера буквально мы тут имели с братьями одну беседу, и нам было очень удивительно, человек, который, ну, по нашему пониманию, он очень православный, очень как бы так вот, и мы бы, может быть, и не обратили внимания, но она когда встала, взяла в Евангелие, говорит: друзья мои, мы, да, посещаем разные церкви, но у нас Бог один, мы стараемся жить по Писанию, мы читаем, мы стараемся исполнять Его. Нам было удивительно, когда человек, который, казалось бы, не имеет ничего общего с евангельским баптистским движением или вероучением, нам проповедовал Евангелие. Летел по небу ангел. Этот ангел благовествовал вечное Евангелие. Этот ангел благовествовал, говорил: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, потому что наступил час суда. Знаете, это самые такие страшные слова из этого громогласного выступления или представления ангела. Убойтесь Бога, ибо наступил час суда Его. Я не знаю, какого суда или о каком суде мы сразу вспоминаем. Я не знаю, какой суд сразу нас, может быть, на мысль приходит. Но я знаю и помню хорошо 1 Петра 4, 17 стих. Апостол Петр говорит: ибо время начнется суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И это хорошо, что первый суд или время начнется суду с Дома Божия. Вы знаете, Божий суд, он всегда справедливый. Мы можем размышлять и можем определять по способностям человека. Если он очень способный, ну, значит, он таки хороший верующий. Если не очень способный, значит, он не очень хороший. Мы можем смотреть на лицо, красивое, некрасивое. Мы смотрим иногда на родственные связи, взаимоотношения. Ну, если это этого сын, а если этого дочь, если это брат или сестра, о, это хорошие люди. Но удивительно, что Бог, который не смотрит на лицо. Или как он сказал Самуилу, говорит: я не смотрю, как человек смотрит. Ты смотришь на лицо, а я смотрю на сердце. Это удивительный Бог. Удивительный Бог, который всех нас выравнивает на одну планку. Который ко всем нам относится одинаково. И который говорит, что время начнется суду. Дома Божия. Псалмопевец в 9 псалме с 8 по 11 стих говорит: «Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой. Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте, и будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». Знаете, люди по-разному ожидают суд. Одни ожидают, чтобы Бог судил, или чтобы был таки суд в этом мире. Другие боятся суда, потому что знают, что есть за что. Есть причина, от чего бояться суда. Знаете, если посмотреть Писание, то мы видим, что не очень часто в псалмах описывается такая фраза или такое выражение. Говорит: оживи меня по суду или по слову твоему. По суду оживи меня. Иногда псалмопевец набирался смелости и просил или вопрошал к Богу для того, чтобы Бог каким-то образом снова и снова как-то подтолкнул, встрепенул его жизнь. А
однажды мы читаем в 142-м псалме, он предвкушал вот этот суд Божий или предвкушал вот эти вот отношения с Богом и говорит: «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему, по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих». Мы многих людей мира сего, братья и сестры, ну не то, что пугаем или устрашаем, мы говорим факт, что будет великий Божий суд, будет великий Божий престол, и там Бог будет судить вселенную, и это люди кого-то пугает, как одна одноклассница моей дочки говорит: «Ты как говоришь, оно меня аж как бы вот привлекает и удивляет, но так не хочется жить, потому что слишком много вам нельзя». Скажите, братья и сестры, суд Божий для церкви, он привлекает нас, пугает нас или воодушевляет нас? Я задам еще один вопрос. Скажите, если сегодня бы Бог взял судить вселенную или судить нас, как церковь, есть ли Ему за что нас судить, скажите? Могли ли мы бы встать на суд Божий сегодня? Что сегодня больше в нашем сердце? Боли, переживаний, боязнь? Или сказать: «Господи, Ты знаешь, хромаю, слабею, по Твоему суду взвесь меня, оживи». Какие переживания или какие желания в нас сегодня борется? Что для нас важно? Выглядеть перед людьми хорошо, красиво? Или быть частью не просто здесь земного народа Божия, но и частью народа, который там в вечности в небо достигнет? Свидетельствовать мы стыдимся. Евангелие раздавать не спешим. На суд Божий боимся. А ведь мы об этом так много говорим. Мы этим так много живем. Мы так часто читаем это Писание, которое, говорим, оно ежедневно.

молиться, чтобы мы с вами, подходя под авторитет Божьего Слова, размышляли не о других, судили или размышляли о суде не о других, а каждый из себя. В этом уникальность отношений человека с Богом. В этом какая-то гарантия наших отношений с Богом, что если я прихожу и говорю: Господи, ты видишь, ты знаешь, ты все знаешь, как сказал Петр, как я люблю тебя. Екклесиаст 12 глава 10 стиха мы читаем такие слова. Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. И что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Всякое дело, мое и твое, брат и сестра, Бог приведет на суд. Некоторые не боятся суда, и они очень дерзкие, а некоторые не боятся суда, и они дерзновенны. Одно и то же слово почти одинаково звучит. Быть дерзновенным, потому что исповедал грех, потому что открыл Богу свое сердце, потому что постарался и исправился в отношениях с друзьями, в отношениях с церкви, в отношениях с внешними. Исправился, Господи. И если ты желаешь, исправ по суду твоему, помоги мне быть другим. А дерзким вроде бы даже одинаково звучит. И кажется, одинаковый подход, потому что человек не боится суда. Но человек ничего не работал в своей жизни. И не ценит или недооценивает этого Божьего суда. Ангел летел по небу. Благовествовал вечное Евангелие всем. Уговаривал или предупреждал, или напоминал: убойтесь Бога и воздайте Ему славу. И предупреждал, что наступил час суда Его. В заключение он говорит: поклонитесь Богу. Поклонитесь Богу. Знаете, если посмотреть в контексте этого мира, нам кажется, что это не так сложно взять и поклониться или сделать какой-то поклон. Хотя мы часто видим простое неуважение в взаимоотношениях с людьми. Мы часто видим вот эти простые отношения, когда человек вроде бы здоровается, но в глаза не смотрит. Мы видим в этих взаимоотношениях какую-то небрежность. И так часто вот эта маленькая небрежность просматривается в наших отношениях с Богом. Часто, приходя в Дом Божий, мы так вот наблюдаем, что вот оно величественно, торжественно и красиво. От того, что звучит красивая музыка, от того, что мы хорошо подготовлены, от того, что мы здесь все как на ладони, на виду, или от того, что Бог с нами. От того, что Бог с нами. Мне очень нравится, я часто упоминаю из книги Псалтирь, 2 глава, 11-12 стих. Здесь есть такое интересное, противоречивые слова, которые иногда мне и непонятны, и в то же самое все равно нравятся. Служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Служить Господу со страхом и радоваться с трепетом. Как? Как слышать этот голос ангела, летящего по небу? Как наблюдать то, что происходит вокруг, все эти потрясения, все эти сложности, и быть спокойным в трепете

подобно как тот листок, который вот на таком тихом веянии ветра трепещет, приносит какой-то шелест и красоту. Очень трудно, братья и сестры, вот эти два слова «страх перед Богом» и «радостный трепет». Но Бог учит нас благоговеть. Бог учит нас трепетать. Бог учит нас снова и снова преклоняться пред Ним. Как нам жить в это смутное время? Как обычно. Сохранять спокойствие. Благовествовать Евангелие. Быть добрыми свидетелями Евангелия. Помнить, что и мы с вами, не только люди мира сего, и мы с вами предстанем на Божий суд. Однажды при гласе Архангела трубе Божьей мертвые воскреснут, и мы живые изменимся. Восхищены Богом будем на облаке. И там будет судилище Христово, на котором нам предстоит быть, чтобы каждому получить соответствие тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Хотелось бы, чтобы, предвкушая не столько события и передряги или трудности этого мира, сколько вот это предвкушая эту встречу с нашим Господом, братья и сестры, давайте помнить, трепетать нужно перед Богом, а не перед людьми мира сего. Давайте помнить, что так или иначе в Божьих глазах всегда будет ценен свидетель верный и истинный в любое время. Свидетель, который готов благовествовать Евангелие, который готов до конца сохранить верность Богу. Не людям, Богу. Люди очень изменчивы. Бог же никогда. Поэтому хотелось бы в заключение оставить такое пожелание, братья и сестры, из книги Малахия, 3 глава 16 по 18 стихи. Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает Господь и слышит это». И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моим, говорит Господь Савов, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего и служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведниками и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Его. Пред Богом пишется памятная книга. В ней продолжает Бог записывать каждый день моей и вашей жизни. В ней записаны наши подъемы, наши падения. В ней записана наша дерзость и наше дерзновение. В ней Он пишет, худые ли или добрые дела. Время суда приближается. Время пришествия Господа тоже приближается, братья и сестры. Давайте хранить верность Богу. Как бы ни было трудно, сохранять себя как добрые домостроители благодати Божьей, как добрые созидатели Церкви Христовой. Нет другого организма, нет другого устройства здесь, на земле, как Церковь. От нас зависит, мы созидатели этой Церкви или разрушители. От нас зависит, мы получим награду, как добрые домостроители, или потерпим урон. От нас зависит. Еще есть время. Время для покаяния. Время для размышления. Время для остановки. Еще есть время. И может быть то, о чем мы читали, что летел ангел по небу и благовествовал Евангелие. И может быть наступил час суда, о котором он говорил. Еще может быть не наступило. Но очень скоро это будет. Мы все знаем, что мы живем в последнее время. Мы все знаем, что это время вот-вот произойдет. Закончится, завершится этап земной жизни Церкви на земле. Или нет, братья и сестры? Мы этого ожидаем. Давайте жить достойно Евангелия. Давайте жить достойно Царя неба и земли, которому мы поем, о котором благовествуем, которым восхищаемся. Он пошел на крест. Он отдал жизнь. Он сделал все, чтобы я и ты, брат и сестра, были полноценными детьми Божьими. Были чадами возлюбленных, дал власть, дал право нам быть детьми Божьими. Давайте пользоваться правами жителей или граждане неба здесь на земле. Вести себя достойно во всем,
подражая Ему. Он достоин этого. Он достоин славы и достоин поклонения. Бог наш. Аминь. Сейчас оркестр будет играть псалом. Этот гимн снова будет о Голгофе. Они сегодня уже играли, и не один, напоминая нам о ранах Христа, о руках Господа, напоминая о том, как много Он сделал для каждого из нас. И если есть те души, которые нуждаются в спасении и прощении, те души, которые нуждаются в Спасителе, это время для покаяния, время для тех, кто нуждается в Боге. Пожалуйста, братья и сестры, группа и оркестр играют. Давайте мы встанем, стоя, выслушаем, братья и сестры.

0: Господу. Помолимся Господу. Творец неба и земли, от всей души благодарим за то, что и сегодня можем под звуки этой прекрасной музыки вглядываться в крест Голгоф. Ты там умер за наши грехи. Ты был на суде человеческом. Ты был осужден несправедливо. Ты понес казнь. Ты понес тяжесть и бремя наших грехов. Ты, Господи, Царь неба, был презираем, мучим за беззаконие наше. Прости нас. Помоги нам, Господи, в это время жить свято. И время, когда ты скоро придешь, чтобы были те дети Божьи, которые встретят тебя как Бога и Спасителя. Помоги нам быть добрыми свидетелями о имени Твоем Святом. Помоги нам, Господи, быть верными Тебе, что бы ни случилось, как бы ни изменился мир завтра, что бы ни рухнуло в экономике, в политике, в странах этих. Мы дети Твои и хотим достичь неба. Помоги нам в этом. Услышь нашу молитву и прославься в жизни, в служении, в хождении, в семьях, в доме Твоем, в церквях, Господи. Прославься, Бог наш, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
1: Наше служение, братья и сестры, подошло уже к концу. Хочу еще, чтобы мы в конце помолились, поблагодарили Господа за этот день, за то, что мы могли сегодня быть вместе здесь, радоваться и благодарность музыкантам. Пусть Бог благословит их и впредь, чтобы они служили и на том инструменте, который они умеют играть, восхваляли Господа. Я говорил уже, что молодежь сегодня раздавала вот этот кекс и чай. И они, когда готовили, 2 дня здесь готовили, пекли все сами своими руками, для них было это приятно, что они могут что-то сделать для Господа. Они думали, что от служения до служения будут раздавать. На 1000 штук за 1.5 часа все ушло. 1000 людей получили пригласительные на то, чтобы порадоваться вместе с народом Божьим. Будем молиться о том, чтобы те, которые получили эти пригласительные, пришли и вместе поклонились Господу. Некоторые моменты люди удивлялись, а сколько это стоит? А в честь чего это? Это радость в том, что Христос воплотился. Это радость в том, что Бог пришел ради нас. И сегодня мы радуемся, потому что мы имеем спасение и жизнь вечную. И помолимся, чтобы Бог благословил и предстоящие дни служения, чтобы это была действительно для нас радость в том, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Будем молиться. Мы благодарны Тебе, наш Отец, за этот день, благословенный Тобой, за то, что Ты научал нас, наставлял, назидал, как нам жить на этой земле, чтобы быть детьми Царствия Твоего, чтобы быть последователями имени Твоего Святого. И благодарю Тебя за музыку, за пение, за Слово Твое, за радость, утешение и надежда в Тебе. И благодарность Тебе и за молодежь, которая потрудилась, раздавая чай и приглашая людей посетить служение. Дай, чтобы те, которые получили пригласительные, хотя бы часть пришла услышать добрую весть, весть о спасении, весть о том, что Ты воплотился, стал человеком, чтобы нас преобразить в образ Твой, и мы могли быть в Царстве Твоем, подобны Тебе. Благослови Ты, Господи, каждого в отдельности и на предстоящие дни, если Ты позволишь нам по милости Своей, продлить жизни нашей, и когда мы будем здесь собираться, дай, чтобы мы могли действительно радоваться той доброй вести, что Ты воплотился, чтобы дать нам прощение и жизнь вечную. Благослови Ты, Господи, всех нас, и Тебе единому слава, честь и хвала за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. С миром Божьим, Божье благословение. Попрошу, чтобы брат Ваня Пыслар подошел ко мне.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: На волне христианского радио «На пути» звучат программы «Суламита» для женщин, «Истина сегодня» – ежедневный радиожурнал и «Час решения» – проповедь Билли Грэма.

0: В эфире программа для женщин «Суламита». Снова очень быстро пробежала неделя. И вновь с вами в эфире программа «Суламита». Я, ведущая Елена Делюк, приветствую вас и приглашаю на очередную встречу. В прошлый раз речь в передаче шла о детских капризах. И если вы помните, среди возможных причин капризов была названа перегрузка. Порой родители так загружают своих любимых чад, что у тех не остается времени для игр и отдыха. В общем-то, можно оправдать такое положение дел. Ведь мы, как верующие люди, растим не просто детей. Мы растим служителей Божьих. Значит, мы должны позаботиться о том, чтобы заложенные Богом в наших детей таланты развивались. Но пока мы не знаем, на какое служение Он их поставит. Знаем только, что иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления и так далее, как это записано в первом послании Коринфянам, 12 главе, 28 стихе. Желаю, чтобы дети стали универсальными служителями, умеющими проповедовать, петь, играть на музыкальных инструментах. Родители-христиане отдают их в музыкальную школу, записывают в детский хор и за студию драм-кружок, где он должен научиться ораторскому искусству. И все это одновременно. Да и плюс к тому же, заботясь о всестороннем развитии ребенка, родители не забывают о курсах английского и о группе раннего развития. Неудивительно, если после посещения всех этих кружков ребенок начнет капризничать. Взрослому от такой нагрузки жить не захочется. Конечно же, когда ребенок капризничает по данной причине, для нас это тревожный сигнал. Ни в коем случае нельзя за это наказывать. Лучшее, что мы можем сделать, это разгрузить ребенка. Но бывает и так, что ребенок особо не загружен, а все равно не хочет получить даже элементарное знание, необходимое каждому ребенку. Отказывается выполнять домашние задания. Как объяснить детям, что учиться нужно, если они не хотят делать уроки? Тут уже родителям придется подойти творчески к обучению своего малыша. Уговоры и угрозы здесь вряд ли помогут. Я помню, как моя мама пыталась заставить внука читать. Она ходила за ним и уговаривала: «Ну, почитай мне, ну, хоть страничку, прошу тебя, почитай». А он убегал, баловался, хихикал. Бабушка обижалась и злилась: «Это ж вон какие умные дети у соседей по даче, и читают хорошо, и писать стараются аккуратно. А этот же, как его научить читать?» А научить читать было легко и просто. Стоило ему купить интересную книгу с красивыми картинками, и он сам охотно брался за чтение. Многие родители могут рассказать о том, что ребенка, которого ранее нельзя было заставить читать, теперь уже нельзя оторвать от книги. По той лишь причине, что удалось подобрать для него книгу, которая его действительно заинтересовала. Подобную иллюстрацию приводят в книге Хайди Джоанна Спайри. Героиня повести, девочка по имени Хайди, не могла научиться читать из-за предубеждения, что это сложно. Об этом ей сказал ее друг Питер. Но бабушка подруги убеждает ее в обратном. «Ты не могла выучить алфавит только потому, что поверила Питеру», — говорит она девочке. «А я тебе говорю, что ты очень быстро можешь научиться читать, как и все другие дети. Как только ты научишься читать, я подарю тебе эту книгу. В ней ты можешь прочесть про овечек и про козочек и о том, что с ними случилось». И Хайди, которая очень любила козочек, не только сама быстро освоила эту науку, но, вернувшись домой, научила читать и Питера. Школьный учитель, да и все знавшие Питера, посчитали это невероятным. Также и с другими науками. Если мы хотим, чтобы ребенок чему-то научился, нужно его заинтересовать. Нужно, чтобы изучаемый предмет вызывал у него интерес. Интерес, выходи на букву «С». А на буквочке «Звезда» там, где ходят поезда. Если поезд не придет, пассажир с ума сойдет. Вы, наверное, подумали, что ведущая с ума сошла, или мой поезд уже ушел. Вовсе нет. Я вполне в здравом уме и на поезд, надеюсь, не опоздаю. Просто я хотела сказать, что разные считалочки, побосенки и прибаутки могут оказать нам хорошую услугу в процессе обучения малыша. Маленькие дети лучше усваивают материал, если он подается в игровой форме. К счастью, теперь в начальной школе к выполнению заданий подходят творчески. Ребенку предлагается не просто решить примеры, а разукрасить разными цветами рисунок. А для того, чтобы понять, каким цветом, нужно к двум прибавить 3 или от 7 отнять 4. Участок рисунка под цифрой 5 разукрашиваем синим карандашом, а под цифрой 3 – красным. И малыш с удовольствием выполняет такое задание. Или попробуем решить задачу. Насколько интересно ее выполнять, зависит от ее условия. Где там сборник задач? Давайте решим вот эту. Мише плюнули в компот 3 раза, а Виталику плюнули в компот 4 раза. А что это за задачи такие? Да. Все же, пытаясь подать материал таким образом, чтобы это было интересно, важно не переусердствовать. Нужно все-таки соблюдать рамки приличия. Особенно это касается игр, заимствованных у иностранных миссий, которые мы используем иногда в наших воскресных школах и христианских лагерях. Не всегда у нас проходит то, что в другой культурной среде считается вполне нормальным и приемлемым. Если американцы смеются над тем, как кто-то уронил голову в торт, то у нас такой поступок расценивается скорее как глупый. Это еще мягко сказано. А когда они рассказывают, как им нравится подбрасывать вверх арбуз, а потом смотреть, как он разбивается и разлетается на мелкие кусочки, единственное, о чем думают наши сограждане, так это о том, что американцы закушались в своей Америке. И никогда нашим детям не придет в голову идти на автомобильную свалку и ударять молотом по старому автомобилю до тех пор, пока он не превратится в пластину, как любят развлекаться американские подростки. Поэтому стоит более разборчиво подходить к различным методикам и способам обучения, а не бездумно перенимать все то, что нам предлагают. Воспользуйтесь лучше своей фантазией. Придумайте свои способы заинтересовать детей с целью передать им и свои знания, и Божьи истины. Бог наделил нас способностью творить и думать, потому что Он сам Бог-творец, и всему своему творению Он дал оценку «хорошо». «Все соделан прекрасным в свое время», – пишет Екклесиаст. Но правда добавляет, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Книга Екклесиаста, 3 глава, 11 стих. Тогда, может, и нет смысла пытаться постичь эти дела, учиться самим и учить детей? Нет, смысл есть. Просто он не в том, чтобы постигнуть все Божьи дела, а в том, чтобы научиться использовать те таланты, которыми он нас наделил, развить их, распознать в себе Божьи дары и пустить их в правильное русло. Как написано в первом послании Петра, 4 главе, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь».
1: Меня мой папа научил молиться перед сном, чтоб Божий Дух со мною был, как ночью, так и днем, чтоб я всегда хорошим был, молюсь я Христу, и чтоб я Господу служил, как только подрасту.

Передача подходит к концу. Встретимся с вами ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Если вас заинтересовала программа, пожалуйста, напишите нам. Мы можем выслать вам ее запись на аудиокассете или на диске. Пишите нам по адресу: программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 22-40-20, город Брест 20, Беларусь. Желаю вам Божьих благословений и мудрости в воспитании детей. До свидания!

Вы слушаете «Радио на пути». Сейчас выйдет в эфир ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой программы слушайте передачу «Час решения».

Продолжаем наши беседы, посвященные смерти, погребению и воскресению Иисуса Христа. В Евангелии от Марка, в 8 главе, в 31 стихе, мы находим следующие слова: «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвергнутым старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». В обеих заветах, Ветхом и Новом, Иисус изображен страдающим Спасителем, но мы должны также видеть Его победителем. Наш распятый победитель добыл победу через унижение. В своем пророчестве Исаия описывает Его как Искупителя, чей вид так был обезображен более всякого человека. Книга пророка Исаии, 52 глава, 14 стих. «Он будет презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни», так пишет Исаия о Христе в 53 главе в 3 стихе. Удивительно, но Богу угодно было поразить его, 10 стих той же главы. В псалме, который называют «псалмом распятия», Давид изображает незабываемую пророческую картину Иисуса, который говорит о себе: «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Псалом 21, стих 15. В Новом Завете Павел заявлял, что решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. 1 Коринфянам, 2 глава, стих 2. Он утверждал, что Иисус отдал Себя Самого за грехи наши, сделавшись за нас проклятием. Послание к Галатам 1.4 и 3.13. «И обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетой». 2 Коринфянам, глава 8, стих 9. Петр называл себя свидетелем страданий Христовых в первом послании Петра, 1 стихе 5 главы. Он писал: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». В первом послании Петра 3.18. Иудеям было трудно понять значение судов и распятия Христа. Они ждали победоносного Христа, а вовсе не страдающего Спасителя. Для иудеев распятый Христос был камнем преткновения, а для язычников — свидетельством глупости, как мы читаем в 1 Коринфянам 1.23. Иудеи хотели, чтобы Мессия пришел с победой, чтобы был могущественным князем, который восстановит царство Израилю. Язычники же считали, что могут поверить только в случае демонстрации философской мудрости. Но вместо этого Богу было угодно, чтобы Его силу, любовь и мудрость явил крест, презренная и позорная смерть. Самую страшную смерть, какую только можно себе представить, Он обратил в престол, с которого Христос будет править как Господь. Он избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, читаем мы в первом послании к Коринфянам, 1 главе 27 стихе. Для грешников, которые примут Его, этот Иисус, пострадавший и умерший на кресте, есть Божья премудрость, праведность, освящение и искупление. 1 Коринфянам 1 глава, стих 30. «Своими страданиями Иисус добыл спасение». Его победа над страданием служит нам примером. Она показывает нам, как справляться с болью. Петр писал: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Первое послание Петра 1.21. То есть Христос — наш образец во всех аспектах жизни, но в высказывании Петра Иисус являет собой пример того, как праведные люди справляются с болью и страданием. Как Иисус вел себя, когда для Него пришло время испытаний? Будучи отвергнутым и гонимым, Он не согрешил и никого не обманул. Он не мстил за совершенное против Него зло. Мы читаем: «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал». 1 Петра, 2 глава, 23 стих. Он принял всю боль, унижение и скорбь, что обрушились на него, и вверил их Богу, который все судит праведно и должным образом. 1 Петра 2.23.
Для христианина путь не всегда будет гладким и легким. Он может переживать трудности, насмешки и даже физическую боль. Он, как и его Господь, может испытывать на себе ненависть мира, психологическое и общественное давление. Как христианину вести себя, когда солнце скрывается за тучами противодействия и гонения? Взирать на Господа и подражать тому, как Он реагировал на свои мрачные часы. Иисус стоит рядом со страдающим христианином и, указывая на свои пробитые гвоздями руки и проткнутый копьем бок, напоминает ему, чтобы свое страдание он передал Богу. Также победа Иисуса Христа через страдание демонстрирует Божью любовь. Что побудило великого Бога небес пролить кровь, мучиться и умереть за нас? Павел пишет в послании к римлянам в 5 главе: «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть?» Это стих 7. Иисус пошел на смерть за нас не потому, что мы были праведными или как-то иначе заслужили это. Мы должны в истине и смирении признать, что Христос умер за нас, когда мы были еще немощны, то есть когда мы были грешными, непокорными, без чести и надежды из-за нашего непослушания. Римлянам 5 глава, стих 6. Мы были мертвы во грехе, во власти дьявола, непокорны Божьей воле, побуждаемы похотями плоти, поступали как дети гнева. Ефесянам 2 глава, 3 стих. И вот, несмотря на то, что мы были в таком жалком положении, Бог, богатый милостью и побуждаемый великой любовью к нам, воскресил нас с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Послание к Ефесянам, 2 глава, 4 и 6 стихи. Когда мы смотрим на то, что сделал Иисус, мы можем только воскликнуть: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец!» 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» — Иоанна, 15 глава, стих 13. Своей победой через страдания Он удовлетворил Божью справедливость. Искупление, которое Бог предусмотрел для человека, требовало от Иисуса такого страдания, которое человеческий разум даже не может постичь. Иисус пришел, чтобы стать умилостивлением за наши грехи. Умилостивить — это значит унять Божий гнев. Божья праведность требовала, чтобы грех был наказан в соответствии со всей его святостью, чистотой и праведностью. Бог не мог просто игнорировать грех. Его справедливость требовала наказания и удовлетворения за человеческий грех, тогда как его благодать стремилась спасти и простить человека. Кажется, что эти качества вступают друг с другом в конфликт, но Божья природа не имеет противоречий. Его качества совершенны и совершенным образом согласуются. Справедливость требовала наказания, но благодать удерживала его. Благодать требовала спасения, но его справедливость препятствовала этому. Ответом на требование Божьей святости стал Иисус. Будучи воплощением благодати, Он понес наказание за грех. Иисус Христос претерпел все, чего требовала Божья праведность для искупления греха человека, потому что Бог возлюбил нас и захотел спасти. Мы хотим знать, как благой Бог может послать грешного человека в ад, а Новый Завет спрашивает, как праведный Бог может взять грешного человека на небеса. Бог ответил на вопрос одним словом — Иисус. Павел подытоживает эту глубокую истину в отрывке из послания к римлянам 5 главы 25 и 26 стихов. Вот современный перевод. «Бог послал его к людям, чтобы он своей жертвенной смертью принес им отпущение грехов через их веру. Бог сделал это, чтобы доказать, что он справедлив, ибо в долготерпении своем оставлял совершенные грехи без наказания. Он сделал это, чтобы доказать, что Он и сейчас справедлив, и чтобы Он мог быть справедливым и в то же время мог оправдать всякого, кто верует во Христа. Иисус, распятый победитель, пришел не как могущественный воин, размахивающий мечом и призывающий к революции и реформе, но как страдающий раб.
Он понес наши скорби и печали и был проткнут копьем за наши прегрешения, хотя во время его страданий казалось, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, как сказано в книге пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. В 5 стихе говорится: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Победил грех и смерть, и добыл нам спасение не царь на престоле, а агнец, закланный до основания мира. Сталкиваясь со страданиями в этой жизни, мы должны думать о том, кто пострадал за нас, и тем не менее вышел победителем. Кто нас отлучит от любви Христовой? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но во всем этом мы торжествуем победу через возлюбившего нас, читаем мы в послании к римлянам в 8 главе с 35 по 37 стихи.

0: В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэмма.
1: Я молюсь перед Тобою, Боже, потому что ясно осознал, как без помощи Твоей ничтожен захлестнул меня житейский вал. Все грехи легко одолевают, даже те, что думал победить, и из сердца чувства вырывают, чтоб не мог я ближнего любить. Я стою с пустующей душою, нищий у сокровищниц Твоих. Посмотри, с какой большой слезою я оплакиваю горе дней своих. Мне греховное противно состояние. Я хочу в числе избранных быть, заслужить небесное внимание ближнего от всей души любить. Знаю, Ты, богатый милосердием, не откажешь в искренней мольбе. Я стою перед Тобою, бедный, и молюсь Тебе.
0: Как порой трудно бывает бороться с искушениями, которые встречаются в жизни. Как нелегко противостоять соблазнам и испытаниям. Но, пожалуй, только этим и проверяется сила нашего духа, нашей веры. Недаром говорили в старину: «Не тогда познается искусство корабельщика, когда тихая погода, но когда бывает буря и волнение на море». Святой Иоанн Златоуст писал:
1: «Как крепких деревьев не вырывают с корнем порывы ветра, сколько бы ни устремлялись на них, не нападали со всех сторон, напротив, делают их через эти напоры еще более твердыми и крепкими. Так и душу, святую и жившую благочестиво, напоры искушений и скорби не низвергают, но возбуждают еще к большему терпению».
0: Библия говорит: «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв искушен, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его».

0: Сегодня доктор Билли Грэм рассказывает о врагах, которые, объединившись, мешают замыслу Бога воплотиться в жизни его народа. Послушайте, пожалуйста, перевод его проповеди на русский язык.
1: Мир, в котором мы живем, противоречив бесконечно. И пока существует грех, это противоречие будет только углубляться. Будет углубляться пропасть между законом и беззаконием, между честью и бесчестием, между чистотой и пороком, праведностью и безбожием. В Библии сказано о врагах, которые, объединившись, мешают замыслу Бога воплотиться в жизни его народа. Враги эти – мир, плоть и дьявол. Первый враг христианина, живущего надеждой – мир сей, учит Библия. Говоря о мире сём, мы имеем в виду особый душевный настрой, образ жизни, отношение к ней. Помыслы мира никогда не устремятся к Богу. Мир всегда будет отстаивать человеческое и противиться Божьему. Мир смотрит на жизнь через призму материализма и чувственности, всегда ставя превыше всего удовлетворение своих аппетитов и желаний. К духовным же вещам он слеп. В этом мире Бог не только отвергнут, он забыт. Библия предупреждает: не любите мира, не того, что в мире, ведь дружба с миром есть вражда против Бога. И действительно, христианин ежедневно испытывает давление со стороны окружающего мира, но он ни в чем не должен уступать ему. Второй враг христианина – это плоть. Плотью Библия называет ветхую природу, грешную природу человека. Апостол Петр, познавший, что значит бороться с плотью, писал: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Наша плоть, наш внутренний враг, противящийся всему духовному». Христианин вдруг обнаруживает, что его основной конфликт в нем самом. И несмотря на то, что мы сами стали христианами, склонность ко греху постоянно влечет нас вниз. Война объявлена, враждуют две стороны, две природы, и каждая стремится к победе. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. В человеке идет борьба между природой греховной и новой Христовой природой. Наша ветхая греховная природа Богу угодить не может. Ее нельзя исправить. Однако Писание обнадеживает нас, потому что, когда Христос умер, Он всех нас, нашу ветхую природу, привлек ко Христу. Ветхая наша природа может стать управляемой, если только с верой мы будем почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Тогда мы добьемся победы. Павел писал, что на плоть, то есть на ветхую свою природу, он не надеется. По другому поводу он замечает: «Попечение о плоти не превращайте в похоти». И еще он писал: «Порабощаю и усмиряю тело». Мы должны подчиниться Богу во всем, чтобы с верой почитать себя, свою ветхую плоть, мертвой для греха. И третий враг христианина – сам дьявол. Конечно, он стремится поработить христианина. Он-то знает, какой угрозой его делу является Дитя Божие. Он приложил все свое умение, чтобы искусить и победить Христа. Сегодня он сосредоточил свои усилия на его последователях. Он управляет всеми силами зла, и его агрессия направлена против тех, кто со Христом, кто на стороне истины. Библия говорит: наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Дьявол – могущественный враг. Имя ему – Бог мира сего, князь мира сего, князь, господствующий в воздухе. Нельзя недооценивать его власти. Мы можем, однако, противостоять дьяволу, если только мы покоримся Богу. И тогда, сказано в Евангелии от Иоанна, мы будем побеждать мир сей своей верой. А что касается плоти, то здесь Библия дает такой совет: «Ходите по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Все это звучит славным ободрением для тех из нас, кто сражается с искушениями. Бог не оставляет нас сражаться в одиночку. Помните, Христос обещал не оставлять и не покидать нас. Иисус, покидая эту землю, обещал, что Отец пошлет нам другого Утешителя, Духа Святого, третье лицо Святой Троицы, чтобы Он вечно пребывал в нас и с нами. Посреди суеты этого мира, живущий в нас Дух Святой произведет в нашем сердце мир Божий. Этот покой миру сему не познать, ибо дается оно только чаду Божьему. И покой этот Бог дает нам по нашей вере. Нам, христианам, не дано делать вид, что мы верим. Мы не можем верить наполовину, сегодня верить, а завтра сомневаться. Мы уверовали раз и навсегда. Мы верим, что сочтен каждый волос на голове нашей. Мы верим, что и малая птица не упадет на землю без воли Бога Отца нашего. Мы верим, что вся вселенная устроена и стоит бесконечной премудростью и бесконечной любовью. Поэтому, даже если мы видим вокруг и внутри себя противоречия, и войны, нас не покидают мир и покой, потому что мы имеем веру в Создателя мира. А вы? Знаете ли вы, что такое мир Божий? Обрести мир с Богом вы можете прямо сейчас, если отдадите свою жизнь Иисусу Христу Спасителю. Он пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы вы могли иметь прощение грехов. Мир с Богом вы обретете только у креста Иисуса. И я призываю вас сегодня покаяться в своих грехах и довериться Христу как Господу и Спасителю. Доверившись Ему, вы обретете мир, который Бог обещал всем, кто приобщится к телу Сына Его, Господа Иисуса Христа.

Чувства наши противоречивы. Мы желаем, не желаем вдруг. Как нам обуздать свои порывы? Быть одним из непокорных двух. Два начала, две стихии в нас, вечная борьба между собою, к Богу лишь единому стремясь, чувствуешь одно своей душою.

Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

мы склоним наши головы для молитвы единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне во все веки. Аминь.

Однажды, когда Господь наш исцелял больных и изгонял бесов из одержимых, фарисеи обвинили его, что он творит чудеса и исцеляет больных силою Виелзевула, князя бесовского. На это Господь дал подробное объяснение. Мое желание остановиться только на одном единственном предложении из ответа Христа. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Из этого ответа Господня видно, какое огромное значение имеет в нашей жизни сказанное слово. Как оправдание, так и осуждение зависит от наших сказанных слов. Более того, даже каждое ненужное слово будет иметь значение в день суда. Пользоваться словом Бог дал как дар только людям, что нас резко отличает от животного мира. Однажды ангел Господень явился одному римскому офицеру и сказал ему: «Пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой», о чем можно прочитать в Деяниях апостолов в 10 главе. Наверное, мы обратили внимание именно на выражение ангела: «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». В данном случае очевидно, что спасение приходит через сказанное слово. Так оно и было. Когда Петр пришел в дом офицера, то там было собрано много людей, и все уверовали через проповедь апостола Петра. В Псалме 118, стих 103 сказано: «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда уста моим». Почему же Слово Божие такое приятное на вкус? Да потому, что оно сказано Богом и живительно для нас. Даже слова всех истинных христиан должны быть приятными для ищущих истину. Писание повелевает нам, читая Колоссянам 4:6: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». Вы слышите? В слове христиан благодать и соль, незаслуженная милость и сохранитель жизни. Бог говорит в книге Второзакония 11:18: «Положите сии слова мои в сердце ваше». А в Коринфянам 1:5 сказано, что в Боге мы обогатились всяким словом и всяким познанием. Когда, наконец, человек обогатился, стал владеть знанием, сердце его переполнено. О таких Христос говорит: «От избытка сердца говорят уста». Вот тут-то и становится важным, что мы вынесем из нашего сердца ясно то, что накоплено в сердце нашем. Многие люди накопили знания различных лжеучений. Таковых слово расползается, как рак, так сказано во втором послании Тимофею 2:17. Сколько миллионов людей погибло за ложные идеалы распространителей словесного рака, вергая людей в душевную пустоту и погубляя смысл бытия. В словах таких распространителей и влиятелей на жизнь людей многих континентов сказано: их слова, как лакомство, нежнее елея действуют на простодушных. Многие отказываются верить Богу и Слову Божию, зато их разум поврежден, и они верят ложным вождям и их учениям. Они уверовали в нуль, как сказал русский писатель Достоевский: «Если уже верить, то Слову Божию. Бог знает прошлое, знает настоящее, равное и будущее. Его слово соответствует делу и истине». Земные лидеры и вожди всегда обещают счастливую будущность для человечества. Они могут миллионы людей сгнать в тюрьмах и на тяжелых работах, и все равно найдутся чудаки, которые следуют за ними и верят им. И еще раз скажу: если уж верить, то Богу. Верить здравому слову, неповрежденному, тем более не верить ложному или пустому слову. Да, слово имеет огромную силу и, наверное, важнейшее значение в истории человечества. Все начинается со слова. Даже у Бога творение получило свое начало через слово. Так и сказано: «В начале было слово».
И слово было у Бога, и слово было Бог. Иоанн 1:1. В данном месте Писания речь идет лично о Христе, который был словом у Бога претворения. Точно так и все земные предприятия, строительство великих объектов, государственного преобразования, войны и перемирия и так далее, все имело свое начало через слово. Библия говорит, что слово насаждается, и оно есть как семя, и слово растет и влияет. Непременно придет время, когда Слово Божие победит все и навсегда. Теперь уже слово просвещает. Для слова Господнего нет уз. Христиане погибали за веру миллионами, но слово спасительного Евангелия распространялось повсюду и сегодня достигло самых отдаленных уголков земного шара. В каждом народе, сказал Христос, будет проповедано слово Божие, и тогда придет конец. Теперь же мы, надеющиеся и исповедующие Христа, очищены Его словом. И даже освящены Его Словом. Его Словом мы укрепляемся. Его Словом мы укрепляем друг друга. Мы даже ожили от Его Слова к духовной жизни. Да и сама вера наша выросла от слышания Его Слов. И что особенно нам дорого, Бог дал нам Слово примирения. Через евангельское Слово каждый человек может примириться с Богом.

Будем все молиться, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, как сказано в послании Колоссянам 4:3, и еще к последним, кого призовет Бог. А когда мы пойдем на богослужение, не забудем, как говорит пророк Осия 4:3, взять с собою молитвенные слова. Когда пойдем посетить больного, то принесем ему слова утешения и ободрения. Когда пойдем грешникам, принесем им спасительную евангельскую весть во Христе Иисусе. Принесем им слово примирения. Будем все помнить, что неправильное пользование словом может смертельно ранить собеседника или слушателя. Помнят, что самое могущественное оружие к смерти и к жизни является слово. Нам, христианам, надо вооружаться только живительным, спасительным словом Христовым. Помните, дорогие, Моисей от предательских слов собрата убежал в землю Мадиамскую на целых 40 лет. При возвещании и Мария, Матерь Господня, смутилась от приветственных слов ангела. Когда апостол Павел на суду защищался, то тоже до определенного слова его слушали, а дальше у противников началась распря. Вспомните теперь маленькую девочку-израильтянку, взятую в плен сириянами. Она сказала несколько слов госпоже своей, а та прокаженному мужу своему, который был военачальником у царя Сирии. Как в движение пришли цари Сирии и Израиля, и как исцеление нашел Нееман, и все лишь из-за доброго свидетельства пленной девушки. А теперь вспомните Ровоама, сына Соломонова. Только из-за нескольких необдуманных и жестоких слов он потерял 10 колен из 12. Сколько несчастья и войн было после этого между Иудею и Израилем. Ветхий закон когда-то гласил: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Этот же закон говорил о первом пришествии Христа, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, то есть Моисея, воздвигнет тебя Господь Бог твой, его слушайте. И когда Христос пришел первый раз на землю, то Он учил: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Успех христианской жизни зависит от того, чтобы мы пребывали во Христе, и Его Слово пребывало в нас. Эту проповедь я закончу словом, сказанным Христом: «Помните слово, которое я сказал вам. Аминь».

0: измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил.
1: Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они.

здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым. И мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им.

Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души.

0: Программу подготовил Яков Левин. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного размышления я прочитаю из Библии, из послания апостола Павла к Колоссянам, из 3 главы, 23 и 24 стихи. Здесь записаны такие слова. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Дорогие друзья, ученые подсчитали, что каждый человек в течение своей жизни приблизительно 1/3 проводит во сне. Еще 1/3 своего времени он занят на производстве, для того, чтобы добывать пропитание для себя и для своей семьи. И вот только 1/3 всего своего времени он использует в своих целях. И в эту 1/3 входит время, необходимое для ухода за своим жилищем, время, необходимое для ухода за своей семьей, время, необходимое для ухода за своим телом, время, которое мы проводим в пути, время болезней и многое другое. И вот если человек правильно распределяет свое время, бережно обращается с ним, то он может иметь 1/12 свободного времени, время, которое он может использовать как ему угодно. Это время люди, не знающие Господа, проводят праздно, а христиане используют для того, чтобы посещать собрания, читать Библию дома, для того, чтобы совершать какой-то труд на ниве Господней. И вот, дорогие, я как-то задумался, а сколько это 1/12? Вы знаете, есть некоторые христиане, которые уже 60 лет как обратились к Господу. Это очень большой стаж следования за Христом. Но вот 1/12 для них составляет всего лишь 5 лет. 55 лет человек прожил для себя, и только 5 лет прожил он для Господа. Вы знаете, когда я увидел это, я ужаснулся. Ведь я всего лишь 20 лет как обратился к Господу. А это значит, что 1/12 для меня составляет всего лишь 1.5 года. 18.5 лет я прожил для себя, и только 1.5 года я использовал для Господа. И ничего здесь не сделаешь, ничего не изменишь, потому что все труды человека для рта его, написано в книге Экклезиаст в 6 главе в 7 стихе. И я пришел к тому же выводу, что некогда пришел Соломон, что вся жизнь человека — суета-сует и томление духа. И мой дух действительно начал томиться, потому что он алкал, а я не имел времени удовлетворить его голод. Кроме того, я обнаружил, что не имею даже 1/12 свободного времени, то есть 2 часа в день. И я стал обращаться к Господу, к тому, кому следует обращаться со всякими осложнениями жизни. Я просил, чтобы Господь научил меня более правильно расходовать время или каким-то образом изменил мои обстоятельства, чтобы я получил больше этого так необходимого для меня времени. И, дорогие, Господь ответил мне Духом Своим Святым, который Он послал в этот мир для того, чтобы учить и напоминать, Он напомнил мне слова апостола Павла, которые мы прочитали в начале, записанные в книге Колоссянам в 3 главе, в 23 и 24 стихах. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Что же это означает, дорогие друзья? Это означает, что Господь желает, чтобы мы с вами посвятили бы Ему не просто свое свободное время, а все свое время, всю свою жизнь до последнего вздоха. Это не значит, что надо оставить все и убежать куда-то в лес или скрыться в монастыре, как некоторые пытаются это делать. Господь не берет нас из мира. Он желает, чтобы мы оставались в мире, чтобы мы были светом, примером, солью для этого мира, чтобы мы были письмом, читаемым всеми, чтобы мы были 5-м Евангелием для людей, окружающих нас, чтобы мы выполняли всю необходимую нам работу, но чтобы всякий человек во всякое время и на всяком месте, то ли это на работе, то ли это дома, то ли это в дороге, то ли это в церкви, какую бы работу он ни выполнял, приятную или неприятную, крупную или мелкую, но чтобы он делал ее не так, как для себя, и не так, как для кого-то, а так,
как для Господа, как если бы сам Господь повелел ему выполнять этот труд. А ведь Господь и так повелевает, говоря: «И все, что не делаете, делайте от души, как для Господа». Здесь сказано «все», абсолютно все, всякий труд, который мы выполняем в своей жизни. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 31 стихе, апостол Павел дополняет: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. И это будет угодно Господу». Конечно, только в том случае, если мы не лукавим, оправдывая свое корыстолюбие, а выполняем жизненно необходимую работу и выполняем ее качественно, добросовестно, в меру своих способностей, от души, говорит Писание. Подобно тому, как Ветхозаветный

Писать стихотворения, можно посещать больных, а можно совершать труд на производстве, стоять у станка, а можно стирать, убирать, готовить, и все это делать так, как для себя, или так, как для кого-то, для каких-то дорогих гостей, а можно этот же самый труд совершать так, как для Господа, и тогда вся эта ваша работа станет трудом, посвященным Господу. Дорогие, это то, что требует от нас Господь. Он говорит, итак, все, что не делаете. Обратите внимание, Он не советует. Он не говорит, что было бы неплохо, если бы вы все, что не делали. Он не просто говорит, было бы хорошо, если бы вы так поступали. Вот я рекомендую вам так поступать. Но этот глагол стоит в повелительном наклонении. Господь приказывает. Он сообщает нам свою волю. Он говорит то, что Он хочет получить от нас. Итак, все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Это истина, особенно очень полезна для наших хозяек. Ваши мужья имеют больше времени для служения в церкви, но не подумайте, что они имеют больше возможностей и больше времени для служения Господу. Вы имеете ровно столько же времени, что и они. Оказывается, можно стирать, можно убирать, можно готовить, можно делать какую-то другую работу, то ли в церкви, то ли дома, то ли на производстве, и выполнять ее так, как для себя, или так, как для кого-то, для каких-то дорогих гостей, которые придут через 5 минут. А можно этот же самый труд выполнять так, как для Господа. И тогда вся эта повседневная работа, мелкая, нудная, иногда неинтересная или же скучная, превратится из суеты в служение, станет служением, посвященным Господу. Конечно, дорогие друзья, нелегко так поступать. Ведь так поступая, мы противостанем нашей плоти, нашему «я», потому что наша плоть будет искать своего. Она будет искать того, что ей приятней, что ей легче. Она будет говорить, не надо вытирать пыль под диваном, ведь туда никто не заглянет. Она будет говорить, оставь грязную посуду до утра, ведь уже никто не придет. Она будет говорить, не надо так уж сильно вылаживаться в труде в церкви, потому что тебя никто не оценит. Но, дорогие, если человек стал на путь всецелого посвящения Господу, то он ответит, я это делаю не для того, чтобы меня оценили, не потому, что кто-то заглянет, и не потому, что кто-то придет, а я делаю это только лишь потому, что это угодно Господу, потому что Господь повелел мне все, что не делать, делать от души, как для Него. Кроме того, если мы будем так поступать, то мы будем пребывать в молитвенном состоянии перед Господом. Ведь если всю нашу дневную работу мы будем выполнять в сознании того, что мы делаем ее как для Господа, то волей-неволей наши мысли будут сопряжены с Господом. Они будут вращаться вокруг Иисуса Христа. Мы будем размышлять о Нем, думать о Нем, помнить о Нем, и мы исполним то, о чем говорил апостол Павел: «Будьте постоянны в молитве». И, наконец, так поступая, мы будем подчеркивать свою любовь к Господу. И любовь не на словах, а любовь, проявленную на деле. Ведь, делая все как для Господа, мы как бы будем говорить, «Если бы эту работу я делал для себя, то я сделал бы ее поскорее, кое-как. Но я делаю ее тщательно только лишь потому, что я выполняю ее для Тебя, Господи». Вы знаете, люди устали от слов. В настоящее время люди переполнены информацией, которая со всех сторон направляется в их души. И, конечно же, они уже не верят словам, они уже не верят в лозунги, они не верят в крылатые фразы, они не верят в высокопарные выражения. Люди желают увидеть все это на деле. И вот Господь призывает нас, чтобы мы были не говорителями, а делателями Слова Божьего. И это возможно только лишь тогда, когда мы все, что не делаем, абсолютно все в нашей жизни, будем делать от души, как для Господа. И тогда вся эта мелкая, повседневная, обыденная работа превратится в служение перед лицом Господним.
А так как наша жизнь в основном и состоит

из этой повседневной, рутинной, мелкой работы, то вся наша жизнь станет жизнью, посвященной Господу. Когда, дорогие, Господь открыл мне эту истину, то сердце мое возрадовалось. Ведь вместо 1/12 части своего времени, то есть 2 часов в день, я получил весь день, который я могу использовать для труда перед Его величием, если только все, что не делать, делать от души, как для Господа. Кроме того, дорогие друзья, если мы будем так поступать, мы станем свидетелями Иисуса Христа. Во 2 послании апостола Петра, в 1 главе, с 5 стиха и ниже, записаны такие слова: «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, что в этом отрывке не написано «докажите веру вашу», как многие пытаются это делать, но «покажите в вере вашей». И вот то, что мы показываем, является самым убедительным доказательством нашей веры для окружающих нас людей. В Новом Завете ветхозаветный Ной назван проповедником правды. Но если вы откроете книгу «Бытие» и прочитаете о жизни Ноя, то вы нигде не найдете, чтобы Ной проповедовал. Чем же занимался Ной? Единственное, что он делал, это строил ковчег, который поручил ему строить Бог. И вот это строительство как раз и являлось проповедью Ноя. Более 100 лет проповедовал Ной. Проповедовал топорами, проповедовал молотками, проповедовал пилами. И, дорогие, никто из людей, живших вокруг Ноя, не смог бы сказать, что Ной не любил Господа, или любил его лицемерно, или любил его только на словах. Потому что все люди видели, что на протяжении 100 лет, с самого утра до позднего вечера, Ной строил ковчег, строил вопреки всякой человеческой логике, только лишь потому, что ему повелел это делать Бог. Также все те люди, которые окружали Ноя, не могли бы сказать, что они не слышали его проповеди. Они не могли бы ее не слышать, даже если бы закрыли уши, потому что сам ковчег своим присутствием говорил им о том, что придет конец света, что мир будет уничтожен водами потопа. И по мере того, как строительство ковчега завершалось, люди видели, что этот конец приближается. И на основании того, что Ной строил его столь длительное время, мы можем предположить, что он строил его не кое-как, не спустя рукава, не лишь бы поскорее, а он строил его тщательно, аккуратно, добросовестно, с выполнением всех тех правил и инструкций, которые указал ему Бог. Он строил его так, как для Господа, от души, как говорит нам Писание. Поэтому, дорогие друзья, сегодня Господь напоминает нам о том, как мы должны совершать любой труд, который мы совершаем в своей жизни, независимо от того, большой он или маленький, приятный он или неприятный. Но Господь желает, чтобы мы абсолютно все, что мы не делаем, делали бы от души, как для Него, в сознанием того, что мы делаем это для Него, чтобы Он мог смотреть на нас с довольством. И тогда наша жизнь станет жизнь, посвященной Ему. Если мы не будем этого делать, то, конечно же, мы нарушим волю Божию. Мы не исполним то, что Он требует от нас. А ведь Он требует, Он говорит: «И все», то есть абсолютно все, что вы не делаете, делайте от души, как для Господа. Одна женщина приняла Господа в свое сердце, а ее муж оставался неверующим. И вот она приходит к пастору своей церкви со слезами на глазах и говорит: «Я не знаю, что мне уже делать. Сколько я не пытаюсь говорить мужу о Боге, свидетельствовать об Иисусе Христе, он и слушать меня не желает. Сколько я не пытаюсь уговорить его пойти в собрание или взять почитать Библию, все мои попытки остаются тщетными. С каждым днем
он не приближается, а наоборот отдаляется от Господа и еще более ожесточается. Я в безвыходном положении». А пастор ответил ей: «Вы совершили огромную ошибку в том, что хотите заставить вашего мужа слушать о Христе. А вам надо показать ему Христа, показать в своем сердце и во всем вашем доме». Обрадованная женщина прибегает домой и объявляет мужу: «Я знаю, что ты сильно любишь кофе. Теперь каждое утро я буду раньше вставать и буду варить тебе кофе, потому что Иисус Христос учит меня делать людям добро, а особенно своим домашним». Как-то однажды муж оскорбил ее, а она отвечает: «Раньше я сказала бы тебе нечто подобное, и у нас началась бы ссора. Но теперь я не буду этого делать, потому что Иисус Христос учит меня не воздавать злом за зло». Как-то муж пригласил ее пойти погулять с ним в парке, а у нее было много домашней работы. И она говорит: «Я откладываю всю свою работу ради тебя и пойду с тобой, потому что Иисус Христос учит меня заботиться о других больше, нежели о себе». И уже через несколько дней муж обнаружил, что в его доме произошел переворот. Совершилась революция. Идеальный порядок в комнатах, всегда вымытая посуда, чистые наглаженные рубашки, любимые его блюда. И все это благодаря Иисусу Христу. Всякий раз, когда он пил утром кофе, он вспоминал об Иисусе Христе. Каждый раз, когда он видел жену радостной, даже в трудных обстоятельствах, он вспоминал Иисуса Христа. Куда бы ни упал его взор, абсолютно все в его доме стало проповедовать ему об Иисусе Христе. И муж увидел, что помимо его, его жены и их детей, в их доме поселился Иисус Христос, что он чудесным образом преобразил его жену, и что все то прекрасное и все то приятное, которого стало так много, принес с собой Иисус Христос. И этот муж полюбил Иисуса Христа и принял его своим спасителем, потому что его жена все, что не делала, делала от души, как для Господа. Она исполнила то, что написано женам в первом послании Петра, в 3 главе с 1 стиха и ниже. Здесь сказано: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Вот так, дорогие друзья, можно свидетельствовать не только женам, не только мужьям, но также и нашим детям, нашим внукам, нашим соседям, нашим сотрудникам и прочим окружающим нас людям. Однажды один брат работал дворником. Казалось бы, такая невзрачная, далеко не престижная работа. Но вот однажды к нему подходит человек и говорит: «Вы, наверное, христианин». «Откуда вы знаете?» – удивился брат. А он говорит, что «окна моего дома расположены против той улицы, которую вы заметаете, и очень часто я наблюдаю за вашей работой, и вот тогда, когда я посмотрел, я обнаружил, что так заметать может только христианин». Вы видите, независимо от того, что мы делаем, независимо от того, где мы работаем, независимо от того, какой выполняем мы труд, он может быть свидетельством людям о Боге. Но это возможно только в том случае, если мы все, что не делаем, делаем от души, как для Господа. Такова воля Божия. Так говорит Господь. А если среди наших радиослушателей есть люди, которые еще не обратились к Господу, то Он ожидает вас. Он ожидает, чтобы вы пришли к Нему, чтобы вручили свою жизнь в Его божественные руки. Вы знаете, людям очень легко вручать свою жизнь в руки водителя автобуса,
или пилота самолета, или машиниста поезда. Они делают это с такой легкостью, как будто поезда не сходят с рельс, и самолеты не падают, и автобусы не переворачиваются. Но как человеку трудно вручить свою жизнь в эти самые надежные руки, в руки Иисуса Христа, который приглашает вас сегодня. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Господь желает, чтобы вы пришли к Нему и вручили бы свою жизнь в Его божественные руки. Пока не поздно, пока еще сердце бьется в вашей груди, раскайтесь в грехах ваших, попросите у Бога прощения за свою прожитую жизнь, и Он подарит вам новую, прекрасную жизнь, как здесь на земле, так и затем в вечности. И только после этого вы сможете исполнить эту заповедь Божию, сможете все, что не делаете, делать от души, как для Господа.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: «В мире природы».
3: Сегодня мы передадим разговор с муравьем, который живет в Бразилии и занимается выращиванием грибов.
2: А затем вы услышите о цветах, способных предсказывать погоду –

0: Здравствуй, рыжий муравей. Как ты живешь? Для чего ты вверх по дереву ползешь?
1: Здравствуй. Говоришь, зачем по дереву ползу? От листочка я кусочек отгрызу.
0: Ах, ты, оказывается, листьями деревьев питаешься?
1: Ничего подобного. Когда это мы, муравьи-листорезы, листьями питались? Такого не бывало.
0: Погоди, муравей, а зачем же ты в таком случае от листьев кусочки отгрызаешь? Для баловства, что ли?
1: Не для баловства, а для дела.
0: Какого такого дела? Раз ты, муравей, и твои сородичи листьями не питаетесь, зачем же вы их зря портите?
1: Говорю же тебе, не зря. А для очень важного дела мы кусочки отгрызаем от листочков.
0: Интересно. Муравей, не мог бы ты мне и нашим слушателям об этом рассказать?
1: Рассказать? Тебе и слушателям?
0: Да, радиослушателям. Расскажи, пожалуйста, зачем вам, муравьям, кусочки листочков понадобились? А мы по радио передадим.
1: По радио передадите? Хорошо, тогда слушай. Листва нужна нам для выращивания грибов.
0: Что? Для выращивания грибов? Не может быть!
1: Опять не веришь? Говорю же, листва нужна для выращивания грибов.
0: Вот это да! А грибы вам зачем?
1: А грибы — это наша любимая и единственная еда.
0: Ах, вот как! Интересно! Не знала я раньше, что есть на свете муравьи-любители грибов.
1: Вот теперь знай.

0: ты, кажется, назвал себя муравьем-листорезом?
1: Да, мы муравьи-листорезы.
0: Такой вид муравьев?
1: Верно. И мы, листорезы, в Южной Америке проживаем.
0: Муравей-листорез, скажи, пожалуйста, нашим слушателям несколько слов о своей внешности. Какого ты размера?
1: Ростом я буду 1 см и 2 мм.
0: Ты крупнее, чем обычные муравьи.
1: Что правда, то правда. Покрупнее мы, листорезы-то, а цвета рыжевато-коричневатого.
0: Скажи, листорез, и как же кусочки листьев вам помогают грибы выращивать?
1: Листочки нам при этом удобрением служат.
0: А, вот оно что! А не мог бы ты, муравей, своим опытом поделиться? Рассказать сначала и по порядку, как вы грибы выращиваете. Что вы для этого делаете?
1: Хорошо. Вот слушай. Лезем мы, значит, сначала на деревья и отрезаем от листьев небольшие кусочки.
0: Чем вы их отрезаете?
1: Чем? А вот, видишь, у меня клешни есть. Вот.
0: Вижу.
1: Ну вот, ими и режем. Клешни вместо щипцов или вместо ножниц употребляем.
0: Ясно. И что дальше?
1: А дальше хватаю я отрезанный кусок листа, поднимаю его над головой и спускаюсь по дереву вниз.
0: Да, я видела, как твои сородичи, листорезы, это делают. Каждый муравей тащит кусок листа размера раз в 10 большего, чем он сам.
1: Верно. Мы, муравьи-листорезы, обычно таскаем кусочки листьев во много раз большего размера, чем мы сами.

0: выглядит так, как будто вы несете над головой зеленые зонтики. Наверное, если дождь пойдет, вас не замочит.
1: Не замочит того, кто под зонтиком, а кто сверху на зонтике сидит, тот может и промокнуть.
0: А сверху кто-то сидит?
1: А сверху другой муравей сидит. Я его на свой кусок листа сажаю и тащу.
0: Ничего себе! И не тяжело тебе тащить кусок листа, который в несколько раз больше, чем ты сам, а сверху на нем еще одного муравья?
1: Нет, ничего. Я насекомые сильные и выносливые.
0: Молодец! А зачем ты другого муравья на свой кусочек листа сажаешь?
1: А это для защиты и охраны.
0: Для защиты? От кого?
1: От злых мух. Ведь когда я кусочек листа держу, я обороняться от них не могу.
0: Ах, вот оно что!
1: Да, и злая муха, в наших местах проживающая, может напасть на меня и даже убить.
0: Дело серьезное.
1: Вот поэтому-то я к себе на кусок листа охранника и сажаю, чтобы на пути он меня охранял, пока я свою ношу тащу.
0: Разумно поступаешь. Скажи, листорез, а куда ты кусочек листа тащишь?
1: Куда тащу? На наш огород.
0: На огород? А где ваш огород находится?
1: Огород наш под землей.
0: Где-где?
1: Под землей, под нашим муравейником расположен.
0: Подземный огород. Интересно.
1: Да, там-то мы свои любимые грибки и выращиваем.
0: А кусочки зеленых листьев, как ты уже сказал, вы в качестве удобрения используете?
1: Да, без них нам нельзя. Без этого удобрения грибы наши расти не будут.
0: Муравей, расскажи, пожалуйста, подробнее про ваш подземный огород и про то, как вы там грибы выращиваете.
1: Хорошо. У нас под муравейником коридоры вырыты. В тех коридорах наш подземный огород и находится.
0: Значит, туда, в ваши подземные коридоры, вы кусочки зеленых листочков тащите?
1: Верно. Туда мы, рабочие муравьи, приносим кусочки листьев и отдаем их другим муравьям, листорубам.
0: Листорубам?
1: Да. Они у нас работают, если так можно выразиться, как мясорубки. Только не из мяса, а из листьев рубленый фарш приготовляют.
0: Вот оно что!
1: Да, они своими челюстями листочки разгрызают на мельчайшие кусочки.
0: Под землею? Там у вас, наверное, темно. Как же муравьи-листорезы видят, что делают?
1: Видят. Они все видят. Такими глазами их создатель снабдил, что они и в темноте очень хорошо все видят.
0: Ясно. И что потом? Что с измельченной листвой они делают?
1: Они ее по подземным грядкам разбрасывают. А потом эта зелень смачивается особой жидкостью, которую муравьи выделяют.
0: Зачем?
1: Так приготовляется удобрение. Питательная среда для грибков.
0: Надо же! Опытные огородники!
1: А как же? Во всяком деле, умение нужно. Да, вот таким способом почву и удобряем. Она плодородной становится от этого.

0: И после того, как почву подготовили, грибы сажаете?
1: Сажаем? Нет, их сажать не надо. Они на подходящей почве сами растут.
0: Правда?
1: Да, там ведь в почве-то уже есть грибница. Есть такие споры, из которых грибы вырастают.
0: Ага, вот оно что. И они без солнечного света могут расти?
1: Конечно, еще как растут.
0: Здорово.
1: Здорово-то здорово, но на грядках наших часто и ненужные грибки вырастают. Потом часто плесень образовывается.
0: И что вы тогда делаете?
1: Чтобы все ненужное и несъедобное с грядок удалить, мы, муравьи, пропалываем свой подземный огород.
0: Пропалываете? Вот это огородники.
1: Да, огорода грядки надо содержать в порядке. Все ненужное с огорода удаляем, выносим из подземных коридоров наружу и выбрасываем.
0: Скажи, муравей-листорез, вы выращиваете себе в пищу только один сорт грибов?
1: Да, только один, наш любимый сорт грибов.
0: Какой?
1: Называется он по-научному Rosites gongylophora. Такой беленький, скромный на вид шляпочный грибок.
0: Интересно.
1: Да, интересно вот что. Нигде, кроме подземных огородов муравьев-листорезов, такие грибы не были обнаружены.
0: Да что ты говоришь?
1: Да-да. Натуралисты обнаружили эти грибы только под нашими муравейниками, а больше нигде, потому что особый уход за ними нужен, за грибками этими. Без муравьиной помощи жить они не могут.

0: Удивительно! Как это вы, муравьи-листорезы, научились грибы выращивать? Подземные коридоры рыть, землю удобрять, грядки пропалывать? Интересно, как вы можете под землей в темноте отличить нужные вам грибы от ненужных, которых вы с грядки удаляете?
1: Всему этому нас научил наш Творец.
0: А сами вы, муравьи, огородничать не смогли бы научиться?
1: Нет, своим муравьиным умом мы до этого не дошли бы, не догадались бы.
0: Значит, Создатель дал вам врожденные инстинкты, заставляющие вас так действовать?
1: Совершенно верно. И еще вот что у нас у муравьев-листорезов заведено. Когда молодая муравьиха уходит из родительского муравейника, чтобы основать собственное гнездо, она всегда берет с собой кусочек нашей грибницы.
0: Правда?
1: Да. Она тащит во рту маленький кусочек грибницы, чтобы начать разведение наших любимых грибов на новом месте.
0: Предусмотрительно поступает.
1: Это Творец научил нас, муравьев, такой предусмотрительности. Ведь, как я уже сказал, любимые грибы — единственная пища наша.
0: И значит, вы постоянно должны заниматься их выращиванием?
1: Да, постоянно. Мы должны все время заботиться о нашем подземном огороде.
0: И для этого вы должны очень дружно работать?
1: А как же? Иначе ничего не получится.
0: Значит, хотя ваши огороды под землей, трудовая дисциплина у вас на высоте?
1: Конечно. Мы дружно все вместе трудимся, и никто нам даже не приказывает, что делать. Мы это и сами знаем, потому что такими уж нас Творец создал.
0: Верно. Таких сложных навыков, какими вы обладаете, вы никогда не смогли бы приобрести в процессе эволюции. Постепенно, в результате случайных совпадений.
1: Это точно.
0: Хорошо, муравей-листорез. Большое спасибо тебе за эту интересную беседу. А теперь пришло мне время до свидания сказать и домой уезжать.
1: Ну что ж, до свидания.
0: До свидания, муравей. Всего хорошего.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». После того, как мы услышали о грибах, выращиваемых муравьями-листорезами, давайте поговорим о цветах. О тех цветах, которые обладают способностью предсказывать погоду.
1: Жаркое солнечное утро. По небу медленно плывут облака. Можно идти куда угодно, и в лес, и в поле, и на реку. Ничто не говорит о том, что будет дождь. Но как-то странно ведут себя сегодня некоторые цветы. Лепестки ноготков почему-то не раскрылись. Обыкновенно утром в 9 часов вся клумба уже кажется золотой от множества желтых и оранжевых цветов. А сегодня они стоят с сомкнутыми лепестками, словно совсем увяли. И темно-розовые цветы мальвы похожи на увядшие. И лиловые граммофончики и помеи раньше, чем обычно, сложили свои лепестки. Вдруг из-за леса начинает медленно выползать большая туча. Вот она уже повисла над полем. Вот уже закрыла полнеба. Сейчас пойдет дождь. Значит, недаром вели так себя цветы. Еще тучи и в помине не было, а цветы, как живые барометры, предсказали приближение дождя. Ботаники насчитывают до 400 растений-барометров. Их можно найти повсюду — в саду, в огороде, в поле, в лесу, на болоте. Цветы желтой акации — и жимолости в ожидании дождя выделяют особенно много меда. Его запах привлекает пчел, и они целыми стаями кружат над кустами. По их напряженному жужжанию и можно определить приближение дождя. И жимолость, и акация явно спешат опылить свои цветы до наступления ненастья. Каждое утро, но только в сухую погоду, раскрываются на клумбе золотисто-желтые и оранжевые лепестки ноготков. Если утром соцветия ноготков остаются закрытыми, можно почти, наверное, сказать «будет дождь». Перед наступлением дождя или непогоды закрываются цветы мальвы, складывают свои граммофончики и помеи. Так эти цветы предохраняют пыльцу от сырости и порчи. Цветочный барометр можно найти и в огороде. Это маленькая ветвистая травка, которую часто можно видеть на непрополотой грядке. Называется этот сорняк мокрицей. Мелкие овальные листочки и сочные стебельки мокрицы на ощупь всегда кажутся мокрыми. По мелким белым цветкам мокрицы можно предсказывать погоду целое лето. Если с утра венчики цветов не раскроются, значит, днем будет дождь.
0: Когда вам потребуется во время похода в поле или в лес узнать, какая будет погода, разыщите полевой или лесной барометр. Клевер перед продолжительным ненастьем опускает свои тройчатые листочки, а дуванчик складывает, как зонтик, свой пушистый шарик. По 5 бороздкам сжимает свои розовые венчики полевой вьюнок. В лесу барометрами могут служить кисличка и костяника. У кислички нежно-зеленые тройчатые листочки, похожие на листья клевера. Они сидят на тонких коротких стебельках. На вкус листочки кислые, как щавель. В мае появляются довольно крупные бело-розовые цветы. Перед дождем листья кислички опускаются, прижимаясь к стебельку, словно хотят спрятаться от ненастья. У костяники красные, приятные на вкус ягоды с крупной косточкой, из-за которой ее и назвали костяникой. Маленькие скромные кустики костяники не всегда можно и заметить среди травы. За 15-20 часов перед дождем костяника расправляет свои обычно закругленные листочки. На болотах, возле прудов или озер, встречается высокое растение белокрыльник. Его соцветие обернуто особым белым листом, похожим на крыло. Растение это отлично предсказывает погоду. Перед дождем белокрыльник отгибает свой белый лист в сторону, а перед ясной погодой острый конец листа смотрит прямо вверх, словно защищая цветы от сухого воздуха и солнца. Ведь белокрыльник — житель сырых мест, ему нужно много влаги.
1: Мы можем сказать, что все эти цветы ведут себя очень разумно. Некоторые из них закрываются, складывают свои лепестки перед дождем для того, чтобы дождевые струи не смыли с них пыльцу, необходимую для размножения. Другие прижимают к стеблям свои нежные листочки, чтобы их не сорвало дождем. Зеленые листья ведь очень нужны растениям для дыхания, для усвоения полезных веществ. А те растения, которые боятся жары и нуждаются в большем количестве влаги, умеют свертывать листочки и прикрывать свои цветы от солнца, и наоборот, подставлять их, без всякого для них ущерба, под струи дождя. Кто же научил растения вести себя так рационально и разумно? Как научились они узнавать заранее, что будет дождь? Своего разума у растений нет. Трудно поверить и в то, что эти, так сказать, умения выработались у растений постепенно, в результате случайных явлений, как тому учат сторонники теории эволюции. Случайные совпадения не приводят к возникновению чего-либо сложного и разумного. А постепенность приобретения этих свойств тоже нельзя считать чем-то реальным. Ведь упомянутые нами растения погибли бы на той стадии, когда они только начали бы постепенно приобретать нужные им защитные свойства. Исследуя жизнь растений, мы приходим к мысли о высшем разуме, создавшем их, о заботливом Творце, сделавшем их приспособленными к окружающим природным условиям.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Родители говорили о браке своих детей так, как будто это была деловая сделка. Да, наверное, так оно и было. Мама рассказывала, что она встала с постели и заглянула через перегородку, чтобы посмотреть на своего возможного жениха. В отчаянии она показала ему язык и подумала: «Я никогда не выйду замуж за этого парня». Но родители уже пришли к соглашению об объединении своих детей и части собственности. И так моя мама вышла за того парня, и у них родилось 5 детей, и это был счастливый брак.

Мама посмотрела на меня и улыбнулась. «Все это не так страшно, как кажется. Ты доверила бы мне подобрать для тебя хорошего человека?» Я засмеялась и обняла маму. «Ты же знаешь, что доверила бы». «Ну, я не собираюсь подыскивать для тебя мужа. Но это не такая уж плохая идея — советоваться с родителями. У них есть опыт и жизненная зрелость, и для своих детей они хотят только добра». Хотя я ничего маме не сказала, я знала, что слишком ее люблю, чтобы выйти замуж за человека, которого бы она не одобрила. В другой раз я спросила: «А как получилось, что у отца была хромая нога?» «Это случилось еще когда он был маленьким мальчиком. Он был сиротой. Мама у него умерла, когда ему было 3 года. Он только очень смутно помнил ее. Отец у него умер, когда Федору было 6 лет. Бандиты ограбили его отца, когда тот ехал на поезде, убили и сбросили прямо в поле. Новость о смерти отца просто ошеломила Федора. Он стал неуправляемым и бродил по улицам со своим другом Аркадием. Его взяла бабушка, но она не смогла воспитывать его. Она к тому времени почти ослепла и была вообще несчастной женщиной. Федор же был очень подвижным и непоседливым и причинял ей немало неприятностей. Он рассказывал мне, как они с Аркадием воровали еду из ларьков на базаре и спасались от владельцев этих ларьков, которые преследовали их. Они часто забирались в чужие погреба и крали хранящуюся там еду. Они были хулиганами, и все, кто их знал, в грош их не ставили. У соседа были яблони, и когда он уходил из дома, мальчишки часто залезали к нему на деревья рвать яблоки. Однажды хозяин вернулся, когда они еще сидели на деревьях. Аркадий первый спрыгнул с дерева и побежал. Федор спрыгнул с дерева как-то неловко и сильно подвернул ногу. Ему удалось убежать, но он серьезно повредил ногу. Через несколько дней с ногой стало еще хуже. Он обнаружил, что боль немного утихала, если ногу согнуть в коленном суставе. В конце концов, нога так и зажила в таком положении, и он стал прихрамывать. К сожалению, тогда никто на это не обращал внимания. Бабушка достала ему костыли, но ему пришлось учиться ими пользоваться. «А почему она не помогла ему?» — спросила я. Я не могла понять такого безразличия к ребенку. «Она была несчастной женщиной, доченька. Твой отец рассказывал мне, как бабушка заставляла его стоять на коленях перед иконой и молиться. Она говорила слова молитвы и заставляла Федора повторять их. Если он произносил их неправильно, то она давала ему подзатыльник, и ему приходилось еще и еще раз повторять слово. Если он не повторял именно так, как она его требовала, то тогда она его таскала за волосы, пока он не начинал стонать от боли. Все равно он не понимал того, что произносил, потому что все молитвы были на церковно-славянском языке. Ему не нравилось изображение иконы. У человека на иконе было что-то похожее на дубинку с шипами, и Федор говорил, что он боялся, как бы человек не ударил его, если он будет неправильно произносить молитвы. Эти молитвы оставили у него неприятные воспоминания, и после всего этого он избегал всего, что связано было с религией и церковью. Для него религия – это было законническое, бесчувственное поклонение какому-то идолу, и он не хотел в этом участвовать. Я подумала о церкви, той, с которой я познакомилась, и о своих молитвах Богу. У меня все было не так. Для меня Бог был реален. Он любил меня, и я могла разговаривать с Ним. Затем я вспомнила о своей горячей молитве Богу, чтобы Он исцелил мою маму после того, как она упала со ступенек несколько лет тому назад. Я была благодарна Ему за то, что Он ответил на мою молитву. Но я ничего не сказала маме об этих мыслях. Никто не знал про мою дружбу с Богом и Иисусом. Мама продолжала рассказ. «Твой отец очень любил театр. Когда он стал взрослым, то стал писать пьесы для детей в школе. В основном это была сатира, высмеивающая религиозных людей. Однажды НКВД хотел завербовать Федора, чтобы он стал священником.
Я была поражена. Зачем им это делать, если они не верят в Бога? Так он говорил. Правительство пыталось просочиться в церковь, чтобы вести учет тех, кто ходит в церковь. Когда твой отец стал возражать и говорить, что он не знает обязанности священника, они сказали ему, что научат его всему, что ему необходимо знать, научат совершать разные обряды. Ему не обязательно было верить во все эти ритуалы. Он отказался. Он не хотел иметь с этим ничего общего. Сама идея доносить на своих соседей по деревне была ему противна. Он любил людей, с которыми вместе рос, и они были его друзьями. Папа оставался с бабушкой, пока не подрос. Нет, доченька, ей было тяжело с ним. Он постоянно попадал во всякого рода передряги, и поэтому спустя некоторое время она отдала его в сиротский приют. Там у него появилась возможность выучиться некоторым светским манерам. Одна богатая супружеская пара, которая заботилась о сиротском приюте, была очарована этим маленьким блондином с вьющимися волосами, который, к тому же, оказался смышленным и талантливым. У этой пары своих детей не было, и поэтому они однажды взяли погостить к себе Федора. Женщина так привязалась к нему, что его посещения стали повторяться все чаще и чаще, и иногда он даже оставался у них ночевать. Они жили со своими слугами в красивом и богатом имении. Они брали с собой Федора покататься в экипаже, давали ему уроки иностранных языков, музыки и этикета. Я думаю, что они были большими любителями Франции. В то время вся элита жила той культурой. Самым же главным событием стал визит к хирургу. Они попросили доктора осмотреть ногу Федора и узнать, нельзя ли ее выправить. Хирург сказал, что для этого потребуется несколько операций, и тогда нога разогнется достаточно для того, чтобы он смог ходить без костылей. Первая операция прошла успешно, и с каждой последующей операцией его нога все более и более выпрямлялась. Наконец наступил такой момент, когда нога окончательно распрямилась, но все еще находилась в гипсе. Он был так счастлив, он знал, что еще не все законченное с его ногой, но это его уже не волновало, так как он мог уже ходить и бегать. «Когда это произошло, мама?» «Ему было где-то 19 лет, когда ему сделали последнюю операцию». Мама остановилась, задумавшись на минуту. «Да, это был 1917 год, а он родился в 1898. Он еще лежал в больнице и выздоравливал, когда произошла революция». Когда это произошло, то все землевладельцы и все богатые люди вынуждены были бежать из страны. Все знали, что большевики убивают богатых. Однажды ночью кто-то, связанный с большевиками, предупредил благодетелей Федора, что их решили уничтожить и что они должны немедленно бежать. У них не было времени кого-то предупредить. Им надо было как можно быстрее собираться. Все произошло так быстро, что эта супружеская пара не смогла даже прийти в больницу и попрощаться с ним. Они просто бежали, спасая свою жизнь. Больше он о них ничего не слышал. Все доктора тоже бежали. Вообще стало небезопасно иметь какие-то отношения с богатыми людьми. Федора навестил сосед и рассказал, что произошло. Я очень удивилась, представив себе отца молодым человеком, лежащим в больнице во время революции, когда все друзья уезжают. Мне внезапно стало жаль его. Что он тогда чувствовал? О чем он думал? Твой отец опять приехал к бабушке и стал жить у нее. Он проработал приказчиком и затем стал работать в деревне писарем. Он посещал друзей и родственников. И так как он был очень открытым и общительным человеком, его часто приглашали отобедать. Если кто-то, к кому заходил Федор, не приглашал его за стол, он невозмутимо басил: «На кухне пахнет чем-то чудесным». Польщенные его комплиментами, женщины суетились и ставили на стол самое лучшее. За едой он рассказывал интересные истории. Он всегда нахваливал угощение и хозяйку, что открывало ему двери для повторного посещения. Вот так он выжил и приобрел много друзей. До и во время войны мама очень мало разговаривала о прошлом.
Сейчас же, после разрешения остаться в американской зоне, мама значительно расслабилась. Казалось, что ей надо отчитаться за все эти годы молчания, за все те годы, когда она не осмеливалась открыть рот, чтобы высказать свои мысли. Теперь, когда миновала угроза ареста, мама стала более разговорчивой. Фактически случилось так, что ей надо было обо всем рассказать, а я стала внимательным и благодарным слушателем, жаждущим узнать и запомнить всю историю своей семьи.

Может быть, он искал кого-то, кто любил бы и признавал его. Я старалась не прерывать маму. Я просто слушала то, что она рассказывала. Мы с отцом поженились в 1920 году в православной церкви, в которой я часто пела в хоре, когда была подростком. Затем у нас был свадебный ужин со всеми родственниками. После этого мы переехали в дом к Пашке, потому что у нее была одна свободная комната. Это было очень удобно, так как ее дом располагался неподалеку от всех наших знакомых. «Твоя сестра родилась там в 1921 году, и Пашка позволила нам жить до тех пор, пока мы с твоими дядями не построили дом у ручья. Там ты и родилась. Твой отец никак не мог найти постоянную работу. Он пытался получить должность учителя в местной школе. Закончилось это тем, что ему пришлось поехать в Константиновку, где он получил работу учителя в небольшой сельской школе. Мы переехали туда, но жили там только одну зиму. У школы не было достаточно денег, чтобы платить ему. В конце месяца он получал зарплату только кукурузной мукой. Мы варили ее и пекли из нее хлеб, и это было все, что нам удавалось достать поесть. Было довольно тяжело, но мы старались подшучивать над нашей ситуацией. Мы много смеялись, и это помогало нам не замечать нашей безвкусной пищи. Позже он нашел другую работу в школе в Осинове, где учительница была уже старой и готовилась выйти на пенсию. Она предоставила нам большую комнату в своем доме. Когда-то в этой комнате она выращивала кур, и поэтому там был крепко устоявшийся запах курятника. В конце концов, Федору удалось снять неподалеку небольшой дом. Так как мебели у нас не было, то спали мы на полу. Но это нас не волновало. Мне там нравилось. Соседи были настроены дружелюбно и тепло к нам относились. Твой отец взял дополнительно несколько учеников для занятий. Взамен родители учеников помогли нам вскопать огород около дома, посадили там овощи и поделились своими запасами еды. Мама улыбнулась, вспомнив события 35-летней давности. Однажды вечером какой-то парнишка постучал нам в окно. Мы уже легли спать, но я встала и открыла окно. Парнишка сунул мне в руку буханку свежеиспеченного хлеба. Вот это был сюрприз! Так они выражали нам признательность за то, что мы приехали сюда. Мы встали и съели всю буханку, пока она была еще горячей. Во дворе нашего дома было стойло, и Федор решил купить корову. Мы стали настоящими богачами, ведь крестьянин, у которого была корова или лошадь, считался зажиточным. Мы делились молоком с женщиной, у которой было четверо детей и не было мужа. Я работала в огороде, где все отлично росло. У нас был хороший урожай капусты и свеклы. Мы имели достаточно, чтобы еще поделиться с соседкой. Однажды я дала ей все необходимое для борща, и она обняла меня и расцеловала. Так она была счастлива. Мы считали, что живем очень хорошо. У нас была крыша над головой, еда, и мы были здоровыми. Оглядываясь назад, скажу, наверное, это было самое счастливое время. Мы прожили здесь полтора года, но твой отец считал, что ему нужно получить образование получше. Он давно хотел поступить в Харьковский университет на юридический факультет. Он услышал, что туда принимают и неимущих студентов, и там есть отделение для приобретения всевозможных профессий. Он послал туда заявление, и его приняли. Мы снова переехали. Но сразу мы не смогли найти жилье. Дальние родственники сказали, что мы можем пожить у них, и мы поселились в комнате, окно которой выходило прямо на свинарник. Когда-то до революции дом принадлежал богатому человеку, но когда пришли большевики, они его весь разграбили. В комнате, в которой мы жили, они хранили уголь, и она так и осталась прокопченной и запыленной. Эту угольную пыль нам пришлось отскребать отовсюду, от пола до потолка, но мне так и не удалось до конца ее вычистить. Наконец у Федора появилась возможность получить комнату в университетском общежитии. Он подал заявление, чтобы поселиться в семейном общежитии, но там был длинный список очередников семей с детьми. Какое-то время мы жили раздельно, пока не нашли квартиру. Это была маленькая комната с кроватью и столом. В то время мы питались в столовой, которая нам сильно

могла. Я очень старалась найти работу, но тогда было много безработных, и трудно было куда-нибудь устроиться. Мне это казалось очень странным, так как коммунистическое правительство постоянно похвалялось тем, что у каждого советского человека была работа, и в раю рабочего класса не существовало безработицы. История мамы свидетельствовала, что между пропагандой и действительностью не было ничего общего. Я чуть не плакала, слыша о том, как трудно было родителям бороться за выживание. Мама мне рассказала еще об одном случае в Харькове. Однажды после обеда по пути в городской парк мы проходили мимо булочного магазина, где были выставлены самые разные изделия. Мы ничего не могли позволить себе купить. Я шла босиком, у нас не было денег, чтобы купить обувь. Федор носил тогда старые сандалии. Мы сели в парке на скамейку. Гануся бегала рядом и играла. К нам подошел мужчина и сел на свободный конец нашей скамейки. Он развернул газету и начал спокойно читать. Гануся увидела на витрине булочки, подошла к ним и начала просить: «Тату, купи мне булочку». Отец наклонился к ней и мягко сказал: «Доченька, я хотел бы тебе купить булочку, но у нас нет ни копейки». Нехотя она побежала играть дальше, но через некоторое время снова подошла и сказала: «Тату, купи мне булочку». И снова отец ответил: «Извини, но у нас нет ни копейки». Сидевший рядом с нами мужчина услышал этот разговор. Он сложил газеты, встал и ушел. Через несколько минут он возвратился и протянул Ганусе коричневый пакет, наполненный булочками. Он был такой большой, что она едва могла удержать его. Мужчина представился, его фамилия была Чарлин Канкевич. Он спросил, давно ли мы живем в городе, и рассказал, что он также недавно появился в этих местах. После того, как отец рассказал ему о нашей ситуации, человек протянул ему свою визитную карточку. «Пусть ваша жена придет по этому адресу завтра утром», — сказал он. «Я посмотрю, что можно для нее сделать. Вы сказали, что у нее есть опыт работы кассиром в банке и на других предприятиях?» — спросил он. Я сказала, что да. Мы очень обрадовались этому другу, посланному небом. Естественно, на следующее утро я пошла на встречу с этим человеком. По указанному адресу стояло здание, выглядевшее как какое-то учреждение. Я протянула в приемную визитную карточку, и меня сразу провели наверх, к тому человеку. Первое, что он спросил меня: «Как поживает Аня?» Я сказала ему, что отвела ее в детский сад и что ей там нравится. Он засунул руку в карман и вынул 5 рублей. «Это для Ани на булочки», — сказал он. Я была ошеломлена. Я много раз благодарила его за этот щедрый подарок. Мама покачала головой. В то время 5 рублей были большими деньгами. Затем он провел меня в свой кабинет и написал письмо какому-то человеку в универмаг, в котором просил помочь. Оказалось, что тот, кому он писал, был директором самого большого универмага в Харькове. Я пошла туда и отдала письмо секретарше, а через несколько минут меня позвали. Я увидела в кабинете мужчину, и он стал спрашивать меня, что я умею делать. Я рассказала, что одно время работала кассиром, и что у меня хорошие рекомендации, и я готова на любую работу. «Отлично», — сказал он. «Главный кассир уходит в отпуск на 3 недели. Вы выглядите как идеальная замена. В понедельник утром приступайте к работе». Мне понравилась эта работа. У нас также появился доступ к продуктам питания. Это был государственный магазин, и в нем была столовая. Позже мне там дали постоянную работу главного кассира. Дела у нас явно поправлялись. Управляющий был доволен мной. Я работала там 3 года и сумела накопить приличную сумму денег. Федор считал, что мне стоит купить пальто из шерсти персидского ягненка, так как зимы были холодными. Но у меня была тайная мечта. Я хотела потратить деньги, чтобы построить свой собственный небольшой домик. Мама ненадолго замолчала. Я тоже задумалась. Всегда ли в жизни так получается? Мы многое пережили, но всякий раз в момент самой глубокой нужды кто-то появлялся, чтобы помочь нам, дать еду, работу или одежду. Я задумалась над тем,
как получилось так, что наша семья столько раз спасалась от неминуемого уничтожения.

Когда твой отец закончил университет, было трудно найти работу по специальности, и поэтому ректор университета взял его на работу преподавателем украинского языка и литературы. Пока он был студентом, я поддерживала его все время. Теперь и у него появилась хорошая зарплата. Я же очень долго не виделась со своими родными, и потому решила поехать на родину, сделав перерыв в работе на несколько месяцев. Ганусия уже училась в школе, и поэтому отец настоял, чтобы она осталась с ним. Тарасика же я взяла с собой. Когда я приехала домой, то собрала всех своих братьев и родственников, и мы стали обсуждать план, как построить дом у ручья напротив дома, где жила Пашка. Двое мужчин знали, как закладывать фундамент, другие были хорошими плотниками. Все собрались, и мы за месяц построили дом. Я поняла, что мама до сих пор с гордостью вспоминает об этом достижении. На ее лице застыло мечтательное выражение. «Никогда не забуду выражение лица твоего отца, когда он приехал к нам. Ему удалось получить короткий отпуск, и он приехал увидеться со мной. В день приезда он вместе с Ганусей отправился в дом к бабушке, где ожидал найти нас. Когда он пришел туда, Алеша повел его к новому дому, а там его уже встречала я со всеми друзьями. Он был просто ошеломлен. Друзья из бывшего церковного хора подготовили специальную песню посвящения, и мы пропели благословение над нашим новым домом. Твой отец был поражен. Он плакал, когда осматривал наш маленький домик. Ему понравилась черепичная крыша и стены из красного кирпича. Конечно, он желал бы помочь строить дом, но он не был хорошим строителем. И поэтому было лучше, что всю работу выполнили другие». Лицо мамы на мгновение помрачнело. «Знаешь, большую часть людей, которые пели вместе со мной в церкви, выслали в Сибирь». Она покачала головой, стараясь не заплакать. «Какое безумие!» – прошептала она. «Итак вы с папой переехали в новый дом и поселились в Дружковке?» Мама отрицательно покачала головой. «Нет, твоему отцу пришлось ехать обратно в Харьков на работу. Один наш родственник поселился в доме и в качестве платы отделал дом внутри. До того, как я уехала в Харьков, бабушка посоветовала мне посадить фруктовые деревья. Вокруг дома было немного земли, и мы знали, что еда никогда не будет лишней. Поэтому мы посадили не меньше 20 вишен и слив. Позднее отец посадил еще несколько яблонь». Мама помолчала, вспоминая. «Эти деревья много раз спасали нас, доченька. У нас была очень любящая и мудрая мама. Она научила меня, что очень важно уметь позаботиться о себе самой, хорошо работать и делать все возможное, чтобы самим справляться с нуждой. Тогда ты не будешь находиться под влиянием всякого рода неожиданностей». Мамины рассказы глубоко волновали меня. Вот уже многие годы мы не жили под советской властью, но страх еще пронизывал нашу жизнь. Было очень трудно представить, что рядом не было шпионов, которые всегда были готовы донести на нас за сказанные слова и арестовать нас за подрывную деятельность против государства».

0: Этот час открывает передача «Евангелие и поэзия». Через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Писания». В конце часа выйдет в эфир музыкальная передача «Душа и песня».
1: Добрый вечер, дорогие друзья!
2: Добрый вечер, братья и сестры!
1: Сегодня Дух Божий подсказывает, что мы должны торопиться. Торопиться исправить все негативное в нашей жизни, потому что конец этого века очень близок. Время истекает, и его стало категорически мало. Отвечая на вопросы учеников, когда будет завершение этого века, Иисус сказал, читаем в Евангелии от Марка в 13 главе: «Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит ему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Это то, что мы наблюдаем сегодня. Да не только мы, но весь мир. Что творится на Украине, на Ближнем Востоке, в Африке, в Южной Америке? Мир обезумен. «Последнее время» назвал свое стихотворение Николай Шалатовский.
2: Последнее время, последнее время. Фальшивость улыбок, коварство сердец, злоречье, надменность, безбожье, растленье, все признаки это, что скоро конец. Последнее время, стремительный бег на мгновенье прерви, сорви с человека мамоново стремя, у края погибели останови. Последнее время, к небесной отчизне людей поверни, к источнику жизни направь их стремление, и образ, утраченный ими, верни.
1: Мы помолимся вместе с вами, чтобы Господь зажег наши сердца, чтобы стать истинно народом последних времен. Отец Небесный, мы знаем, какие намерения и планы Господь имеет в отношении нас. Намерения и планы во благо, а не на зло, приносящие благополучие и мир и дающие нам надежду на будущее. А такая надежда не постыжает, не разочаровывает нас, потому что любовь Твоя излилась в сердца наши, излилась Духом Святым, данный нам. Мы обращаемся к Тебе, Господь, и молимся за молодежь, которая сейчас особенно трудна. Сегодня дьявол всю свою энергию направляет на нее. И как результат, безумство на Майдане в Киеве и в западных областях Украины. Она сталкивается с проблемами приложения своих сил и знаний, житейскими проблемами. Она надеется на везение, на счастливый случай, на других, но только не на Тебя. Мы просим Тебя, Господь, мы ходатайствуем за них. Вложи в их разум мудрость Твою, создай обстоятельства в их жизни, чтобы они увидели руку Твою. Не дай им пропасть, вырви из пасти рыкающего льва. Она сохранит от всякого зла, наставь нас и подкрепи в вере, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И послушайте стихотворение «Молитва грешника» поэтессы Елены Бессмертной.
2: Я к Тебе, Господь, пришел. Нету сил моих уж боли. Я спасения не нашел, и устал я жить в неволе. Я живу, моля о смерти, на нее надежда вся. В чудо не могу поверить, не нужна мне жизнь моя. Растерял я свои годы по пивным, по ресторанам, и не видел я свободы, бывший вечно в стельку пьяным. Потеряв свое обличье, я валялся под забором, и какое там приличие. Среди народа был я сором. Я бродягой стал средь мира, грязным, диким попрошайкой. Спал нередко по сортирам с мне подобной грязной шайкой. Я пытался отрезвиться или с жизнью счет свести, но с дружками веселиться вновь тянулся, чтоб забыться. Со дня на день, так по кругу, с мутной пьяной головой и с такой, как я, подругой, плелся к матери домой. Что мне делать, Бог, скажи, где есть выход, укажи. Мать моя к тебе послала, горько плача, умоляла, иди к Богу, поклонись, на коленях повинись и проси, чтоб Бог простил, чтоб твой разум просветил. Я пришел к тебе, прости, может, есть еще надежда мою голову спасти. Прости ты, Бог, меня, прости и дай покой мне обрести.
1: На сегодняшнюю программу нас подвигли события в Киеве. Вся история человечества изобилует кровопролитием. Я не знаю ни одной войны в мире животных, кроме мира человеческого, что так лилась кровь. Не успели исполниться слова Творца: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею» в книге Бытие, 1 глава, 28 стих. Как греховная природа человека пролила первую кровь. Каин убивает Авеля. Книга Бытия, 4 глава. Трудно согласиться с мыслью, что человек – венец всего творения. Своим грехопадением, по собственной воле, он принес в мир грех и стал существом грешным. Очень хорошо сказала на это в своем стихотворении Каин и Авель поэтесса Нелли Логовская.
2: Из рая изгнанные человеки трудились на земле, проклятой Богом. Уж не было веселья и неги, а появились первые тревоги. И часто взгляд их обращался к раю. Там с огненным мечом стоял у входа посланник Божий, древо охраняя. Там не было томительного гнета греха и в наказанье смерти. Доверие царило, послушание. Теперь же грех соделался барьером между Богом правды и его созданием. И падшую греховную природу Адам с женою передали детям. Они имели полную свободу желаний, воли, чувств на этом свете. Выращивал плоды колосья Каин, трудился до изнеможения в поте. Был пастырем у стад брат его Авель и поручал их Божьей заботе. И Бог презрел на Авелеву жертву, которую принес он чудной верой. У Бога святости свои есть мерки для тех, кто в искупление поверил. Свидетельство от Бога получивши, что жертва принята, что дар угоден, и ныне Авель говорит погибшим, как приближаться к милости Господней. На Каина же жертву не презрел Бог, бескровную, далекую, чужую. Она собой закрыла доступ к небу, в обители, где ангелы ликуют. И Каин недоволен вечным Богом. Он огорчился и поник головою, и в сердце тайна. У его порога лежал уж грех той роковой порою. Он в гневе, он рассержен и обижен. Замыслил он в душе худое дело. И завистью, и яростью он дышит, наполнен ими до краев пределов. И в поле он убил родного брата. И тот лежал, поднявши в небо очи, Мать первым горем и слезой объята, рвет криком тишину ужасной ночи. Два брата, два различных человека, два разных полюса служения Богу. От первых дней и до кончины века идут своею жизненной дорогой. Один, как Авель, верою живою несет свое раскаянное сердце. Он сознает, что грешник сам собою и должен навсегда от зла отречься. Он сознает, что прах он, червь и пепел, что он нуждается в крови Голгофы, которая одна снимает цепи и делает его природу новой. Он сознает, что он достоин смерти и нужен от пороков его выкуп. Кровь Агнца Божия, лишь его жертва, вот из грехов надежный самый выход. Под сень креста он трепетно подходит, и взор свой на страдальца обращая, прощенный им, дает благие всходы, достигнув вмиг утраченного рая. Другой в надменности своей житейской бескровные дары Творцу приносит. Не занял он у ног Иисуса места, а гордости лишь семена разносит. Святой и справедливейший по правде Господь одно условие приемлет. Он хочет всех спасти от муки ада, кто с верой слову Иисуса внемлет. Сегодня Бог всем предлагает выбор. Есть два пути. Один ведет к Голгофе, снимает он удушливую глыбу. Другой ведет к вселенской катастрофе. Путь в страшный ад, в погибель без просвета, где совести есть вечное томление, где нет тепла, божественного света, а человеческого духа угнетенье. Ты жалок, грешник, наг и одинокий, погряз в глубокой тине суеверия. Пекись о том, чтоб Богом твои ноги твердь обрели средь тьмы и лицемерия. Как Каин ты самодоволен ныне, изделья рук твоих Творцу не нужны. Взглянь на венок из стерней его сына, и будешь на спасительной ты суше.
1: Ну, все дети Адама, рожденные в этом мире, независимо от их имени, или нации, или расы, являются испорченными, грешными, оскверненными в глазах Бога. Библия свидетельствует по этому вопросу ясно и очевидно. Помышление сердца человеческого зло от юности его. Книга Бытия, 8 глава, 21 стих. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Книга Екклесиаста, 7 глава, 20 стих. Сердце сынов человеческих исполнено зло. Там же в 9 главе, 3 стих. Нет делающего добро, нет ни одного. 13 псалом, 3 стих. Все согрешили и лишились славы Божьей. Послание к Римлянам, в 3 главе, 23 стих. Человек всегда был и остается грешным по своей природе. В кровопролитии, насилии, похоти, грабежах, лжи, в коварстве, в гордыне, эгоизме, алчности и прелюбодеянии, злом нраве и злобе, в том или другом, истинный характер человека постоянно проявляется по всему миру. И так это было в начале, так и остается и теперь. Один из малых пророков, Осия, который был современником пророков Илии, Амоса, Михея, за 800 лет до рождения Иисуса Христа, в своей книге пишет, читаемый в 4 главе, «Ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Но что бы сказал Осия о современном обществе, о нашем мире? «Корень зол» назвала стихотворение Нелли Лагерская.
2: «Крушение империй, престолов, династий, руины желаний и пепел надежд. Планета рядится в одежды несчастий, в багрянец и боль тяжелеющих вешт. В акхической пляске теряются нити любви, сострадания и доброты. К земле пригибает рог тяжких событий и множит гробы и кресты. Злодейство и ненависть к ближнему, к брату пускают везде ядовитый росток. Наемный убийца шлет пулю за плату, а зависть свивает себе уголок. Нет места живого, нет камня, листочка, где б не было крови, насилия и слез. Трагедия Пуччи и Спида — цветочки. Планета дрожит в ожидании гроз. Ее сотрясают шаманы и маги, целители разных мастей и имен. В Москве и Париже, в Нью-Йорке, Гааге есть жертвы везде, есть ужасный урон. Мир болен духовно, отсюда все беды, а корень всех зол, пожирающий грех. Менять надо лозунг житейский и кредо, чтоб не было больше опасных прорех. К гармонии, к свету, к великому счастью распятый Спаситель сегодня зовет. Он в судьбах людских принимает участие, надежду и радость навеки дает.
1: Неужели не существует на земном шаре страны, где бы не царствовал грех? Разве нет счастливой долины и отдельного острова в мировых океанах, где можно было бы найти невинность? И неужели не существует места на земле, находящегося вдали от цивилизации, торговли, денег, роскоши и книг, где процветала бы нравственность и чистота? Нет, не существует. И во всем этом проявляется греховная природа человека. Не было ни одного мужчины или женщины, которые выполнили все повеления Божьи и таким образом доказали, что безгрешное совершенство возможно. Не было ни одного. И самое мерзкое в поведении человека — это то, что он убивает себе подобного. В событиях столицы Украины на Майдане принимают участие христиане. Или так они себя называют, или на самом деле они такие. Если это так, то они себя ввергли в еще более мерзкое — это участие в подобном деле. Какая рука вложила и потребовала взять в руки горючую смесь и бросить в человека? Сегодня не совершает самое гнусное убийство. Что ждет их в будущем? Хотя они знают шестую заповедь: «Не убивай» в книге Исхода, 20 глава, 13 стих. История людей — история войны. Разнузность страстей в театре сатаны. И снова льется кровь из темной глубины. И вот мы вновь актеры сатаны. Одним из самых тяжких грехов во все времена человечества считался грех убийства. Убийцу должны предать смерти, говорит Бог. В книге Числа 35 глава 18 стих. Убийство физическое – это следствие, результат духовного убийства, которое происходит внутри, в сердце человека. Библия определенно говорит об этом. Читаем мы в первом послании Иоанна в 3 главе. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Желание причинить зло, унизить, превознестись над другими – это путь к совершению греха убийства. Попирая все законы, рискуя порой собственной жизнью, люди идут на крайние меры, чтобы удовлетворить свои хищнические аппетиты. Желание обогащаться, зависть, жажда власти или стремление любой ценой повелевать кем-то – вот почва греха, почва убийства. Таков наш мир. Послушайте стихотворение Юрия Каминского.
2: «Божья воля. Это миру ведомо от века, может быть, от самой первой боли, что железной воле человека не ужиться с вечной Божьей волей. Сколько раз без устали помпезной речью в наши уши барабаня человек сгибал своей железной волей человека в рог барани, чтобы тот, томясь от мук телесных, знал, живя в душевном непокое, от железной воли до железных кандалов, увы, подать рукою. И не росы серебрятся в поле, у земли спина от страха взмокла, не железна ли чья-то воля вновь над ней висит, как меч дамоклов. Погружаю очи в свод небесный, и слова летят над спелой рожью. Никакой, тем более железной, мне не надо воли, кроме Божьей».
1: А есть ли выход? Кто простит того, кто однажды, став на путь преступления, совершил убийство? С человеческой точки зрения вопрос очень сложный. Ведь как можно оправдать того, кто намеренно отнял жизнь? Ответ нужно искать в Библии. Мы не можем быть милосерднее Бога, но и не должны быть справедливее Его. Бог прощает и убийцу. Прочитайте 23 главу Евангелия от Луки. Если он, убийца, исповедует свой грех, раскаивается и отвращается от него. Заповедь «не убей», «не убивай» остается авторитетным словом Божьим. Насилие нельзя остановить насилием. Зло не побеждается злом. Нам важно оставаться людьми, которые, исполняя волю Божью, не убивают. И все, буквально все, должны помнить слова Бога, сказанные в книге Откровения. «Наступит день гнева». И так назвал свое стихотворение Иван Бунин.
2: «И Агнец снял четвертую печать, и услыхал я голос, говоривший: «Восстань, смотри!» И я взглянул. Конь бледен, на нем же мощный всадник — смерть. И ад за ней ушел, и власть у ней была на четвертью земли, да умерщвляет мечом и гладом, мором и зверями. И пятую он снял печать, и видел я под престолом души убиенных, вопившие: «Доколе, о владыка, не судишь ты живущих на земле за нашу кровь?» И были им даны одежды белоснежные, и было им сказано: «Да почиют покуда сотрудники и братья их умрут, как и они, за словеса Господни. Когда же снял шестую он печать, взглянул я вновь, и вот до оснований потрясся мир, и солнце стало мрачно, как вретище, и лик луны, как кровь, и звезды устремились вниз, как в бурю незрелый плод смоковницы, и небо свелось, как свиток хартии, и горы, колеблясь, с места двинулись, и все цари земли, вельможи и владыки, богатые и сильные, рабы и вольные, все скрылись в пещеры, в ущелья гор, и говорят горам и камням их: «Подите и сокройте нас от лица сидящего во славе и гнева Агнца, ибо настает великий день его всесильной кары».
1: Вам бы я написал это стихотворение по книге Откровения. Но вот сейчас я слушаю это стихотворение, я представляю все то, что я видел по телевизору с Майдана, из Киева. Так и хочется сказать: опомнитесь, люди на Майдане. Вы стоите у пропасти вечной гибели. А нам остается только помолиться молитвой «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава навеки. Аминь».
3: Какие замечательные слова в этой молитве, сказанные Господом нам, и подарена эта молитва нам. «Но избавь нас от лукавого». Они, люди на Майдане, думают, что они действуют от своего. Нет, от лукавого. До свидания. До новых встреч.

0: На волне «Радио на пути» вы услышите программы «Момент творения», «События через призму Писания» и затем музыкальная программа «Душа и песня».
1: Момент творения.
2: Прогнозы креационистов подтверждаются. Научность той или иной теории определяется в частности тем, способна ли она верно предсказывать новые открытия. Имея, к примеру, барометр, вы можете ежедневно выдавать верные прогнозы. Например, на небе не облачко, но барометр быстро падает. И несмотря на прекрасную погоду, вы можете смело предсказывать дождь. Ученые-креационисты полагают, что так называемые современные люди нисколько не изменились по сравнению со своими прародителями. А поскольку те были сотворены в шестой день творения, люди существуют на Земле ровно столько же, сколько существует сама Земля. Исходя из этого, креационисты предсказали, что чем больше будет развиваться палеонтология, тем больше будет найдено в древнейших породах ископаемых останков людей, ничуть не отличающихся от нас. Этот прогноз привел эволюционистов в состояние шока. Согласно эволюционной теории, история современного человечества гораздо короче истории Земли. При всей своей любви к большим числам, эволюционисты отвели человеку всего 35 тысяч лет и были очень удивлены, когда несколько лет назад, в свете последних научных открытий, этот возраст пришлось увеличить почти втрое. Теперь считается, что современному человечеству 92 тысячи лет. Таким образом, эволюционисты были вынуждены признать, что человек старше многих существ, от которых он якобы произошел. Разумеется, все эти цифры весьма и весьма преувеличены. Здравый смысл требует уменьшить их на порядок и таким образом привести в соответствие с библейским летоисчислением. Но факт остается фактом. Прогноз ученых-креационистов оправдался. Найдет подтверждение и их идея о том, что дата рождения современного человечества будет отодвигаться все дальше и дальше в прошлое.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Глобалистическая культурная революция добралась уже до одной из некогда самых закрытых стран мира, где только совсем недавно женщинам разрешили водить машину. Но еще есть наказание по законам шариата с отрубанием конечностей. Кстати, в законе шариата в основе лежит закон или принцип «око за око, зуб за зуб», который мы знаем из Ветхого Завета. Мы говорим о Саудовской Аравии. Там презентовали женские плавательные костюмы. Для большинства людей это уже давно обычное явление. Обычное явление, что женщина тоже может плавать в воде, как и мужчин. Но только не там. Только не для страны, где расположены главные мусульманские святыни в Мекке и Медине. Там презентовали, где даже нельзя было женщинам машину водить, а теперь разрешили плавательный костюм. Мы видим, что на земле остается все меньше и меньше территорий, которые не вовлечены в новое культурное измерение, где людям преподносят все новое в кавычках нормальности, ведущие в целом к одному – размытию рамок приличия, которые сделал Творец в каждом индивиде. Мы не говорим сейчас про то, чтобы женщины плавали или какие-то костюмы носили. Мы говорим о том, что происходит объединение стран, независимо от того, какие они были, объединение в одном. Следование современной моде. К следующему событию. Еще 5 стран ЕС готовы начать процедуру официального признания Палестины в качестве суверенного государства. В их числе Испания, Ирландия, которые сильнее других хотят усилить давление на Израиль. До этого Палестину признали Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Швеция и Норвегия. И это только из европейских стран. Помимо того, Франция и Бельгия поддержали требования Международного уголовного суда в Гаге о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля и главы Минобороны, а также лидеров Хамас. Европа все активнее подключается к тому, чтобы оказывать давление на Израиль. Самое интересное, что Израиль ни на шантаж, ни на угрозы не поддается, а проводит политику в интересах своего государства. Такой независимый Израиль в конечном счете станет поперек горла всем неокоммунистам в развитых странах, что приведет к исполнению пророчества Захарии о последней битве еврейского народа, которая сказана в Захарии 12, 13, 14 главы, и о которой есть передача в нашем YouTube-канале «Открывая Писание». Книга Бытие, 3 глава, стих 8. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями, что дает прохладу знойным днем. Может, опускающийся вечер, а может, тень, а тень исходит прежде всего от деревьев. Деревья были в Эдеме. Они есть и сейчас,

Правда, есть одно основное отличие. Теперь лес стоит без ходящего тамуга. Лишь только своим видом деревья повествуют о Творце. Один лишь их вид говорит нам о том, как Бог велик. Бог сказал, что Он творит все новое. Исайя 66 глава, стих 22. Настанет день, счастливый день, когда спасенные люди увидят Спасителя, который будет всегда со своим народом, который будет для нас всем и даже солнцем. Откровение 21 глава с 1 по 4 стих. Ватикан провел международную конференцию в Шанхае, чтобы отпраздновать столетие с 1924 года первого официального совета Китайской католической церкви. Епископ Шанхая Джозеф Шенбинь, назначенный своей должностью Советом китайских епископов, контролируемым Коммунистической партией Китая, заявил, что церковь, цитата, «должна двигаться в том же направлении, следовать путем китаизации, который соответствует сегодняшнему китайскому обществу и культуре». Что такое китаизация? Есть определение этого термина. Это повторный перевод Ветхого Завета и предоставление новых комментариев к Новому Завету. Пение коммунистических гимнов, вывешивание цитат вождей вместо 10 заповедей, чтобы социалистические идеалы китайской культуры казались более божественными. И не только это и есть китаизация. Авторитарные, тоталитарные власти всегда хотят подчинить себе церкви. Притом неважно, какие это церкви, католические, православные или одна из протестантских, для них христианство – это угроза номер один. Чтобы угрозу устранить, они хотят верующих подчинить себе. Безусловно, подчинить себе. Иногда это у них получается, но не всегда. Ведь, зная примеры Писания, ты никогда не согласишься то, что противоречит Богу. Даниила, 3 глава, стих 18. Поддержите китайских христиан в молитве, чтобы иметь мудрость, как действовать среди такого гнета, оказываемо на святых Всевышнего. Еще больше событий через призму Писания вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». А на сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: звучит музыкальная программа «Душа и песня».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать еженедельную программу «Соприкосновение с истиной», в которой прозвучит проповедь известного американского пастора и проповедника Чарльза Стэнли. По ее окончанию слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Служение «Прикосновения» с Чарльзом Стэнли. Гонение испытывает и укрепляет вашу веру. Гонение очищает вашу жизнь и делает вас благочестивым. Гонение оснащает и подготавливает вас. Послушайте, для максимального эффективного служения в Царстве Божьем гонение – это плохо или хорошо? Это очень хорошо. Научитесь чтить Бога посреди бедствий, послушав учение Чарльза Стэнли о гонениях в передаче «Прикосновения».

0: Это передача «Прикосновения» с Чарльзом Стэнли. Почему Бог допускает, чтобы тот, кто любит Его, посвящен Ему и следует за Ним, переживал гонения? Но вот что еще труднее понять. Что имеет в виду Иисус, когда говорит «посреди гонений и испытаний радуйтесь и веселитесь»? Это звучит наиболее непрактично, необъяснимо и нерационально из всего того, что Он сказал. И тем не менее, мы с вами знаем, что Его проповеди истинны, что они благотворны, хороши и что они воодушевляют и утешают. Так как можно радоваться посреди гонений? Что Иисус имеет в виду, говоря такое? И как Он может такое говорить, когда никому не нравится страдать? Никто не хочет подвергаться гонениям, никто не думает, что может быть счастлив среди них. Что ж, иногда трудно понять, что имеет в виду Иисус, пока не посмотришь на это более пристально. Название нашего сегодняшнего послания «Легко сказать, трудно сделать». Многое из того, что написано в Библии, легко сказать, но трудно сделать. Давайте обратимся к 5 главе Евангелия от Матфея. Интересно, что время от времени я встречаю людей, которые на самом деле не являются христианами, но говорят, «Сейчас я живу по Нагорной проповеди и по 10 заповедям». И я думаю, тебя ожидает сюрприз, потому что когда ты прочтешь Нагорную проповедь, то сразу же убежишь из-за того, что сказал Иисус. В этом послании я хотел бы поговорить об одном из наиважнейших моментов Писания, что будет полезно для вас, и это будет полезно для миллионов других людей во всех частях мира. Послушайте, что сказал Иисус в 5 главе Евангелия от Матфея, в самом начале Нагорной проповеди. Мы начнем с 10 стиха. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Легко прочитать этот отрывок и сказать «Да, верно». Иногда именно это мы и говорим. Но послушайте, что говорит Иисус. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня». А затем Он говорит «Радуйтесь и веселитесь». Люди, просто знающие об Иисусе Христе, но не имеющие с Ним личных отношений, не смогут так жить. Просто не смогут. Только истинный последователь Христа способен исполнить эту заповедь. Понимаете, это не предложение. Он не сказал, «Предлагаю вам сделать следующее». Это одна из Его заповедей. Вот каким вопросом мы должны задаться. Имел ли Он в виду то, что говорил? И часто христиане говорят, «Ну, я знаю, что здесь написано. В этом месте надо поставить точку, но не продолжают дальше». Но, вероятно, Он не имел этого в виду. Можете ли вы себе представить, чтобы Иисус говорил то, что не имел в виду? Он имеет в виду в точности то, что Он говорит. Так что нам надо спросить себя, что эта заповедь значит лично для меня, и как я могу жить в послушании этой заповеди? Потому что Он никогда не даст нам заповедь, которая не послужит к нашему благу и к Его славе. Так что я хочу, чтобы мы с вами поговорили о гонениях. Вы скажете, не думаю, что я когда-либо подвергался гонениям. Смотрите, скоро вы подвергнетесь им. Истина в том, что каждый человек так или иначе подвергается гонениям. Вот что мы делаем. Мы относимся к гонениям как к мученичеству. Но суть не в этом. Давайте прежде всего рассмотрим мысль о том, что гонения можно ожидать в жизни каждого верующего. Вы можете ожидать их в той или иной форме. Подвергать гонениям значит преследовать с враждебностью. Каждый из нас подвергался преследованиям с чьей-либо стороны. Возможно, это было в семье, на работе, со стороны друзей, врагов, что бы это ни было. Во всех тех случаях имело место враждебность. То есть это было то, что так или иначе причиняло вам вред или ущерб. Так что в этом отрывке из Писания упомянуты три вида гонений. И смотрите, что сказал Иисус. «Блаженны вы, когда будут поносить вас». То есть, когда кто-то преследует вас и говорит вам злые слова. «Поносить» значит оскорблять, высмеивать, обижать. Каждый из нас так или иначе подвергался насмешкам, оскорблениям и унижениям. И затем Иисус говорит о гонениях. Это означает оскорблять, изгонять из общества, причинять вред или подвергать мучениям. Затем он говорит о поношении. Это означает клеветать, критиковать, позорить, унижать тем или иным образом. Может быть, вы один из тех людей, кто прожил свою жизнь в скорлупе и не сделал ничего такого, чтобы кто-то не согласился с вами. Но тогда вы не живете в реальном мире. Истина состоит в том, что если вы живете благочестивой жизнью, так или иначе, вы будете подвергаться гонениям. Я хотел бы, чтобы вы увидели, что имеет в виду Иисус, говоря о гонениях. Подвергаться гонениям — это не обязательно стать мучеником. Он говорит об оскорблениях и преследованиях, и, возможно, даже до смерти. Может быть, люди будут возводить на вас ложные обвинения, распускать сплетни. Все это часть плана сатаны. Он именно так и действует в жизни верующих и неверующих. Иногда это делает не только сатана, но наши друзья или же люди, которых мы считали своими друзьями. Задаваясь вопросом, как христиане подвергались гонениям, если мы обратимся к новозаветным временам, то увидим, как люди подвергались гонениям в Риме. О некоторых из этих гонений я даже не буду говорить публично. Иногда верующих скармливали львам. Иногда их заворачивали в шкуры, обливали маслом и поджигали. Иногда от них отдирали мышцы одну за другой. Иногда нагревали металлические решетки и приставляли к их телу. Они делали многие вещи, мучая последователей Иисуса Христа. Но после этого гонения не закончились. В наши дни они также происходят. Они происходят и в вашей жизни, в жизни тех, кто сидит в этом зале. Знаете что? Для того, чтобы подвергнуться гонениям, даже не нужно выходить из дома. Мужья и жены подвергают друг друга гонениям, объявляют друг другу бойкот. Мужья и жены, дети и родители, работодатели и работники преследуют друг друга самыми разнообразными способами. Мы называем это по-разному. Мы можем назвать это сексуальным домогательством или словесным оскорблением, но истина в том, что все это — разные формы гонений. Учитывая все это, хочу, чтобы вы задумались вот о чем. Иисус сказал, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить», и так далее. Тогда возникает вопрос. Принимая во внимание все наставления, данные Павлом, Петром и Иоанном, возникает вопрос, как мне вообще реагировать на это? Радоваться в духе, но как? Я призываю вас записать 5 моментов. Первый, скажу вам сразу, вам не понравится. Я предупреждаю вас об этом, потому что хочу, чтобы вы это записали. А я вам объясню. Иначе говоря, если я хочу быть способным радоваться и веселиться, тогда первое, что необходимо делать, это благодарить Бога. Вы скажете, я так и знал, что ты это скажешь, но как мне благодарить Бога за боль? Что ж, повторяю, вам нужно Его благодарить. Запишите это. Ведь в благодарении и хвале содержится могущественная сила. И разве Писание не говорит о том, что мы должны за все благодарить? Это написано в 1 Фессалоникийцам 5:18. Теперь смотрите, если я не могу благодарить Бога, то я не могу радоваться. А знаете, почему я не могу радоваться? Потому что я не прощаю. Я держу в себе злобу против кого-то. Если во мне есть дух непрощения, то я не в состоянии за что-то благодарить. Если во мне дух непрощения, тогда мой дух не будет радоваться о том, что делает Бог. И это потому, что я испытываю ненависть, враждебность, горечь и обиду по отношению к кому-то, кто нанес мне словесное оскорбление. Из-за своего непрощения я не могу благодарить Бога. И, следовательно, я не способен радоваться. Это горечь, обида и все остальное показывают мое нежелание прощать. Кто-то скажет, а знаете, меня подвергали преследованиям, гонениям, оскорблениям, но что-то я не чувствую в себе благодарности, и, конечно же, я не радуюсь. Вы знаете, почему вы не можете радоваться? Потому что вы не разобрались с этим. Вы не отложили в сторону свои чувства и не сказали, «Да, меня обидели, оскорбили. Бог, ты знаешь обо всем этом, но я все равно буду благодарить Тебя. Я буду благодарить Тебя, потому что Ты испытываешь мою веру, очищаешь мою жизнь и подготавливаешь для того, чтобы я мог исполнять Твое поручение». Слава Богу! Слава Господу! Не позволяйте своим эмоциям затмевать вас. Вы можете чувствовать себя обиженным и отверженным. И это вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что Он испытывает вашу веру, очищает вашу жизнь и готовит вас к использованию. Знаете что? Вы можете оказаться на свалке жизни и жалеть себя. Вы можете впасть в депрессию, но вместо этого вы должны быть готовы сказать «Я благодарен». Второе, что должно проявляться в моей жизни, если я хочу быть способным пережить гонение и радоваться посреди него, это пребывание в Слове Божьем. То есть посреди гонений и боли нужно найти места Писания, где говорится о Божьем присутствии, о Божьей силе и о том, что Он защищает мою жизнь. Книга Псалмов и Новый Завет полны таких стихов. Найдите такое место Писания и скажите, «Бог, дай мне место Писания, через которое Ты проговоришь лично ко мне. Проговори к моему сердцу, о Боже». Третье, это самое мощное из всего, потому что это помогало мне многие годы переживать гонения. Послушайте, оставайтесь спокойным в духе любви. Оставайтесь спокойным в духе любви. Знаете, одно из моих любимых мест Писания — это Исаия 64:4. Бог действует в жизни тех, кто этого от Него ожидает. Я не собираюсь приводить вам много примеров из моей жизни. И Бог знает, что я даже близко не отношусь к категории людей, которые испытывали настоящие гонения. Но так или иначе, каждый пастор подвергался каким-то преследованиям, возможно, со стороны диаконов, членов церкви, посторонних людей и так далее. Все мы испытывали это. Позвольте мне сказать вот что. Многие годы я видел, как люди нападали на меня по той или иной причине. Ложно обвиняли меня, говорили мне злые слова, как об этом говорит Писание. Они делали это и публично, и лично. И вот в процессе всего этого Господь показал мне. Будь спокойным. Не мсти. Не защищай себя. И ты увидишь, что я сделаю. Я сказал, я здесь, чтобы сказать вам, каждый раз, когда такое со мной происходило, я старался быть спокойным и не мстить. Вы спросите меня, испытал ли я в тот момент любовь по отношению к тем людям? Нет. Мне нужно было сначала разобраться с этим делом. Мне нужно было с этим разобраться, особенно если это было что-то шокирующее. Но я мог с этим разобраться. Я спокойно наблюдал за тем, как действовал Бог. Так что я хочу встать перед Богом на колени и сказать Ему, «Мне нечем хвалиться, за исключением того, что делаешь Ты. Бог — это ваша защита. Бог защитит вас». И знаете, что происходит? Я видел, что бывает с людьми, которые нападают на детей Божьих. Я видел, что происходило с людьми, которые нападали на меня из-за того, что я сказал, о чем я проповедовал, или за то, как я живу, либо за что-то еще. Иногда они делали это просто из зависти. И знаете, что происходило? Я никогда не мстил и не защищал себя. Я просто говорил, «Хорошо, Бог, я оставляю это тебе». Им было бы намного легче, если бы вместо Бога им отомстил я. Потому что, послушайте, Бог позволяет этому происходить, я могу сказать следующее. Каждый раз, когда Он позволял происходить такому в моей жизни, это всегда оборачивалось к моему благу. Абсолютно. Это испытывало мою веру, очищало мою жизнь, привлекало мое внимание к тем вещам в моей жизни, над которыми мне нужно было работать. И знаете, что сделали эти испытания? Они оснастили меня, и за эти годы я стал лучше служить Богу. Этому послужили не комфорт и удовольствие, но трудности, испытания, гонения, горести, непонимание и все остальное. Если мы с вами будем правильно реагировать на все это, то каждый раз это будет обращено к нашему благу. Так что послушайте, не надо мстить, не надо защищать себя и не надо испытывать гнев, горечь, обиду и враждебность. Позвольте Небесному Отцу разобраться с теми, кто вас преследует. И знаете что? Вы можете радоваться, потому что вы отдаете все это Богу. Говорю вам, вы можете с этим справиться. Когда вы отдаете это Ему, вы можете радоваться. Вы говорите, «Я радуюсь, потому что Ты, Господь, разберешься с этим. Я радуюсь тому, что Ты сделаешь в этой ситуации». И смотрите, вам не нужно мстить и защищать себя. Вам нужно просто продолжать делать то, к чему вас призвал Бог. И тогда вы увидите, как Бог будет действовать в этих обстоятельствах и ситуациях. Вот что происходит. Ваша вера становится все сильнее, сильнее и сильнее. Потому что что происходит? Бог доказывает вам, что Он истинен и верен в вашей жизни посреди всего происходящего. Так что если вы забудете все остальное, то запомните хотя бы одно. Спокойно наблюдайте, как Бог будет действовать в вашей жизни. И, конечно же, бывает так, что нам не избежать гонений, и нам такие времена надо просто взывать к Богу. Когда приходят неблагоприятные обстоятельства, надо просто взывать к Богу. И сейчас я вспоминаю стихи из псалмов, и вы можете найти те из них, которые говорят о взывании к Богу. Помните о том, что написано в Евангелии от Матфея 10:23. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Так что иногда вам надо выходить из некоторых ситуаций. В Библии сказано, что мы должны взывать к Богу. Когда мы взываем к Богу, тогда Он вмешивается в ситуацию, и вы видите, как Его рука действует могущественным образом. И вот я думаю о том, что Иисус говорит здесь. Посмотрите, что Он говорит в Матфея 5:11-12. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Почему? Потому что велика награда ваша на небесах. Так вот, послушайте. Одной из причин вашей радости является обещание Божьих наград. Я хочу, чтобы мы увидели, что это за награды. Сейчас я не буду говорить, что это за награды, потому что наступит день, когда вы отправитесь на небеса, и Бог даст вам их. Но помимо будущих наград существуют и те, которые есть у вас сегодня. Бог обещал нам награды и сказал, «Велика ваша награда на небесах». Разве не интересно, что Он говорит о том, что если мы перенесем гонения, проявив терпение, стойкость и непоколебимость, то Бог даст нам за это великую награду. Но также я хотел бы, чтобы вы отметили для себя что-то еще. Наша будущая награда — это одна из причин нашей благодарности. Я хочу, чтобы мы открыли 1 Петра. Давайте посмотрим 4 главу.
1: 4.
0: Смотрите, мы говорим о наградах. Мы помним, что они принадлежат нам. Нас ждут великие награды на небесах. Но что насчет сегодняшнего дня? Что насчет того, что происходит прямо сейчас? Первое послание Петра, 4 глава. Давайте начнем с 12 стиха. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». «Если злословят вас за имя Христово, то вы блажены, ибо Дух Славы, Дух Божий, почивает на вас». Итак, что же это за награды? Взгляните на этот стих. Награды зависят от той степени, в которой вы разделяете страдания Христа. Понимаете? Одной из причин для нашей с вами радости посреди гонений является факт, что когда в какой-то период жизни мы страдаем ради имени Христова, что бы это ни было, Библия говорит, что в эти моменты мы с вами участвуем в страданиях Христа. Это не значит, что мы занимаем Его место. Это значит, что поскольку Он страдал, то будем страдать и мы. Вот когда крест, гвозди, кровь, страдания становятся для нас реальными, хотя раньше все это было чем-то отдаленным. Помните о том факте, что Иисус был отдан на распятие Своим собственным народом. Когда ваше сердце разбито, когда вы чувствуете себя отвергнутым, когда вы чувствуете, что уже больше не можете вытерпеть словесные и физические оскорбления, когда вы испытываете страдания, именно тогда вы разделяете страдания Христовы. Именно тогда мы испытываем небольшую часть великих страданий Христа. Петр говорит, что мы участвуем в Христовых страданиях. Что же он имеет в виду, говоря об этом в первом послании Петра? 1 Петра 4, 13-14. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь», то есть воздайте Ему великую хвалу и честь, «да и в явлении славы Его, когда Он вернется, возрадуйтесь и восторжествуйте». Теперь смотрите, если злословят, если вас подвергают ложным обвинениям или преследованиям, вас за имя Христова, то вы блажены. Посмотрите, Он не сказал «бедненькие вы», но Он говорит, что вы блажены. Как это? «Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас». И вот что происходит. Подумайте об этом. Он говорит, что одной из причин нашей радости во время гонения является то, что на нас почивает Дух славы. О чем же Он говорит? Он говорит о потрясающем ощущении Его присутствия. Он говорит о неописуемой близости, интимности и о потрясающем сознании Его присутствия в эти моменты. Он говорит, что это особенное сияние присутствия Божьего в нас. Он говорит, радуйтесь, потому что что-то происходит в вас. Вы испытываете потрясающее ощущение близости к Богу, которого у вас нет в другие времена. Вы осознаете присутствие и силу Божью в своей жизни. Он говорит о том, что вы знаете обо всем этом в своем сердце, и благодаря этому можете радоваться посреди самых трудных испытаний. А сейчас я хотел бы прочитать вам вкратце о том, что сказал своей жене доктор Билл Брайт перед своей смертью. В течение 3 лет он страдал от болезни, из-за которой он не мог дышать. Он жил с помощью кислородного аппарата. Он был одним из самых благочестивых людей из всех, кого я знал в своей жизни, одним из величайших служителей Божьих и одним из величайших христиан, которых я знал. Послушайте, его жена сказала ему, и я записал это, чтобы не допустить ошибки при цитировании. «Билл, как ты думаешь, почему ты так страдаешь? Почему Бог проводит тебя через это?» И вот каким был ответ этого благочестивого человека. «Я не страдаю. Все зависит от определения страдания. То, что испытываю я, не идет ни в какое сравнение с тем, что пережил Иисус во время своего распятия. Биллу все время приходилось делать вдохи из аппарата. Иисус не заслужил своих страданий. Его изувечили до неузнаваемости. В 6 часов он умирал, задыхаясь на кресте. Он понес грехи всего мира, был оставлен Богом из-за наших грехов, потому что не было другого пути искупления человечества. Вспомни Петра, который был распят вниз головой. Вспомни, как Павел подвергался гонениям, и как, в конце концов, ему отрубили голову. Все ученики испытывали гонения и приняли мученическую смерть за исключением Иоанна, который был изгнан. В течение веков было так много мучеников, так что то, что испытываю я, совсем незначительно. И вот он лежал на своей кровати и умирал. 3 года он прожил на кислородном аппарате и подходил к концу своей жизни. Он сказал, что его страдания незначительны. Я лежу на своей кровати, окруженный людьми, которые меня любят. С человеческой точки зрения это неприятно, но Бог дает нам испытания по силам. Просто нам нужно прибегать к Его благодати. Его последней молитвой было: «О Отец Небесный, как Ты велик!» Вот такая история. Это свидетельство о человеке, который мог радоваться посреди ужасного страдания. Можете ли вы радоваться? Да, можете. Если вы знаете, что такое радоваться, если вы знаете, почему вы радуетесь. Ваша вера подвергается испытанию. Ваша жизнь очищается, и Бог готовит вас для великого служения. В этом процессе вы испытываете потрясающее ощущение присутствия Божьего, близости с Богом, в вашем духе сияние славы. И вы знаете, что Бог делает что-то хорошее, преображая вас в образ своего Сына. Каждый вздох, каждое действие, каждая минута под контролем Бога. Вот какой вопрос нам надо задать себе. Как мы будем реагировать, когда люди станут дурно обращаться с нами, гнать нас и всячески злословить и ложно обвинять нас из-за Христа? Как мы будем реагировать на все это? Сможем ли мы сказать те же слова, что Иисус? Да, и я буду при этом блажен. Может быть, некоторые, придя сегодня домой, подвергнутся гонению. Может быть, вы уйдете на работу завтра утром, и там вас подвергнут преследованию. Или, может, вы пойдете в школу, где бы это ни было. Может быть, вы подвергнетесь преследованиям со стороны того, кого вы даже не знаете. Сможете ли вы сказать тогда: «Спасибо, Господь, я благословляю Тебя и воздаю хвалу Иисусу». Если вы скажете так, то ваше внимание переместится с гонителя на Отца. О чем вы станете думать тогда? Вы станете думать, это испытание испытывает мою веру, очищает мою жизнь. Сам бы я, конечно, не выбрал такое, но это очищает мою жизнь. Все зависит от выбора, который мы делаем. Моя молитва о том, чтобы мы всегда делали правильный выбор. Аминь. Аминь. Отец, мы благодарны Тебе за Твою любовь к нам. Бывали времена, когда мы жаловались, стонали и обвиняли всех и вся. И мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам ясное понимание о том, что мы можем радоваться и быть благодарными Тебе, что Ты можешь осиять наши лица Своей славой посреди трудностей, горести и испытаний. И через все это Ты привлекаешь людей к Себе. Моя молитва в этот час о том, чтобы неспасенные люди осознали, что им нужно принять Христа как своего Спасителя. Я молюсь о том, чтобы те, кто не является членами этой общины, но кто говорит, что хочет быть зрелыми и возросшими, чтобы они имели достаточно храбрости сказать: «Господь, я хочу быть послушным Тебе сегодня. Я хочу присоединиться к людям, которые хотят жить благочестивой и святой жизнью. Боже, я хочу быть Твоим сосудом, который бы служил Тебе по максимуму. Во имя Иисуса. Аминь».

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Гордость и смирение». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на размышлении. И если это так, если это действительно точно, что ты получил все подарки, то почему ты вообще хвалишься, что ты их как подарки не получил? Ведь это парадокс. Если мне кто-то подарит 1 000 000 евро, то я не могу похлопать себя по плечу и сказать: «Ты, парень, молодец, ты это действительно отлично сделал. Как я преуспел! Посмотрите на меня! Вот чего я в жизни добился!» Это была бы бессмыслица. Или возьмем пример попроще. Допустим, я имею брата, который занимается выжиганием по дереву. И он выжег для меня хороший текст из Слова Божьего. Конечно, я могу его поставить на своем рабочем столе и радоваться этому искусству, но я не могу сказать, как прекрасно я это сделал. Я вообще это не делал, но получил это изделие в подарок. И тот факт, что я получил этот подарок, не является для меня достижением. Я горжусь, что имею такого талантливого брата, который так прекрасно исполнил это изделие. Но я не горжусь, конечно, собой. Итак, если я действительно получил этот подарок, то не имею повода себя хвалить. Но несмотря на это, мы все же так делаем. Возможно, не так явно, не так грубо, чтобы мы перед всеми людьми не показывали или объявляли, что мы большие люди. Это стало бы постоянно бросаться в глаза и вызывало бы обратную реакцию. Я хочу еще раз просмотреть примеры и поставить вопрос. Высокомерие или невысокомерие? Это действительно внешне невозможно различить. Собственно говоря, это мы, то есть каждый из нас, может сам констатировать. Если я рассказываю о том, что Бог сделал в моей жизни, то я рассказываю об этом потому, чтобы других ободрить и воздать Богу славу. Я спрашиваю, говорю ли я о том, что Бог через меня сделал, то практически я говорю о моей вере, о моем послушании, о моем усердии в молитве, о моей преданности, которая в сущности была предпосылкой к тому, что Бог меня так благословил. Если мы хвастаемся, то это падение. Независимо от того, делаем мы это умело или неумело, но мы в этом обкрадываем Бога в славе. Возможно, кому-то придет мысль, как же это в действительности выглядит, важно ли это в самом деле. Если бы я не веровал, если бы я не был послушным, что было бы тогда? Тогда Бог не мог бы влиять. И если я в чем-то участвовал, то не могу ли я этим также гордиться? Разве это не так, чтобы как Бог, так и человек в чем-то участвовали, когда Бог действует? Так, это бесспорно правильно. Это фактически так, что Бог на основании веры человека в одном деле может принимать участие, а в другом деле может не принимать участие. На основании преданности человека Бог может его изменить, и на основании ложной преданности другого ничего не может сделать. Но мы должны на это немного относительно смотреть. Еще раз вернемся к примеру с миллионом, который мне так и не подарили. Но если мне кто-то подарит 1 000 000 евро, то я должен его, конечно, принять. Если я от него откажусь, то подарок будет недействительным. Точно так и все те, кто не примет подарка, не будет его иметь. С моей стороны было бы совершенно неверно, если я скажу: «Друзья, я получил в подарок 1 000 000 евро, поэтому можете с меня взять пример». Или, если врач спасает мне жизнь, благодаря

на одном примере. Все люди являются перед Богом нищими. Мартин Лютер познал это совершенно точно. Его последние слова перед смертью гласят: «Это правда, мы нищие, это правда». Это было его главное познание, что мы, люди, в действительности ничего не можем принести Богу, совершенно ничего, потому что мы перед Богом нищие. А в дополнение к нашей нищете мы страдаем смертельной болезнью. А теперь для всех нас открыты двери, прекрасный дворец царя царей в Царство Небесное, которым является сам Господь Иисус. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, в главе 4, стих 17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», то есть в лице Иисуса пришло на землю. Выражение «Царство Небесное» встречается в различных вариантах в Новом Завете и только в Евангелии от Матфея 32 раза. Причем по вариантам «Царство Небесное» 22 раза, «Царстве Небесном» 6 раз, «Царство Небесного» 2 раза, «Царству Небесному» 1 раз, «Царствия Небесного» 1 раз, итого 32 раза. Можете это проверить. Что означает борьба? Ответ мы имеем в Евангелии от Матфея в главе 4, стих 17 и в главе 11, стих 12. Читаю Матфея 4, 17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». В Царстве Небесном Иисус имеет себя в виду. В лице Иисуса Царство Небесное пришло на землю к людям. А дальше евангелист Матфей говорит, что это Царство Небесное следует брать силою, как читаем в Евангелии от Матфея 11, стих 12. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают, привлекают его к себе». Это говорит о том, что в Царство Небесное можно войти только через жертву Господа Иисуса. Для этого жертву Иисуса нужно сделать через веру своей собственностью, а для этого нужна борьба, нужно победить свое неверие. А теперь я спрашиваю всех: много ли принесли в жертву все те, кто через веру проник в Царство Небесное? В действительности абсолютно ничего. Они просто дали Небесному Отцу возможность одарить себя наследством нетленным, которое хранится на небесах, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стих 17. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Итак, мы видим, хотя это является непременной истиной, но если мы не подарим себя Богу, если мы Ему не доверяем, если мы Ему не послушны, тогда Он не может нам ничего дать, никакие дары и так далее. Это значит, что мы передвинули наши акценты и так ведем себя, что принятие нами даров от Бога, которые Он все же нам дарит, являются решающим, и мы этим хвалимся. Но самое странное, что при всем этом мы ставим Бога на задний план и не считаемся с Ним. При таком поведении мы обкрадываем Бога в славе, не обращая внимания на тот факт, что это очень рискованно. При таком поведении есть нечто, что делает нашу жизнь веры бессильной, как об этом читаем у Иакова в главе 4, стих 6. «Бог гордым противится,
а смиренным

0: дает благодать. Господь Иисус может нас использовать на служении, если мы будем Ему покорны. Когда мы действительно охватим нашим сердцем, «Я ничего не имею, помимо того, что Бог мне подарил». Это первый и важнейший шаг. К сожалению, этот шаг для нас, верующих, внешне не виден. Поэтому этот шаг нуждается в том, чтобы мы постоянно проводили его перед нашими глазами. Я думаю, что многие из вас, как и я, прошли в своей жизни веры такие ситуации или фазы, когда мы приходили к заключению: «Я дальше не иду, я не могу выбраться из этой дыры, этого я больше не смогу». В таких ситуациях мы отдаем все наши дела в руки Бога и смотрим, как Бог чудесным образом выводит нас из этого положения. Сегодня это положение, что мы свободны, совершенно очевидно, но мы это забыли, потому что имеем этот так называемый луковый синдром. А вы не знаете, что это такое? Я могу это освежить в вашей памяти на основании книги «Числа», глава 11. Что такое луковый синдром? Израиль находится в пустыне и начинает роптать и проявлять недовольство, как читаем в главе 11 стихи 4 по 6. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: „Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших“. Всех читателей Библии, которые внимательно читают Ветхий Завет, это мерило израильтян наверняка удивит, что сыны Израилевы могли вспомнить только о луке и огурцах, хотя в действительности в книге «Исход» о них вообще не было речи. Там шла речь о надзирателях, которые их били, избивали их до смерти. Там шла речь о рабском труде и что они вопияли к Богу, что они дошли до границы своей жизни. Это то, что мы слышим в Египте. И это они совершенно забыли. Похоже, что они не могли об этом даже больше вспомнить. Египет – это для них горшки с мясом и лук с огурцами и чесноком. Это то, что я имею в виду под названием «луковый синдром». У нас, верующих, к сожалению, тоже так бывает, что мы даже не вспоминаем о надзирателях, о рабстве. Так что мы можем только вспоминать о каких-нибудь совершенно незначительных мелочах, и вследствие этого бываем Богу неблагодарны и легко становимся высокомерными, потому что забыли, что Он в действительности для нас сделал. А это очень рискованно. Мы видим, к чему это приводит. Израиль имел теперь свободу от рабства, имел вдоволь еды, что было так очевидно. Но они этого уже не замечали. Тот факт, что в пустыне у них не было этого жалкого лука, было, по их мнению, возмутительным. И это они взяли за основу, чтобы вернуться в Египет. И если бы Бог не вмешался, то они приземлились бы снова в Египте и в рабстве продолжали бы обжигать кирпичи. Это был бы конец их песни. Почему? Из-за отсутствия смирения, веры и послушания Господу Иисусу. Апостол Павел никогда этого не забывал и является для нас в этом вопросе великим примером. Не стесняясь, он рассказывает о себе в первом послании Тимофею в главе 1 в стихах 15 и 16. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Павел говорит это не ради громких фраз. Его свидетельство – это не пустая фраза. Но эти слова выходили из его сердца. Он знал, о чем он говорил. И это есть то, что для нас тоже очень важно, что мы не должны забывать. Недавно я слышал по этому вопросу иллюстрированную историю. Я не знаю, где это произошло, и не пытался это выяснять. В какой-то стране высший министр, сегодня это будет премьер-министр царского двора, имел большое количество врагов. Его судьба похожа на судьбу Даниила. Эти враги имели цель при случае убить премьера-министра. Они искали, не найдут ли что-нибудь такое, в чем они могли бы его запятнать, но не находили никакого повода для обвинения. За ним заметили лишь одно уникальное дело. Этот премьер-министр каждый день в одно и то же время исчезал в своей комнате. А когда они подкрадывались к его двери и наблюдали за ним через замочную скважину, то замечали следующее. Он стоял перед открытым сундуком и что-то в этом сундуке делал. Так это повторялось несколько дней. Для них это было слишком подозрительно, поэтому они сообщили об этом царю. В один прекрасный день они ждали, когда он снова откроет свой сундук, и в этот момент ворвались в его комнату. Спрятать драгоценности было уже невозможно. Когда они заглянули в сундук, то обнаружили там одни старые тряпки. Теперь они его спрашивают, что это вообще такое? Что это ты здесь делаешь? Ты хранишь в своей каморке кучу тряпок, каждый день открываешь сундук и копаешься в этих тряпках. Можешь ты нам рассказать, что это вообще такое? Тогда он говорит, да, я могу вам это рассказать. Прежде чем я стал министром, я был нищим. Если бы царь не оказал мне много милости, то я до сих пор был бы, наверное, нищим. И чтобы я никогда об этом не забывал, то храню эти тряпки, положил их в этот сундук и каждый день открываю его, чтобы мне держать свое прошлое перед глазами. И где я был бы сегодня еще, если бы царь не оказал мне свою милость?» Конец цитаты. Я нахожу это объяснение очень метким. И если мы в переносном смысле станем это делать, то нам было бы значительно легче смиряться и не предаваться этому луковичному синдрому, но быть действительно благодарными Богу и оставаться смиренными за то, что Он для нас сделал. Ибо это истина, кто бы мы сегодня были. Сколько из нас не стали бы вообще ходить в собрание, если бы Господь Иисус не принимал участие, если бы Он не оказывал нам милость? Кто мы, что хвалим себя, тогда как Бог нас одарил? Это первый решающий шаг. И я думаю также, что есть еще два дальнейших шага, которые я коротко хочу здесь охватить. Эти два шага нам показывает Слово Божие, и они действительно более или менее являются следствием первого шага. В Второй шаг, который нам может помочь в смирении, мы находим в послании Римлянам в главе 12 стих 16, вторая часть. «Не высокомудрствуйте, но придерживайтесь к низкому, не считайте себя мудрыми». Это выражение можно также перевести словом «унижайтесь» или «будьте настроены к покорности». В мире это нормально, как сказал Иисус, что каждый пытается поставить себя на передний план, добиться для себя лучшего места, лучшей позиции, одерживать верх над другими, выискивать у других ошибки, выставлять себя в лучшем свете. В мире это нормально, но Иисус говорит: «Больший из вас, да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 11 и 12. В церкви Иисуса не должно быть, как в мире, чтобы мы стремились к высокому положению, чтобы мы заботились о нашей славе, чтобы мы заботились о нашем влиянии, о нашем авторитете или еще о чем-то. Но кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Евангелие от Марка, глава 9, стих 35. Это принцип, который в действительности нам указывает, что мы все нищие и остаемся в этом положении. Мы все спасены по Божьей благодати, и все, что мы имеем, является намного больше, чем мы заслужили. Поэтому для нас должно быть все равно, пользуемся ли мы большей репутацией, чем этот брат или та сестра, имеем ли мы положение, благодаря которого мы должны в действительности стоять немного больше на переднем плане. Для нас это должно быть все равно. И это тоже освобождает, если мы полностью предаемся Богу и станем Его возвышать. Если мы действительно пришли к тому, что поняли, если вообще ничего не получается, то это не наше дело, а заботится об этом Господь Иисус. Мы можем этот вопрос смело предоставить Господу Иисусу и ждать, если Ему угодно, то Он нас возвысит, как мы выше читали в первом послании Петра, глава 5, стих 6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Мы не должны заботиться о том, что думает обо мне брат или сестра, и пытаться через соответствующее поведение или соответствующее высказывание представить себя более духовным или богатым верой. Это мы вполне можем предоставить Господу Иисусу. Конечно, это не говорит о том, что мы не должны иметь смелость свидетельствовать о том, что Иисус в нас совершил. Но не о том, что Иисус сделал в нас благодаря тому, что мы такие славные, такие благочестивые и так далее. А теперь последний пункт. Вернемся еще раз к Павлу. Вернемся к тому, о чем я выше упоминал. Бог должен допустить в нашей жизни некоторые вещи. Я иногда думаю, что такие ситуации встречаются у каждого из нас в меньшей или более выраженной мере. Но, к сожалению, никто из нас, ни сам Павел, как бы он много не благоухал в Боге, как бы он много не возрастал в вере, имея это познание, но никто из нас не защищен от гордости и высокомерия. Поэтому Бог должен все же в нашей жизни, как и у Павла, допускать унижение. А для этого унижения Бог допускает по отношению к нам наказание, как читаем в послании евреям в главе 12, стих 11. «В Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Ясно, что в первый момент унижение не кажется для нас чем-то приятным. По этому поводу псалмописец в псалме 118 говорит в стихе 67: «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Для нашего смирения Бог должен иногда допускать унижения в нашей жизни, как об этом читаем в этом же псалме, в стихе 75. «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и в верности Ты смирил меня, а вернее, по справедливости Ты наказал меня». Бог делает это верно и хорошо, когда Он унижает и смиряет нас. Он делает это потому, что Он нас жалеет, и чтобы нас вытащить из плотского мышления. Он знает, что без Его вмешательства мы не достигнем желаемого Богом духовного уровня. Он знает, в чем мы нуждаемся». А мы должны со своей стороны, как Павел, сказать «да». Мы должны к воспитанию Бога иметь это «да», если Он допустит особое унижение в нашей жизни. Мы не должны против этого возмущаться или досадовать, что мы теперь выставлены перед другими на показ. Мы не должны досадовать, что оказались в странном свете. Но почему мы это не воспринимаем должным образом? Чаще всего это только мелочи, но иногда Бог допускает в нашей жизни и большие унижения, причем с радостью к познанию. Конечно, другие думают обо мне в таком случае намного лучше, как это в действительности было бы уместно. Но Бог, можно сказать, подарил мне подходящий случай, чтобы немного поцарапать мое лицо, чтобы снять с меня маску и уменьшить мою славу. Почему мы в таком случае не радуемся этому и не имеем к этому необходимое «да»? Я думаю, если бы мы имели это «да» к тому, что Бог унижает нас своей верности, то в дальнейшем нам это очень помогло бы. Поэтому Он должен это делать. Он должен это иногда просто допускать, потому что в противном случае мы сбились бы с пути следования за Иисусом, потому что все духовные дары, которые Он нам подарил, мы разбазарили бы, совершенно уничтожили бы, если бы Он не смирял нас в Своей верности. Аминь.
1: В Сиэтле полночь.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
3: Я благодарю Бога, житого праведника, за нашего брата Майкла Гатта, который всю свою жизнь посвятил служению Господу, Церкви и людям, не знающим Бога. Так Бог его жизнь устроил, что он это может, у него это получается, и Бог его благословляет. И мы рады, что он был вместе с нами, и что он молился вместе с нами. Я верю, что Господь слышал и его молитву, и молитву каждого из нас. Иначе мы бы не молились. Иначе бы мы просто сотрясали воздух впустую. Но будучи верующими в живого Бога, мы молимся с уверенностью, мы молимся с надеждой и верим, что однажды, так или иначе, Господь нам ответит. Номер 270. О, молитва, о, молитва, в жизни Богом ты дана, в скорбной жизни среди битвы поднимала ты меня. Темной ночью я не спал, на коленях все стоял и душою с Богом говорил. Ты услышь меня, мой Бог, среди жизненных тревог –

Садитесь, братья и сестры. Слова такие, которые мы спели, вроде как про нас, вроде как про наше время. За окном бушует ветер, хлещет снегом ледяным. И такой же бурей в сердце в этот вечер я томим. Что-то подобное происходит иногда и в нашей жизни. И как хорошо, что у нас есть тот, которому мы можем молиться, который слышит нас и помогает нам. Хор.

0: паузы долго не продержится, и где-то после воскресенья потихонечку градус за градусом будет повышаться температура. Так что наше следующее собрание будет в воскресенье утром в 10 часов и днем в 3 вечера в 6 с вечерей Господней, во вторник и в четверг в 18:30, по средам у нас в 8 часов утра церковная молитва. Сейчас идут у нас такие активные разговоры о том, чтобы, ну, может быть, как-то внести некоторые коррективы в наше служение, как-то, молитесь, чтобы Бог дал нам видение для нашей церкви Дом Евангелия, чтобы нам использовать максимально тот резерв, те возможности, которые у нас есть. И сегодня у нас была замечательная такой семинар, брат Рэнди, о церкви для пасторов утром после молитвы. Такая тема большая, такая очень актуальная тема. Как нам быть? И какая наша роль в этом мире? И то, что есть, и такие, какие мы есть, это что, уже все? И ничего больше? И так и будем, пока Господь не придет. Молитесь, потому что у нас будет в понедельник пасторский совет, потом будет у нас братский совет. Молимся, и вы молитесь, поддерживайте нас. Как я сегодня позвонил одному брату во Львов, а он говорит: братья, мы поддерживаем ваши руки, как Ор и Аарон. Я говорю: и слава Богу, спасибо вам за то, что вы вот так вот понимаете, что мы друг без друга, ну, никак не можем, что мы должны друг друга поддерживать в нашей молитве. Есть просьба помолиться за здоровье сестры Нади. Есть просьба, есть большие проблемы и дома, и на работе, сестра Татьяна. И прошу помолиться, чтобы Бог послал работу на полдня водителем на легковой машине. Ну, тут даже есть телефон. Вот если вдруг кому-нибудь нужен персональный водитель, Степан Яковлевич, вам не надо личный водитель? Не надо. О, вы пока пешком ходите, да? Слава Богу. Ну, телефон есть. Может быть, кто-нибудь знает, вот, что ищут где-то такого водителя. Давайте помолимся, братья и сестры. Господь и Бог наш, мы так благодарны Тебе за этот вечер. Мы действительно отдыхаем, когда приходим на это место, когда можем слышать Твое слово, когда мы можем помолиться, успокаивается наша душа. Господи, все наши горести, переживания как-то отдаляются. Господи, мы как-то испытываем особую радость во Святом Духе, что мы дети Божии, что мы искуплены кровью нашего Господа, что Бог имеет к нам отношение, что Он любит нас и заботится о нас, что у Него такие планы для нашего будущего. Господи, дай, может быть, и нам быть более ревностными в любви к Тебе, к народу Божьему, к труду на Ниве Божией, чтобы нам тоже как-то обновиться, чтобы, так как страна наша хочет обновиться, Господи, чтобы как-то было по-другому, чтобы было как-то лучше. Может быть, и нам стоит иногда думать об этом и молиться. Господи, может быть, и нам как-то по-другому, и нам как-то больше проявить ревности в нашем труде, в нашем служении. Помоги нам, Господи. Дай нам Твой совет, дай нам Твое видение, потому что это дело Божие, и без Тебя мы ничего не можем делать. Услыши нас, просим об этих нуждах, которые в этих записках, и за здоровье сестры Нади, и за Татьяну, которая вот имеет и дома проблемы, и на работе. Заступись за нее, Господь. Пошли Твою помощь, Твою защиту и охрану. Услыши нас, благослови нашу страну, в которой мы живем, начальство и власти. Господи, не допусти вновь такого напряжения, чтобы пролилась кровь, чтобы люди были убитые. О, Господь, таком мире, мы думали, что нету лучше, как у нас. Ну вот теперь такое переживание. Это тоже испытание для народа, для страны и для Церкви Божьей. Пошли Твою благодать. Мы просим Тебя и наши семьи, детей и внуков наших благослови. И теперь в дороге нас храни от всякого зла и несчастья. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим приветствуем друг друга. Будем расходиться. Да благословит всех вас Господь. Спасибо, что пришли.
1: Мир вам, дорогі брати і сестри. Ми наше служіння перед лицем Божим розпочнемо з молитви. Попросимо Божого благословіння. Отче Небесний, ми тобі щиро дякуємо за ще одну можливість бути разом в цьому спілкуванні, в цей морозний вечірній час. Ми дякуємо тобі, Господи, що ти дав бажання, сили, здоров'я. Ось ми разом ми хочемо, щоб ти нас благословив, і через твоє слово ти потішив наше серця, щоб ми могли прославити твоє святе ім'я, тому що ти достойний слави, честі і поклоніння. Поблагослови нас у цей вечірній час. Поблагослови тих всіх наших братів і сестер, які в трудностях, переживаннях, хворобах, підтримай народ свій. Благослови, Господь, і нас, і хай ім'я Твоє буде звеличене в цей вечірній час, ім'я нашого Бога, Отця, і Сина, і Духа Святого. Амінь. Ми всі разом, брати і сестри, ще прославимо ім'я Господа. Перший номер улюблена євангельська пісня. Брате, знову нагадай про святу любов, про Ісусові слова. Розкажи нам знов, спів любові л'ється, дух до неба рветься.

Евангелие от Матфея, 26 глава, мы прочитаем с 26 стиха. «И когда они ели, это ученики нашего Господа Иисуса Христа, это была их последняя вечеря перед страданиями и смертью нашего Господа, это была прощальная вечеря, это когда они были все вместе. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Понятно, что тут была некоторая неожиданность. Вечеря шла своим чередом –

такой простой форме, при помощи таких простых предметов, понятных, знакомых, постоянно употребляемых, Господь Иисус созидает невероятное сооружение, невероятный завет. И говорит о том, что этот хлеб, который преломляется, это его тело, а чаша с вином – это его кровь, кровь нового завета. Дорогие братья и сестры, мы утром вспоминали о голгофских страданиях нашего Господа, и сегодня вечером тоже. Мы также будем преломлять хлеб, мы также будем делиться вот этой чашей с вином, чтобы вспомнить, чтобы не забыть, чтобы еще раз взглянуть на Голгофу, чтобы осознать и прочувствовать до глубины души, как велика Божья любовь и как велик Бог в своей премудрости и в своем совершенстве, и каким образом Он решил эту проблему греха, проблему нашей жизни и нашей смерти. И какая удивительная Божья благодать для всех и для каждого, что то, чего не могли мы совершить, совершил Господь. С нашей стороны мы просто принимаем эту благодать. Мы пользуемся этим правом, этой заслугой. Мы пользуемся вот этим плодом страданий нашего Господа ради спасения нашей души. Бог любит всех и каждого. И эта вечеря Господня, этот ломимый хлеб и чаша с вином будет напоминанием этому миру и каждому грешнику до последнего момента. Апостол Павел говорит, что всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Когда-то будет последний момент, когда та или другая церковь или все вместе в какое-то время соберутся за этим столом, совершат эту вечерю Господню, и она может быть последней в истории этого мира, в истории церкви, существующей на этой земле. И наш Господь совершит свое самое лучшее, самое прекрасное обетование, данное церкви. И когда пойду и приготовлю вам место, приду и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Вот такая любовь Божия. Поэтому пусть Господь нас благословит. Сейчас хор прославит Господа, а мы будем с вами готовиться к участию в вечере Господней. И да благословит нас Бог.

Я так понимаю, что песни – это чьи-то дети. Кто-то выносил их в своем сердце, в своей душе. И однажды они родились, эти дети, чьи-то песни, и достигли нас, и мы слышим их такими, какими они есть. Очень благодарим за эту замечательную песню. Кто-то тоже ее родил, как и многие другие. На всех уголках земного шара, там, где есть верующие люди, поют христианские песни. Я вчера такой эпизод, там где-то в Новой Зеландии какой-то вулкан пробудился. Там приехали корреспонденты, снимали этот кратер, эту бушующую лаву. А там люди живут, а люди переживают, а люди волнуются, их спрашивают, как вы, не страшно вам тут? Конечно же, страшно, конечно же. И потом, когда они улетали, кто-то, может быть, видел, это интересно. Это племя, это эти люди этого острова небольшого собрались на берегу вот этого океана, вертолет улетает, и они начали петь. Я сказал, жена, послушай, они поют псалом. Они поют псалом, так как мы поем. Нас много, и мы такие разные, и песни наши разные, но во всех наших песнях, и во всех мыслях наших, и в самой жизни, в центре всего, это Господь Иисус Христос. Мы очень рады гостям. У нас Василий Давидюк, пастор церкви, недалеко, на левом берегу. Павел Давидюк, это директор украинского объединения «Свет на Востоке», я так понимаю, если я правильно передаю. Я утром говорил за Вальдемара Цорна. То, что я говорил о нем утром, я не могу сказать вечером, потому что он этого не любит. Я многое наговорил. А сейчас я просто хочу сказать, он есть. Он среди нас, я его приглашаю к слову. Пусть Господь его благословит.

0: Голгофу, нагадаю, той хрест Голгофський, де було звершено наше спасіння, де Господь Ісус помер за нас, поніс на собі тягар нашого гріха, пролив свою святу пречисту кров, яка омиває нас від усякого гріха. Господь, нехай Твоє святе ім'я буде звеличене і прославлене в цей вечір. І Слово Твоє благослови, і спів хору, і наш загальний спів, і молитви наші почуй. І благослови тих, кого немає з нами, Господи, хто в різних обставинах життя. Підтримай і відвідай там, де вони є. Нехай Твоя свята рука буде над нами. Нехай Твій Дух Святий об'єднує нас в одному бажанні прославити Твоє святе ім'я. Почуй нас, просимо за нашу країну, за нашу державу, за наш народ. Пошли мир і спокій. І саме головне, Господи, збережи цю свободу, якою ми користуємося для проповіді Євангелія, тому що багато грішників не знають Тебе, далекі від Тебе, Господи, і через свою зневіру приречені на вічну загибель. Але Ти бажаєш, щоб усі люди були спасенні. Почуй нас, благослови нас, і нехай Тобі буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий.
1: В Сіетлі час ночі.
2: В ефірі радіо «На путі».
1: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
3: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
4: о той или иной теме.
3: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
5: Страдания Христа, часть 2. В прошлой передаче мы сделали свой акцент на книге пророка Исаии, 53 главе, где детально описаны страдания Христа. Что претерпел Иисус, который не совершил ни одного греха, у которого не было на устах лжи, что Он претерпел за нас. Был презираем, муж скорбей, изведавший болезни, мучим, изъязлен был. Его избили до полусмерти перед тем, как его распяли на кресте. Пробили ноги и руки. Так распинали разбойников. Иисус Христос был распят как разбойник, хотя не сделал ничего плохого, сделал Он только и делал хорошее. Но был распят по наущению иудейских начальников. А потом и даже толпа закричала: «Распни его, распни!» Матфея 27 глава, стих 25. Почему Иисус принял такую смерть? Почему жертвы Ветхого Завета не могли уничтожить грех? Евреям 10 глава, с 3 по 6 стих. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, ходя мир, говорит: «Жертвы приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодно тебе». Жертвы животных и любые другие были неприемлемы и не могли решить главную проблему человечества, проблему греха, которая стала главной проблемой со времен Адама. Только Иисус Христос смог ее решить. Только Иисус смог побороть эту проблему. А ее действительно нужно было побороть. Понимаете, что проблему греха не решить как математическую задачу. На листе бумаги мы будем писать 2 плюс 2 умножить на 10 равно. Нет, это не то же самое. Решить проблему греха. Это стать жертвой за наши грехи. И вот только Иисус мог сделать это. Праведный за неправедных сделал это. Где был конец страданий? Конец страданий был на кресте. Луки 23 глава, 44 по 46 стих. Конец страданий Христа. Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа 9. Померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой!» И, сказав это, испустил дух. Конец страданий Христа. Иисус очень сильно пострадал. Был сбит до полусмерти, был распят. Что еще? А то, что на Иисуса свалилась вся человеческая ответственность перед Богом. Все наши грехи стали Его тяжелым грузом. И Он дошел до конца. Он был распят и испустил дух. По обе стороны от Него, слева и справа, были распяты разбойники. Разбойники, которые были на кресте за дело. Ведь они совершали грабежи, были преступниками. Иисус, не сделав ничего плохого, оказался среди них. Конец страданий. Всегда хорошо, когда приходит конец страданиям. Согласны с этим, дорогие друзья? Конец страданий. У Иисуса тоже был конец страданий на кресте. Кто-то конец страданий переживает в своей постели, кто-то еще где-то. А вот Иисус был на кресте. Он был распят за наши грехи. Радостная весть от Марка, 8 глава, 36 по 37 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Что мы ответим? Никакой. Человек не даст выкуп за свою душу. А кто дал выкуп для нас? Иисус Христос. Он искупил наши грехи. Что значит для нас страдание Христа? Знаете, что для многих людей это просто знание. Люди ставят кресты. Люди носят кресты. Потом спорят, должен ли Иисус распятый быть на кресте или нет. Но эти знания не имеют продолжения. Знание — это одно. А воплощение знаний — это совершенно другое. Что дают нам знания о страдании Христа? Мы знаем, какую цену Иисус заплатил за нас. Почему Он должен был заплатить эту цену? Потому что мы были проданы греху. Со времен Адама. Проданы греху. И никто другой не мог нас освободить от этих оков. Иисус выкупил нас на свободу. Цена, заплаченная Иисусом. Вы знаете о Его страданиях. Вы читаете о них. В Слове Божьем вы представляете все это, и вы знаете, какую цену Иисус заплатил за наше спасение, пролив кровь Нового Завета за наши грехи. Цена, которые мы куплены. Первое письмо, Коринфянам 6 глава с 19 по 20 стих. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ведь вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Цена. Дорогая цена. Что стоит дороже нашего спасения? Что есть дороже? Как Иисус сам сказал, что польза человеку, если он весь мир приобретет? То есть даже приобретя весь мир, человек не даст выкуп за свою душу. Поэтому жертва Иисуса Христа, его страдания для нас, это самая большая цена, которую нельзя выразить ни в каком денежном эквиваленте. Это цена, заплаченная за наши грехи, за то, чтобы враги стали друзьями, за то, чтобы пленников освободить. Цена, заплаченная Иисусом через страдания и крест. Эти знания, знания о цене. Зная это не будут просто знания для вас. Эти знания будут всегда перед вашими глазами. Какой ценой мы куплены? Страдания Христа, жертва Христа — это самая большая цена, которая только может быть. Это то, что мы не купим никогда за деньги. Это спасение. Это то, что мы можем приобрести только по вере. Жертва Христа и цена, заплаченная за нас. О, друзья, если вы знаете о жертве Христа, если вы помните об его страданиях, какова ваша жизнь, как мы живем? Живем ли мы как этот мир? Или мы знаем, что мы выкуплены от власти греха, спасенные люди, и должны жить уже по-другому, славя Бога? Как? В телах ваших и душах ваших, которые суть Божья. Евреям 5 глава 7 по 10 стих. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами. Просто представьте вот это вот. Тяжело читать. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию. И, совершившись, делался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. Сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Страдания Христа, его жертва, цена, заплаченная для нас. Все это дало нам спасение вечное. Спасение, которое находится в руках Господа. Страдания Христа позволили этому случиться. И опять мы возвращаемся, а что наша жизнь представляет из себя? Грешим ли мы? Да, все люди грешат. Но, знаете, грешат все по-разному. Все люди грешат. Но как мы будем грешить, когда мы знаем ту цену, заплаченную за нас? Письмо Евреям, 12 глава, стих 3. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». Помыслите. Это то, что нужно для всех нас. Помыслить о том, что Иисус сделал для нас. Какую Он заплатил цену. Кем Он для нас стал. Помыслите, то есть подумайте об Иисусе. Вспомните эту тему страдания Христа. Что сделал Он для нас? Что мы имеем благодаря Ему? Кем мы стали? Тема страданий Христа. Страданий, которые мог перенести только праведный за неправедных. И Иисус сделал это для нас. Слава Иисусу Христу! Мы можем говорить всегда: «Слава Иисусу Христу, Господу нашему, который искупил нас из всякого колена, языка и из всех народов земли, приведя нас к себе, открывшись нам, став для нас Господом и Спасителем». Слава Ему! Это большая тема, которую мы попытались описать в двух передачах, говоря о страданиях и жертве Христа. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

0: В эфире христианская программа «Пробуждение России».
1: Здравствуйте. У микрофона Борис Крошкин. В адрес нашей передачи пришло письмо от Маргариты Николаевны Беззубовой из Самарской области. Послушайте, что она пишет. «Прошу вас, помолитесь обо мне с кем-нибудь из верующих, а если можно, то и в церкви помолитесь за мою семью. Помолитесь о моем муже, чтобы Господь дал ему покаяние и помог перемениться в доброго человека. Помолитесь о моем сыне, чтобы он стал лучше, всегда был здоров и смог найти постоянную работу. Помолитесь о моей снохе и о свахе, чтобы Господь дал им доброе сердце, и чтобы с Божьей помощью все мы жили в мире и в добрых уважительных отношениях. Мне сейчас тяжело, но я молюсь о тех, за кого некому помолиться. Прошу и вас, ради Христа, не откажите в моей просьбе». Сегодня мне хочется порассуждать о священном долге христианина. И так как всякий христианин послан в мир как проповедник Иисуса Христа, апостол Павел призывает верующих нести всем людям мир, любовь и утешение. Вот что написано в Евангелии. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Конечно, далеко не каждый христианин или христианка хорошо знают Священное Писание и все заветы Христа. Тем более, если человек уверовал совсем недавно и руководствуется в своей жизни не знаниями закона Божьего, а добрыми побуждениями своей совести. Иное дело священнослужители – монахи-подвижники или ученые-богословы, посвятившие свою жизнь христианскому вероучению. Кому же более, как не священнику, может быть доступно и понятно состояние нашей души? Недаром Иисус Христос, проповедуя народу, многократно приводил примеры об овцах и о добром пастыре, который не относится к своим подопечным как к большому стаду, а переживает за каждую веренную ему душу. И что больше всего поражает в Евангелии, когда читаешь слова Иисуса Христа о заблудшей овце, это нежность, озабоченность. Пастырь не может забыть об овце, которая отдалилась от стада и просто ушла к другим пастбищам. И речь-то здесь идет не об убытке, а о том, что она ему дорога. Она родилась в его доме и вот теперь ушла. В Евангелии от Иоанна написано: «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». И вот тут выявляется другая черта пастырства. Это уже не только ласка, нежность, сознание, что нет для него ничего дороже этой овцы, и что когда она уйдет, это для него не утрата, а непоправимое горе. Вторая черта – это деятельная, мужественная любовь, защита, заступничество. Поэтому, приходя в церковь или просто встречаясь с верующим человеком, мы невольно рассчитываем на эти добрые качества христианина. Эту мысль поддерживает и пресвитер Олег Владимирович Жедулов, с которым я встретился во Второй Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов.
2: У людей есть такое желание открыть, скажем, свое горе, свое переживание, поделиться с кем-то, не нести это бремя в одиночку. И апостол Иаков говорит: «Заболеет ли кто из вас, пусть позовут пресвитеров, они помолятся, и молитва веры исцелит болящего». И вот, может быть, и поэтому приходят люди со своими переживаниями в церковь. Но в основном я вижу назначение церкви – помогать, лечить, давать благословение людям, которые нуждаются в этом. И еще бы я сказал такое пожелание – молитесь матери, отцы о своих детях, молитесь жены за своих мужей, молитесь мужья за своих жен. Молитва сильно творит чудеса и после смерти. Я убежден, что по молитве церкви Бог пошлет просимое

0: О значимости молитвы верующих всей общины я попросил рассказать пастора церкви в Олимпийской деревне Андрея Лукашина. Послушайте запись.
1: Когда человек один молится, то это, конечно, прекрасно. Но я думаю, что когда общая молитва, она более действенная, более сильная. Я знаю примеры, когда люди подавали записки и через некоторое время приходили и писали благодарственные записки о том, что молитва была услышана Господом, и человек получил выздоровление, исцеление. Причем случаи совершенно различные, начиная просьбой, чтобы Господь послал работу, и кончая просьбой об исцелении от тяжелой болезни, когда врачи уже не могут ничего сделать. Когда вся христианская церковь молится за того человека, то, естественно, конечно, молитвы бывают услышаны. Когда у нас есть какая-то нужда, и мы очень горячо молимся Богу, чтобы Господь исцелил нас или нашего родственника от какой-то болезни, и когда наша молитва бывает услышана, мы часто махаем рукой и говорим: «Да, это случайно». Это очень опасное состояние – получить от Бога просимое и отвернуться от Бога. Ну, людям свойственно забывать доброе. Святой Евангелие говорит, когда люди получали просимое, и в то же время они сомневались в Боге. Вы помните 10 прокаженных, которые получили исцеление от самой страшной болезни? Христос говорит: «Не 10 ли я исцелил, а где же 9?» Мне кажется, это свойственно людям забывать хорошее. Но не так все плохо. Я не хочу сказать, что все люди неблагодарны. Нет, ни в коем случае. Конечно, люди благодарят, но надо больше благодарить. Надо больше вспоминать о милости Господне, что сделал Господь для каждого человека в его жизни.

0: Насколько важна в нашей жизни молитвенная поддержка, рассказывает диакон Центральной Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Олег Иванович Терентьев.
1: Нас Библия учит, что там, где двое или трое соберутся во имя Иисуса Христа, и о чем бы мы ни попросили, Отец Небесный даст нам. Вот Гефсиманский сад. Иисусу Христу необходимо было принять на себя все грехи мира и страдать добровольно за всех людей. И он очень нуждался в поддержке своих друзей, своих учеников и будущих апостолов. Мы обязаны молиться к Отцу Небесному через Иисуса Христа. Да и сам Иисус Христос, видя, как над ним издевались, смеялись, а он просил Отца Небесного: «Отче, прости им, они не знают, что делают».

0: Более 30 лет несет свое молитвенное служение в Центральной Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Вера Петровна Блинова. Когда я читал или слушал рассказы о тех, кто добровольно ушел в монастырь для того, чтобы провести остаток своей жизни в посте и молитве, мне казалось, что это какие-то особые люди. Но познакомившись с Верой Петровной, я увидел в ней самую обыкновенную христианку. Вера Петровна считает себя не вправе отказать человеку в молитве. Меня удивило ее чисто материнское отношение к людям. «Он мне брат, она мне сестра, потому что он для Бога настолько дорог, что Бог отдал за него своего сына, чтобы этот человек, который лично мне, может быть, совсем не нравится, жил, воскрес и вошел в Царство Небесное». На днях я встретился с Верой Петровной и, передав ей письмо Маргариты Николаевны, которое мы зачитали в начале нашей передачи, попросил ее молиться об этой женщине и о ее семье. Вот запись нашей беседы.
1: Христос молился за своих учеников, молился за всех тех, кто после его жизни уже уверовал. Апостолы также молились за церковь свою. Но мне нравится, когда в моей жизни молитва приходит изнутри. Когда я делаю это не по долгу, а когда я делаю это по желанию. Когда нужда какого-то человека захватывает мое сердце, мой внутренний мир, и когда я делаю это с желанием, с удовольствием, и это становится моей даже потребностью. И вот когда я узнала о нужде этой женщины, первое, что появилось в моем сердце, это желание помолиться за эту женщину.
2: Вот когда вы молитесь за кого-то, вы ощущаете, что вы действительно говорите с Богом, и ваша молитва услышана?
1: Когда я молюсь, я не только ощущаю, что я разговариваю с Богом, я верю в это, я знаю это, что Бог здесь присутствует, Бог мой Отец, и никаких сомнений не возникает, что Бог слышит меня. Но когда я молюсь за другого человека, я еще вспоминаю то, что Бог многократно мне помогал через молитвы других людей. Это дает мне еще больше уверенности молиться также за других людей.
2: А за вас кто-то молится?
1: Безусловно, много молятся. Я прошу молиться. В каких-то сложных ситуациях я ощущаю, что кто-то за меня молится. Это бывает очень реально. Ты даже можешь иногда сказать, что именно в этот миг за тебя человек какой-то молится и поддерживает тебя. Это внутреннее такое уверенность и ощущение.

О священном долге каждого христианина и особенно священника высказывается и митрополит Суржский Антоний. Послушайте, что написано по этому поводу в одной из его статей. «Когда я был еще молодым священником, у меня в приходе был человек, от которого я приходил в ужас и отвращение, и внутреннее содрогание. И однако мне было ясно, что если я не могу сказать, что я даю через себя, в себе, место молитве этого человека, если я не могу сказать перед Богом «Он и я едино», я не имею права служить литургию за него. Помню, я приходил в церковь за 2-3 часа перед службой, стоял перед царскими вратами и боролся в своей душе, пока мог, наконец, сказать «Да, Господи, пусть через меня пройдет молитва этого человека. Я его признаю как плоть от плоти моей и кровь от крови моей, хотя я его переживаю как проказу». И так более 10 лет пришлось бороться. Конечно, не все так плохи, но рано или поздно каждому придется поставить вопрос – могу ли я сказать об этом человеке, он плоть от плоти моей, он кровь от крови моей? И мы перед тобой, Господи, как одно, или вместе нас спаси, или вместе отвергни. Исповедующий – это человек, которому другой так может поверить, чтобы до конца открыться, так поверить в его любовь, что он не будет отвергнут, так поверить в его правду, что он не будет обманут, так поверить в его верность, что тот никогда не отступит от него ни в этом веке, ни в будущем. Безусловно, слова митрополита относятся не только к священникам. Это касается всех христиан. Каждая исповедь, каждый разговор по душам может оказаться последним в жизни человека. Поэтому священник должен принимать исповедь мирянина с таким же благоговением, с таким же сознанием ответственности, с такой же любовью, с которыми он шел бы на суд Божий вместе с человеком, который у него исповедуется. Представьте, что человек стоит на страшном суде. Уйдет ли он оправдан, или вы окажетесь свидетелем вечной гибели брата или сестры? Если вы не сумели проявить любовь и заботливость по отношению к вашему другу или просто знакомому человеку, доверившему вам свои переживания, если вы не смогли или не захотели о нем помолиться, то чего вы ожидаете от Бога для себя? Надеюсь, наша беседа помогла вам задуматься о своем положении перед Богом и перед людьми. Будем рады, если вы напишете о ваших размышлениях на эту тему. Наш адрес 125-124, Москва, Радио России, Пробуждение России. Сегодняшнюю передачу подготовили Борис Крошкин, Любовь Короткова. До свидания. Дай вам Господь друзей хороших.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Животные и их орудия. Теория эволюции унижает человека. Она описывает его самым нелепым образом, стремясь опровергнуть библейское утверждение о том, что человек создан по образу Божьему. На протяжении долгих лет эволюционисты заявляли, что человека отличает от животных только использование им орудий труда. Возражения креационистов, которые утверждают, что у человека и у животных есть и более существенные различия, объявлялись антинаучными. Еще совсем недавно эволюционисты потешались над учеными, пытавшимися доказать, что орудия труда могут использовать и животные. Слоны нередко берут в хобот палку, чтобы почесать себе спину. Галапагосские дятлы колючками кактуса вытаскивают насекомых из щелей в коре деревьев. Шимпанзе используют палки как рычаги для поднятия тяжести. Более того, они придают палкам определенный размер и с их помощью разоряют термитники. А их сородичи в Западной Африке колют орехи, используя камни в качестве молотков. В наши дни эволюционисты вынуждены признать, что некоторые животные не только используют орудия труда, но и сами создают их. Но теперь они заявляют, что этот факт подтверждает их теорию. И это говорит о том, что эволюция не научная теория, которую можно доказать или опровергнуть, а религия, которая совершенно не нуждается в фактах. Факты же говорят о том, что между людьми и животными лежит бездонная пропасть.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы» номер 10. Мы посвящаем ее последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня с Божьей помощью мы будем беседовать, берем основание очередной текст из послания Ефесянам, из первой главы, стихи 18 и 19.

просит, чтобы Бог просветил очи сердца каждого члена церкви Ефесской. Что значит очи сердца? Это прежде всего очи ума или интеллект человека. В посланиях апостолов сердце означает самого человека, включая его ум, его совесть, его чувства. Дух Святой подобен свету солнца, и мы должны иметь глаза, чтобы воспринимать лучи Духа. Если наши физические глаза не воспринимают свет солнца, то от света мало пользы. Точно так, если духовные очи веры не видят, не действуют или бездействуют, то Дух Святой не может проявить себя в нас. Наши очи сердца могут слепнуть. Апостол Павел так говорит: «Омрачилось несмысленное их сердце». Римлянам 1 глава, стих 21. Сам Иисус Христос предупреждает об этой опасности. Если смотреть на веру слепыми очами сердца, то наши определения, наши выводы становятся совершенно превратными. В таком случае наша кажущаяся мудрость на самом деле становится безумием, как пишет апостол Павел в послании Римлянам в 1 главе, стих 22. В этом сокрыта главная причина ложных заключений о вере в Бога. И апостола Павла, конечно, беспокоила опасность духовной слепоты верующих. Духовное просвещение, друзья мои, дается Богом. Мы часто поражаемся, как люди, образованные, способные люди, и в то же время, как они не могут понять самого простого, как, например, искупление души грешника, искупление Иисусом Христом. У них это никак не укладывается в сознании. Духовное пробуждение, друзья мои, дается через молитву. Через молитву дается и познание истины. Молящийся человек – это человек, открывающий очи сердца к духовному свету. А немолящийся человек отказывается от великого блага, не желает пользоваться своими духовными способностями. Апостол Павел далее молится о верующих в Ефесе, дабы они познали, в чем состоит надежда призвания его. Бог не желает, чтобы его дети жили в духовном тумане, неопределенности, неуверенности. Перед нами, друзья мои, перед верующими, великий путь познания, если только они желают укрепляться или углубляться в познании величия и славы Божией. Библия не отрицает, что есть вещи, недоступные для понимания человека, но в то же время имеющие практическое значение. Мы можем не знать, например, что такое солнце, какие химические, какие ядерные реакции происходят на солнце, но это не мешает нам ходить при солнечном свете, это не мешает нам радоваться светом, радоваться солнцем, радоваться теплотою. Мы можем не знать о времени пришествия Иисуса Христа. О дне его пришествия Писание об этом и не указывает. Но это не должно мешать нам готовиться к этому славному дню. Знания истинной веры постоянно прогрессируют и ведут к познанию конечной цели нашей веры. В чем же заключается конечная цель нашей веры? Ответ многих очень прост. Вера должна привести нас на небеса. Верно? Конечно, это так, но это не все. Другие дополняют: мы верим в прощение грехов, мы надеемся на вечное блаженство. Но нет ли здесь пробела? Начинать жизнь веры с прощения грехов и кончать блаженством. А что между этими рубежами? Апостол Павел говорит: «Чтобы я познал Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Послание филиппийцам он так пишет. Апостол Павел надеялся на небесное блаженство, но для этого надо было еще много достигать. Вечное стремление души – это Христос, ибо только в Нем и только через Него мы имеем врата в жизнь вечную на небе. Эту надежду верующих подкрепляет Святой Дух. Он указывает на богатство славного наследия Его для святых. Друг, радиослушатель, ваше ли это наследие?

Верующие – это богатство славного его наследия. В очах Бога верующие, святые люди – это богатство мира сего. Праведник – это сокровище мира сего. С какой заботой относится Бог к праведникам? Как мы читаем в Псалме 146, «Благоволит Бог к боящимся Его». Вселенная и природа проповедуют могущество Его. Но есть еще большее проявление силы Божией. Это величие могущества Бога в людях, которые доверили Ему свою жизнь. Друг, радиослушатели, не пожелаете ли и вы довериться Богу, довериться Ему безоговорочно? Да благословит Он вас обильно. Вы слушали радиобеседу «Капли росы». Слушайте нас в следующей радиопередаче. До свидания.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волнах радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Владимира Теплова.
2: Отец наш Небесный, благодарим Тебя за собрание святых Твоих. Ты сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Мы просим Тебя сегодня, Господи, чудным образом посети нас Словом Твоим, посети нас присутствием Твоим. Скажи к нашим сердцам, чтобы эти слова были глубокие, Господи, и коснулись нашего бытия, Господи. Слава Тебе, Иисус! Ты сказал о нас, верующих в Иисуса Христа, теперь вы новое творение. Древнее все прошло, теперь все новое. Все прошлое прошло, теперь все новое. Благодарим Тебя, Иисус! Благодарим Тебя за церковь в Москве. Благослови сейчас собрание, благослови слово, благослови все, что будет происходить. Помажь, Господи. Спасибо за гостей наших, спасибо за любовь, которая есть среди нас. И это не от человека. Бог возлюбил нас, и любовь Божья излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. Спасибо Тебе, Господь. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа мы молимся и просим. Аминь. Итак, Новый год надвигается, и эта проповедь посвящена Новому году. Кому нравится вообще Новый год? Но у нас не было другого праздника, да, в советское время? Новый год – самый лучший праздник. Итак, мы ожидали в Новый год, что будет это совершенно Новый год. И все там будет, что? По-новому. Новые надежды, новые мечты, новые мысли, да? Новая машина. Мы думали о новом. Вы знаете, на греческом языке есть два слова, которые означают новый. Это «неос» – кто подскажет еще? А такое второе? «Кайнос». «Неос» и «кайнос». Интересно, что на греческом языке у нас означает новый, да и новый. Правильно, да? С Новым годом, новый, да и новый. Нет, у греков не так. У них, например, любовь, у нас одно слово любовь. Аминь? Одно слово любовь. У них 4 слова любовь. Вот так вот. Итак, слово «неос», оно означает новое, нечто новое. Новый бутерброд, новая бутылка Кока-Колы, новый костюм, я имею в виду следующий, такой же, следующий, новый год, новый день, такой же, новая бутылка воды. Например, если у меня здесь стояло бы несколько бутылок воды, я бы одну выпил, отставил, открыл бы такую новую бутылку воды, но она точно такая же. Новая банка с помидорами. Аминь. Одну съел из банку с помидорами. Что мы говорим? Давайте откроем новую банку с помидорами. Это значение слова «неос». Новая, но такая же, такого же рода. Следующее слово «кайнос». Слово «кайнос» означает новое по качеству, совершенно новое, совершенно новое. Господь, обращаясь к нам через Слово Божие, говорит: «Я заключу с вами новый завет». Новый завет. Это означает, что такого завета больше никогда не было. Соломон говорит в своей книге «Екклесиаста», что когда где-нибудь кто-нибудь скажет: «О, вот это новое!» или «Там, вот это новое!» И Екклесиаст говорит: «И это уже было в прошлых веках, потому что нет ничего нового под солнцем, потому что качество одно и то же. Качество одно и то же, просто еще один такой же день, еще один такой же год. Но Господь спускается сюда с небес и говорит: «Я заключаю с вами новый завет. Не такой, какой я заключил с вами, с Израилем в пустыне. Это совершенно новый завет. Вы даже и не слыхивали об этом. Вам даже на ум не приходило. Вам даже на сердце не приходило никогда, что я хочу сделать. Я заключаю с вами новый завет». И слово «новый» – «кайнос». Новый по качеству. Совершенно новый. Через Своего Сына Иисуса Христа Бог заключил с нами новый завет. И в этом завете Он взял всю ответственность на выполнение этого завета на Себя. Вы со мной? Наша часть была только поверить в Иисуса Христа, а все остальное Он взял на Себя и прошел Сам весь путь до креста Голгофы, умер и воскрес, и все жив во веки веков. Аллилуйя! И Он говорит: «Я заключу с вами новый завет». И по этому новому завету я дам вам нового человека. Слово «новый человек» – «кайнос». Когда мы с вами поверили в Иисуса Христа, то мы были возрождены свыше, и Господь говорит, послание Ефесянам, 4 глава, Он говорит, что в нас родился новый человек. Это не такой же ветхий Адам. Произошло рождение нового человека. И у этого человека новое сердце. Аминь. Новое какое? Кайнос. Не такое, как у всех, как у меня было. Потому что я говорю в своем сердце перед Новым годом, и я понимаю, что мы ни в коем случае не надмеваемся, когда люди мечтают, когда они видят нечто новое в новом году. Но вы знаете, если у меня старое сердце, если я ветхий человек, если я не возрожден свыше, то для меня каждый Новый год будет старым, таким же. И ничего там не будет измененного. Почему? Потому что нужно, чтобы Бог с небес сделал свое действие, и во мне родился новый человек. И этого нового человека, новое сердце, далее новый дух, далее новые мысли, новый ум, ум Христа. И вообще, в конце всего этого мы можем сказать, первое, второе послание к Коринфянам, пятая глава, второе послание к Коринфянам, пятая глава. У нас хорошее сегодня время. Аминь. Вы со мной? Аллилуйя. Спасибо за аминь. Я надеюсь, все остальные тоже живы. Итак, 2 Коринфянам, 5 глава, 15 стих, 14 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, то это окружает со всех сторон, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе? Аминь. Кто во Христе? Тот новое творение». Какое новое? кайнос, абсолютно другое, абсолютно другое, новое творение. И дальше не только он, это новое творение, а здесь еще сказано, что старое у нас древнее, старое древнее одно и то же. Старое что? Прошло. Как? Навсегда. Теперь все новое. И это слово опять-таки кайнос. Аллилуйя! Кайнос, новый завет, новый человек в нас родился, у которого новое сердце, новый дух и новый ум. И вообще он новое творение, и теперь все древнее прошло, и теперь все новое. Аминь. И это слово кайнос. Такого никогда не было, и такого никогда не будет. Господь говорит, я творю нечто новое. В пророке Исаии говорится, неужели вы этого не хотите знать? Неужели вы не хотите знать, что женщина спасет мужчину? Аллилуйя! Вы со мной? Кто родил Иисуса Христа? Дева Мария. И что Христос спас всех нас? Разве вы не хотите знать, какой я завет? Хочу заключить с вами, и это не будет неос, как бы следующий, такой же. Это что? Новый завет на лучших обетованиях, с совершенной жертвой. Аминь. И по этому завету Дух Господень вошел в наши сердца, и мы с вами говорим, Господи, древнее все прошло, теперь все новое, теперь все от Господа. И теперь каждый день у нас какой? Кайнос. Кайнос. Каждый год у нас какой? Кайнос. Во Христе. Раньше мы давали обеты, я имею в виду, перед Новым годом, да? Какой самый распространенный? Курить бросаю, да? Или это самое, вот последняя рюмочка, и все. Или как еще у нас какие, вот я это бросаю, я хочу этого достичь. И у пастора Шалера очень хорошая проповедь, она уже на нашем блоге, послушайте обязательно. Слово «я могу» или «я не могу», аминь, это не то и не другое предложение неверное. Потому что «я могу» и «я не могу» в центре «я». А когда мы говорим «Бог что? Может!» это уже не неос. Когда я встречаю Новый год, и я надеюсь, что он будет новый для меня, но у меня та же природа, у меня нет никакой надежды, Господь не со мною. И Господь говорит, послушайте, я хочу, чтобы в вашей жизни совершенно новое возникло, кайнос. И мы с вами ходили в этом мире и сказали, я верю, Господи, аминь, здорово, да? Я верю в Твой крест. Я верю в Твою смерть и воскресение. И Господь говорит, новый человек, новое рождение, новое сердце, новый дух. Древнее все прошло, теперь все новое. Теперь все от кого? От Господа. Кайнос. Теперь все от Господа. Для нас все новое. И мы с вами подходим к Новому году, и мы не знаем, что нас ждет в следующем году. Или кто-то знает? Шучу. Библейский институт, конференция. Но мы не знаем в деталях. И мы входим в этот Новый год, и мы говорим, Господи, у нас есть нечто, что мы знаем о Тебе. Например, Первая книга Царств, 7 глава. Первая книга Царств, 7 глава. 12 стих. В этой 7 главе говорится о битве израильтян с филистимлянами. И говорится, что Господь, в 10 стихе, Господь возгремел в тот день сильным громом на филистимлян и навел на них ужас, и они были поражены перед Израилем. И выступили израильтяне из Массифы, и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вефхором. И взял Самуил один камень, и поставил между Массифою между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: «До этого место помог нам Господь». Что произошло? Он поставил камень и сказал: «Господи, вот Ты помог нам до этого места». Вы знаете, мы с вами будем встречать Новый год. И мы говорим: «Господи, вот этот камень, что до этого места Ты помог нам». И Господь говорит: «Аминь, я помог вам до этого места». И мы говорим: «Господи, разве Ты не поведешь нас дальше?» И Господь говорит: «Аминь, я вас поведу дальше». И точно так, в зависимости от вас, что в вашей жизни было неос, а сейчас стало кайнос, Господь говорит: «Я совсем другой, я не изменяюсь, я тот же самый». Я как был в книге «Бытие» в 3 главе, как вышел искать людей, как вышел искать Адама и говорить: «Где ты, Адам?» Я не изменяюсь, мой характер не изменяется. Христос вчера и сегодня, и что? И вовеки тот же. И Господь говорит: «Я довел тебя до этого камня». И мы говорим: «А поведешь ли ты нам в следующем году?» Господь говорит: «Так же, как я был с вами в этом году, я буду с вами и в следующем году». Аминь? Разве это не здорово? «Так же, как я был вашим пастырем и вел вас в этом году, я буду вести вас в следующем году». Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим». И мы говорим: «Еще скажи что-нибудь, Господи». И Господь говорит, что «Я в следующем году буду слышать ваши молитвы так же, как и в этом слышал. Я не изменяюсь. Я такой же. Потому что вы были неос, но стали кайнос через меня. И я не изменяюсь. Я буду вести вас, буду наставлять вас, буду любить вас. Моя любовь не изменяется, моя благодать не изменится, моя милость не изменится. Я буду с вами в следующем году таким же, каким я был в этом году». Аллилуйя. И мы говорим: «Спасибо, Господи». Мы смело входим в следующий год. Почему? Потому что Бог уже сотворил его. Он уже там. Там также стоит престол благодати. И Господь говорит: «Приближайтесь с дерзновением к престолу благодати. Не оставляйте ничего. Не оставляйте ничего у себя за пазухой, что могло бы принести воспаление, что могло бы навредить вам, что могло бы принести вред». Аминь. Не оставляйте ничего. Открыт престол благодати. Приближайтесь к престолу благодати. Я люблю вас. Не входите, не ходите с неос. Ходите обновленные, ходите исполненные Духом Святым. Оставьте это все, что у вас, что может потревожить вас. Вторая книга Царств. Вы со мной? Вторая книга Царств, 20 глава. История такова. Последние 3 главы они говорили о том, что восстал Авессалом, сын Давидов, против своего отца. Составил заговор против своего отца. Захватил царство своего отца. Забрал престол своего отца. Выгнал своего отца из Иерусалима. И накапливал силы чтобы пойти и убить своего отца, и воцариться вместо него. И мы с вами знаем эту историю, мы сейчас не будем говорить подробно о ней. Давид вышел со своими сильными, к нему пришла помощь, произошла битва. Люди Давидовы победили Израиля, который шел за Авессаломом. Авессалом был убит, когда повис на своих волосах на ветках дуба. Иав вонзил в него несколько стрел. И здесь, когда Давид уже переехал через Иордан, и Израиль обратился и сказал: «Прости нас, мы согрешили, пойдемте встретим царя». Иудеи встретили царя, Израиль встретил царя, и они перевезли его через Иордан. И потом собрался также народ израильский. И они разговаривали, и они беседовали о важных вещах. 20 глава. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубой и сказал: «Нет нам части в Давиде». Что-то ему не понравилось. И он затрубил трубой и сказал: «Нет нам в части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иисеевом, по шатрам своим, Израиль». Второй стих. «И отделилось все израильтяне от Давида, и пошли за Савеем, сыном Бихри». Только что Авессалом увлек Израиль. Вы со мной? Только что Авессалом увлек. И была решена эта проблема битвой невероятной. Но здесь следующий человек восстает. И он говорит: «А что, какая нам доля в Давиде? Нет нам доли с сыном Иессеевым по шатрам своим, Израиль». Это означает: пошли, нет над нами царя. «И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима». Третий стих. «И пришел Давид в дом свой в Иерусалиме, и взял царь царей...» Давайте четвертый стих. «И сказал Давид Амиссаю: созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда». Итак, Амиссай замедлил. И тогда шестой стих. Здесь сказано: «Тогда Давид сказал Авессе: теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авессалом. Возьми ты слуг господина своего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». Давид говорит: «Подойди сюда, Авесса», один из генералов, и говорит: «Слушай, этот человек может, если оставить его просто так, он может сделать невероятное зло. Нужно догнать его во что бы то ни стало. Нужно достать его во что бы то ни стало. Потому что опять может царство разделиться, опять могут жертвы быть, опять могут быть разногласия. Нужно догнать этого человека». И здесь сказано, что это негодный человек. Вы со мной? Давай. И Давид говорит: «Нельзя его так отпускать. Нельзя идти у него на поводу. Нужно догнать его». И здесь сказано, 10 стих, давайте с 11, со 2 стиха: «Кто предан Иаву и кто за Давида, пусть идет за Иавом». Далее, 13 стих, но когда, 14 стих: «И он пошел через все колена Израилевы до Авела Бефмааха и через весь Берим, и люди собрались и шли за ним. И пришли и осадили его в Авеле Бефмаахе, и насыпали вал перед городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иавом, старались разрушить стену». Итак, этот Савей, сын Бихри, он прошел через весь Израиль и поднялся на самую границу верхнюю и заперся в одном из городов. Иав приступил, потому что Давид ему сказал: «Не отпускай его, нельзя его отпускать, потому что он навредит нам еще больше, чем Авессалом». И здесь говорится, что они подступили к стене в 15 стихе, и все люди, бывшие с Иавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте, скажите Иаву, чтобы он подошел сюда, и я поговорю с ним». И подошел к ней Иав, и сказала женщина: «Ты ли Иав?» И сказал: «Я». Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело. «Я из мирных верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле, для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал Иав и сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил». Это не так, но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида: «Выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иаву: «Вот голова его будет брошена со стены тебе». И пошла женщина по всему народу со своим умным советом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иаву. Тогда Иав затрубил трубою, и разошлись по городам все люди по своим шатрам. Иав же возвратился в Иерусалим к царю. Вот она, эта история. Слушайте внимательно. Этот человек, негодный человек, который производит возмущение, который вредит. И Давид говорит: нельзя его так отпускать, догоните его. И прошли весь Израиль, и в самом последнем городе захватили его. И одна мудрая женщина сказала: что нужно? Тот человек восстал против Давида, мы только здесь из-за него. Из-за него, только из-за него. Больше ничего не нужно? Нет, не нужно, только из-за него. Дайте нам его голову. И женщина сказала: Иав, погоди немного. Пошла, поговорила со всеми и сказала: слушайте, это не тот человек, которого нужно скрывать. Это не тот человек. И там сказано, что сбросили голову. Иав отступил и пошел в свои владения. О чем мы говорим здесь? В нашей жизни тоже может быть такое. В моей жизни может быть непрощение. Я не могу простить кого-то. И Господь говорит: если ты так оставишь это, то это вырастет в очень большую проблему. Не оставляй это так. Не оставляй это. Иди к престолу благодати. И скажи: Господи, я не могу, но Ты, Духом Господним, потому что я новое творение, Ты помоги мне. И Господь говорит: сейчас же голова твоего греха будет сброшена тебе со стены. Аминь. Это может быть ложь, потому что в нашей жизни мы можем говорить ложь, и наслаивается ложь, и на ложь, и на ложь. И Господь говорит: будь осторожен, если ты так оставишь, то это причинит тебе очень много сложных проблем. И мы говорим: что делать мне с этим, Господи? Приди ко мне, приди к престолу благодати, исповедуй свой грех и скажи: да, Господи, я солгал, и сразу же голова будет сброшена этого греха. Вы со мной? И сразу же свобода. И сразу же: зачем ты здесь? Мне нужна только голова этого человека. Эта голова будет сброшена с тебе. Это также грех. И я говорю: Господи, если я оставлю этот грех, и Господь говорит: не оставляй его, не живи в нем, не продолжай в нем, потому что он вырастет, потому что он больше натворит бед. Сразу же беги к престолу благодати. Аминь. И я обещаю тебе, что когда ты доверишься мне, я дам тебе силу, и голова его будет сброшена тебе со стены. И ты выйдешь и скажешь: спасибо, Господь, потому что этот грех не мой друг. Это ложь, это не моя подруга. Этот обман, этот грех и еще не прощение. И все, что может быть в нашей жизни, оно может быть маленьким сначала, но потом принести много вреда. И Господь говорит: не оставляй это так, не оставляй это без присмотра. Иди ко мне, неси, исповедуй и скажи: да, Господи, есть это в нашей жизни. И я говорю, что я разберусь с этим Савеем, где бы он ни был. Куда бы он ни залез, я достану его, и голова его будет брошена тебе со стены. Аллилуйя. Потому что чем больше я откладываю, чем больше я думаю, стоит или не стоит, запомните сегодня, что это будет разрастаться все больше и больше и больше и больше. Прощение, непрощение будет становиться все крепче и крепче. Грех будет становиться все крепче и крепче. Ложь будет наслаиваться на ложь и становиться все больше и больше. И Господь говорит: нет. Давид говорит Иову: Иав, сейчас только мы прошли через невероятные потрясения. Я посылаю тебя. Этот человек негодный человек. Иди до конца с ним, за ним. Иди до конца за ним. Потому что он не даст тебе покоя. И мы говорим: Господи, как это работает? А работает это так. Мы приходим с вами и говорим: да, Господь, вот я открыт. И Господь говорит: держи голову твоего греха со стены. И мы говорим: и что? А теперь ты новое творение, кайнос. Все древнее в твоей жизни прошло. Да, но я же только жил во грехе. Забывай заднее, простирайся вперед. И мы сегодня говорим о Новом Годе. И сегодня мы говорим, как мы входим в этот Новый Год. Давайте войдем туда, что? Пускай все головы нашего греха, непрощения, зависти, гнева, пускай они слетят к нашим ногам. Как это? Приходите к престолу благодати и скажите: Господи, не хочу, чтобы этот год таким же был, потому что мое сердце держит это. Хочу войти в этот Новый год, что? Без всех этих голов, свободный, с прощением, с утешением, с благодатью, с радостью. И Господь говорит: аминь, ты со мной? Я говорю: я с тобой, Господь, но мне страшно. И Господь говорит: с дерзновением приходи к престолу благодати. Только я могу дать тебе освобождение и силу ходить вместе со мною. Не оставляй это так. Не оставляй. Разберись с этим. Я с тобой. Кайнос. Новое сердце. Новое творение. Новый дух, новый ум и новый завет во Христе, где мы с вами больше, чем победители. Не позволяйте совеям тревожить вас и мешать вам жить победоносной жизнью Иисуса Христа. Бегите к престолу благодати, и с ним будет покончено. Аминь.
3: Аминь.
2: Отец наш Небесный, благодарим Тебя за это слово. Это серьезное слово, Господи. Серьезное слово, потому что Ты был на кресте Голгофы, чтобы искупить нас. Это серьезное слово, потому что если был бы другой вариант спасти нас, не отдавая Сына Божьего, то Ты бы воспользовался им, но не было другого варианта. И Ты отдал Сына Своего за наши грехи. И Ты призвал нас, Господи, в Новый Завет, в Новое Царство, в Новое Творение, Новое Сердце, Новый Ум. Благодарим Тебя, Господи. Это все реальность нашей жизни. Но мы, как те люди, которые имеют ветхую греховную природу, в нашей жизни могут быть совеи, которым мы позволяем жить в нашей жизни и вредить нам. Вредить нашим семьям, вредить нашим взаимоотношениям, вредить хождению с Тобою. И сейчас, Господи, на этом собрании, Перед тем, как мы встретим Новый год завтра, мы хотим Тебе в тихой молитве принести все к престолу благодати. Все наши непрощения, нашу зависть, наш грех, нашу гордость, Господи, потому что Савей гордый. И Ты сказал: «Я прощу ваши грехи и преступления, очищу вас, и вы будете свободны, и сброшу голову Савея вам со стены». И вы наступите на нее и пойдете дальше, благодаря и хваля Бога. И мы сегодня приносим пред Тобою все, что в наших сердцах, и просим Тебя: помоги, Господи, помоги. Даруй силы простить, даруй силы быть смиренным, кротким, даруй силы покрывать, любить, ободрять, петь песни имени Твоему, новые песни. Веди нас, Господи, в благодати Твоей. Мы оставляем все у Твоего престола, и мы свободны, прощены, очищены. Спасибо Тебе, Иисус. Если из тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, вы можете сказать: «Я всю жизнь верил в Бога, я верующий человек». Мы сегодня говорим вам: если вы не знаете, где будет ваша душа после вашей физической смерти, вам нужен Христос. Если вы не уверены, куда вы пойдете после того, как закроются ваши глаза, вам нужен Христос. Обратитесь к Нему сегодня, потому что сегодня день спасения, сегодня время благоприятное, сегодня вместо «наос» будет «кайнос», новое творение, новая жизнь, древнее все прошло, теперь все новое. Скажите по вере в своем сердце, обратившись к Иисусу Христу: «Дорогой Господь Иисус, я верю в Твою любовь, я верю в Твой крест, я верю в Твою смерть и воскресение, я прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, сделай меня новым творением, благослови меня, веди меня в Твоей благодати, и я благодарю Тебя за то, что Ты довел на меня до этого дня и будешь меня вести до конца». И Господь говорит: «Аминь, я буду вождем Твоим до самой смерти, а смерти там не будет, потому что Иисус претерпел смерть, чтобы мы с вами прошли только через тень смерти и водворились на небеса. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь».

0: В программе этого часа 15-минутная передача «Семейный библейский час», а после нее слушайте проповедь Александра Бычкова.
1: Добро пожаловать на «Семейный библейский час». Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

0: Наша тема сегодня – уклонение. Церковь представляет собой самое замечательное из всех существующих учреждений. Подобно скале, стоит она среди постоянно меняющихся течений и культур. В основании церкви – Христос. В то время как другие учреждения появлялись и исчезали, политические системы сменялись одна другой, церковь стояла непоколебимо на протяжении веков. Я не боюсь, что она перестанет стоять, но я обеспокоен тем, что некоторые руководители церкви рискуют силой и ее влиянием, уклоняясь от ее главного назначения. Точнее выражаясь, руководители деноминаций так называемого «главного течения» вводят своих членов в заблуждение в двух направлениях. Они унижают Библию, не считая ее ненарушимым, неизменным Словом Божьим, и заменяют главное, духовное назначение церкви мирским. В прошлом церковь получала свою силу, всецело полагаясь на Библию, как на непоколебимую основу и вечную истину, которую святые мужи Божии, водимые Духом Святым, прорекли и записали. Эти писания служили образцом для жизни верующих. Людям нужна путеводная звезда. Современная философия учит, что все истины относительны, что в зависимости от времени и обычаев меняются ценности, этика и мораль. Разрушительное влияние такого рода мышления уже очевидно в нашем обществе. Я убежден в том, что состояние неопределенности и бесцельности у нашей молодежи возникло от того, что она не имеет ничего непоколебимого, твердого, определенного, на что можно было бы опереться и с уверенностью знать, что оно устоит. Один очень умный, но смущенный молодой человек недавно сказал мне: «От нас ожидают, чтобы мы играли в сложную игру, которая называется жизнь, но не дали нам никаких правил игры». Уклонение от Богом установленного мерила жизни привело к разложению даже в высшем обществе и политических кругах. К сожалению, эта болезнь поразила и значительную часть церкви. Даже в семинариях учат о том, что библейские путеводители не важны, и твердый кодекс морали не нужен. Иными словами, человек может делать то, что ему в данный момент подсказывает рассудок. Это называется этикой положения, когда вместо применения вечных моральных принципов мы позволяем создавшемуся положению диктовать свои принципы. В церкви, к которой я принадлежал, был избран комитет, задачей которого было создать новый, современный символ веры, который бы заменил древний Вестминстерский, говорящий о Библии как о непоколебимом, истинном божественном авторитете. В новом символе веры Библия свидетельствует о Христе как о воплотившемся Слове, но достоверность этого свидетельства ставится под сомнение. Дальше говорится, что мысли и взгляды библейского учения связаны с событиями того времени и потому подлежат историческому изучению и научному анализу для того, чтобы можно было отличить истинное от неистинного. Эта попытка посеять сомнения в непогрешимость Библии вызвала бурю протеста во многих церковных кругах. Такое неустойчивое и неопределенное богословие создало хаос в семинариях. Где основания шатаются, там хаос неизбежен. Когда в семинариях учат так превратно, не надо удивляться, что живая библейская проповедь все реже и реже слышна в церквях всего мира. Я иду в церковь не для того, чтобы слышать учения людей. Я хочу слышать вечные истины, которые изложены в Священном Писании, и проповедь, в основании которой положены слова «Так говорит Господь». Такую проповедь довольно-таки трудно найти в наши дни. Этим объясняется тот факт, что посещаемость церквей значительно упала. Там, где Библия с ее учением занимает второстепенное место в программе работы церкви, неиспользованная на приобретение душ энергия направляется на разные занятия вне церкви. Личный евангелизм, который всегда был методом привлечения душ ко Христу, стал отходить на задний план, а на его место пришел евангелизм структуры общества. Некто даже сказал, что назначение христианства заключается не в приобретении отдельных душ для Христа, но в реконструкции мира в целом. В подтверждение этого новые «евангелисты» в кавычках вмешиваются в штатные экономические дела, ныряют с головой в такие явно светские заботы, как федеральная помощь образованию, народные права, иностранная политика, и даже суются в такие спорные дела, как разоружение, повышение минимальной заработной платы и насильное членство профсоюзов. И тут и там слышатся заявления, что церковь, не участвующая в экономических делах страны, не может предложить людям приемлемого поклонения Богу. Такие церковники легко переходят от экономических дел к делам партийной политики и пытаются навязать баллотирующимся кандидатам свои идеи и доктрины. Не я один возмущен этим положением. Другие церковные деятели видят опасность, которую несет с собой уклонение от главной цели христианства. Пастор одной крупной церкви в Нью-Йорке сказал: «Я вижу нечто уродливое и ложное во всей этой новой активности церквей. Обновление в жизни церкви не зависит от внешних перемен. Оно начинается изнутри. Всякая церковь, начавшая свое служение Божьим спасением душ и уклонившаяся от этой главной цели, обречена на разложение. Нельзя отрицать того, что верующие должны иметь какое-то отношение к проблемам общества, в котором они вращаются. Высказывать свои убеждения, основанные на христианском мировоззрении, — это их долг. Проповедующие с кафедр имеют право говорить и о житейских делах, особенно когда затрагиваются моральные и духовные принципы. Но пытаться активно лечить мирские социальные недуги – не дело верующих. Для этого есть достаточно светских организаций, имеющих специальную подготовку, и лидеров, знающих свое дело. Есть политические партии, профсоюзы, организации учителей, родителей, клубы и множество других учреждений. Вмешательство же церкви в дела мира приводит только к разделению мнений ее членов и нарушению мира и единения, так необходимых для здоровой жизни церкви. Когда крупный представитель церковной деноминации высказывает мнение о сложном экономическом или политическом вопросе как бы от имени всех членов церкви, это вызывает резкое недовольство со стороны членов данной деноминации. Член одной такой церкви сказал: «Когда меня принимали в церковь, от меня требовалось только одно — вера в Иисуса Христа как моего личного Спасителя, а не принятие каких бы то ни было политических, экономических и социальных взглядов. Неужели этот порядок теперь отменен?» Американские законодатели и штатные власти тоже высказывают свое недовольство вмешательством церковников в мирские дела. Отделенность церкви от государства глубоко вошла в традиции Америки. Некоторые церковники, которые не позволили бы государству вмешиваться в дела церкви, сами вмешиваются в дела государства, высказывая свое мнение по всем экономическим и политическим вопросам. Священное Писание не дает верующим никакого права изменять Богом назначенный для церкви курс. Сам Христос подчеркивал разницу между плотским и духовным. Отдавая предпочтение духовному, он не вмешивался в социальные и политические дела общества того времени, хотя проблем у них было не меньше, чем у нас. И когда фарисеи попытались втянуть его в политику, спросив, должно ли давать подать кесарю, он дал им ответ: «Отдавайте кесарю кесарево, а Богу Божье». Вся энергия Христа и его время были направлены к исправлению и к возрождению человеческих сердец. Он знал, что возрожденные, обновленные люди в свое время повлияют и на общество, что мы наблюдали столетиями. Христос повелел нам прежде всего искать Царствие Божие и правды Его. И это Царство внутри нас. Когда Церковь придерживалась такого направления, она всегда имела сильное влияние на общество. И только в Средневековье, когда она оставила свое назначение и потянулась за мирской властью, ее сила и авторитет поколебались. Церковь — единственная надежда мира. Если она будет возвещать о хлебе жизни так, как это она делала в прошлом, ее влияние на общество будет таким заметным, что все социальные недуги сами собой исчезнут. Но если она, перестав доверять всемогуществу Бога и его способности избавить мир от его болезней путем возрождения человеческих душ, пойдет дорогой тех, которые верят, что внешние преобразования меняют человека, это будет величайшей трагедией.
1: Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. «Семейный библейский час», индекс 150000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, Общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 150000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, Общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.
2: Говорит радио «На пути».
3: На вашей волне христианское радио «На пути». Мы продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать проповедь брата Александра Бычкова.
4: Сегодня третья проповедь о даре надежды. Тема будет «Шлем надежды». 1 Фессалоникийцам 5:8 сказано: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Писание называет нас сынами дня. Сыны тьмы окружают нас, среди которых мы живем. Сатана в них действует, и они исполняют волю Господина своего, сами того не понимая. Наше обличие от нападок врага душ наших – броня веры и любви. Ефесянам 6 главе уточняется щит веры, то есть в первую очередь защитную функцию выполняет вера. Броня, которая корпус христианина закрывает, называется броня праведности. Грех хочет ворваться внутрь христианина, а праведность препятствует этому. Но еще есть и шлем надежды спасения. Сатана хочет отбить у христианина надежду на вечную жизнь, на спасение. Насеять мысли: ты не спасешься, ты недостоин, ты не сможешь попасть к Богу. Что тебе надеяться? У тебя много недостатков. А ты не знаешь, что с тобой будет в будущем. А посмотри, не все так уж хорошо. А что-то хуже становится. И вот раскаленные стрелы лукавого так и летят в наш разум потоком и пытаются сломить нас. Для этого существует шлем надежды спасения. У воина шлем покрывает голову во время сражения и спасает ее от стрел и от ударов врага. Точно так, как, например, щит и броня оберегает корпус воина от поражения противником. Если мы Ефесянам 6 главе, место это мы прекрасно все знаем, поэтому я не зачитываю, посмотрим на оружие христианина, то в основном это оружие оборонительное. Наступательным является только меч. Таким образом, наша духовная безопасность – не быть пораженным сатаной, выступает на первый план. Самое первое, что для духовного воина нужно, это оказаться неуязвимым. в отношении ударов врага душ наших. В той или иной степени каждый христианин выдерживает давление со стороны силы вражьей. Замечаем мы то или не замечаем, но это всегда происходит. Были такие периоды в истории христианства, когда дьявол вел крайне жестокую войну со святыми. И нападки на плоть были просто фантастически ужасные. Безбожники, через которых дьявол воздействовал, порой такое творили в отношении христиан, что превосходит вообще всякие рамки человеческого поведения. И в этой самой напряженной борьбе христианская надежда играла не меньшую роль, чем щит веры и броня праведности. И это неудивительно, потому что если христианин лишается надежды на Господа, что Господь его спасет, проведет и введет небеса, тогда христианин крайне уязвимым становится. У него тут же страдает вера, у него опускаются руки, у него нет стимула для борьбы, а это крайне опасно. И немало тех, которые, дав место сатане, брешь, так сказать, в своем духовном вооружении, пали. Нельзя это делать. Как Господь учит: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Даже гибель плоти не является проблемой для христианина, потому что мы живем не ради временной жизни, а ради вечной. А переход туда будет быстрее ли или медленнее, принципиальной разницы нет, потому что итог один и тот же – вечная жизнь для возлюбленных Божьих со Христом. Просто пути туда попадания есть легче, а есть тяжелее. В этом в основном-то и разница. Но насколько бы ни была напряженная и тяжелая борьба христианина в этой жизни, это весьма и весьма стоит духовной борьбы. Потому что результат, куда войдут дети Божии, несравненно выше временных страданий. Писание даже учит, что наши временные страдания даже ничего не стоят по сравнению с вечной славой, которая должна открыться. Эти слова писались в то время, когда на христиан были серьезные и жестокие гонения. Таким образом, какой бы ни была великая цена, но она не будет больше цены, заплаченной Христом. И награда будет столь велика, что человек не способен в фантазиях своих представить. Потому что люди не представляют себе даже, что это за жизнь, что это за награды. Но это не самое главное. Самое главное – это вечно быть с любящим Господом. У сатаны, у врага душ наших, против которого мы ведем духовную борьбу, две задачи. Первое – отнять у нас духовные сокровища, которые даны нам Господом. И второе – погубить нас. И ради этого, по сути дела, он и живет. Это, в общем-то, даже и смысл его жизни. Представляете, как ужасно посвящать себя вот таким вот целям. Поэтому крайне необходимо всегда бодрствовать и трезвиться. Не периодически, не по настроению бодрствовать, а всегда, чтобы не понести никакого духовного урона от врага душ наших. И какими легкомысленными бывают те христиане, которым лень просто бодрствовать. Просто обычная лень. Как много она приносит ущерба и убытка. Если бы все это посчитать в материальной сфере и в духовной, это, наверное, урон номер один, который терпит вообще человек в своей жизни от элементарной лени. Или же надоедает бодрствовать, хочется расслабиться. И начинает, расслабляясь, ввязать во всякого рода духовные неприятности. Усиливающееся обмерщение в современном христианстве – яркий показатель вот этого расслабления. Тот, кто расслабляется вместо того, чтобы сражаться, тот не воин. Запомните это. а мы у Господа воины Христовы. Почему? Потому что слишком большое и постоянное противостояние. Но в Господе мы находим и облегчение, так, чтобы могли перенести. Иначе, если бы Бог нам не давал облегчения, то как можно устоять? Шлем надежды – это активная защита, которая постоянно работает и отражает поток раскаленных стрел. Что это за стрелы? Сомнения всякого рода, которые одолевают христианина. Может быть, неверие в чем-то, неявно выраженное, но в сердце есть какое-то недоверие, например, словам Божьим. Или считает, что в отношении себя это не работает. Подавленность, отчаяние, разочарование какие-то. Чувства безысходности или безнадежности вдруг нахлынывают на христиан. Все это раскаленные стрелы, все это удары по надежде, по вере. Вот она борьба, вот они удары, их замечать надо. Это не просто такие состояния, это не просто так вот получается, это все нападки. Для того, чтобы духовно бороться, надо сперва научиться видеть эту борьбу, и надо видеть, что оно не просто так возникает, а на самом деле это натиск силы вражьей. И чем духовней христианин, и чем больше начинает разбираться в духовных вещах, тем он больше начинает видеть, что оказывается неблагополучие, которое давит на нас почти на 100%, это целенаправленное давление сил вражьих на нас. Но это надо научиться видеть и различать. Вот тогда необходимость в духовном вооружении выходит на первый план. Если мы лишь теоретически надеемся на вечное спасение во Христе, а в реальности мы не входим на битву со врагом в шлеме, в духовных доспехах, тогда легко оказаться уязвимыми. Будем помнить, что Бог снабжает нас духовным оружием не для восседания на мягкой мебели, а для суровой битвы со врагом в неблагоприятных условиях. Жизнь христианина – это не почивание, так сказать, на острове наслаждений, а борьба с передышками. Иначе, если Бог не давал нам периоды облегчений, то не смогли бы даже и устоять. Немногие христиане всегда готовы вести битву со врагом за святость, за свое духовное благополучие, за дары благодати, которые Господь нам дает обильно в сердца наши. Дар веры, надежды, любви, дар святости. Бог даровал нам усыновление, рождение свыше. Он дарует вечную жизнь. Он посылает свои благословения. Это надо отстаивать в духовной жизни и не растерять. Не дать сатане вырвать своими когтями из рук наших те благословения, которые Бог нам верил. Поэтому немало верующих людей, которые духовно немощны, это все результат поражения и уязвимости. Постоянная духовная немощь, хроническая причем немощь. Не умеет такой христианин вести битву со врагом и часто оказывается пораженным. Это все плоды. Или «не холоден, не горяч». Это тоже результат поражения. Вроде бы так ничего духовно немощи нет. Но к Богу скажешь, что пламенел любовь была, нет этого. И мирским его не назовешь. Уж слишком много в нем положительного. Для Бога такое состояние противно. Не там и не там. Или самое распространенное обмерщение. Что мирской, что он. Разницы-то особо и нет. Или вот входит в духовную замкнутость. Необщительный человек живет сам своим миром, не входит на контакты духовные. Это что, братское, сестринское поведение? Быть замкнутым. Замкнутость – это не признак родственности между сердцами. Это тоже результат духовного поражения и неблагополучия. И вот всякого рода духовное неблагополучие – это результат духовного поражения, неспособности вести духовную войну. Давайте вооружимся оружием святости и целенаправленно зададимся целью в жизни выходить победителями. Не давать сатане нас втаптывать в грязь, но наоборот идти за Господом постоянно. Крепнуть, если упал где, 7 раз упадет, но он и встанет. Число 7 говорит о полноте, то есть сколько бы ты ни падал, Бог тебя может восставить. Самое главное не сдаваться, идти за Господом. С течением времени будем духовно крепнуть. Господь говорит, что Он исцелит там, где боль, где проблемы. Как написано, льна курящегося не угасит. То есть, когда тлеет лен, его затушить, вот наступить ногой, элементарно. Господь говорит, если в тебе еще осталась там искорка, Он ее не потушит, Он ее разожжет, чтобы дальше дух пламенел, чтобы Господу тянулся. Трости надломленной не переломит. Палка надломленная, когда, как ее, легко до конца сломать? Элементарно. Господь этого не сделает. Как Он говорит, раны перевяжет, на руках понесет, если идти человек не может. Ситуация под контролем, у нас вера должна быть, желание, устремление. Как хорошо, когда духовно есть благополучие в сердце, в семье. Ну, разве это не счастье? Когда сердце спокойное, когда нет смятений внутри, подавленности и прочего. Разве это не счастье? Конечно, счастье. Бог очень хочет, чтобы мы были счастливы. Давайте методы Христовы использовать, эти духовные инструменты для достижения этой цели, чтобы они работали в нас. Бог дает нам все. Пользоваться надо постоянно, учиться. Шлем надевают на голову. Соответственно, шлем надежды спасения – это образное выражение, что наш разум должен быть вооружен вечной надеждой на спасение. Надежда на вечное спасение. Не так, как некоторые рассуждают, да мне хоть бы у порога там местечко было бы. В Писании написано «вне врат псы, чародеи, любодеи, идолослужители, убийцы». Нет места там на пороге ни для кого. Место есть на престоле со Христом. Вот где место. В самом высшем месте Бог уготовал. Смотрите, побеждающему дам сесть со мною где? На престоле чьем? Моем. Как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Царственное священство, церковь. Разве не стоит жизнь посвятить этой духовной борьбе и достижении этих целей? Ангелы не имеют права на то, что церкви уготовано. Даже Михаил Архангел не имеет на то права сесть на престоле со Христом. Что об ангелах сказано? Что они есть служебные духи, посылаемые для тех, кто должен наследовать спасение. И вот шлем надежды дается нам. То есть надежда – это практическое ожидание. Это не то, что, ну да, вот я верю, Бог обещал для побеждающих детей Божьих воссесть на престоле. Но ждать этого момента реально, это уже говорит и о более крепком состоянии веры, и о реальной надежде. Вот смотрите, духовный человек рождается свыше, мгновенно, правильно, соединяясь со Христом, когда Дух Святой входит в его сердце. Значит, раз Писание говорит о духовном человеке, который рождается свыше, то этим же самым языком выражаясь, можно сказать, что все духовные органы этого духовного человека тоже рождаются как? Одновременно. Как в теле человека каждый орган необходим, и все они необходимы также и в духовном человеке. Писание проводит образное сравнение с телом человека, сравнивает церковь, тело Христово и тело человеческое, и говорит: руки, глаза, ноги и так далее, сравнивая, то есть разные функции, которые выполняются. Выражаясь этим же самым языком, в отношении духовного тела индивидуального христианина, можно сказать так, что у нас при рождении свыше, у духовного человека появляются глаза. Глаза чего? Веры. Потому что видеть невидимое можно только верою. А это уже духовный человек. Надеждой мы хватаем, руками мы хватаемся за веревку надежды. Да, помните проповедь, которая была ранее? Руки можно тоже сравнить с надеждой. Как глаза веры не могут сказать рукам надежды: «Вы нам не нужны». Почему? Потому что эти руки держатся за Господа, которого мы видим. Вот так вот все и взаимосвязано, все духовные органы, и эта взаимосвязь даже сильнее, чем между физическими органами тела человека. Почему? А вот почему. Например, тело человека может жить без глаз, без зрения. Хотя оно, конечно, будет испытывать очень большие неудобства, может быть, даже и страдания. Но, в общем-то, человек жить может. Он может обойтись без руки, даже без двоих рук. Я знаю человека, у которого нет кистей и рук, и он даже приспособился дрова рубить топором и писать. В общем-то, как-то выкручивается. Но вот без веры, если нет веры, прекращается тут же жизнь надежды. А любовь вне веры не может существовать. То есть наступает духовная смерть. Понимаете, как происходит? Не может существовать христианин отдельно без веры, отдельно без надежды. А без любви я ничто. Тоже, понимаете, все сразу рушится. Таким образом, взаимосвязь между духовными органами в духовном теле сильнее, чем в физическом. Это вот еще можно сравнить с протекающей крышей дома. Если заделать все дырки в крыше, в шифере, например, и оставить одну дырку, пойдет ливень, что произойдет? Крыша начнет течь, и из этого выйдут очень большие неприятности и проблемы. И работа, которую проводили перед этим, будет насмарку. Поэтому духовные бреши и проблемы, они сразу рубят по всему. Вот почему необходимо всеоружие Божие, чтобы у нас было в отличном духовном состоянии. Стоит уступить одному греху, и он что? Повлечет за собой другие грехи, которые начнут поражать все остальное. Каждый грех – это не просто какое-то индивидуальное нарушение и противление заповедям Божьим. Он одновременно является рассадником других грехов. Как бы в себе тут же несет зачатки вереницы грехов. Просто он первым прокладывает дорогу, а остальное потом следом начинает развиваться. Это очень страшный пагубный механизм, который способен очень быстро погубить христианина. Вот смотрите, вот возьмем, предположим, гнев или раздражительность. Как она в человеке возникает? Бывает внезапно за одну секунду. Как выльется, да? Мгновенно созрел. О, как грех может очень быстро созревать. А последствия бывают от этого порой самые плачевные. Мы знаем, что из-за человеческого нетерпения, раздражительности, гнева и войны происходят, и убийства, и разводы. Жили-жили хорошо, вдруг вспыхнули, пошли разводиться. И простить друг другу годами не могут. О как! Вдруг мгновенно грех действует, как бомба взрывается в семье. Это страшные пагубные вещи. Так вот, смотрите, давайте еще вернемся к духовному телу. Не все духовные задатки, которые в нас есть, или духовные органы, другим языком говоря, не все они проявляются в равной мере. возрожденном человеке, потому что многие из них находятся просто в неразвитом состоянии. Не развита вера, не развита надежда, любовь не развита. Еще во многом нужно очищаться, меняться и укрепляться. И требуется немало времени и усилий, чтобы каждый из них развить до совершенства. То же самое относится и к христианской надежде. Как младенец нуждается в постоянной помощи, так и христианская надежда нуждается в помощниках, которые могли помочь возрасти уже в зрелое, непоколебимое упование на Господа. Упование – это высшая стадия надежды, самое ее зрелое состояние. То есть всецелое и безоговорочное, как бы сказать, хватание за Господа. Знаете, в жизни людей бывает, человек за что-то ухватился, руками, ногами, как говорится, вот, всем своим естеством и держится, у него больше нет другого, за что бы он хватался. Вот это очень хорошая иллюстрация упования, то есть самой зрелой надежды и самой крепкой. Христианин, зрелый в вере и в надежде, своей стороны должен своим примером и по-другому также помогать духовно немощным. И это в нас должно происходить всегда постоянно. Давайте теперь посмотрим на помощников надежды. Писание учит, что большим помощником надежды выступает постоянное духовное обновление ума нашего. Как грех можно сравнить

преобразоваться, то есть не обмерщаться, не становиться как люди мира этого, с их понятиями и с их духом, но преобразоваться, то есть меняться в лучшую сторону, обновлением ума духовного. Когда мы постоянно познаем волю Божью и внедряем ее в наш образ жизни, тогда постоянно меняется и наше мышление. Оно обновляется регулярно, и таким образом укрепляется надежда на вечное спасение. Шлем надежды начинает выполнять свою функцию все лучше и лучше. Эффективно угашает раскаленные стрелы лукавого, и христианин уже спокоен в сердце своем. Он твердо держится за вечное спасение, за Господа, и знает, что из руки Божьей никто не сможет похитить. Или как 2 Коринфянам 4:16 сказано: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Здесь говорится уже о более высокой ступени христианской надежды, чем об этом говорилось в предыдущем стихе. Потому что далеко не каждый христианин способен не унывать, но возрастать в надежде, когда плоть обрастает немощами. Есть такие случаи, когда пожилые верующие, прикованные к постели, ободряют в вере своих посетителей. Казалось бы, их надо ободрять, а у них настолько сильная вера и упование на Бога, что они ободряют пришедших к ним. От них не услышишь жалоб, стенаний, нытья. Они, возможно, лучше всех практически усвоили смысл слов 2 Коринфянам 4:16. «Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». По ним видно, что это обновление происходит. Или вот Колоссянам 3:9. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». По образу – это по образцу. Ветхий человек с его греховной, испорченной природы должен быть пригвожден ко кресту, сораспяться Христом, о чем хорошо говорилось ранее в проповедях, а внутренний должен постоянно обновляться в познании по образцу, который нам Бог дал во Христе. Обновление духовного познания и духовного самосознания невозможно без совлечения ветхой греховной природы. Если мы будем ветхую природу подстраивать под заповеди Божьи, как сейчас это модно делать во многих вероисповеданиях, приспосабливают заповеди Божьи, точнее подгоняют, под ветхую природу невозрожденную человека, пытаются сделать что-то среднее между Христом и ветхой природой, и выдают это за свободу во Христе. Так вот, эту природу надо совлекать, и само собой подразумевается, что если духовное мышление обновляется и уподобляется манере мышления Христа, то есть как Христос мыслит, тогда греховное становится противоестественным. Если ты мыслишь как Христос, то, что непокорно мышлению Христову, для тебя становится противоестественным и противным. Соответственно, от этого избавляешься, и происходит обновление в этом познании. Итак, духовное обновление ума – это великое подспорье для христианской надежды. Итак, в сегодняшней проповеди мы немало выслушали о надежде, которая для христиан является защитой, шлемом для наших мыслей, для наших убеждений, устремлений. И указаны также практические стороны. И как это вообще происходит? Да поможет Господь, чтобы это семя Слова Божьего дало плод в нашей жизни, надежда наша укрепилась, и общее духовное благополучие в сердцах наших, в жизнях наших, стало нашим достоянием. За это стоит сражаться
и

порваться. Без духовной борьбы, без сораспятия со Христом, без серьезного отношения к духовному успеха не будет. Не выберешься из проблем. Это надо твердо усвоить и практически применить в жизни. А успех не заставит себя ждать. Да благословит в этом Господь всех детей Божьих. Аминь.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В программе этого часа выйдут в эфир передачи «Краткая проповедь Спержена», затем небольшая страница «Прибежище и сила», затем передача «Читаем христианскую литературу», и в конце часа выйдет в эфир программа «Чашка кофе с ректором семинарии».
2: «Он избавит тебя от сети ловца». Псалом 90, стих 3. Бог избавляет народ свой от сети ловца двояким образом: от сети и из сети. Во-первых, Он уберегает их от сети, не допускает, чтобы они попадали в нее. И во-вторых, если они все-таки уловлены сетью, Он освобождает их из нее. Для одних наиболее ценно первое обетование, для других – второе. Он избавит тебя от сети. Каким образом? Бедствие часто представляет собой средство, которым Бог избавляет нас. Бог знает, что наше отступление от веры скоро приведет нас к погибели, и Он по милости Своей поднимает на нас Свой жезл. Мы говорим: «Господи, за что это?» не ведая, что наше бедствие стало средством избавления нас от большого зла. Многие таким образом спаслись от погибели благодаря их страданиям и кресту, отпугнувшему птиц от сети ловца. В других случаях Бог ограждает людей Своих от сети ловца тем, что наделяет их большой духовной силой, так что они, будучи искушаемы злом, говорят: «Как могу я совершить это великое беззаконие и согрешить против Бога?» Но какое блаженство в том, что если в недобрый час верующий попадет в сеть, то Бог избавит его из нее. О, отступивший, сокрушайся, но не отчаивайся. Хотя ты и уклонился от пути, услышь, что сказал твой Искупитель. Вернитесь, о отступившие дети, я помилую вас. Но ты говоришь, что не можешь возвратиться, ибо ты пленник. Тогда выслушай обетование: Он избавит тебя от сети ловца. Ты будешь выведен из всякого зла, в которое впал, и хотя ты никогда не перестанешь раскаиваться в путях своих, все же возлюбивший тебя не изгонит тебя. Он примет тебя и дарует радость и веселье, дабы кости, которые он сокрушил, возрадовались. Ни одна райская птица не погибнет в сети ловца».

0: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
1: Наша жизнь – неровная дорога. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Никогда не забуду свою тетю Тесси. В детстве я видел ее нечасто, примерно раз в 5 лет. Каждый раз, едва взглянув на меня, тетушка восклицала: «Боже мой, как же ты вырос!» После этого она сильно щипала меня за щеки, тянула за уши и сжимала мою голову, как кусок колбасы. Вы знаете, никогда не забыть мне выражение ее любви на этих ужасных встречах. Да, физический рост можно измерить. Но как быть с оценкой духовного роста? Пакер сказал, что многие нередко ошибаются, полагая, что духовный рост можно так же измерить, как и физический. Авраам, познав в испытаниях жизни Божье всемогущество, обнаружил, что трудности в пути – необходимые условия для духовного возрастания. Павел испытал огонь мучений, но, услышав Божьи слова: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи» 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Еще одно заблуждение, говорит Пакер, которое состоит в том, что рост в благодати Божьей одинаков для всех. Однако духовная зрелость не совпадает с хронологической. Иногда молодые люди возрастают духовно быстрее, чем люди старшего возраста. Уоррен Вирпси пишет, что препятствия, помехи и неровности на дороге жизни позволяют нам расти и устремляться к небесам. Он прав. Однако в жизни вряд ли кто-нибудь выберет дорогу, на которой много ям, ухабов и глубоких трещин. Все же Бог иногда направляет нас на этот путь, чтобы мы могли познать Его силу. Жизнь подобна рафтингу на каное в горной местности. Сплав по реке непредсказуем на каждом повороте. Тот факт, что вам удалось провести лодку через крутой поворот в начале маршрута, не значит, что в конце пути перед вашими глазами откроется нечто, виденное прежде. Даже Моисей, будучи в преклонном возрасте, продолжал возрастать в благодати. Возрастание в благодати, так же, как достижение счастья или приобретение богатства, не происходит само собой. Помолившись, рассмотрите обстоятельства вашей жизни в свете Слова Божьего и затем попросите сил на ваш дальнейший жизненный путь. Благодарение Богу за Его благодать.
0: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. Прибежище и сила.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Сейчас выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». Затем слушайте 15-минутную программу «Чашка кофе» с ректором семинарии.
1: Мамины рассказы глубоко волновали меня. Вот уже многие годы мы не жили под советской властью, но страх еще пронизывал нашу жизнь. Было очень трудно представить, что рядом не было шпионов, которые всегда были готовы донести на нас за сказанные слова и арестовать нас за подрывную деятельность против государства. Первый раз твоего отца арестовали в 1928 году. Тогда уже

и взяла с собой два ведра. В колодце толстым слоем намерз лед, и мне пришлось долго раскалывать его, расширяя полынью, чтобы зачерпнуть воды. Это была изнурительная работа. Затем мне пришлось тащить два ведра по глубокому снегу. От тяжелой работы начались схватки. Так ты родилась. Ты нам очень понравилась. Ты была маленькая и морщинистая, когда появилась. Но мы все равно тебя очень любили, и ты быстро прибавляла в весе, и морщинки у тебя стали исчезать. Особенно о тебе заботилась Гануся. Она не отпускала тебя от себя. Даже когда она готовила уроки, ты лежала у нее на коленях. Твой отец также любил тебя, и когда ты начала лучше понимать слова, он стал приносить тебе небольшие подарки с работы. Он протягивал тебе яблоко, внимательно смотрел на тебя и говорил: «Яблоко!» Ты улыбалась и говорила: «Лам!» Затем он брал грушу и старался научить тебя произносить слово «груша». Ты же могла произнести только «лу». Вот и все, что ты могла говорить, когда той октябрьской ночью его забрали. Холодок пробежал у меня по спине, хотя в комнате было тепло. Та злополучная ночь постоянно висела надо мной, лишив меня отца. Мама продолжила. «Профессиональный юрист постепенно проявлялся в твоем отце. Он хотел, чтобы все делалось правильно и по закону, но власти придерживались другого мнения, и им не нравилось прислушиваться к нему, а он не мог держать свои мысли при себе. Я могла видеть борьбу чувств у мамы. С одной стороны, она горячо любила его, с другой стороны, она была в отчаянии от того, что он не мог поступать более дипломатично и игнорировал ее предупреждения. Она не потеряла надежды, что когда-нибудь они соединятся. Прошло уже 16 лет с тех пор, как его увели той ночью, но она все еще его ждала. Она осталась верной ему, преданной браку и своим детям. И все-таки через ее любовь пробивалась боль. Мама считала, что арестов можно было бы избежать. Иногда можно было бы отказаться от своих мыслей и не противоречить власть имущим. Почему ему всегда надо было выступать, чтобы все делалось по закону? Почему он подвергал тем самым опасности жизнь жены и детей? Твой брат дружил в школе с одним мальчиком, отец которого был членом партии. Иногда он утаскивал в своем доме еду и приносил нам. Однажды он принес нам кусок сала. Он спрятал его под рубашку и так пронес к нам. Когда они возвращались домой из школы, он прошептал Тарасику: «Я слышал, что должны прийти и арестовать твоего папу. Я слышал, как мой отец разговаривал вчера вечером с мамой об этом». Это испугало Тарасика, и он сразу же прибежал домой и рассказал нам. Но Федор не воспринял это всерьез. Я говорила ему, чтобы он уехал на несколько дней, но он отказался. Он считал, что находится в безопасности. «Сколько раз можно таскать человека?» — сказал он. И точно. Через неделю они пришли и арестовали его. С грустью в голосе мама добавила: «Так и должно было случиться. Если бы он поверил в предупреждение мальчика, то мог бы уехать на несколько дней. Но он был слишком наивен. Еще один наш друг должен был быть арестован в ту ночь. Милиция пришла за ним, но он выехал из поселка под предлогом болезни кого-то из родственников. Он возвратился через 2 дня, но больше за ним уже не приходили. Такие вещи случались сплошь и рядом. Если знать заранее, что за тобой придут, то тогда можно было спокойно выехать куда-нибудь или спрятаться». В большинстве случаев милиция не приходила еще раз. К этому времени к маме уже вернулось самообладание, и она просто констатировала факт, что ее муж был человеком с принципами, который говорил то, что думал, не считаясь с последствиями, который отказывался бежать и скрываться от партийных чиновников, который упрямо выступал за то, что считал истиной. Лето. 1956 год. Однажды мы с мамой сидели и ужинали, когда прозвенел дверной звонок. По привычке я выглянула из окна, чтобы посмотреть с третьего этажа, кто стоит у двери дома на улице. Это была госпожа Шеховцова. Я поспешила вниз по лестнице открыть дверь.

«У меня для вас новости», — сказала она, спеша за мной наверх. Мама поставила чай, пока та переводила дух. «Мой муж получил письмо от своего родственника под Киевом. Он недавно побывал в той местности, рядом с вашим поселком. Госпожа Шаховцова не стала долго мучить нас, и наш родственник спрашивал о вашем муже». Я почувствовала, как сердце мое остановилось. Я еле могла дышать. В глубине души мне хотелось найти отца, обнять его и познакомиться с ним. Мне казалось, что в моем сердце не хватает какой-то частички, которую может заполнить только он. Затем госпожа Шаховцова сказала: «Он жив и живет в Дружковке».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас на чашку кофе с ректором семинарии. Программу ведет ректор Ирпенской библейской семинарии Игорь Михайлович Еремчук.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Не так давно я прочитал историю о том, как к одному профессору пришли его выпускники. Они начали говорить о жизни, делиться своими проблемами. Профессор их внимательно слушал, а потом предложил им выпить кофе. Конечно же, они все согласились. Он пошел в другую комнату и вышел с большим подносом, на котором было множество разнообразных чашек. Там были дорогие, красивые чашки, а также средние, были дешевые, невзрачные. И вот все выбрали себе красивые, дорогие чашки. Профессор посмотрел на них и говорит: «Вот в этом и есть ваша основная проблема. Вы захотели кофе, а начали выбирать дорогие красивые чашки. Чашка не влияет на вкус кофе, но вместо того, чтобы наслаждаться ароматом кофе, вы сейчас стоите и рассматриваете, у кого какая чашка». Вот точно так же и в жизни. Наша жизнь подобна кофе. А все остальное – работа, карьера, машины, дома, деньги – это все чашки. Это все оболочки жизни, которые совершенно не влияют на содержание и на качество жизни. Вы знаете, самая дорогая чашка кофе стоит где-то $75. А самая дорогая в мире чашка стоит $36 миллионов. И вот люди в погоне за красивыми дорогими чашками, то есть за материализмом, порой не имеют времени и возможности насладиться ароматом кофе, то есть счастливой полноценной жизни. Мы должны помнить о том, что благословен не тот человек, который имеет все лучшее, а тот, который извлекает все лучшее из того, что имеет. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку чая или чашечку кофе, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю Слово Божьего из послания к Колоссянам из 3 главы 1 и 2 стихи. Здесь записаны такие слова: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не только о земном». Мы прочитали с вами место Писания, в котором говорится о том, как мы можем узнать, воскресли мы со Христом или нет. И вот если мы воскресли со Христом, то мы будем искать горнего, то есть небесного. У нас будут правильные в жизни приоритеты. Мы будем искать не чашку, а кофе. Когда мы открываем Библию и начинаем читать ее первую страницу, то мы видим, что вначале сотворил Бог небо и землю. То есть Бог был в начале, не в середине и не в конце. Когда мы открываем Евангелие от Иоанна и читаем первые строки, там написано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Опять-таки, Бог был в начале. Он хочет быть первым, самым главным. Он хочет быть приоритетом в нашей жизни. Когда мы читаем Библию, то, к сожалению, мы находим много примеров людей, в жизни которых Господь не был первым и не был приоритетом. Например, таким человеком является египетский фараон. Тогда, когда Моисей вместе со своим братом Аароном предстал перед египетским фараоном и сообщил ему волю Божию, чтобы фараон отпустил израильский народ в пустыню, то фараон произнес очень дерзкую фразу. Он сказал: «А кто такой Господь, чтобы я, мое величество, слушал его?» Конечно, Господь объяснил фараону, кто он такой, в достаточно популярной форме, через 10 казней, и фараон понял. Но когда он понял, уже было поздно. Он потерял все. Он потерял свою армию, он потерял своего первенца, он потерял свой престол. Потому что Бог не был приоритетом в жизни фараона. Он не был у него на первом месте. Когда мы читаем Новый Завет, мы находим другого человека, нам неизвестно его имя, но написано, что у одного

У одного человека был хороший урожай в поле. И у него возникла проблема, потому что его урожай был больше, чем те житницы, которые в состоянии его вместить. И он начинает говорить сам с собой. И он говорит: ничего страшного, я сломаю старые житницы, построю новые, уберу туда все добро мое и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, ешь, пей, веселись. А Господь говорит ему: безумец, ты не учел одну маленькую деталь. Этой ночью душу твою заберут у тебя. Кому же достанется все то, что ты приготовил? Мы видим, что в жизни этого человека Господь не был приоритетом. Он не был у него на первом месте. И поэтому он потерял все. Он потерял все свое богатство, включая собственную душу. Вы знаете, не только в древности, но, к сожалению, и в наши дни есть много людей, которые настолько заняты земным, что у них нет времени, как они говорят, в гору глянуть. А ведь душа больше, чем тело. Потому что душа вечна, а тело временно. Каждый человек рождается в этот мир голым, мокрым и голодным. Мы ничего не принесли в этот мир. И мы ничего из него не вынесем. Посмотрите, сколько времени, сколько внимания, сколько сил мы уделяем нашему телу. Мы его одеваем, обуваем, кормим, лечим. И как мало времени, как мало сил и как мало средств мы уделяем нашей душе. Христос говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Представьте себе такую ситуацию. Молодой человек сделал предложение девушке, она согласилась, и они готовятся к свадьбе. И они живут в разных городах, поэтому не могут друг друга часто видеть, в основном переписываются письмами. И вот молодой человек приходит с работы, уставший, удобно уселся на диване и открывает свой телефон. Смотрит, там пришло письмо от любимой, а также последние горячие новости. Как вы думаете, что он будет читать первое? Кто-то говорит: новости. Если он любит ее, то он будет читать ее письмо. А если он скажет: опять это письмо, как она меня уже замучила своими письмами, почитаю его завтра, а сейчас мне интересно, что происходит в мире, скажите, он любит ее? Конечно же нет. И какие бы он ей ни пел серенады под луной, какие бы он ни писал ей стихи, какие бы он ни дарил ей цветы, все это просто пена. На самом деле он не любит ее. На самом деле он любит себя. И ему нужна она для удовлетворения его потребностей. А теперь послушайте меня внимательно. Вот вы приходите домой с работы или с учебы, уставшие, и вы удобно уселись в кресло или на диване, и что вы берете в руки? Телефон или планшет, или мышку компьютера, или пульт телевизора, или вы берете в руки письмо нашего небесного жениха, нашего Господа Иисуса Христа, который написал его своей возлюбленной церкви. Между нами расстояние, мы не можем видеться лицом к лицу, но Он послал нам это письмо. И вот то, что мы читаем прежде всего, вот то мы и ищем. То и является нашим приоритетом – небесное или земное. Вы знаете, в Слове Божьем Господь говорит, и мы читаем это записано в Библии, на страницах Священного Писания. Это записано в книге «Псалтырь». Я прочитаю 91-й Псалом, 9 стих. Тут написано: «Ты, Господи, высок вовеки». Не забывайте о высоком в пылу хозяйственных хлопот, ворчанье моющихся окон, среди кастрюли, сковород, в тревожной жизненной текучке, в нервозности очередей, в тисках автобусной толкучки, среди чужих или друзей. И даже если будет плохо, не забывайте о высоком. Дорогие, самое главное, чтобы главное всегда оставалось главным.
Я желаю вам благословенного дня. До новых встреч!

победа. Ад разрушил Агнец Божий, эту весть не несут века. Он воскрес, из мертвых ожил, торжество ученикам. Ни тяжелые завесы, ни запоры, ни замки не заглушат. Он воскресе, что поют ученики. Льются дивные потоки, исцеляющие реки. Во Христе люби истоки, радуйтесь, ученики. Он сроднил нас воскресеньем, тех, что были далеки. Благовестники спасения, мы, его ученики».

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу «Благодать вам», в которой прозвучит проповедь Джона МакАртура. После нее в второй половине часа выйдет в эфир разбор Библии для молодежи.

Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура. Вы слушаете очередную проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня передача 19.

первой главе послания к римлянам говорится, что вся человеческая раса променяла Божью истину на ложь. Иначе говоря, миром правит сплошной обман и неправда. И сатанинская ложь буквально пропитала собой человеческое мышление, заправляя его всяким интеллектуальным трудом, наукой, философией, социологией, психологией и всем прочим. Однако в двух вопросах ложь особенно сильно повлияла на стереотип современной культуры. Ложь номер один состоит в том, что жизнь случайна, то есть все события происходят просто так, никем не запланированы и никем не контролируются, просто идут сами собой. Жизнь случайна, в ней нет высшего смысла, в ней нет высшей причины, нет верховного замысла, который открывается и осуществляется могущественным Творцом. Жизнь случайна. Другими словами, наша Вселенная не создана Богом, и Бог не властен над творением. Все дело случая, слепого случая. Вторая ложь заключается в том, что истина относительна. Библия не является Словом Божьим. Библия не дает ключ к пониманию добра и зла, жизни и смерти, нравственности и аморальности ни в прошлом, ни в будущем. Нет власти выше власти самого человека. Жизнь случайна, а истина относительна. Эта ложь так глубоко укоренилась в нашем обществе, что люди возненавидели противостоящее ей христианское мировоззрение. Что касается нас, то мы не верим, что Вселенная случайна. Мы верим, что Вселенная в своем нынешнем виде была создана Богом. Им хранится и им управляется. Мы не верим, что истина относительна. Мы верим, что истина абсолютна. Сказать, что жизнь и Вселенная, как мы их знаем, представляет собой творение Бога, который одновременно является ее хранителем и верховной властью, и который приводит ее к кончине так же, как и создал ее, значит пойти против главных устоев общества. Сказать, что истина абсолютна и открыта нам в Библии, значит вызвать к себе лютую ненависть окружающих. У руля этого мира стоят две основные идеологии. Создателя нет и нет морального закона. Они освобождают человека от какой бы то ни было ответственности. В этом цикле проповедей мы стремимся разоблачить обе лжи, потому что ложь о том, что жизнь случайна, бросает вызов первой главе Бытия. Первая глава книги Бытие смело расправляется с любой эволюцией, провозглашая неоспоримый факт, что Бог – Творец всего сущего. А принимая как истинное учение первой главы Бытия, мы, в свою очередь, отражаем нападки на Библию как Слово Божье. Мы верим, что Библия является Словом Божьим, достоверным во всех отношениях, идет ли речь об истории, нравственности или сотворении. И та, и другая ложь идут рука об руку. Эволюционисты, которые отвергают Бога Творца, тем самым отрицают, что Библия является достоверным документом, написанным Богом Творцом. Но кроме того, любой эволюционист, будь то теистический эволюционист, утверждающий, что эволюция имела место, но Бог существует, и Он когда-то запустил ее процесс, или атеистический, он же гуманистический эволюционист, это не важно, потому что в любом случае каждый эволюционист, верит он в Бога или нет, чтобы примириться с эволюционной теорией, должен отвергнуть первую главу Бытия, должен отказаться от того, что Бог сотворил Вселенную такой, какая она есть, и что свидетельство этого сотворения, которое приводится в Писании, непогрешимо, безошибочно и истинно. Таким образом, мы боремся и с тем, и с другим обманом, потому что первая глава Бытия провозглашает Бога Творцом и утверждает то, что описание сотворения в Библии непогрешимо, безошибочно и истинно. Настоящее христианское мировоззрение гласит, что Библия – это Слово Божье, что Бог существует и открывает себя в Священном Писании. Истинно христианское мировоззрение состоит в том, что Бог – Творец и Законодатель нравственности, что окружающий мир принадлежит Его филигранной кисти, а Библия является откровением Его нравственного и духовного закона. Мы верим, что первая глава Бытия ничуть не менее истинна, чем остальное Писание. Первая глава Бытия не менее достоверна, чем 20 глава книги «Исход», которой даны 10 заповедей. Она не менее истинна, чем 53 глава Исаии, описывающая страждущего раба, прообраз Мессии, который возьмет на себя наше беззаконие.
Она также истинна, как и первая глава Матфея, где сказано, что Иисус должен был родиться от Марии и стать Спасителем мира. Она также истинна, как и третья глава Евангелия от Иоанна, повелевающая нам родиться свыше. Она ничуть не менее истинна, чем все остальное Писание. Нет никаких оснований сомневаться, отрицать достоверность или изменять первую главу Бытия, как и любую другую часть Библии. Более того, любое недоверие или отрицание или самовольное изменение бытия – это бунт против Бога и Его Слова. Поступающий так подвергает себя серьезной опасности, потому что всякие нападки на личность Господа и на Его Слово накликают на голову этих людей весь ужас божественного гнева. Послушайте, что сказано в самой последней главе Библии. Откровение 22, стих 18. «Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Как бы подводя черту, Библия дает серьезное предупреждение о последствиях нападок на текст Писания. И всякий человек, изменяющий Писание, прибавляющий или отнимающий от него, заносит над собой меч Божественного суда. Отсюда мы можем с готовностью заключить, что изменение Писания, вмешательство в его текст или просто неверие в него немыслимо для преданного и мудрого христианина. Можно, конечно, себе представить, что нечестивые и бездумные атеисты будут подвергать нападкам библейские свидетельства, что они и делают. Для них это образ жизни. Но чтобы верующий отрицал истинность Писания, этого я понять не могу. И тем не менее, многие так называемые христиане не гнушаются этим. Они не отрицают нравственные законы 10 заповедей в 20 главе Исхода и пророческие свидетельства о пришествии страждущего Мессии в 53 главе Исаии. Они не отрицают непорочное зачатие Иисуса Христа. Они не отрицают Евангелие благодати и необходимость рождения свыше. Они не отрицают многое другое в Писании. Но почему-то никак не хотят принять четкое и понятное учение первой главы Бытия. Почему так получается? Почему так называемые христиане подвергают себя такой опасности, ставят себя под угрозу заключительных слов Писания, где сказано, что даже их имена могут быть вычеркнуты из книги жизни, а сами они будут лишены возможности жить во Святом Граде, да еще из-за божественного проклятия откроются у них язвы, о которых написано в этой книге? Зачем подвергать себя такой опасности, самовольно изменяя Писание в свете таких предостережений? Неужели они так поступают, чтобы угодить ученым-эволюционистам, вместо того, чтобы угождать Богу? Или им нравится человеческое рукоплескание? Или репутация ученых им дороже Бога? Или же одобрение различных научных обществ и комитетов более ценно для них, нежели одобрение Святого Творца Вселенной? Справедливые вопросы, не так ли? Мне кажется немыслимым, что так называемые христиане ставят под сомнение бытие. Да и на каком основании? Это Слово Божие. Однако сатана довольно успешно справился со своей задачей, распространяя эволюционную ложь. Настолько успешно, что большинство людей, исповедующих христианство, подавляющее большинство исповедующих христианство, отрицает четкое и недвусмысленное свидетельство первой главы Бытия о том, что Бог сотворил всю Вселенную за 6 обычных дней около 6 или 7 тысяч лет назад. Большинство евангельских христиан, причем активных христиан, ставят это под сомнение. Для чего они это делают? Для чего они отрицают ясное учение Библии и затевают спор с непогрешимостью Слова Божьего, подвергая себя страшной опасности? Сатана чрезвычайно хитер и из-под тишка сумел успешно распространить эволюционную ложь. И в настоящее время ничто не проповедуется так громогласно и ни во что не верит с такой убежденностью, как в эволюцию человека. По правде сказать, когда речь заходит об эволюции, большинство людей в первую очередь вспоминает картинку в школьном учебнике биологии, где изображено четвероногое обезьяноподобное существо, которое претерпевает ряд изменений и на 10-м рисунке, ни с того ни с сего, выпрямляется и принимает позу человека.
и нас уверяет, что такова последовательность эволюции. Все мы видели такие картинки с воображаемой эволюционной линией человека, где мы за несколько рисунков преображаемся из обезьяны в разумного человека. Детям в школе то и дело говорят, что человек произошел от обезьяны, и говорят, что этому есть вещественные доказательства в виде окаменелостей. Мне хотелось бы на этом подробнее остановиться, иначе кто-нибудь обязательно об этом спросит. Итак, говорят, что существуют ископаемые доказательства. То тут, то там кто-нибудь найдет косточку, то в Африке, то в Англии, то еще где-нибудь. И нас уверяет, что эта косточка является недостающим звеном в эволюционной последовательности. Якобы ископаемое доказательство найдено. Но должен сказать вам, что таких доказательств на самом деле не существует. В большинстве случаев все они на поверку оказываются мистификацией. А все потому, что люди подходят к этому с предубеждением, веря, что эволюция имела место, и пытаются подогнать кости под картинки в учебнике биологии. Джон Анкерберг и Джон Уэлден в книге «Домысел Дарвина» пишут: «Несмотря на общепринятое мнение, следы ископаемых останков человека никоим образом не способны оправдать веру в эволюцию. По прошествии 130 лет упорных поисков не обнаружено ни одной окаменелости, которая бы достаточно доказательно породнила человека с каким-либо другим видом. Большинство же из них были просто убедительно опровергнуты. И как я уже сказал, многие окаменелости были не более чем мистификация». Антрополог Кэтлин Райкс, главный редактор книги «Происхождение гуманоидов», под гуманоидами следует понимать людей, пишет следующее: «Многие научные авторитеты не могут договориться между собой об истолковании ископаемых находок, как предполагается, предков человека. Но до тех пор, пока не станет возможным точное измерение их возраста, пишет Кэтлин Райкс, воссоздание родственных взаимосвязей человекообразных существ должно быть по меньшей мере весьма осторожным». Вот честный антрополог, честный эволюционист, который признает, что ископаемые находки еще ничего не доказывают. Дуэйн Гиш утверждает: «Ни в современном мире, ни в былом нет никаких доказательств, что человек произошел от нижестоящего существа. Он представляет собой отдельный морфотип, наделенный качествами, которые ставят его гораздо выше всех остальных тварей. Я не хочу вдаваться в научные подробности, просто хочу показать вам, что вы сами можете исследовать все дома, и Библия докажет свою правоту». Эволюция человека как бы разделилась на три направления: рамопитек, австралопитек и питекантроп. Это латинские термины, которыми обозначены соответствующие ископаемые, повсеместно провозглашаемые переходными формами между обезьяной и человеком. Если остановить прохожего на улице, то он, возможно, скажет, что до сих пор верит в то, что эти классификации действительно представляют промежуточные формы. Но это далеко не так. Даже эволюционисты имеют между собой серьезные разногласия, и все эти классификации ни в коей мере не документируют эволюцию человека. Возьмите, например, рамопитека. К этой категории относится длинный список существ, которых в то или иное время прочили нам в предки. Другими словами, под этим названием собрали самые различные кости. Все они предназначались на роль недостающего звена, но при более тщательном исследовании все до единой были разжалованы в обыкновенные обезьяны. Затем идет австралопитек. Это название берет начало от места, где предположительно были найдены кости. Они также были объявлены доказательством человеческой эволюции. Но эта точка зрения была оспорена знаменитым британским анатомом Салли Лорд-Закерманом и доктором Чарльзом Окснардом, бывшим руководителем отделения аспирантуры, и, кстати сказать, профессором анатомии медицинского института при Южно-Калифорнийском университете. Закерман более 15 лет возглавлял научно-исследовательскую группу, изучавшую отличительные черты широконосых и узконосых обезьян, человека и ископаемых останков австралопитека. Через его руки прошли сотни анатомических образцов обезьян, человека и практически все существующие окаменелости этого класса. Большинство эволюционистов относят австралопитека к роду человекообразных, то есть к семейству человека, а не к широконосым обезьянам.
Однако Закерман в ответ на все подобные заявления пишет: «Все эти находки представляются мне совершенно неубедительными. Всякий раз, когда я пытаюсь обосновать анатомические критерии, на которых базируется статус австралопитека, мне не удавалось этого сделать». Он приходит к выводу, что это самая обыкновенная широконосая обезьяна, которая с человеком не имеет никакого родства. Непредвзятый взгляд эволюциониста развенчивает эти мнения. Работы Закермана и Окснарда оказались настолько убедительными, что многие ученые вынуждены были признать их правоту. И то же самое произошло с последним упомянутым мною видом – с пятикантропом. Та же история. Может быть, вы знаете пятикантропа как иванского или пекинского человека. Эту переходную форму восстановили по мельчайшему костному фрагменту. Теперь же считается, что это вовсе не человек, а какое-то животное, родственное гиббонам. Гиббон – это вид обезьян, как вам известно. А кроманьонец и неандерталец оказались скелетами самых обыкновенных людей. По этому поводу написана замечательная книга. Если вам интересно, я не буду на ней останавливаться, просто упомяну заглавие «Кости преткновения». Не правда ли, интригующее название? Эта книга представляет собой взгляд креациониста на проблему ископаемых останков человека и написана выдающимся ученым-креационистом по имени Марвин Лубанов. Книга была издана в 1992 году. Если поближе познакомитесь, то в ней вы найдете разоблачение всех этих предполагаемых переходных форм. Поймите одну простую вещь. Поскольку человек не эволюционировал, доказать обратное невозможно. Согласны? Это понятно. Ученым никак не удается доказать эволюцию человека, потому что он не эволюционировал. И они пребывают в безвыходном смятении, потому что пытаются подогнать науку под рисунки из учебника биологии, а из этого ничего не выходит. Приведу вам цитаты некоторых ведущих эволюционистов. Роберт Мартин пишет: «Приходится признать, что четкого представления об эволюции человека не существует. Точка». Мид Лики – это имя весьма известно в области эволюции человека. Лики, известный кенийский палеантрополог, утверждал: «Никогда нельзя будет точно сказать, кто и во что эволюционировал». Очень рассудительно. Потратить всю свою жизнь, чтобы прийти к такому выводу. Другой Лики, Ричард Лики, в своем интервью об исследованиях древних людей сказал, я цитирую: «Признаюсь, что до сих пор мы большей частью только гадаем». Дэвид Пилбим отмечал: «Не существует четкого и однозначного пути от обезьяны к человеку». А вот что он думает о том, от кого произошел человек: от шимпанзе, орангутангов или гиббонов. Я цитирую: «Следы ископаемых останков оказались настолько податливыми, а предположения настолько грубыми, что могут принять какую угодно форму». И дальше он продолжает: «Все наши теории больше говорят о нас и о нашей идеологии, чем о реальном прошлом». Конец цитаты. Еще одна Лики, Мэри Лики, известный антрополог, рассказывая о том, чему она посвятила свою жизнь, созданию эволюционного генеалогического древа, говорит, я цитирую: «Для меня не представляется возможным составить из известных нам человекообразных ископаемых достоверную картину». Конец цитаты. Конечно, не представляется возможным, потому что этой картины никогда и не было. Никогда. По сути дела, они рубят сук, на котором сидят. Древнейший ископаемый человек числится у них под номером КП-271. Считается, что это древнейшие ископаемые останки человека, которые удалось найти эволюционным антропологам. Они датируют их 4,5 миллионами лет. Конечно, мы с вами знаем, что весь мир появился всего 6 или 7 тысяч лет назад, но эволюционисты разработали собственную униформистскую систему датирования, эволюционную систему, специально изобретенную в угоду теории эволюции, которая может произойти только при наличии достаточного периода времени. Поэтому-то все и растянули на миллионы лет. Но что интересно, они говорят, что этим ископаемым 4,5 миллиона лет, и более того, кажется, что эти ископаемые появляются внезапно, без эволюционных предшественников. И если бы даже они действительно принадлежали человеку, теория человеческой эволюции
была бы совершенно дискредитирована. Подумайте сами. Если 4,5 миллиона лет назад уже жили люди, значит, эволюция невозможна, потому что этим же временем датируются останки других животных. Причем тех самых животных, которых прочили человеку в эволюционные предки. Они датируются более поздними сроками. Ученые здесь столкнулись с серьезными трудностями. И более того, кости, которым якобы 4,5 миллиона лет, абсолютно идентичны костям современного человека. Никакой эволюции за 4,5 миллиона лет. Так что выходит, что все это плод их воображения, потому что они не заботились иметь Бога в разуме. Римлянам 1 глава. И истину Божью, открытую в Писании, заменили ложью. Людям не нужен был Бог и не нужна была Библия, правильно? Они не хотят, чтобы Бог забивал им голову. Они не хотят, чтобы Библия диктовала им нравственные нормы. Ученые, те, кто поддался на их обольщение и мистификацию по поводу эволюции, подобны иудеям во дни Иисуса Христа, которые говорили: «Не хотим, чтобы Он царствовал над нами, не будем подчиняться Божьему правлению». Таким образом, они попались под определение 13 и 52 псалмов. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Я могу понять, почему в это верят нечестивые. Я понимаю, что безбожники не хотят, чтобы Бог правил их жизнью. Я могу понять тех людей, кто любит грех и хочет продолжать грешить, не желая иметь над собой морального судью, который будет стоять у них над душой, да еще заставит давать отчет и приговорит к вечности в аду. Могу понять их желание избавиться от Бога. Я понимаю, почему они не хотят смириться с первой главой Библии, почему они не хотят принимать ясное свидетельство бытия. Но как понять позорное, недопустимое пристрастие к этому обману в людях, исповедующих христианство? Этого я не могу понять. Даже пророк Малахия во 2 главе 10 стихе сказал: «Ну, проще некуда. Не один ли Бог сотворил нас? Все мы – продукт божественного творения. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Истина о происхождении человека состоит в том, что он был сотворен таким, как сейчас. Адам ни чуточки не отличался от вас. Если на то пошло, если у кого чего-то недостает, так это у вас. Вы стоите ниже его. И я уверен, что тому виной не вы лично, а ваш грех. Теперь мы прочитаем о шестом дне творения. Откройте первую главу книги Бытие, начиная с 24 стиха. И процесс творения здесь такой же, как и в остальные дни. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог что-то хорошо, и сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Мы уже обсудили 5 дней творения. Первые 5 дней были направлены главным образом на то, чтобы обустроить будущее жилище человека. Человек – владыка земли. Человек является вершиной Божьего творения, будучи создан по его образу и подобию. Все предшествующее было создано для того, чтобы стать ему домом, чтобы подготовить его приход на сцену жизни.
В шестой день, как мы только что прочитали, творение вошло в свою завершающую фазу. Вы помните, что в пятый день Господь создал морских животных и птиц небесных, и в начале шестого дня настало время создать животных наземных, которые в 24 и 25 стихах подразделяется на три категории – скот, гады и звери земные. Господь довершал отделку дома перед приходом в него человека. Все это делалось ради человека. Человек был здесь главным объектом. Именно сотворение человека с целью дальнейшего искупления лежало у Господа на сердце. Вся остальная вселенная погибнет, все прочее прекратит свое существование. Звезды упадут, как написано в Откровении, солнце померкнет, луна не даст света. Вселенная свернется, словно свиток. Все творение растает, как от лица огня. Все превратится в ничто, развоплотится. Вся атомная энергия, затраченная на сотворение, вырвется на свободу, направленная вспять, словно кинопленка, которая перематывается назад. Мир будет развоплощен и прекратит свое существование. Все, населяющее нашу землю, все цветущее и растущее, все деревья и травы, все обитатели воздуха и морей, все наземные животные и все твари во всей вселенной погибнут на закате своей жизни и возвратятся в прах, прекратив свое существование. Но не человек. Человек – главный персонаж, и весь процесс творения служит лишь тому, чтобы подготовить сцену для великой истории искупления, в которой Бог приготовит невесту для Сына Своего, явив благодать и милость, сострадание и спасающую силу свою всем ангелам во вселенной, а также самому человеку. Итак, сотворение человека – это главное действие. И мы увидим, что Священное Писание уделяет сотворению человека гораздо больше времени, чем всем остальным элементам творения. Кроме того, вторая глава целиком посвящена созданию человека. Настолько значимо это событие.

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexey@sga.org. Повторяю по буквам: alexey@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго!

0: предлагаем вам послушать разбор Библии для молодежи.
1: Спасение – единственная надежда. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3 глава, 16 стих. Последняя надежда для разочарованных. Когда-то я был очень скромным человеком, по крайней мере, я так считал. В душе я упивался отзывами окружающих, когда они хвалили меня за чуткость и внимательность. Я считал себя добрым, любящим и смиренным человеком. И как я этим гордился. Правда, иногда я лгал, ранил чувства окружающих и не слушал своих родителей. Однако, я регулярно посещал церковь, знал, что Христос умер за мои грехи, и считал, что за эту веру заслуживаю спасения. Глубоко внутри я знал, что не заслуживаю спасения, однако сердце и все мои чувства убеждали меня в обратном. Только открыв для себя Библию и начав искать Бога, я осознал, что не замечал своих грехов и сильно заблуждался насчет своих достоинств. Библия учит, что сердце человеческое лукаво и крайне испорчено. Иеремия 17 глава 9 стих. Что все мы согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3 глава 23 стих. Я осознал, что за свои грехи заслуживаю смерти. Осознал свою испорченность и ощутил потребность в Спасителе. Я покаялся. Все мы заслуживаем смерти, однако Христос принял ее вместо нас. Любовь Бога не перестает удивлять. Ради нас Он умер, притом еще тогда, когда мы были еще грешниками. Только жизнь со Христом и полное принятие Его спасения освободит нас из рабства греха, оправдает, освятит и даст рождение свыше. Если Бог станет судить нас по нашим делам и по нашему характеру, не принимая в расчет Христовой жертвы, то ни один из нас не попадет на небо. Наша единственная надежда – Христос, который вместо нас предстал на суд нашего Небесного Отца. 2 Коринфянам 5 глава 18-19 стих. Мы лишь можем принять этот дар. Христос из любви и сострадания неизменно ищет нашего внимания, стучит в дверь нашего сердца и просит позволить Ему изменить нас в Его образ и подобие. Наша задача – верить, ежедневно умирать для греха, жить силой Святого Духа, который обитает в нас, стоять до конца. В этом уроке мы рассмотрим проблему греха. Давайте вооружимся надеждой и глубоким пониманием, что наша единственная надежда – это спасение. Только так мы можем получить оправдание, освящение и прославиться во Христе.

Спасение. Великий уравнитель. Доказательства. Римлянам 3 глава, с 10 по 26 тексты. Во время двух миссионерских путешествий в Бангладеш и в Гондурас я часто задавался вопросом, что именно мы несем тем, кому пытаемся помочь. В Библии много мест, например, в Матфея 25 главе, 35 и 36 текстах, где ясно говорится о том, что мы должны помогать друг другу. Размышляя о своей работе в миссионерских путешествиях, я часто думала о том, как подобные библейские тексты соотносятся с великим поручением. Я думала о том, чем еще мы можем помочь этим людям, которых мы лечим и кормим, чувствуя себя существами высшего порядка, ведь дома у нас было все, о чем они даже не могли мечтать. Постепенно я пришел к выводу, что единственное обстоятельство, которое на самом деле меняет человеческую жизнь, это спасение. Спасение уравнивает всех нас. Спасение – Божий ответ на несправедливость в распределении материальных благ, на различиях в обстоятельствах, возможностях и уровне жизни. Следование за Христом сводит вместе людей разного воспитания, цвета кожи и социального статуса. Надежда на спасение – то, что больше всего поражает нас в жизни тех, кто сохраняет веру перед лицом самых тяжелых жизненных испытаний. Христос пришел не для того, чтобы дать нам богатство, славу, популярность, здоровье или счастье. Он пришел, чтобы дать спасение всем, кто нуждается в нем, мир и радость тем, кто их принимает. Если мы поддерживаем отношения со Христом, то никакие житейские бури не лишат нас веры в то, что спасение этого стоит. Именно эта надежда звучит в евангельском изречении «Хорошо, добрый и верный раб». Евангелие от Матфея, 25 глава, 23 текст. Да, мы обязаны лечить больных, помогать бедным, любить своих ближних. Однако наши обязанности не исчерпываются лишь этим. Мы должны нести людям надежду на спасение. Апостол Павел писал: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Послание к Римлянам, 1 глава, 16 текст. Что толку, если вы проживете жизнь, помогая людям, которые так и не попадут на небо? Бог ставит гораздо более высокую планку. Так поступайте, зная время, что наступит уже час пробудиться нам ото сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Послание к Римлянам, 13 глава, 11 текст. Вопросы. Почему нам легче творить добро, чем благовествовать об Иисусе?

Грех – это любовь. Грех – это не просто действие или последовательность действий. Классическое определение греха находится в 1 Иоанна, 3 главе, 4 стихе. Грех – это нарушение закона, однако здесь есть одна проблема. И если мы считаем, что грех – это только лишь нарушение закона, то нам кажется, будто мы избавимся от греха, если станем соблюдать закон. Такое понимание греха ставит нас в весьма опасное положение, ведь грех не сводится к поступкам. Грех – это проблема сердца. Первая реакция на грех – попытка исправить поступки. Клевета должна быть рассеяна, обманщик должен быть разоблачен, убийца должен быть посажен в тюрьму. Однако Иисус утверждает, что у подобных поступков есть глубинная причина греха. Когда ваша машина не заводится, вы, вероятно, не начинаете ее пинать или кричать на нее. Вы обращаетесь к автомеханику, который пытается найти поломку, скрытую от ваших глаз. Иисус говорит, что проблема греха скрыта глубоко в каждом из нас, и только квалифицированный сердечный механик сможет нам помочь. Сломанное греховное сердце приводит к сломанным греховным поступкам. Грех – это любовь. Каждый из нас склонен ко злу и греху. Мы не в силах этому противостоять. Иисус сказал, что все заповеди сводятся к любви. Любви к тому, кто создал все и всех, кто принес Божью любовь людям. Иисус упрекал фарисеев за то, что они любили власть больше, чем того, кто наделяет властью. Луки 11, глава 43 стих. Павел с горечью пишет Тимофею о том, что их товарищ Димас оставил церковь и возлюбил нынешний век. 2 Тимофея 4 глава 10 стих. Вот почему Иоанн так настойчиво повторяет слова Христа и просит «не любить мира и того, что в мире». 1 Иоанна 2 глава 15 стих. Когда мы любим что-то или кого-то больше, чем Бога, наружу выходят наши естественные греховные склонности. Можно ли исполнять Божий закон? Иисус показал, что грех предшествует греховным действиям. Но Он также открыл, что Его закон выходит далеко за рамки записанного в Библии текста. Когда вы втайне ненавидите, вы уже совершаете убийство. Когда вы чувствуете влечение, вы уже совершаете прелюбодеяние. Когда мы осознаем всю глубину заповедей, мы начинаем понимать степень своей вины. Каждый может соблюдать лишь букву закона, и только Христос сумел в полной мере выполнить духовные требования закона. Поэтому только Христос может дать нам силу, чтобы выполнить духовные требования закона. Чистое сердце – это дар. Вы не можете заработать спасение. Спасение – Божий дар, как подарок, который вы получаете на день рождения. Вы ничего не делали, чтобы его заслужить. Вы не заслуживаете подарков лишь за то, что вы появились на свет. Вы получаете их, потому что ваши друзья хотят вам их подарить, и потому что вы готовы их принять. Бог также любит вас и желает подарить вам спасение. Хотите ли вы принять этот дар? Спасение заключает в себе все. Иисус обещает нам простить все грехи и беззакония. Непокорность одного человека привела грех в мир людей. Однако подвиг Христа стал противоядием от греха. Благодаря Ему мы получаем полное прощение грехов. Если принимаем это противоядие, мы можем избавиться от греха. Безгрешных людей не существует. Христос умер не за святых, Он умер за всех людей, Он умер не только за мужчин или женщин, не только

всех, но получает его только те, кто удовлетворяет условию веры. Другими словами, Бог приготовил для нас путь, но мы должны пройти по нему. Дискуссия. Как ваше определение греха влияет на ваше понимание спасения? Что, по вашим сведениям, требуется для спасения? Согласуются ли эти идеи с Библией? Вы когда-нибудь видели в церкви блюстителя нравов, который пытается определить, кто получит спасение, а кто нет? Как вам следует реагировать на такое отношение?

Свежие припасы. Мы взираем на себя, как если бы у нас была сила спасти самих себя. Но Иисус умер за нас, потому что сами мы спастись не в состоянии. Лишь в Нем наша надежда, наше оправдание, наша праведность. Нельзя падать духом, опасаясь, что у нас нет Спасителя или у Него нет намерения помиловать нас. В это самое время Он совершает свою работу ради нас, призывая нас прийти к Нему в нашей беспомощности и обрести спасение. Мы бесчестим Его своим неверием. Поразительно, как мы обращаемся с нашим лучшим другом, как мало доверяем мы тому, кто может всегда спасать и кто дал нам все свидетельства своей великой любви. Освящение, о котором говорится в Священном Писании, имеет отношение ко всему нашему естеству, к духу, душе и телу. Полное освящение обязательно включает в себя все стороны личности. Павел молится о том, чтобы Фессалоникийская церковь получила это великое благословение. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 текст. Самый драгоценный плод освящения – кротость и смирение. Когда в душе царит кротость, она пронизывает все побуждения человека. Такой человек прислушивается к Богу и целиком подчиняется Его воле. От его понимания не укрывается ни одна священная истина. Он с радостью, без ропота и сомнения следует всем Божьим повелениям. Истинная кротость смягчает сердце и придает разуму способность воспринимать Слово. Она подчиняет наш разум Иисусу Христу, открывает сердце для Божьего Слова, как это произошло с Лидией. Кроткие вместе с Марией учатся у ног Иисуса. Бог направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Псалтырь, 24 глава, 9 текст. Вопросы. Что означает выражение «прийти к Иисусу в полной беспомощности»? Почему нам так трудно культивировать в себе эту беспомощность в Иисусе, так трудно полностью положиться на Него? Как бы вы объяснили, почему кротость – это самый драгоценный плод освящения?

как становятся Детем Божьим. Согласно статистике Национальной ассоциации управления невостребованным имуществом, только в США существует невостребованная собственность на сумму около $38 миллионов. Возможно, что-то из этого принадлежит и вам. Возможно, вы даже не знаете, что кто-то из умерших родственников завещал вам свое состояние. А знаете ли вы о том громадном состоянии, которое оставил вам Бог? Я имею в виду вечную жизнь с вашим Творцом и Спасителем. Ведь вы были усыновлены Богом через Христа еще до того, как появились на этот свет. Ефесянам 1 глава, с 3 по 6 стих. На официальном сайте Науни перечислены шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы получить ваше законное имущество. В Библии вы также можете найти подробную инструкцию, следуя которой можно востребовать дар спасения. Для того, чтобы вступить в богатейшее наследство на свете, следуйте ниже изложенным рекомендациям. Верьте в Иисуса. Никодим хочет задать Иисусу несколько вопросов, но прежде чем он успевает открыть рот, Иисус уже отвечает ему. И если Никодим желает иметь жизнь вечную, он должен верить в то, что Сын Божий умер за его грехи. Далее Иисус поясняет, что эта вера больше, чем просто убеждение или публичное заявление.

Заявление, что он был послан для того, чтобы избавить людей от жала греха, который уничтожил бы всех нас, если бы не он. Как же нам выразить эту веру? Покайтесь и получите очищение. Вы можете выразить свою веру раскаянием в грехах, которые так долго были на вашей совести. Иисус пришел, чтобы умереть за вас, чтобы вырвать вас из объятий греха. Спасение указывает нам выход. В обряде крещения вы демонстрируете свою веру и становитесь частью Божьей семьи. Будучи одним из Божьих детей, вы с полным правом можете требовать свое наследие, вечную жизнь. Не прекращайте демонстрировать свою веру. После крещения вам следует продолжать верить в то, что Иисус умер за ваши грехи. Через Его смерть вы становитесь наследником вечной жизни. Но простого заявления о своей вере недостаточно. Подтверждайте свою веру соблюдением Божьих заповедей и заботой о ваших ближних. Тогда и только тогда спасение действительно войдет в вашу жизнь. Дискуссия. Почему вы верите в то, что Христос умер за вас и ваши грехи? Как вы можете выразить свою веру на этой неделе?

Мой ответ. Вот история о двух друзьях детства. Один стал уважаемым судьей, а другой – опытным бухгалтером. Однажды им пришлось встретиться в зале суда. Одному в качестве председателя суда, другому в качестве подсудимого в деле о хищении средств. Вердикт присяжных прозвучал неумолимо – виновен. Перед судьей стоял тяжелый выбор – как ему спасти друга, но при этом не нарушить закон. После некоторого размышления судья вернулся в зал и огласил приговор. Обвиняемый должен был вернуть украденную сумму, а также выплатить самый большой штраф, полагающийся в таких случаях по закону. Подсудимый упал духом. Он никогда не сможет выплатить такую огромную сумму денег. Тогда судья совершил очень необычный поступок. Он вышел из-за стола, снял судейскую мантию и сел на скамью рядом со своим другом. Потом он обнял подсудимого и объявил, что сам выплатит всю сумму штрафа. Теперь уже подсудимый стоял перед выбором. Он мог с благодарностью принять предложение друга и снять с себя бремя законного наказания. Или же, разозленный столь суровым приговором, мог высокомерно отвергнуть его предложение. Мы тоже стоим перед выбором. Все мы были признаны виновными в нарушении Божьего закона. Положенное наказание – смерть. Но Христос в полной мере уплатил по нашим счетам. Подобно брачным одеждам из 22 главы Евангелия от Матфея, нам предлагается великодушный дар – погашение нашего долга. Но этот дар мы еще должны принять. Кроме того, подсудимому из нашей истории предстояло принять еще одно важное решение – продолжать ли ему нарушать закон или изменить свою жизнь так, чтобы его друг смог им гордиться. Подобное решение предстоит и нам после того, как мы приняли Христа. Будем ли мы жить прежней жизнью или будем следовать за Ним и прославлять Его имя? Как нам засвидетельствовать свою благодарность за любовь и самоотверженную жертву Христа на кресте? Первый шаг – принять эту жертву и прощение грехов. То, как мы будем следовать этому решению, с нетерпением ожидает весь мир, вся Вселенная. Каким будет ваш ответ? Вопрос. Как вы понимаете разницу между попыткой заработать Божье благоволение и жизнью полной благодарности за Его дар? –

этот невероятный дар спасения. На фоне совершенства Христа наш грех и наша потребность в Спасителе очевидны. Даже в нашей попытке жить праведно подмешивается наша греховная природа. Грех – это не просто дурные поступки. Это, по сути, процесс, в котором поврежденное сердце производит испорченные греховные поступки. Спасение предлагает всем без исключения, ведь все согрешили и лишены славы Божьей. Когда мы принимаем Христа как своего Спасителя, от наказания за грех мы также принимаем решение следовать Его воле и прославлять Его своей жизнью.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Этот час начинается передачей «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После этого слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа передача «Возвращение к Богу», ее ведущий Михаил Маргулис. И в конце часа «Последний призыв».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Необычный случай произошел в Техасе. В то время, когда группа христиан собралась на встречу, в непосредственной близости от церкви пронесся смерч или торнадо. Верующие успели покинуть здание после предупреждения по телефону, когда через мгновение стихия разрушила стену. После случившегося много людей удивлялись, что только одна стена, а не все здание, сложились как карточный домик. Образовавшуюся пустоту накрыли брезентом, чтобы защитить церковное имущество от влаги. Через 4 дня после случившегося люди собрались на бетонной плите рядом со зданием церкви, и пастор сказал, что бы ни случилось, слава Божья будет сиять через людей, даже несмотря на то, что происходит вокруг. Золотые слова. Ведь слава Божия отражается не в зданиях, она отражается в людях. Она отражается в тех, кто последовал за Господом, в учениках Христа. А что происходит вокруг? А вокруг происходит очень много. Вокруг множество событий. И все они разные. Однако непоколебимым остается только Бог и Его Слово. Потому что Бог и Его Слово – это источник нашего спасения. Это наша главная надежда. Евреям 5 глава, стих 9. «И совершивший, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Для всех послушных. Именно для людей, которые следуют за Господом. Говоря о людях современности, нормальным людям, которые оставят семейные ценности от Бога, теперь приходится выходить на марши, противовес парадам садомитов. Марши семьи, когда люди с колясками, в большом множестве, такие проходили в Белграде, не только там. Почему? Семья – это драгоценный подарок как для мужчин, так и для женщин. Ведь Бог ясно сказал, что двое будут одна плоть. Двое – одна плоть – это Божий замысел в отношении людей. Бытие, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и свою мать, и прилепится к своей жене, и будут двое, одна плоть». И это изначальный план Бога в отношении людей. Двое, одна плоть. Сегодня этот план сатанисты хотят переиначить, давая какие-то разные варианты, что семья – это может быть мужчина – мужчина, женщина – женщина, средний пол и так далее. Поддерживаете ли вы активную борьбу в отстаивании правды Божьего Слова? Не только словами, но и делами. Следующие новости. Бухгалтер Церкви Христа Царя из Тампы обманула католическую церковь на более чем 775 тысяч долларов США. В обязанности Дарьи Хизер входило изготовление печатных банковских чеков, подлежащих оплате продавцам прихода и получения подписи от должностных лиц прихода. В вынесенном заключении сказано, что она собирала фальшивые данные и вносила их в церковные записи, чтобы создать впечатление, что она отправила распечатанные банковские чеки по почте. Бухгалтеру церкви грозит тюремный срок. 20 лет. Помимо того, ей надо вернуть украденное. Помните ли вы, кто первым вором стал из учеников Христа? Кто воровал из кассы? Давайте прочитаем. Радостная весть от Иоанна, 12 глава, стих 6. А лучше с 4 стиха 12 главы Евангелия от Иоанна. Тогда из учеников его один, Иуда, Симонов, Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего мне продать этот мир за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это, потому что заботился о нищих. Нет, он не заботился, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил туда то, что опускали. Первый вор среди учеников Христа – Иуда. Воровство денег в церкви – это лишь малая часть того, что можно своровать. Например, можно утащить что-то с работы и много где еще. Кто ворует, тот похожим на Иуду становится, а его конец был печальный. Никогда не крадите ничего нигде, чтобы не стать как Иуда, но отражайте Господа Иисуса Христа своей жизнью. В Голландии группа лиц с арабской символикой, подчеркиваем, что не все из них были арабы, напали на человека, который шел с израильским флагом по улице. А на Мальдивах власти запретили для израильтян въезд в страну. Такой указ подписал президент страны Мухаммед Муизу. В недавних выборах в Голландии победу одержала партия Герта Вилдерса, который является одним из самых главных критиков ислама в Европе. Он обещал депортировать всех, кто будет открытым антисемитом. Пока этого еще не произошло. Но в Голландии на сегодняшний день подходит к этому все ближе. Все ближе, потому что исламисты и их поддерживающие нападают на людей просто из-за флага. Ненависть к евреям и Израилю как государство вышло на новый уровень. То ли еще будет, когда левые политики развитых стран окончательно перейдут на сторону ненавистников всего еврейского. В конечном итоге так оно все и будет. Но в этой истории есть продолжение, которое записано в Захарии 12 глава, 8 стих. У Израиля впереди еще последняя битва, которая решит исход всей войны, которую ведет Израиль с момента объявления независимости. Последняя битва Израиля, это видео вы можете найти в нашем канале YouTube «Открывая Писание». А на сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Время прекрасного. Книга пророка Исаии, 61 глава, 3 стих. «Вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости». Однажды январским утром я проснулась, ожидая увидеть за окном тот же унылый зимний пейзаж, который встречал меня уже несколько недель. Пожухлая трава среди снега, серое небо и похожие на скелеты стволы деревьев. Но за эту ночь произошло что-то необычное. Мороз покрыл все вокруг блестящим инеем. Безжизненный и удручающий вид превратился в прекрасную картину, ослепительно сверкавшую на солнце. Иногда мы смотрим на проблемы без воображения, которое необходимо для нашей веры. Мы ожидаем, что нас каждое утро будет встречать боль, страх и безнадежность. Но при этом упускаем из виду возможность того, что может произойти нечто совершенно иное. Мы не ждем восстановления, роста или победы в Божьей силе. Тем не менее, в Библии сказано, что Бог помогает нам в трудные времена. Он восстанавливает разбитые сердца и освобождает людей из рабства. Он утешает скорбящих, говоря, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда. При этом Бог не просто хочет подбодрить нас среди проблем. Он сам – наша надежда в испытаниях. Даже если нам придется дождаться рая, чтобы получить окончательное освобождение, Бог находится рядом, поддерживая нас и часто так или иначе являя самого себя. В нашем жизненном путешествии постараемся понять слова Августина. «В своей самой глубокой ране я увидел твою славу, и она ослепила меня». Как вы можете обратиться к Богу, находясь в трудностях? Какое вознаграждение может прийти в ответ? Верный Бог, даруй мне веру, чтобы прожить этот день, и помоги, встречая невзгоды, видеть в них Твой труд.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу». А после нее выйдет в эфир программа «Последний призыв».
1: Героическая жизнь. В нашей жизни есть такое понятие, которое ни один врач, ни один психолог не может описать. Этот элемент, если он присутствует в вашей жизни, меняет все вокруг. Если же он отсутствует, жизнь человека неуклонно ведет к разочарованию. Это такой элемент жизни человека, о котором люди много говорят, даже если его нет. Это понятие называется вера. Настоящая, правильная, истинная вера может превратить обычных людей в героев. Я не говорю здесь о такой вере в обычном понятии этого слова, то есть о большой самоуверенности. Уверенность в себе – вещь прекрасная, и те из нас, кто страдают от комплекса неполноценности, нуждаются в крепкой поддержке. Таким людям часто говорят, что они должны иметь веру в себя, и я согласен с этим. Если у вас неправильное представление о себе, проистекающее от слишком низкой самооценки, вы должны сконцентрировать внимание на своих сильных сторонах и сознательно воспитать в себе веру в свои силы. Такая вера способна помочь человеку работать лучше, установить лучшие отношения с окружающими людьми, но она не может сделать из человека героя. Итак, скажите, вы хотели бы быть героем? Может быть, эта мысль никогда не приходила вам в голову. Многие из нас довольны своей обыкновенной жизнью. Но в обыкновенной жизни часто создаются такие обстоятельства, которые требуют от людей настоящего героизма. Обыкновенной жизни, к сожалению, бывает нередко отмечены настоящими трагедиями, тяжелыми болезнями, враждой, несчастными случаями. Иногда семейная жизнь приводит нас к разочарованию. Мы мучаемся от собственной беспомощности, когда на долю наших детей выпадают тяжелые испытания. Иногда наш разум может обернуться нашим врагом. Вот в таких обстоятельствах обыкновенные люди внезапно сталкиваются с необходимостью либо проявить героизм, либо отказаться от жизни вообще. Вера, которая делает нас героями, — это особый дар, и поэтому всегда, когда мы говорим о ней, мы должны проявлять особую скромность. Мы сами не можем вырастить такую веру в себе, она не может развиться в нашей нездоровой человеческой природе. Эта вера приходит только от Бога, но она доступна каждому, кто понимает, насколько он беспомощен в том, чтобы создать ее в себе, и кто просит Бога подарить ему такую особую веру. Библия призывает нас искать Бога, пока его еще можно найти. Библия также заверяет нас в том, что наш Бог — это чуткий, любящий Отец, который дает жизнь и дыхание каждому из нас и который всегда рядом, когда мы в нем нуждаемся. Ибо мы живем им и движемся, и существуем. Это слова из Деяний апостолов. Поэтому у нас есть все основания надеяться, что Он даст нам эту могучую, чудесную веру. Но сначала мы должны попросить Его о ней. И когда мы это делаем, Он указывает нам на Своего Сына, Господа Иисуса Христа, который пришел в мир, чтобы спасти грешников. Всемогущий Бог призывает нас поверить, что Иисус умер и воскрес. И когда мы в это поверим, мы поверим также и в то, что мы получили Его спасение. Но поверить в это нелегко. Поверить в то, что Иисус умер и воскрес, это значит, поверить в самое невероятное чудо из всех чудес, совершенных Богом, потому что Смерть Иисуса была необычной смертью. Но Он воскрес из мертвых, потому что Своей жизнью и смертью Он завоевал победу над грехом и смертью. Те люди, которые верят, что Иисус действительно совершил все это, и которые заявляют, что Он является их Спасителем, верят в это благодаря той могучей, живой вере, которую они получили в дар от Бога. И такая вера превращает обыкновенных людей в настоящих героев. Если у вас нет этой веры, Бог приглашает вас прийти к Нему с молитвой о ней, и Он не оставит вашу молитву без ответа. А если у вас эта вера есть, то я предлагаю вам, начните же жить как герои, потому что знаю, что многие люди, которым дана эта вера, не живут в полную ее силу. Я знаю, что и сам не всегда живу на нужном уровне. Мне приходится часто снова и снова возвращаться к Его Слову, Библии, и там, на ее страницах, я встречаюсь с истиной, которая укрепляет меня и воодушевляет идти вперед, и только там я могу черпать уроки для жизни. Вы также можете найти там воодушевление и ободрение для себя. Тот факт, что эта вера может сделать героев из обыкновенных людей, упоминается в 11 главе послания к евреям. Те люди, которые знакомы с Библией, знают, что в этой главе речь идет о героях веры. Но прежде чем мы перейдем к этим героям, необходимо упомянуть, как описывается эта вера в 11 главе. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». В 11 главе послания к евреям содержится также еще одна фраза, которая помогает нам разумно разобраться в сущности этой веры. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вам уже, дорогие друзья, наверное, ясно, что вера, о которой здесь идет речь, это не вера в свои силы, это не вера в свою футбольную команду или в свою страну. Вера, создающая героев, исходит от самого Бога, и поэтому она связана с определенными убеждениями о существовании Бога и Его отношении к нам. Эта вера также связана с определенными убеждениями относительно созидательной работы Бога, которая привела к появлению всего того, что мы вокруг видим. Эта вера имеет еще одно свойство, которое является основанием для героизма верующих. Об этом также говорится в 11 главе послания к евреям. Это непоколебимая уверенность в том, что Бог способен дать жизнь после смерти. Этот элемент веры упоминается в связи с историей Авраама, одного из героев веры. Вы помните? Бог однажды попросил Авраама принести в жертву всесожжение его единственного сына Исаака. И Авраам сделал это. То есть он прошел весь путь до вершины горы, где Бог назначил место для жертвенника, привел с собой сына, разложил дрова под жертвенником, который он сам построил, и вознес нож над Исааком. Только тогда Бог вмешался и остановил это страшное дело. Но в 11 главе послания к евреям заявляется, что Авраам сделал все это, потому что он думал, что Бог силен из мертвых воскресить. Истинная, живая вера в спасительную силу Бога включает в себя убежденность в том, что смерть не может остановить Бога. Бог обладает властью и над смертью, и когда его дети умирают, он переносит их через границу смерти и дает им бессмертие. Да, конечно, такая вера определенно отличается от той, которую часто употребляют люди, не так ли? Люди, как мы уже сказали, употребляют слово «вера» для обозначения простой уверенности в себе. Или они могут употреблять слово «вера» для обозначения смутной, но радостной надежды, что все обернется к лучшему. Иногда люди сохраняют такую надежду даже тогда, когда кажется, что все в их жизни идет не так, как надо. Я, конечно, уважаю такую веру. Однако не о такой вере говорит Библия. Истинная вера — это вера в то, что Иисус Христос умер и снова воскрес, и что Бог сотворил все, что мы видим вокруг. Это также уверенность в том, что Бог дает мне вечную жизнь через своего Сына, Господа Иисуса Христа. И люди, которым такая вера была дана самим Богом, могут без всякого сомнения жить как герои. Давайте же рассмотрим жизнь тех замечательных героев веры, о которых идет речь в 11 главе послания к евреям. Я просто буду называть этих людей в том порядке, в каком они представлены в Библии. Первым в этом ряду стоит Авель. Его история возвращает нас к первым дням зари человеческой истории, тем далеким и смутным временам, когда один из первых человеческих сыновей в ответ на величие славы всемогущего принес от себя жертву Господу. Авель стал первым мучеником земли, когда его брат пролил его кровь. Вслед за Авелем следует Енох. Кто он, этот странный человек? В нем мы видим первый цветок человеческой набожности. Енох ходил пред Богом, и в один прекрасный день Бог пригласил его войти прямо в небо. Таким образом, Еноху не довелось испытать ужаса могилы. За Енохом следует Ной, занятый постройкой огромного корабля в пустыне, готовящий путь спасения задолго до первых признаков приближения Божьего суда. После него идет Авраам. По приказанию Бога он оставил свой дом и отправился в далекую и неизвестную страну обетования. Позднее он в полном повиновении Богу был готов принести в жертву своего единственного, любимого сына. Рядом с Авраамом стоит его жена Сара. Эта женщина Вери зачала ребенка в таком возрасте, когда ее тело было уже не способно к деторождению. Их ребенок Исаак, чье рождение было истинным чудом, также стоит в одном ряду с героями веры. В вере он стал Божьим рупором и объявил Божье благословение своим детям. Следующим за ним идет его сын Иаков, который в изгнании, в чужой стране, описал свое видение величия и славы, которые ожидали в будущем его потомков. За Иаковом встает Иосиф, его сын, преданный слуга Бога Израиля. Перед лицом смерти в Египте он увидел глазами веры будущее своего народа, вернувшегося в свою родную землю. И, наконец, великий вождь еврейского народа Моисей. Когда он был еще младенцем, он был спрятан в зарослях тростника. Его нашла дочь египетского фараона и, усыновив его, вырастила при дворе в царской роскоши. Но Моисей отрекся от роскоши и ложной религии египтян. Позднее мы видим его, как он вывел весь народ через пустыню, как он вел народ через Красное море. И в конце этого блистательного ряда библейских героев стоит одна женщина. Женщина не очень хорошего поведения, которая в Библии называется блудница из языческого города по имени Раав. Увидев могущество и славу Бога Израиля, эта женщина рискнула всем, чтобы предать свой безбожный, неверный народ и присоединиться к народу Божьему. Увидев могущество и славу Бога Израиля, эта женщина присоединилась к народу Божьему. Библия показывает, как вера вела этих людей на совершение героических поступков. За этим первым рядом героев веры мы видим следующие: мужчин и женщин, о которых не говорится подробно, а просто упоминаются их имена. В некоторых случаях даже имена были забыты, но память об их подвигах жива и поныне. После упоминания всех тех героев, о которых мы с вами только что говорили в послании к евреям, там подводится итог сказанному. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифаае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милостях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Знаете, когда я смотрю на этих героев веры, я не могу не удивляться. Я не могу не удивляться, почему мы так часто связываем с христианской верой какие-то слабые, незначительные события. Мы хотим, чтобы наши церковные службы были возвышающе прекрасными, даже утешительными и успокоительными, чтобы нашу душу успокаивала музыка Баха. Когда мы читаем Библию, мы желаем быть убаюканными от удовольствия. Мы хотим, чтобы наша религия была красивой, удобной, приятной и жизнерадостной. Мы не ожидаем от последователей Христа воинской храбрости и силы, не ожидаем от них стальной воли. Однако люди, исполненные веры, должны обладать всем этим. Это люди с огнем в крови, с искрой в глазах, люди с энтузиазмом, сражающиеся за Божье дело. Мы видим все эти черты в тех героях веры, о которых говорит 11 глава послания к евреям. Однако, будьте внимательны, однако, ни один из тех людей не имел возможности знать то, что мы знаем с вами сегодня. Они имели веру, это правда, но эта вера была связана ни с чем иным, как только с обещаниями Бога. Они верили этим обещаниям, и эту веру Бог вменил им в праведность. Но у нас с вами не только Божьи обещания, у нас также выполнение этих обещаний. Ни один из тех людей никогда не слышал имени, которое знает сегодня весь мир, Иисус Христос. Но мы с вами знаем Его. Знаем, что Он был здесь, на земле, что Он прожил совершенную жизнь, что Он воскрес из мертвых и в конце концов вознесся на небо. Все эти события действительно произошли. И нам было сказано, что всякий, кто поверит в Него, не постыдится. Мы также знаем, что Бог даст нам все, даже победу над смертью и могилой, если мы поверим в Иисуса. Сегодня вера способна сделать из нас настоящих героев. Может быть, вы никогда не задумывались над этим, не могли никогда представить себя в такой роли, однако у вас нет оснований сомневаться в том, что вы также на это способны. Подумайте только, через что приходится идти людям, подобным нам с вами. Я мог бы привести очень длинный список наших современников, которые были подобны тем героям, описанных в Библии. Вот, например, Джим Адамс, узнав о серьезности своей болезни и о надвигающейся смерти, нет, он не подался отчаянию, но с радостной верой устремил взгляды к жизни вечной, зная, что слава и великолепие вознаградят его за все страдания, перенесенные в этом мире. Или другой мой знакомый Джек Смит не впал в отчаяние, когда несчастный случай сделал его обезображенным инвалидом. Вместо этого он претерпел боль и все медицинские процедуры, и затем в вере сделал свою жизнь живым свидетельством величия и славы Бога. Или Шэрон Смит не сдалась, несмотря на то, что ее семейная жизнь омрачалась поведением ее мужа, который проклинал Бога и грубо и несправедливо относился к ней в вере. Она считала детей, данных ей Богом, святыми и воспитывала их в страхе Божьем до тех пор, пока в один прекрасный день, в ответ на ее постоянные молитвы, не обратился к Христу ее муж. Или Гарри Вилсон, несмотря на свою неполноценность, принес радость и надежду в жизнь других людей, когда он в вере свидетельствовал о великой милости Бога и старательно исполнял любую работу, с которой он был в состоянии справиться. Этих примеров можно привести огромное количество. И ясно, что истинно верующие в Господа Иисуса Христа и сегодня совершают в своей жизни чудеса героизма. Эти люди знают, что Бог через Господа Иисуса Христа приготовил для них великое и славное будущее. Эти люди умеют найти правильный путь в любых самых трудных обстоятельствах. От нас также требуется героизм сегодня в деле служения Христу. В мире есть еще немало районов, куда надо принести Евангелие особыми путями, чтобы там работали парни и девушки, которые готовы идти в эти районы, проповедовать свет Христа. Это великое дело быть христианином. Всякий, кто думает, что христианство — это уход от проблем и борьбы мира, глубоко заблуждается. Следовать за Христом — это самая волнующая, интересная жизнь, возможная на этой земле. Эта жизнь не всегда протекает легко и просто, временами она сложна и опасна, но это славная и победоносная жизнь, потому что такой ее делает Христос. Вера способна сделать нас настоящими героями. Если у вас нет такой веры, и вы знаете, что нуждаетесь в ней, просите Бога, и Он даст вам ее. Если вы уже обрели эту веру, но еще никогда не использовали ее в полную силу, просите Бога дать вам силу быть героем во имя Христа. В вашей жизни есть обстоятельства, которые требуют настоящего героизма. Правда ведь? И Христу нужны такие герои, чтобы выполнить ту великую задачу, которая стоит перед этим миром. Господи, взгляни на нас милосердием, ответь на молитву тех, кто хочет иметь сильную живую веру, укрепи в нас уверенность и надежду, что ничто у Тебя не сможет потеряться или погибнуть. И пусть те из Твоих детей, у которых долгое время была эта вера, но они не служили Тебе с должным героизмом, получат от Тебя силу и мужество, необходимые для этого. Прославь Себя через наши жизни ради Твоего святого имени.

В эфире «Радио на пути». Василий Демчук, ведущий программы «Последний призыв», которая прозвучит в нашей передаче сейчас –

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем с послания к римлянам, с 10 главы, 17 стих. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». И также из послания к евреям, с 11 главы, 1 стих. «Бог многократно и многообразно, оваривший издревле

Человек вначале проживает постепенно и несовершенно истины, изложенные апостолом Павлом. Но хотя мир веры для него еще является миром неведомым, к нему применимы те же законы, о которых говорится в Ветхом Завете при вступлении израильского народа в обетованную землю, книга пророка Навина. Многие верующие понимают выражение «обетованная земля» в духовном смысле, как небесный Ханаан, но под этим термином можно понимать и мир веры, жизнь по вере здесь, на земле. Все из области жизни духа в обетованной земле недоступно человеческому уму, но оно открывается Духом Святым. Апостол Павел молится, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Послание к Ефесянам, 1 глава, 18 стих. Надежда христианина охватывает все то, что Бог посылает посредством веры, что общение со Христом дарует человеку области его личной жизни, начиная с пережитого покаяния и прощения грехов, вплоть до окончательного завершения его веры и осуществления надежды в паке бытии. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видеть, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Послание к Римлянам, 8 глава. Надежда поддерживает нас на нашем пути спасения и простирается к своему окончательному осуществлению. Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 1 глава. Благодаря такому просвещению Духа человек делается годным ко всякому доброму делу. В течение всей своей жизни Бог работает над верующим человеком. Сам же Бог мира да осветить вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это. Послание 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Святой Дух дает нам постепенно зреть и переживать все новое и больше до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель. А цель это, по словам апостола Иоанна, быть подобным Богу. Только тогда надежда осуществится и сменится видением. Апостол Павел продолжает молиться, просветить очи сердца вашего, дабы вы познали, какое богатство, славное наследие его для святых. Известно, что наследством пользуются дети, а если дети, то и наследники Божьи, сонаследники же Христу. Послание к Римлянам, 8 глава. Значит, что дети Божьи являются наследниками Отца Небесного, Бога, и сонаследниками Христу, как старшему брату их. Апостол Иоанн, как никто другой в Новом Завете, мог заглянуть в область чудесного наследия. Зрение и слух апостола под действием Духа Святого были до такой степени обострены, что он мог увидеть невидимое и слышать сокровенное. Подобное переживание имел и апостол Павел. Знаю человека во Христе, который назад, тому 14 лет, восхищен был до третьего неба, восхищен был в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Второе послание Коринфянам, 12 глава. Это наследство верующих христиан на небесах. И, наконец, апостол Павел молится, просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, как безмерно величие могущества его в нас, верующих. Нет более чистого и частного общения среди верующих, а особенности среди молодых христиан, чтобы доверяться Богу, а не постигать своим надменным умом и мыслить, что твердое волевое решение

собственные силы достаточны для духовной борьбы, так говорят плотские верующие. Лишь Дух Святой может открыть нам нашу неспособность и беспомощность в этом отношении. Это начинается с того, что Дух Святой открывает нам духовные глаза на наших духовных врагов. Враги же эти не просто люди, власти, но духи злобы поднебесных. Послание к Ефесянам, 6 глава. Только по мере того, как Дух Святой открывает нам глаза на силу наших врагов, мы ощущаем нужду в силе Господней. Это та самая сила, которую Он, Бог, воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. В Деяниях святых апостолов, 1 главе 8 стихе, написано: «Но вы примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой». Вот эта сила нужна нам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Эта сила называется еще силой воскресения Христова. Эта сила заключается, по словам апостола Петра, в твердой вере, при помощи которой он предлагает верующим противостать нашему противнику, дьяволу. И вот этой силой Бог действует в верующем человеке сегодня. Тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или помышляем. Тому слава Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века и до века. Послание к Ефесянам, 3 глава. Следует напомнить о действии Духа Святого на нас, верующих. Когда же придет Он, то есть Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышать, и будущее возвестить вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестить вам. Для этой цели Дух Святой пользуется Священным Писанием. Окончательная цель работы Духа Святого над нами, по словам апостола Павла, чтобы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища, все мудрости и ведения Божьи. Видимые и наученные Духом Святым достигают несравненно больше, чем способен достичь самый пытливый и утонченный ум плотского верующего. Здесь получает только Дух Святой, и Он получает каждого, который доверяется Ему. Он проникает все, даже глубины Божьи. Да откроются глаза наши, дорогие, на несчетные богатства мира веры, и достигнем мы богатства совершенного разумения Божьего. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, как обстоит дело с вами? Желаете ли вы, чтобы Господь вам открывал великие тайны? Просите Бога в молитве, чтобы Он открыл ваш разум к разумению Писания. Я вас искренне умоляю, придите все к Нему в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным Спасителем. Господь поможет вам в этом. Аминь.

скорбь, отчаяния и страх давили грудь. Но Иисус меня с любовью нежной обнял, вывел к свету и дал стать

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Утренние размышления», «Со дня на день обновляясь», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа прозвучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Мир вам, дорогие друзья! Читали вторую книгу Паралипоменон, глава 2, 5 стих. «И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов». Так объяснил царь Израилев Соломон царю Тирскому Хираму, по какой причине он будет строить столь величественное сооружение в Иерусалиме. Перефразируя выше приведенную цитату, «Величие дома Господня должно соответствовать величию самого Господа». Понятно, с огромной поправкой на ветхость материального мира, ограниченность человеческого восприятия и необъяснимую бесконечность Творца. У Бога все соответствует Его замыслу. Если обратиться к началам, то наша необъятная Вселенная соответствует необъятному Богу, а там, в Эдеме, первый человек получает помощника, соответственного ему. Бытие 2.18. Царь Соломон основательно усвоил истину о великом Боге Авраама, Исаака и Иакова, и это подвигло его на строительство грандиозного храма в его честь, и он не мог действовать иначе. Друзья, мы с вами поклоняемся Господу в полном соответствии с тем, каким мы его знаем. Если он для нас велик, то это будет присутствовать во всем, что мы делаем для него. Если он нам не открыт, мы и не будем его прославлять соответствующим образом. Например, автор Псалма 146 стремился к тому, чтобы его хвала была подобающей, первый стих, то есть соответствующей тому, кто он есть. Достаточно посмотреть на то, каким образом восхваляют Бога небожители. Вокруг Него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал, и взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Исаии 6:2-3. Находясь близко к Нему, они закрывают лица и ноги, что указывает на состояние глубочайшего смирения. Здесь восхваление соответствует тому, о ком они говорили. Для них величие Бога было реальностью, а не просто текстом песни. А вот первая церковь, переживая особую близость Божию, имела великий страх. Деяния, 5 глава, 5 и 11 стихи. Правильные отношения с Богом всегда регулируются страхом Господним. Чем больше величия Его в нас, Ефесянам 1:19, тем больше этого трепета. Как только человек теряет страх Божий, он теряет общение с Богом. Я часто думаю о нашем времени. Является ли это личной проблемой для нас с вами? Нарушение Его слова, большой или малой заповеди, грехи языка, целомудрие, идолопоклонство. Храни нас Господь. О служителе Епафрасе написано, что он имел великую ревность о церквах в Колоссах, Иераполе и Лаодикии, Колоссянам 4:13. Нет, он не влачил веренное служение как привычную обязанность, а постоянно находился в состоянии вдохновения и отдачи. Он так понимал служение великому Богу. Кто он? кому мы служим, кого любим, какой дом мы ему построили бы, знакомо ли нам его величие. Помоги нам, Господь.

со всеми соглашайтесь. Станет ли мудрый отвечать знанием пустым, оправдываться словами бесполезными? Книга Иов, глава 15, стихи 2 и 3. Характерная примета нашего века – пустые разговоры. Едва ли не в каждом выпуске газет есть заголовки «Переговоры начались» или «Переговоры продолжаются». Наблюдая за этой бесконечной официальной болтовнёй, постепенно понимаешь, что разногласия – следствие непонимания людьми друг друга. Тяга к бесполезным разговорам заразила и церковь. Хотя чему здесь удивляться? Практически все, чем церковь занята сегодня, она переняла у мира. С недоумением приходится наблюдать, как многие современные проповедники, силясь стать пророками, поднимаются на кафедру и провозглашают идеи, которые они услышали от психиатров, социологов, писателей, ученых и популяризаторов различных мирских знаний. Сегодняшние неохристиане придумали свои 10 заповедей, и первый из них является «Со всеми соглашайтесь». Еще одним их изобретением стали новые заповеди блаженства, первая из которых гласит «Блаженны толерантные, ибо они не понесут никакой ответственности». Несомненно, Бог обещал благословить миротворцев. Умение примирить членов Божьей семьи является небесным даром. Но если для достижения единства нам предлагается пожертвовать истиной и справедливостью, это не является никаким миротворчеством. Тьма и свет никогда не объединятся. Существуют вещи, которые не могут быть предметом переговоров.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Осьминог с раковиной. Наутилус – хорошо известный морской обитатель, живущий в раковине, однако он больше похож на кальмара или осьминога. Как и у этих существ, у него хорошо развиты нервная система, рот, глаза и щупальца. Наутилусы умеют быстро плавать задом наперед, выстреливая струей воды. Они также строят себе дома в раковинах. По мере того, как наутилус растет, ему нужно больше места внутри раковины, поэтому он продвигается к выходу, закрывая за собой тесные комнаты своего жилища. Но в отличие от прочих моллюсков, он не оставляет их пустыми. В старых комнатах остается часть его тела, своеобразная пуповина, необходимая для поддержания плавучести наутилуса. Она способствует как наполнению камер раковины водой, так и ее выталкиванию из них. Наутилус рожден для того, чтобы плавать, а не ползать. Наутилусы, обитающие в юго-западной части Тихого океана и в восточной части Индийского, выглядят точно так же, как ископаемые наутилусы, найденные в горных породах, содержащих окаменелости ранних форм жизни. Никаких признаков эволюции. Мы осознаем неисчерпаемость творческого потенциала Бога, узнавая все больше о том, насколько удивительно устроены созданные им существа. И наутилус – еще один тому пример. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, доброе утро. Оно доброе может только быть, когда мы встаем с чувствами о Боге, когда мы просыпаемся, невзирая на наше настроение, давление, понимая, что и в этом Господь управит, даст силы, даст способность радоваться каждому дню. Мне хотелось сегодня поговорить с вами коротко об уповании. Нам кажется, я уповаю, нам кажется, я верю, но очень важно проверять это упование, очень важно передавать его детям, внукам. Как его можно передать? Как можно заразить по-хорошему упование? Вот 70-й псалом с 5 стиха так говорит: «Ибо ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей, на тебе утверждался я от утробы, ты извел меня из чрева матери моей, тебе хвала моя не пристанет». Для многих я был как бы дивом, но ты твердая моя надежда. Да наполнится уста мои хвалой, чтобы воспевать всякий день великолепие твое. Друзья, нам бы хотелось, чтобы дети наши имели твердое упование. Но мы должны проверять себя. Мы о многом заботимся. Купить то, это, научить тому, сему. Но вот упованию, друзья, научает Бог. Научает Бог. И как важно, друзья, от юности, как он говорит, это упование он испытывал. От юности упование Господь. Где он это взял? И он говорит: на тебе утверждался я от утробы. Друзья, оказывается, многое зависит от матери. Отец часто зарабатывает средства, являет характер. Но мама, которая не только кормит молоком, напевает песни, соблюдает покой, доверие. И вот это упование, друзья, малыш впитывает, всасывает, друзья. И он может возрастать, глядя на мать. Насколько она имеет упование и доверие Господу, друзья. Поэтому пусть Господь благословит наблюдать. Он не только впитывал, он утверждался, друзья. Вот как утверждаются кости, как они формируются. Где это происходит? Он говорит: да наполнится уста мои хвалою. Надо вглядываться в каждый день, вглядываться, друзья, в Бога, в Его творение и видеть красоту Его, как написано, великолепие. Всякий день воспевая великолепие. А в 17 стихе так говорит: Боже, ты наставлял меня от юности моей, да ныне я возвещаю чудеса твои. Друзья, как важно помнить о том, что мама заботилась, показала это упование. Как важно в юности его сохранять и приумножать, сохранить, чтобы не поколебалось, чтобы никто не обокрал. И вот, друзья, очень важно нам благодарить за родителей, которые мы можем видеть, которые хранили, которые жертвовали. За родителей, которые пели и рассказывали о Божьих чудесах. За церковь, которую мы тоже можем видеть, проявление спасительное Божьей благодати, Божьего дара. Аминь.

Спёрджин сказал: «В наше время всякая килька хочет быть селедкой. Всякий осел считает себя достойным быть королевской лошадью. Всякая свеча выдает себя за солнце. Если уксус слишком злой бывает, то и свой сосуд он прожигает. Грех, как вода, в котором много соли. Чем больше пьешь, тем больше жажда. Сало кладут в мышеловку не для того, чтобы кормить мышь, но чтобы поймать ее. Кто смотрит на восход и закат солнца и не видит следов руки Господней, тот на самом деле должен быть более слепым, чем крот, и тому место под землею».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня место из Священного Писания, из послания евреям в главе 12, стих 14, который в оригинальном тексте гласит: «Гонитесь за миром со всеми и за святостью, без которой никто не увидит Господа». Святой Дух призывает нас через апостола Павла гнаться за миром и за святостью, но не просто иметь этот мир и святость. Гнаться за ними – это нечто большее, чем стараться их иметь. Многим из вас сегодняшняя проповедь должна, кроме всего, дать свет в отношении слов «освящать», «освящение» и «святость». Скажу заранее, что гнаться за святостью могут только дети Божьи, поэтому рассмотрение этой темы для нас очень важно. С точки зрения сущности, наш главный текст характерен двумя понятиями – миром и освящением. Оба эти понятия идут рука об руку. Одно обуславливает другое, а другое не дает себя отделять от первого, ибо освящение без мира не бывает. Так же, как и мир вне освящения является делом тьмы. Оба понятия стоят одновременно перед нашими глазами, словно известные цели, за которыми мы должны гнаться в этом приходящем мире. Мир Божий касается отношений с людьми, а освящение касается отношений с Богом. Такие соединения, какие Святое Писание здесь предпринимает, имеют часто совершенно особое значение и особую ценность. Как я, так и все вы должны обращать на эти соединения намного больше внимания, чем мы это в действительности делаем. Даже в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 23, мы находим мир и освящение объединенными в одном предложении. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и весь ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Страстное желание апостола-язычников Павла в отношении фессалоникийцев заключалось в том, чтобы в пришествии Иисуса Христа они были найдены в полном освящении, в духе, душе и в теле. Чтобы достичь такую цель, нам следует уже сегодня постоянно ходить в этом освящении, потому что мы не знаем, в какой день придет Господь Иисус за Своей Церковью. Апостол Павел очень желал им это по причине первое, потому что освящение вообще представляет собой огромный подарок благодати. И во-вторых, необходимость этого желания была уже заметна в видимом недостатке. Я уверен, что в Церкви Иисуса существует очень и очень мало детей Божьих, которые живут в полном освящении. А мы спрашиваем себя, почему апостол Павел желает фессалоникийцам полного освящения в пришествии Господа Иисуса? Что связано с этим освящением? Потому что в тот момент у судилища Христа Божья слава будет наивеличайшей. Если в вечности мы будем найдены в совершенном освящении, то это будет божественным выражением как нечто само собой разумеющееся. Но если мы сегодня будем жить в освящении в соответствии с учением Слова Божьего, то это будет выражением нашей отдачи Иисусу Христу, а это находится в наших руках, хотим мы этого или не хотим. В этом месте Писания глаза апостола Павла практически смотрят на верность Господа Иисуса, и он говорит в стихе 24: «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Павел совершенно точно знал страдания, через которые фессалоникийцы проходили. Одновременно он очень хорошо знал, как легко могут быть нарушены и похищены покой и мир сердца через скорбь, через которую они должны были проходить. Поэтому Павел уводит фессалоникийцев к источнику мира. Это не имеет ничего общего с празднованием Пасхи мирскими людьми. Павел уводит их к источнику, который называется Богом, к Богу мира. Туда, к этому источнику, не может проникнуть никакая спешка и никакое беспокойство последнего времени. К нам эти качества, спешка и беспокойство, могут вполне проникнуть, потому что мы слишком мало озабочены о мире с Богом. По этой причине мы иногда позволяем проникнуть в наши сердца спешке и беспокойству, как вроде бы в этом имеется выигрыш или выгода. Господь Иисус, Бог мира, во всех ситуациях останется в нашей личной жизни, независимо от того, что и где бы ни случилось. И все его мысли о нас неизменно останутся мыслями или намерением мира. Понимаем мы его мысли и намерения или не понимаем, это совершенно другой вопрос. Божие водительство с нами – это мысли мира, а полнота его мира и его святость – это источники силы, которые приводят нас в движение. Куда эта сила нас двигает? Чтобы гнаться за Божьим миром и за Божьей святостью, как Слово Божие говорит в нашем главном тексте. Мира ценой святости, ценой истины и верности по отношению к Господу Иисусу вообще не может быть. И еще одно, имеющее очень большую важность, следует учесть. Лично в нас не должно быть помехи миру. Такой помехе мы не должны даже позволять стоять в очереди. Помехе, которая может возбудить в нас повод к раздору. Поэтому апостол Павел увещевает нас в послании Римлянам в главе 12 стих 18. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Но, к сожалению, очень мало верующих, принимающих такое увещевание, вообще близко к сердцу. Очень мало детей света заботятся о напоминании другим этого указания Святого Писания. А ведь в этом деле мы нуждаемся в огромном количестве мудрости и благодати. Особенно тогда, когда в верующих на передний план выступает дух ропота и хуления. Да-да, такое среди верующих часто случается. И если верующие, которые не живут в освящении, слышат слова духа ропота, то они тоже начинают роптать и хулить. Сколько несчастья и беды натворил враг человеческих душ, сатана, на этой земле через раздоры и разлады. И все это с той целью, чтобы устроить гибель на Божьих путях и среди его народа. И не только сегодня, но все время в Ветхом Завете по отношению к Израилю. Поэтому сатана сеет в сердце верующих недоверие, дурное настроение, зависть, ропот и злые подозрения. Это состояние апостол Павел очень точно охарактеризовал в первом послании Тимофею в главе 6, стихи 3 и 4. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения». Апостол Павел очень точно характеризует обстановку среди людей, не в бровь, а в глаз. Перечисленные в первом послании Тимофея, глава 6, стих 4, вещи открывают сатане дверь для его ужасного дела. А те дети Божии, которые не живут в освящении, мгновенно становятся орудием тьмы. В такой опасности находится каждое дитя Божие. Если бы мы имели мудрость своевременно распознавать намерения сатаны, чтобы нашим поведением мы не становились для него путеуказателями или его соработниками, в такие времена и при таких обстоятельствах нам следует просить о мудрости свыше, как говорит Иаков в главе 1 стих 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». А также в главе 3 стих 17. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Но для нас эта Божья мудрость не станет частью, если судим и действуем немудро, и в немощи лежим просто на спине, а затем начинаем просить у Господа Иисуса мудрости. Тогда это чаще всего бывает слишком поздно. И если при этом больше всего обращаем внимание на слова, которые исходят из наших уст, если мы знаем сообщение и мнение Слова Божьего, что для вечности останется стоять только то, что, как говорит Библия, является словами благодати, а все остальное сгорит, то уже сегодня можем подсчитать, что от нас останется для вечности. Все сгорит, только Слово Божье пребывает вовек, как говорит апостол Петр в первом своем послании в главе 1 стих 25. «Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Слово «вовек» встречается в Новом Завете 21 раз, что означает «решение». Все, что Бог дал нам через Своего Сына, что связано с

7. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 51. «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 26. «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 16. «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Первое послание Петра, глава 1, стих 23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Кое-что следует еще сказать в отношении слов, исходящих из наших уст. Если слово «уста» само по себе маленькое словечко, но как много оно может погубить, тогда и совсем незначительные вещи могут превратиться в непреодолимые стены между верующими. Вещи, которые иногда даже недостойны, чтобы о них вспоминать, но они могут быть преувеличены до безграничности – или, наоборот, все до бесконечности преуменьшать. И все это делается, чтобы доказать свое мнимое право. В таких случаях сыр-бор разгорается только по этим причинам и не по каким-то другим мотивам. При этом в конечном счете открывается собственное высокомерие и жесткое сердце. По ходу истечения таких обстоятельств видно, какие слова человек говорит, какое сердце непримиримости он не желает оставить, потому что с этим сердцем связана собственная честь и слава. Поэтому за такое сердце крепко держатся и применяют много слов вне благодати, о которых мы знаем, что их место находится в огненном озере и что они в огне сгорят. Эту истину апостол Иаков сообщает нам в главе 3, стихи 5 и 6. «Так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь». Прекраса неправды, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Обращаю ваше внимание на тот факт, что Новый Завет говорит здесь не только о безбожном мире, но и о детях Божиих. Таким образом, мы приходим к завершению, и в отрезке этой подтемы могли бы сказать: отсутствие мира – это ужасное дело. Это часть огненного озера. Тогда почему такое находится еще в сердцах и на устах верующих? По этому поводу я должен сказать, потому что такие люди еще не познали Бога мира. Если мы действительно познали Бога мира, то нашим духовным плодом будет мир. К миру призвал нас Господь. Первое послание Коринфянам 7, стих 15. И не каким-то другим путем. По этой причине в этом мире разрушены огромные суммы любви и радости. Отсутствие мира представляет собой машину уничтожения радости и любви в Иисусе. И везде там, где проживает отсутствие мира, то есть проживают раздоры, там наблюдается нехватка Божьей благодати. Я сообщаю вам об этом, чтобы вы это знали. Речь даже не идет о самих проблемах,
но принципы и

0: проблемы возникают там, где имеется несоответствие самих принципов. Лучший выход в этом вопросе заключается в том, чтобы мы все вместе гнались за миром, как Слово Божье говорит в нашем главном тексте, и следили за тем, чтобы никто не испытывал недостатка в Божьей благодати, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Повторяю, чтобы им, этим горьким корнем, не осквернились многие. Отсюда мы видим, как передается, как распространяется действие непримиримости, действие отсутствия мира среди многих людей. А теперь последует очень важное предложение, которое я прошу запомнить. Итак, как мы вместе со всеми можем гнаться за миром, если мир Божий управляет нашими сердцами, то мы точно так же можем гнаться за освящением, если мы сами до этого оказались освященными во Христе Иисусе. В противном случае все это является иронией, является тем же самым, как если закоренелый алкоголик другому скажет: «Ты не должен пить самогон, он вреден для здоровья». И вообще мы только тогда можем сеять мир, если мы стали освященными во Христе Иисусе. Сегодня неискупленный мир желает творить мир. Я не пророк, но пророчески скажу совершенно ясно, что все эти усилия безбожников творить мир не больше, чем дикие колючие каперсы. И прежде чем апостол увещевает евреев, чтобы они гнались за освящением, он им пишет, что они уже освящены. И это предложение, хорошо себе заметьте, быть может, вам это уже бросилось в глаза. Именно через жертву, которую Господь Иисус принес с собой, как читаем в послании евреям, глава 10, стих 10. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Повторяю, «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». А поскольку они были уже освящены жертвой Иисуса, то как таковые они должны гнаться в своей практической жизни за освящением, чтобы не упускать его из виду, чтобы не забыть о нем. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы вы знали, что вообще Писание имеет в виду в понятии «святость». А если мы это не поняли, то из взаимосвязей слов «святость» и «освящать» выйдет другое Евангелие. А теперь ставлю особое ударение на следующее предложение. Ложное учение об освящении связывается словом «святость» мысль о безгрешности, вплоть до искоренения греха и ветхой природы человека. Это очень опасно, но это не является учением Слова Божьего. Поэтому обратимся к Слову Божьему, где найдем Слово Святой в смысле отделения от мира сего. Это означает отделение погибшего человека от всего того, в чем он пребывал до покаяния. При этом он устанавливает себе препятствие или границу. В духе это можно представить символично следующим образом. С одной стороны этого препятствия, этой границы, находятся спасенные и искупленные, а с другой стороны этого препятствия находится мир сей, то есть все погибшие люди. В этом мы видим отделение от обычного или от всеобщего для нового положения и для совершенно нового назначения по отношению к Господу Иисусу. Короче, в этом мы видим отделение спасенных от погибшего мира. По этому поводу сообщаю вам для контроля некоторые места Писания. Первое. Обратимся для этого к книге «Исход», где читаем глава 19, стих 6. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. По поводу этого текста мы должны сказать, что Божий народ Израиль не был лучше, чем все остальные народы. Но этот народ Бог хотел привести в совершенно особое положение и отношение с собой. Поэтому Он святил или отделял этот народ для этой цели от всех других народов, от всех народов земли. В этом мы видим освящение Израиля, видим его отделение, изъятие из всеобщего состояния и использование Богом этого народа для себя. Второе. И дальше Бог говорит в книге «Исход», глава 13, стих 2. «Освяти мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесно между сынами Израилевыми от человека до скота. Мои они». Из этого текста следует, что уже тогда в Ветхом Завете Бог требовал, чтобы все первородное в Израиле, как среди людей, так и среди скота, освящалось для Бога. Можно сказать, что все первородное должно отделяться для Бога. Бог требовал это для себя, а Библия называет это освящением. Бог говорит: «Мои они». Как первородные люди, так и первородные животные не были более совершенными и не были превосходней, чем остальные. Таковыми они не были. Но они должны были быть освященными. Их следовало отделить от всех остальных для Бога, для Его служения, для Его использования. Третье. В Новом Завете Слово Святой мы впервые находим в связи с Иерусалимом. Это очень интересно. Это имеет определенный смысл. И находим мы это слово в Евангелии от Матфея, в главе 4, стих 5. «Потом берет его, то есть Иисуса, дьявол, в святой город и поставляет его на крыле храма». А затем Писание говорит в Новом Завете о святых сосудах, о святом украшении, о святой воде, о святом завете, о святом храме, о святых руках и даже о святом поцелуе. Какое применение может найти слово «свято» в смысле внутренней зрелости или совершенства в этой связи? Иерусалим не был чище. Иерусалим не был лучше, чем другие города. Над этим городом Господь Иисус даже плакал, чего Он не делал над другими городами. И в этом городе Иисуса отвергли и распяли на Голгофе. Но даже после распятия Иисуса Иерусалим продолжали называть святым городом, как мы об этом читаем в Евангелии от Матфея, в главе 27, стихи 52 и 53. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, то есть по воскресении Иисуса, вошли во святый град Иерусалим и явились многим». Поэтому мы спрашиваем, почему? потому что город Иерусалим Бог освятил и отделил от всех других городов, потому что в этом городе и ни в каком другом городе должно было жить его имя. Уже в Ветхом Завете мы читаем о том, как Давид пророчески говорит о жилище Господа Иисуса на горе Сион в Иерусалиме. «Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его». Псалм 131, стих 14. И дальше читаем во второй книге Паралипоменон, глава 12, стих 13. «И утвердился царь Ровоам в Иерусалиме, и царствовал 41 год было Ровоаму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его». В этом тексте мы имеем ответ на вышепоставленный вопрос. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волне нашего радио в течение этого часа вы услышите передачу «Духовные мысли». Это рассуждение Германа Бема. После нее проповедь Александра Гончаренко. И в конце часа 15-минутная программа «Слово на сегодня».
3: Миром Божьим ко всем, дорогие друзья! «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Значит, мы спасены благодатью, это дар Божий, вот просто поверь в это, и ты имеешь спасение. Какой это великий дар, и все просто через веру. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Итак, праведность от веры. И еще сказано так, что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона так, исполнивший человек жив будет им. А праведность от веры так говорит, не говори в сердце твоем зайти на небо, то есть где-то Христа найти надо, он где-то далеко, он где-то высоко или где-то низко. Нет, не так. Все очень просто. Это в твоих устах написано. Близко к тебе слово, в устах твоих, в сердце твоем. Вот оно в тебе. Вот, бери его, бери, верь. Получается, я только должен понять, так что мне нужно взять? Что мне нужно взять в мое сердце? Что мне нужно говорить своими устами? Вот ответ. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Он действительно Господь, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Вот всего две вещи. Но в этом сокрыта величайшая тайна и глубокие познания. Они и простые, в то же время это невозможно понять умом, но как-то объяснить все-таки можно. Значит, тайна лежит в чем? Исповедовать устами своими Иисуса Господом. Ну, звучит просто, да? Вроде просто. Иисус, ты мой Господь. Давайте поднимем все руки, как обычно это бывает. Прославим Господа, призовем имя Иисуса, ты наш Господь. Споем красивые песни, а потом скажем направо соседу своему, скажи, тебя Иисус любит, он наш Господь. Теперь налево скажи, повернись. Везде мы это слышим. Мы это слышим во всех церквях, и в ортодоксальных, и в католических, и куда ты не пойдешь, не везде Иисус Господь. Значит, все на этом. Вот и все спасение. Вот в этом оно заключается. Ведь сколько людей сегодня говорят, Иисус Господь, Иисус мой Бог, вышел из храма, вышел из этого церковного помещения, и на этом все закончилось. Человек пошел делать свои дальше мерзкие дела и поступки. Потом он приходит снова, берется за руки с другими и говорит: «Иисус, мой Господь, мой Бог». А потом вечером опять он падает на колени и опять кричит: «Иисус, мой Бог, Иисус, мой Господь». Разве этого нам недостаточно, стоит вопрос? Вот и все спасение же написано. «Исповедуй устами, сердцем веруй». Значит, веришь? Да, верю. Ну, нет сомнений, верю, говорят. Говорят так все. Верю, был Иисус. Он действительно Сын Божий, Он умер, Он воскрес. И Он Господь, Он мой Господь, да. Достаточно ли нам этого? Нет, дорогие друзья, этого недостаточно. Тут есть нечто, что нужно понять до глубины. Для этого я хотел прочитать одно место. «И говорил Бог Моисею и сказал ему: „Я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открывался им. Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. Я услышал стенание сынов израильских о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилем: „Я Господь. И выведу вас из-под ига египтян и избавлю вас от рабства их и спасу вас мышцою простертую судам великим“. Рабство израильтян в Египте — это прямой прообраз и показывал тогда на нас сегодня, на всех людей, которые находятся в рабстве в этом мире, в грехе. В рабстве именно у греха. То есть все, кто является рабами греха. И тебя Бог выводит из этого рабства мышцою сильную, как об этом сказано, и мышцою простертую и судами великими. Только Он откроется тебе как Господь. Значит, как твой Господин, как твой Господь. Если ты этого не поймешь, если ты не уверуешь и не поймешь, что такое Бог есть под именем Господь, Господь — это значит непосредственно Господин ихний, который рукою сильную, простертую, мышцою сильную берет и делает со своим народом все, что он хочет делать. Вот он их спасает от рабства египтян. Все это сегодня относится к нам абсолютно точно так же. Тот человек, кто отделился от этого мира, то есть уверовал в Бога Всемогущего, кто обрезал свое сердце, это значит, вот и есть выход из этого мира, который подтвердил это водным крещением, он стал народом Божьим. Он стал в числе народа Божьего. То есть Бог стал его Богом, и ему нужно познать это имя «Мой Господь». Как это происходит? Каким образом? «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Вот это вот, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, и есть ответ. Нужно хорошо понимать, что если в себе я не имею Духа Святого, а говорю от ума: «Мой Господь, мой Иисус, ты есть мой Господин», но это не так в сердце моем. Сердце мое осталось необрезанным. Там не Дух Святой, а я это сам говорю своим умом. Это никуда тебя не приведет, дорогой друг. Поверь, это самый важный момент в твоей жизни – рождение от Бога и получить Дух Святой в свое сердце. И этим Духом ты называешь Иисуса Господом. Никак не по-другому это не получается. Конечно, это делаю я. Я это делаю как душа, понятно. Но мой Дух слит с Духом Иисуса Христа в одно. И я изнутри говорю: «Мой Господь». Почему? «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. И сим самым духом я, обращаясь устами, исповедую: „Мой Господь“. Это все равно, что если ко мне приходит мой сын и говорит мне «папа», я на это реагирую естественно. «Папа». Значит, он меня называет «папа», потому что я его отец по факту. Я его родил, он мой сын. Все правильно. Но если ко мне придет соседский сын и будет говорить мне «папа, дай мне 100 евро» или там еще чего-нибудь, я скажу: «Дорогой мальчик, ты мне не сын, и я не буду тебе и не могу ничего давать. У тебя есть твои родители, вот они тебе все дадут». Он может много говорить, кричать: «папа, дай, ты не прав, ты несправедлив», ну, такая правда. Поэтому, дорогие друзья, имя Господь — это не просто есть пустое слово. За этим стоит некий процесс, некое явление величайшее в твоей жизни, а именно Голгофа, рождение свыше. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Бог родил нас. Вот это рождение, это является как свидетельство внутри, и отсюда я изнутри его духом говорю: мой Господь Иисус есть мой Бог, он есть мой Господь. Господь – это тот, который имеет надо мной полную власть и сделает со мной все так, как ему угодно. И я это знаю, я это принимаю, я знаю, что так будет. Как вот маленький ребенок, обратите внимание, возьмите семью, папу, маму, и возьмите маленького ребенка годовалого. Но ведь он же полностью зависим от своего отца, полностью от родителей. Они его оставят на 2 часа, и он же ведь погибнет. Понимаете, насколько он зависим. Потому, они его родители, они его не оставят. А ребенок, он это вполне, для него это нормальное явление. Так вот так же тут. Мы родились от Бога, его дух в нас, и это есть правда, это есть истина, которую я пережил, рождение. Дух его я получил в себе, и им я взываю: «Ава, Отче», и им я говорю, исповедую: «Иисус есть мой Господь». И знаю, что со мной именно так и произошло, как тогда с еврейским народом, когда Бог их вывел из Египта. Так же это произошло со мной, так же это произошло с тобой, если ты это уверовал и понял, и принял, то ты все это прошел и оставил в этом море тех вот египтян, которые над тобой господствовали. Ты был раб их, то есть раб греха. Ты был под этим гнетом, страдал и мучился, и ничего не мог сделать с собой. Но если ты уверовал, если ты понял, кто есть Бог, что Он твой Господин, ты прошел все это. Египтяне погибли в море, их больше нет. Они не имеют никакой над тобой власти. Так произошло со всеми любящими Бога, рожденными от Него. Надеюсь, что послужит это кому-то в назидание. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать проповедь Александра Гончаренко. По ее окончании слушайте передачу «Слово на сегодня».
1: Не знаю, как вы, но у меня сердце выскакивает. Вот я слышал это пение, ну, как-то по-особому. Вот все-таки оно нас ставит в правильное положение. Мы ощущаем, что мы временные. Вот смотрю на эти вот лампочки, они мне представляются звездочками. Вот мы скоро оставим эту землю, уйдем в вечность. Приходим на собрание для того, чтобы видеть самих себя правильно, чтобы видеть саму жизнь правильно. И как хорошо, что наши собрания есть, что отрезвление вот это есть, правильное мышление. Поэтому, братья и сестры, Слово Божие нам очень нужно. Это звездочка, это свеча, которая освещает нам, и вот мы знаем, как идти, у нас есть свет. И я тоже буду читать из этого слова. Для того, чтобы мы ободрились, давайте мы встанем и послушаем Слово Божье стоя, а потом можно будет опять принять свои места. Иисуса Навина, книга, 1 глава, 8 стих. 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Садитесь, пожалуйста. Вот мы выслушали первого брата. Он говорил о верности. И вот я подчеркнул, как бы себе написал, он часто употреблял фразу «Бог хочет», «Бог хочет». Я вот так рассуждаю, я хочу, когда мои дети, я хочу, чтобы они были верны. Вот сказал, подмите его здесь. И когда я вижу, подмел, и ни одной крошки не осталось, мне приятно. Я хочу, чтобы он был верный. Когда я говорю, посуду помыть, доченьки, да, и вот она помоет, и приятно стаканы брать, тарелки брать, они чистые. Мне нравится, мне хорошо. Но когда я вдруг замечу, что там грязь, мне неприятно. Вот Бог хочет, чтобы мы были верны. Братья и сестры, вот представляем мы, что мы можем обрадовать Бога. Мы можем сделать так, что у Него весь день, ну, образно говоря, весь день пройдет хорошо. Мы так вот живем, что Господу нравится. Вот представь себе, когда он смотрел на Сидраха, Месаха и Авденаго, ему нравилось это? Вот печка, царь говорит, сейчас брошу вас туда. Они говорят, знай, царь, что вот Богу, которому мы служим, мы ему только будем. Мне кажется, у Бога была на лице улыбка. Итак, that's my boys. Это мои ребята, да? Он смотрел, и он радовался. Братья и сестры, мы можем действительно так жить, чтобы Богу делать приятно. В этом и есть благодать. Вот это вот любовные взаимоотношения. Когда Господь все сердце излил, дал нам, отдал жизнь свою, все, до последней капли крови. А теперь, когда мы Ему служим, мы хотим, чтобы жизнь Его также была прекрасна и радостна. Ведь у Него тоже много страданий. У Бога. Смотря на нас, Он скорбит. Мы читаем в Писании, посмотрел на землю и воскорбел. Да? У Бога тоже есть горе, у Него тоже есть страдания. Так давайте так жить, чтобы жизнь Божья была радостнее, счастливее, чтобы меньше скорбей у Него было. Бог хочет, чтобы мы и в деле, и в слове, чтобы мы проявляли верность. И как было бы хорошо, чтобы мы сделали какие-то коррективы в нашей жизни, чтобы, уходя из собрания, мы сказали, больше я читинг списывать, студенты, да, не буду, потому что Богу это не нравится. Теперь я буду слушаться своего босса, хоть он такой вредный, нехороший, да, но Бог хочет, Бог хочет. Не только босс, а Бог хочет. И поэтому я буду малый в верном. Если мне сказали, я буду так делать. Бог хочет, чтобы я исполнял свое слово. Если я пообещал, я сделаю. Чтобы мы сделали вот эти вот решения в нашей жизни. Второй брат проповедовал и говорил о свече. Говорил, извиняюсь, об истине. Это я уже вспомнил. Хор первый гимн пел «Зажги в моем сердце свечу». Вот эта вот свеча, чтобы освещала нас, наш путь, истина Божья. И вообще проблема человечества, я думаю, в том, что люди истину представляют как что-то. И вот Пилат задавал вопрос, что есть истина? На самом деле истина – это кто-то, это Иисус Христос, это Личность. Люди хотят завладеть истиной и сами стать Богом. Вот я знаю теперь все, и я могу управлять. На самом деле не так все. Истина – это Он, это Личность, это Бога-человек, это Иисус Христос. И когда мы пребываем в тесной связи с Ним, вот тогда мы знаем, куда идти и что делать. Истина в Иисусе Христе. Но вопрос возникает, братья и сестры. У меня такое было. Я думаю, из сидящих у кого-то есть такой вопрос. Почему? Бывает, что мы и Библию читаем, и все, а силы нет, и изменений нет. Почему так бывает? Призывается в собрании, чтобы читали. Мы знаем, что нужно читать Библию. И мы читаем. Бывает, вот читаем и усталые, кимарим так вот, клюем. Ну, главу там или вот программы есть определенные, сколько там глав надо прочитать. Ну, прочитали. Ну, а толку? Задавались таким вопросом? Что, ну, как-то вот нету. Братья и сестры, я что нашел в Священном Писании? Нигде нет призыва читать Библию. Вообще, вот мы, люди, живущие в последнее время, очень привилегированы. У нас есть возможность читать. Сотнями, тысячами лет люди жили и не умели читать. Единицы грамотных, особо элита могла читать. Другие люди не могли читать. Они приходили в собрание слушать. В Средневековье вообще они не знали на своем родном языке. И в православии в России, да, на старославянском. Люди не понимали, они жаждали. Не понимали. Теперь в наше время все люди умеют читать, практически все. Вот. Но проблема в том, что интерес к Библии пропал. Раньше не могли читать, сейчас могут читать. Интерес пропал. Почему не всегда эта книга интересна? Почему, читая, люди, ну, вот, не видят каких-то изменений? Братья и сестры, и как я уже сказал, что нигде призыва читать Библию нет. Вот даже в этом месте мы прочитали. «Да не отходит сия книга от чего?» А читаем мы чем? Устами или? Глазами мы читаем, да? Вот не написано, «Да не отходит сия книга от глаз твоих, а от уст». Значит, а читать надо вслух. Ну, я не про то, что обязательно читать вслух. Но факт тот, что когда человек читает вслух, он не только видит, но также он и слышит. Вообще, я не знаю, Иисус Навин был грамотный или нет. Братья, подскажите, он умел? Ну, Моисей точно умел писать, да? Он написал Пятикнижие, а Иисус Навин был его верный служитель. Возможно, Моисей передал ему и эти навыки. Вот. А может быть, Иисусу Навину читали, и он слушал. Не знаю. Но не это самое главное. Поучайся. Вот самый главный глагол. Поучайся в ней день и ночь. Не просто читай, а поучаться, углубляться в это Слово Божье. Повидим, братья и сестры, может быть, что именно поэтому не происходит изменений. Что мы просто глазками прошли, а поучение, вникнуть в Слово Божье, не было этого момента. Если мы возьмем другое место Священного Писания, которое говорит, как нам относиться к Библии. «Блажен муж, да, который не ходит, не стоит, не сидит». Мы сейчас немножко это упустим. Но дальше написано. «Но в законе Господа воля его, и о законе его что? Размышляет». Он день и ночь, не просто читает. Давид, я думаю, он был грамотный. Он, кто его знает, это мы только думаем. Но он знал, что надо размышлять. И он писал о законе много, что слова закона – это сладко для уст моих. Тоже уста, по-видимому, вслух. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Вот это я в своей жизни заметил. Когда рассуждаешь, бывают такие моменты, когда проходишь всю книгу, Вот ты поймал какую-то мысль, и на этой волне ты готов всю прочитать, видишь, вот как красной, заговариваюсь, ниточкой проходит мысль по всей книге, да? А бывает один стишок, и вот остановился ты, о нем готов весь день рассуждать. Может быть, глава. По-разному бывает. Поэтому я не сильно к этим программам, там, план чтения. И для старта это хорошо, для того, чтобы дисциплинировать себя. Но вообще хорошо, когда мы подходим к Слову Божию молитвенно. «Господи, открой, что ты хочешь мне сказать?» И вот мы читаем и рассуждаем. Обязательно должно быть рассуждение. Конечно, есть места, вот, родословие, да, но читаешь, я там особого назидания не получаю, потому что, ну, не дорос еще. Я понимаю, что мой духовный уровень еще не дошел. Для меня это твердая пища. Или как израильский народ делил землю, там, вот эти вот все территории. Но я замечаю, что я чаще и чаще смотрю вот сюда, в карты. Когда там читают, не просто, и здесь могу находить. Некоторых городов здесь нет. Можно пойти на интернет, там зайти на библейские карты, и там. И это интересно. Это интересно. Но нужно вникать. Нужно рассуждать в законе Господа, воля Его, то есть, как бы заборчик, рамка. Мне хочется то, мне хочется то, мне хочется то, но Господь говорит, а то тебе нельзя, и этого тебе нельзя, и туда смотреть нельзя тебе. И вот моя воля, мои хотения, мои желания, они могут быть очень обширны, но заборчик стоит. Туда нельзя, туда нельзя. И я уже останавливаюсь. В законе Господа воля. Забор Господь поставил. И вот теперь я рассуждаю. Господи, а как мне выполнить Твои заповеди? А почему Ты запретил это, да? Могут такие вопросы возникать. То есть мы вникаем в Слово Божие, а потом вникаем и в самих себя. А почему, Господи? Это очень обширная тема. Хорошо. Дальше мы пойдем, братья и сестры. Иаков пишет, есть слушатели забывчивые, а есть исполнители. И кто такие исполнители слова? Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, да, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Опять то же слово «вникнуть». Не просто читать, а вникнуть. Вот когда смотришь, что такое вникнуть? Это исследовать, это пристально смотреть. Поэтому, братья и сестры, вот призыв Слова Божьего, чтобы мы вникали в закон совершенный, закон свободы, и тогда мы будем блаженны, и тогда у нас будет успех. Еще какое место Священного Писания, о Священном Писании? Не подскажете мне, братья и сестры? Там в Библии написано, один пророчествует, а прочие что делают? Рассуждают. Все должны работать. Вспоминаем, какие еще места Священного Писания есть по поводу Библии, как мы должны относиться. Громче. Вникай в себя и в учение. Да, апостол Павел пишет Тимофею, вникай в себя и в учение. То же самое слово, вникай, углубляйся. Думай. Я вот сейчас вспомнил место Священного Писания, где Христос говорит притчу о сеятеле, да? И там разные почвы есть. И вот добрая почва, вы не помните, почему она добрая? Как Христос охарактеризовал? Кто слушает? Они все слышат. Все эти почвы, четыре, слушают. Но есть почва, те, кто слушает, и что? Исполняют. По-моему, Лука пишет. И... разумеют, разумеют. Вот дома придете, домашнее задание, посмотрите. И разумеет. Если я Слово Божие не разумею, для меня это как на языках кто-то говорит. Я не понимаю. Поэтому необходимо, чтобы быть доброй почвой, чтобы плод приносить, необходимо думать, необходимо вникать, необходимо разуметь, понимать, и тогда истина сделает нас свободными. Еще написано так, занимайся, апостол Павел в той же главе Тимофею пишет, 1 Тимофея, 4 глава, 13 стих. «Доколе не приду, занимайся», там написано, «чтением, Но не только, там дальше написано «наставлением, учением». В общем-то, вот если мы придем в собрание и будем читать просто Библию, будет ли это грехом? Нет, это не будет грехом. Вот у нас в собрании бывает, перед собранием включают ярл песни, читают Библию. Просто читают. Но это приносит благословение, все-таки мы Слово Божье слышим. Но апостол Павел говорил, недостаточно просто чтения. Тимофей, он говорит, занимайся чтением, наставлением. То есть надо его так преподать, чтобы люди поняли, чтобы была польза. Я вообще сравниваю Слово Божье с колодцем. Колодец, он глубок, там много воды, но чтобы достать, нужно потрудиться. Да? Нужно там ведерко спустить, поднять его. Или как мед в сотах, да, или в улике, да, медоводы знают, что это такое. Нужно достать его оттуда. Там много меда, но нужно его накачать. Поэтому нужно над Словом Божьим трудиться, нужно вникать. Это для нас доступно, братья и сестры. Чтобы мы молились, вникали. И еще последнее место Священного Писания мы вспомним сегодня. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления. И что оно делает? Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Мы сейчас слышим, неприятные вести, новости, то, что в мире происходит, то, что здесь в нашей стране происходит, что на родине происходит. Тяжело. Жизнь тяжелая, братья и сестры. Но Писание говорит, нам Бог даровал все потребное для жизни. В этом спор есть, что для жизни. Все прекрасно одеты, хорошо выглядите, помыты, накормлены. Для жизни все есть. И благочестие. Не только для жизни, но и для святой жизни также у нас все есть, братья и сестры. И вот это в Слове Божьем. Все Писание богодухновенно и полезно. У нас все здесь есть. Если хотим, если действительно хотим жить с прекрасной жизнью с избытком, у нас все есть. Мы должны в Слово Божье вникать, как вот и второй брат проповедовал, и мы будем познавать истину. Не просто слышать о ней, но познавать, и эта истина будет действовать в нас. Она будет нас изменять, она будет действовать в нас. Сейчас, братья и сестры, у нас есть возможность склониться и попросить, чтобы Господь вот те слова, которые мы слышали, и о верности, и об истине, и о Слове Божьем, чтобы Он сделал так, чтобы это в жизни нашей действительно было, чтобы Дух Святой работал, чтобы мы не были слушателями забывчивы, но исполнителями Слова. Аминь. Поклонимся Господу и помолимся. Желающие, помолитесь, и я закончу.

0: Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачу «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Рад приветствовать вас, дорогие слушатели, любовью Господа нашего Иисуса Христа на волне программы «Слово на сегодня». В нашей передаче вы услышите о том, как великий Бог может говорить лично с каждым человеком, живущим на земле, и о том, насколько важно быть внимательным к Его Слову.

ветхозаветные времена Бог обращался к своему народу разными способами – в снах, в видениях, через пророков. В некоторых случаях Бог приходил в виде огня. Одно из наиболее ярких упоминаний огня – это событие на вершине горы Синай, когда Моисей взошел туда за 10 заповедями. Другое упоминание связано с путешествием народа в пустыне. Когда Бог выводил их из Египта в обетованную землю, огненный столб сопровождал народ. Но сегодня я хотел бы вспомнить еще об одной встрече человека с божественным огнем. Речь пойдет о горящем кусте. О кусте, который горит, но не сгорает. Этот случай описан в 3 главе книги «Исход». Итак, Моисей пасет стадо овец. Вдруг он видит куст, который горит, но не сгорает. Это необыкновенное, сверхъестественное явление. Он направляется к кусту, чтобы посмотреть, что же происходит. Это важное решение. Моисей мог бы сказать: «Ладно, не буду обращать внимания, пойду своей дорогой. Может, это обман зрения, пройду мимо». Обратим внимание на важность Божьего призыва в нашей жизни. Когда вы чувствуете, что Бог призывает вас и имеет слово к вам, направьте взор к Нему и послушайте, что Он хочет вам сказать. Не проходите мимо. В тот самый момент, когда Моисей приближается к кусту, Бог возвещает ему: «Моисей, сними обувь твою с ног твоих. Место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Мы не только должны взглянуть на Бога, когда чувствуем, что Он зовет нас, нам также необходимо смирить себя. В нашей сегодняшней культуре нам не нужно снимать обувь, чтобы показать свое смирение. Но такая традиция существует на Ближнем Востоке. Да и мы проявляем уважение к хозяевам, когда снимаем обувь, входя в дом. Но сегодня мы говорим о смирении нашего духа перед всемогущим Богом. Не пытайтесь прийти к Богу со своей славой, как если бы вы были какой-то важной персоной, заслуживающей Его внимания. Придите в раскаянии, придите со смирением, сокрушенным духом. Ваше смирение должно показать Богу, что вы признаете Его присутствие и господство над вами. Приготовьтесь слушать то, что Он хочет сказать вам. Студент пришел к раввину и спросил: «В старину были люди, которые видели Бога. Почему же теперь никто не видит?» «Потому что в наше время никто не может наклониться столь низко». Сними обувь твою, то есть смирись. Будь почтителен, когда входишь в присутствие Бога. Мы налаживаем приятельские отношения с Богом, но Он не только наш друг, но и великий святой Бог и Царь. И имеет значение даже внешний вид. Внешнее является отражением внутреннего состояния. Исаак Ньютон снимал шляпу при упоминании имени Бога. Еврейские переписчики Библии, масореты, не должны были откликаться даже на зов царя, когда в этот момент писали имя Бога. Когда Господь заговорил из куста, Он обратился к Моисею по имени. Когда Бог говорит каждому из нас, Он тоже обращается индивидуально. Бог входит в нашу личную жизнь и желает действовать через каждого из нас. Он знает вас лично, Он знает вас по имени, Он знает каждую вашу мысль и движение сердца. Пригласите Его поговорить с вами и послушайте, что Он скажет вам. Для Моисея Бог приготовил необычное задание. Моисей подумал: «Ого, как я смогу это сделать? Как я смогу пойти и вывести народ из Египта? Я не способен сделать это». Моисей не знал, как ему поступить. Я полагаю, каждый, кто сегодня слышит Божий призыв, направленный к нему, чувствует примерно то же. Вам непонятно, как вы можете без дополнительной помощи и подготовки выполнить то, что поручает вам Бог. Читайте историю о встрече Моисея с Богом дальше. Сразу после того, как Бог лично призывает Моисея и дает ему задание, Он обещает ему, что будет с ним. Именно это отличает поручение, которое нам дает Господь, от всех других задач, больших и малых. Это также относится и к нам. Мы не должны полагаться на наши таланты и способности. Мы не можем выполнить это, даже если мы сильны. Вместо этого мы просим у Бога, чтобы Он дал нам необходимые способности. Бог даст нам слова, которые мы должны сказать. Бог даст нам силу и стойкость, в которых мы будем нуждаться. Бог будет с нами на каждом шагу нашего пути. Помните, Бог никогда не ставит перед человеком задачу, не сделав прежде все возможное для того, чтобы человек справился с поставленной задачей.
Если вы чувствуете, что Бог призвал вас выполнить какой-либо труд ради Его имени, будьте уверены, что Он всегда с вами. Он никогда не оставит вас и не покинет вас. Это не означает, что Он удалит все препятствия на нашем пути. Иногда они необходимы, чтобы поддерживать нас в смирении. В какой-то момент наши дела начинают идти довольно хорошо, и мы начинаем думать, что мы хорошо делаем сами по себе. Но вдруг возникает проблема, и тогда мы признаем, что начали действовать своими силами, появляется гордость. Может, даже несознательно, но мы действуем так, как будто больше не нуждаемся в Его помощи и справляемся собственными силами. Это оскорбляет Бога. Так что, когда в вашей жизни возникают трудности, помните, что иногда они являются необходимым инструментом в руке Божьей, чтобы поддерживать вас в смирении. Мы ничего не можем совершить для Его славы без Его силы и присутствия. Так же, как Он обещал Моисею, Он обещает и нам свое присутствие и силу. Давайте подведем итоги. Бог в некотором смысле хочет зажечь в нас огонь. Может быть, вы не готовы справиться с горящей и дымящей горой, как Моисей, или даже с огненным столпом. Но, возможно, вам по силам маленький горящий куст. Начните с того места, где вы находитесь. Поймите, Бог желает, чтобы вы обратили свой взор к Нему и послушали, что Он хочет сказать вам. Он желает, чтобы вы смирились перед Ним, так сказать, сняли обувь со своих ног, как в нашей сегодняшней истории. Он зовет вас по имени. Он знает вас лучше, чем вы знаете себя. Он имеет план, цель для вашей жизни. Он желает, чтобы вы совершили нечто, чтобы принести славу Его имени. Для других людей у Него есть другие цели и задачи. Но Он приходит к вам, туда, где вы находитесь, с теми возможностями, которые Он дал вам, вашим временем, энергией, талантами. Он хочет использовать вас. Может быть, это не будет такое громкое задание, как, например, вывести десятки тысяч людей из Египта. Но ваша задача тоже важна, и Он будет проводить вас через нее шаг за шагом. Будьте уверены, Он выполнит свои обещания. Он будет с вами. Мне нравятся слова из Псалма 36, 5 стих. «Предай Господу путь твой, и Он совершит». Он призывает вас. Уповайте на Него и доверяйте Ему. Бог совершит. Он будет вести вас, направлять, поддерживать, укреплять, утешать. Уповайте на Него. Доверяйте Ему. Бог призывает вас сегодня.

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути».
1: В программе передач этого часа передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Александра Васильевича Карева –

Дорогой радиослушатель, приветствую тебя горячим христианским приветом, любовью нашего Господа Иисуса Христа и Его словами, кто сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу Небесному, как только через Меня». Я приглашаю тебя остаться со мной сегодня, потому что в нас будет очень интересная беседа. Тема нашей беседы — «Есть ли Бог?» Да, в нас будет очень интересная беседа. Сегодня я сосредоточу свои мысли на вопросе между атеистами и христианами. Есть ли Бог, которому нужно поклоняться, на кого можно положиться, кто защитит и утешит, или нет? Нашу беседу мы начнем после следующего пения.

У микрофона Владимир Кулаков. Приглашаю тебя остаться со мной, потому что сегодня у меня будет довольно интересная беседа. Тема нашей беседы — есть ли Бог? Я хотел бы сосредоточиться на главном вопросе в споре между христианами и атеистами. Есть ли Бог, которому нужно поклоняться, на кого можно положиться, кто защитит и утешит, или нет? Уважаемый радиослушатель, согласно французскому теоретику коммунизма, Гарради, тотальность и абсолютность — это не Бог, а сам человек. Нет ничего превосходящего человека, а христиане верят в Бога, в Его общение, поддерживать их в жизни земной и даровать им жизнь вечную. Гарради пишет: «Для нас, атеистов, ничего не обещано, и нас никто не ждет». В самом деле, печальные слова. Для атеистов не обещана даже лояльная дружба их собственных товарищей. Гарради, прослуживший коммунистической партии всю свою жизнь, был исключен из ее. Никто не ожидал его, чтобы протянуть ему руку для опоры и сказать дружеское слово. Когда он очутился в несчастье, тоже от него не стало друзей. Он очутился совершенно одиноким. Человек — это Бог. Все коммунистическое кредо дышит этой верой. Есть ли существо, превосходящее человека? Есть ли Бог, и в общем смысле этого слова, Творец неба и земли, Тот, которого Иисус учил нас называть нашим Отцом? В Иерусалимском храме, как и во многих египетских храмах и храмах Митры, была святая святых, куда первосвященник имел право входить только раз в год, совершая перед тем торжественную церемонию. Во время Христа это святое святых было пустым. Так называемый ковчег Завета, позолоченный лацарь, в котором хранились каменные скрижалы и заповеди Господни, был унесен и спрятан пророком Иеремией уже столетия тому назад во время вавилонского племени, когда после освобождения евреев из плена храм был восстановлен. Священный ковчег Завета найден не был. В святая святых не было абсолютно ничего. Дорогой радиослушатель, эта пустота имела символическое значение. В Кабале, священной книге евреев, содержащей все их древние религиозные обычаи и традиции, Бог называется Ейн, несуществующий. Может быть, покажется странным найти именно в глубоко религиозной книге такое название Бога, с которым многие бы согласились и атеисты. Но для тех, кто знает Бога, смысл ясен. Бог не существует в том смысле, что Он не тот, кем мы считаем Его. Его мысли не наши мысли, и Его пути не наши пути. Фейербах был прав, когда сказал, что мы создали богов по собственному образу и подобию. Но Фейербах не был оригинальным. Он сказал это, чтобы унизить Бога. А Лютер, один из самых глубоких религиозных мыслителей в истории, сказал уже за 300 столетий до того: «Fides est creatrix Dei» — «Вера — создатель Бога». Человек думает о причинах и предназначении вещей, о тайнах природы и жизни, и в его мозгу зарождается понятие о Боге. Бог — как бы возлюбленное детище его мысли, самое драгоценное. Но как только он дошел до этой точки, то сразу заключает, что этот Бог, родившийся в его мозгу, творец всех вещей, и значит, и его самого, что у него объективное существование помимо сознания человека, что человек обязан ему всем. Итак, от сознания Бога Сына человек приходит к понятию Бога Отца.
Эти два представления, как учит нас Библия, объединенные одна с другим в несказанной, невыразимой любви Святого Духа. Бог создал человека, который имеет веру. Вера создает представление Бог. Таким образом, мы понимаем наше представление о Боге. Но Бог, создавший нас, далеко превосходит наше понимание. Наш разум не может охватить Его. Богословие привело много аргументов существования Бога. В ответ на это противники религии привели много возражений. Я не буду спорить, но горе тому Богу, который нуждается в ком-либо, кто бы защищал его, кто бы утешал его. Бог может открыться сам. Вам не надо приводить доказательства существования солнца, и тем менее для его Творца. Бывает, что солнце затуманено облаками. Тогда те, кто хочет видеть его, должны ждать. Если Бог хочет быть скрытым для того, чтобы только те, кто рьяно ищет Его, могли бы найти Его, я должен уважать Его волю. Бог использует свет, чтобы дать жизнь каждому существу, но и Бог, и свет остаются невидимыми. Кто видел когда-либо свет? В табачке, где совершенно нет воздуха, луч света остается невидимым. То, что мы называем светом, это видимые нам предметы, освещаемые светом. Но свет, как таковой, невидим. Дорогой радиослушатель, мы наблюдаем в природе предназначение. Семя, посеянное в землю, вытягивает из своего окружения ровно столько азота, воздуха и воды, сколько ему нужно, чтобы стать цветком. Вы видите конечную цель в его росте. Ему надо достичь предназначенной цели. Оплодотворенное яйцо в чреве матери берет от него ровно столько питания, сколько ему нужно, чтобы стать младенцем. Но ни семя, ни яйцо не может само преследовать цели. Они должны исходить от мудрого существа, которое предназначает их для своей создания. Кроме того, мы видим, что человек приспосабливается к своему окружению, иначе он не мог бы выжить столько тысяч лет. Это значит, что, несмотря на человеческие злоупотребления, мы живем в действительности, которая иногда, благодаря нашим усилиям, а иногда и без них, дает нам, что необходимо для нашего существования. Мы рождаемся младенцами, которые не могут питаться ничем, кроме молока, и незадолго до нашего рождения в грудях нашей матери накапливается молоко. По мере нашего роста нам нужно все более и более густое молоко. И молоко в материнской груди меняется сообразно нашим потребностям. Мы рождаемся с легкими, и мы находим воздух. Нам нужна вода, и она имеется. Через несколько месяцев нам нужно вещества, содержавшиеся в овощах и в мясе, и они имеются в этом мире. Мы подвержены болезням, но мы знаем, что кто-то приготовил целебные зелья от бесчисленных болезней в травах, грибах или минералах. Дорогой радиослушатель, для каждой человеческой потребности есть соответствующее удовлетворение этой потребности в окружающей нас действительности. Какое же высокомерие или невежество заставляет нас предположить, что для самой основной потребности, для жажды Бога в нашей душе, жажде, которая создала столько мифологии и религии, не было бы удовлетворяющей ее реальности? Однажды в осенний день ворона разговаривала с молодой ласточкой, родившейся в том же году. Ворона сказала ласточке: «Я вижу, что ты готовишься к долгому путешествию. Куда ты летишь?»
Ласточка ответила: «Здесь становится все холоднее и холоднее. Я могу замерзнуть. Я полечу в теплую страну». Умная ворона посмеялась. «Но вспомни свое рождение, ты родилась здесь всего только несколько месяцев тому назад. Откуда ты знаешь, что есть теплая страна? Где ты найдешь себе приют, когда здесь будет холодно?» Ласточка ответила: «Тот, кто вложил в мое сердце стремление к теплоту, не может обмануть меня. Я верю ему и улетаю». И ласточка нашла ту страну, которая была ей нужна, теплую страну. Дорогой радиослушатель, так же поступает и каждая верующая душа. Однако ни одна область знания не может быть исследована без соответствующих орудий. Вы не можете видеть звезды через микроскоп или микробы через телескоп. Люди, не умеющие правильно думать, приходят к заключению, что Бог не существует, потому что они не могут обнаружить Его теми чувствами, которые служат жизненными функциями в области материи. Но чувства — это не те средства, с которыми можно видеть Бога. Так же, как для микробиологии нужны особые инструменты, а для астрономии другие, так и вера обладает тем орудием, посредством которого она может видеть Создателя. Иисус сказал: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5 глава 8 стих. «Имейте такое сердце, и вы увидите». Ты, наверное, знаешь, что слово «увидеть» имеет много значений. Я вижу материальный предмет, потому что протоны, окружаемые им, попадают в мои глаза. Я вижу правильность какого-либо дела, взвешивая аргументы «за» и «против» моим разумом. Я вижу любовь кого-либо ко мне по его поведению. Я закрываю глаза и могу представить себе образ близкого мне человека, а он далеко. Никакие протоны, окружаемые им, не могут достичь моих глаз, но я вижу. Я могу рассказать мой сон, свои сны. Я могу объяснить. Половину нашей жизни мы видим именно вот так, вроде с закрытыми глазами или снами. Но как видим мы Бога? В нашем воображении сложены образы, и мы можем выбрать тот образ, который нам нужен, как будто из альбома. Но в этом складе находятся не только образы материального мира. Мое существование начинается не в день моего рождения и не в день моего зачатия. Я существовал вечно в божественном плане. Я пришел на эту землю на короткий срок, как паломник и чужестранец. И ходя по этой земле, я должен узнать путь, истину и жизнь. И Бог дает нам время, срок жизни, чтобы мы могли познать Бога. Поэтому всякое познание Бога не только опознание Его. Сердце человека, очищенное от грехов, страстей, ошибок, страхов, забот и ненависти, может снова увидеть Бога, от которого он произошел. Но мы должны в связи с этим определить слово «увидеть» и образ, потому что мы видим реальность, для которой не существует слов на человеческом языке. Когда Марко Поло, первый европеец, побывавший в Китае, вернулся и рассказал своим друзьям, что он видел желтых людей с косыми глазами и волосами, заплетенными в косу, его назвали Марко Поло лжец. Каким образом он мог доказать свои утверждения? Он мог только сказать им: «Пойдите туда, где я был, перетерпите те опасности, с которыми я столкнулся,
вынесете те лишения, которые мне пришлось пережить, и вы узнаете. Я не могу уверить скептика, что существуют вирусы. Он сам должен посмотреть в микроскоп. Блаженные чистые сердцем, потому что они узрят Господа. Проблема познания Бога зависит от чистоты характера. Окончательная истина — это исключительная монополия чистых сердцем. Если кто-нибудь говорит мне о Боге за или против, я спрашиваю его, насколько ты чист, чтобы на тебя можно было бы положиться. Только те могут знать его, кто белее снега. Дорогой радиослушатель, Иисус Христос призывает нас. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь, ибо я кроток и смирен, и найдете покой душам вашим». И Священное Писание через Духа Святого наставляет и показывает нам, что если мы будем исповедовать грехи наши, то Он, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам согрешение наше и очистит нас от всякой неправды. А те, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Да, дорогой радиослушатель, Иисус Христос провозглашает свою любовь каждому человеку, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты, дорогой радиослушатель, поверь в Иисуса Христа, как Сына Божия, который пришел на эту землю пострадать за грехи человечества, стать жертвою. Ты прими эту жертву за грех свой, и Господь обещает, что Он простит нам согрешение наше, очистит нас и сделает нас снегобелее. И тогда вы можете сказать, что я теперь вижу Бога своими очами, не только глазами, но и сердцем своим. Да поможет вам Господь в этом решении. Я благодарю тебя за внимание и приглашаю тебя присоединяться со мной каждую неделю в это же время на этой волне. Здесь.

Уверовал в Бога я недавно. Родители мои неверующие. Я также был неверующим до 23 лет жизни. Жил, как все неверующие. Правда, не курил и мало употреблял алкоголя. Мой двоюродный брат, также неверующий, однажды рассказал мне о христианах. Меня заинтересовали верующие, и я пошел, чтобы познакомиться, кто они такие и какой жизнью они живут, потому что я совершенно не знал о Боге и о верующих, а только слышал разные слухи и поношения на них. Там я услышал о Боге. Через некоторое время я стал ходить на собрания, ближе познакомился с этими людьми, которые молились обо мне. Постепенно я стал обращаться к Богу в молитве к Нему, но больше всего открылся мне Бог в чтении Библии, когда я жил некоторое время у своих родителей. Отчетливо видел своими глазами чудодейственную силу Божию на самом себе, так как очень многое переменилось в жизни моей. Мне больше и больше открывались мои духовные глаза, и таким образом Христос, Спаситель, входил в мое сердце. И я сейчас верю, что Отец наш Небесный в лице Иисуса Христа, пострадавшего за наши грехи, дал мне прощение и спасение, и жизнь новую, вечную.

Вы только что прослушали радиопередачу «Жизнь с избытком». Подготовил ее Владимир Кулаков. Если кто из вас хотел бы получить духовную литературу, с этой передачи я предлагаю вам книжечку «Разумная вера». Если кто из вас хотел бы ее получить, напишите лично мне. Пишите Владимиру Кулакову по адресу этой радиостанции. Адрес вы услышите после следующего христианского песнопения.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Александра Васильевича Карева.
1: А теперь мы, дорогие братья и сестры, приступим к выслушиванию Слова Господнего. Мы имеем это собрание с хлебопреломлением как первое после пасхальных дней. И так как мы на пасхальные дни слышали много о страдании Христа, слышали много о смерти Его, много слышали о крови Его драгоценной, которая пролилась для нашего спасения на Голгофе, то сегодня можно подвести некоторый итог всему тому, что было сказано во многочисленных проповедях о страданиях и смерти нашего Господа Иисуса Христа в дни праздника Пасхи. И я прочту одно место, которое, наверное, даже в дни, когда мы вспоминали страдания и смерть Христа, наверное, не читались. И это место находится в послании к евреям, в 10 главе, с 1 по 14 стихи. Вот будем внимательно слушать, что здесь говорится о Христе, умершем на Голгофском кресте. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. Но по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными посвящаемых. Дорогие братья и сестры, вот в этом мною прочитанном месте Писания надо отметить два выражения. Жертвы за грех. И другое выражение. Жертва за грех. Как они близко звучат по своему созвучию. Жертвы за грех и жертва за грех. Да, по созвучию эти два выражения «жертвы» и «жертва» могут стоять рядом. И стоят рядом в том месте, которое мы с вами прочитали. Но по своему значению эти два выражения бесконечно далеки друг от друга. Бесконечно далеки друг от друга. И вы сейчас в этом убедитесь. Что значит жертвы за грех? Жертвы. Это жертвенные животные. Это тельцы, козлы и агнцы, которым нет числа в ветхозаветном периоде времени. Вот что значит жертвы за грех. А жертва за грех — это Христос. Агнец Божий, как мы сейчас слышали в молитве брата, умерший на Голгофе и своей смертью искупивший вину всего человечества. Вот что значит жертва за грех. Единственная жертва за грех. Это такая жертва, которая дает спасение каждому, без исключения, кающемуся грешнику. Одно только требуется условие, чтобы грешник пришел с сознанием своего греха, с покаянием на Голгофу, и там он получит спасение, которое совершила смерть Иисуса Христа. Жертва за грех – это распятый на Голгофе Христос. Жертва за грех в лице распятого нашего Господа Иисуса Христа, она является величайшей истиной Писания, дорогие. Она стоит в центре всех истин Библии. В наше время учение об этой истине, к сожалению, не всегда раздается ясно и отчетливо. В дни апостолов это учение о жертве Христа за грех раздавалось очень ясно, очень громогласно. Не было богослужения ни в какой апостольской церкви, чтобы Голгофа не была показана всем, кто присутствовал в собрании. И теперь это изменилось, братья и сестры. Во многих церквах Голгофа почти отсутствует, не показывается проповедниками с кафедры. Или если показывается, то в каком-то совершенно ином свете, чем ее показывали апостолы Христовы и первые вестники Евангелия в те далекие времена. Но слава Господу, что и сегодня есть немало церквей, где жертва за грех занимает центральное место. Распятый Христос, умерший за наши грехи Христос, поднят высоко, так высоко, как когда-то Моисей поднял медного змея, так, чтобы весь израильский народ, сколько их было, могли видеть этого медного змея. И вот так мы должны поднимать Христа распятого так высоко, братья и сестры. Я думаю, что мы не можем обижаться в нашей дорогой московской церкви, что мы Голгофу забываем. Нет, мы ее не забываем. Она у нас повсюду видна, и в молитвах наших, и в проповедях, и в песнопении хора нашего дорогого, и в нашем общем песнопении. Голгофа и Голгофа видна очень отчетливо и ясно. Конечно, это не значит, братья и сестры, что мы уразумели с вами жертву за грех в лице распятого Христа, уже так совершенствив во всей ее глубине. Конечно, нет. Мы только ученики в школе Иисуса Христа, где мы познаем Его великие истины с каждым днем все больше и все глубже, в том числе и эту истину относительно жертвы, принесенной Христом на Голгофе. И вот, дорогие мои, понимание нами жертвы за грех в лице распятого Христа у нас, слава Господу, ясное. Мы не примем ни одну душу в нашу церковь, не только здесь, в Москве, но нигде, по всему нашему братству, пока мы не убедимся, что этой душе новообращенной жертва за грех в лице распятого Господа нашего стала ясной, стала понятной. И знаете что, братья и сестры, там, где проповедь о жертве за грех в лице распятого Христа раздается ясно и отчетливо, там бывает и духовное пробуждение. Почему мы, слава Господу, принимаем большое количество новых душ в нашей церкви? Потому именно, что Голгофа у нас занимает высокое место. Потому что мы кровь Иисуса Христа проповедуем в наших проповедях. Пусть они простые, пусть они не звучат как проповеди докторов богословия, Иногда братья, которые проповедуют, даже с трудом читают. Но уж крест, на котором Христос был распят, уж эти раны Господа, которые ему там были нанесены, и кровь, которая из них текла, это даже самый слабенький проповедник умеет показать. И мы этому должны радоваться. Да, где слово о кресте Голгофы раздается со всей ясностью, там оно становится, как апостол Павел говорит, силой Божией, силой Божией ко спасению всякого верующего. Церкви и отдельные христиане умирают духовно там, где Христос распятый не поднят на должную высоту. И наша церковь умрет, если мы распятого Христа перестанем ставить на первое место и в жизни нашей, и в служении нашим Господу, и в проповедях наших. Это мы с вами должны знать, братья и сестры. Как только распятый Христос будет в тумане у нас, его жертва, принесенная за нас грех, будет проповедоваться неясно, то знайте, что духовная смерть церкви и отдельного верующего человека не за горами, не за горами. В каком же смысле является Христос жертвой за грех? А в том смысле, что Он умер за наши грехи. Это особая смерть, смерть Христа. Люди умирают и умирают. Вот вчера мы похоронили сестру, всем нам известную, она тут вот распоряжалась, рассаживая верующих и оказывая маленькую медицинскую помощь. Это наша дорогая сестра, почти всем известная, Валентина Митрофановна Корнеева. Прошлое воскресенье еще была среди нас. Сегодня ее уже нет с нами. Братья и сестры, я что этим хочу сказать? Что смерть – это что-то очень уж распространенное, обычное. И только тогда, когда человек близкий умирает, тогда потрясает она нас. А так, если мы слышим о том, что человек такой-то умер, это нас не удивляет. Это что-то самое-самое обыкновенное. Но смерть Христа – это особая смерть, братья и сестры. Это смерть за наши грехи. Патриоты умирают за Родину, как мы знаем. Вот. Христианские мученики в свое время умирали за свою веру. Любящие матери отдавали свою жизнь за дорогих, любимых своих детей. И любая любящая мать готова в любую минуту отдать жизнь за свое дорогое дитя. А Христос умер за наши грехи. Это смерть особая. Мы знаем, братья и сестры, цель пришествия Христа на нашу землю. Он пришел со славным учением о Боге, как Отце человеков. С таким учением пришел Христос на нашу землю. Он пришел, чтобы нам в себе самом открыть Бога. Ибо Бог – это что-то такое величественное, что наш маленький ум действительно не может его понять, если только представлять его философски, как философы. А вот Христос без всякой философии пришел, прожил жизнь на нашей земле. И в этой жизни, в делах, в словах своих, в себе самом, в своем характере показал всем людям, что значит Бог. И затем Он пришел на нашу землю, чтобы дать нам всем пример, как нам надо жить. Как нам надо жить. Он научил нас жить на этой земле. А жить нелегко, братья и сестры. Жить хорошо, жить чисто, жить свято. И этому учит нас пример Христа, его жизни пример, чтобы мы поступали так, как Он поступал в этом мире. Но как не прекрасна эта миссия Христа и учение дать нам о Боге как Отце, и в самом себе явить нам Бога, Его безграничную любовь, и дать нам пример, как это все невеличественно в нашем Господе Иисусе Христе. Но главная цель Его пришествия на землю – стать жертвой за наш грех, братья и сестры. Жертвой. Не жертвами, а жертвой. Однажды умереть и этим единократным приношением себя в жертву за наши грехи сделать нас спасенными и сделать нас освященными.

крови Агнца Божьего Иисуса Христа. Вот смерть Христа за наши грехи. Это не отвлеченная философия, дорогие мои. Слава Господу, что Евангелие — это не философия. Иначе бы мы здесь, собравшиеся, такие простые по нашей культуре и образованию, не уразумели бы, если бы это была глубокая философия. А смерть Христа — это самый конкретный факт. А именно, Христос умер в определенном месте, братья и сестры. Умер конкретно в определенном месте. Где? В Иерусалиме. Еще точнее вам скажу. На Голгофе. Это местечко рядом с городом Иерусалимом. И еще вам уточню больше, где умер Христос. На кресте, братья и сестры. На кресте. И он умер посреди двух злодеев. Таким образом, смотрите, на Голгофе три смерти. Одновременно три смерти. Смерть двух злодеев и смерть Иисуса Христа. И, в сущности говоря, вот в отношении смерти разницы на Голгофе нет. Злодеи умерли так же, как умер и Христос. То есть, испустили дух. В этом заключается смерть, дорогие мои. Но разница громадная. Вот три смерти, повторяю, но разница между смертью злодеев и смертью Иисуса Христа громадная, потому что злодеи умерли за свои грехи, дорогие мои. Они страдали и также были пригвождены ко кресту, к своему кресту, как наш Господь Иисус Христос был прибит по рукам и по ногам, но они страдали за свои преступления, они нарушали закон, и теперь на Голгофе понесли за это наказание. Но распятый посреди них Христос умер за наши грехи. Слушайте, братья и сестры, за наши грехи Он умер. Он страдал, как и они страдали, будучи пригвожден к кресту своему. Он умер, как и они умирали. Но разница между смертью их и смертью Христа огромная. Вот повторяю, они умерли за свои грехи, а Христос умер за наши грехи, то есть Он умер вместо нас, дорогие мои. И вот тут надо вспомнить то, что Слово Божие возвещает о наказании за грех. Как возвещает? Вот Римлянам 6 глава 23 стих. «Возмездие за грех – смерть». Слышите, братья и сестры, возмездие, наказание за грех – смерть. Значит, что же случилось? Вот в этом-то и заключается благая весть Евангелия. Вместо того, чтобы каждому грешнику нести это наказание за грехи, каждому из нас, братья и сестры, понести наказание за свои грехи, вместо этого Христос взял это возмездие на себя. Возмездие за грех смерть взял на себя, и вот он умер. Умер и физически, но он прошел и через весьма таинственную духовную смерть, дорогие мои, там на Голгофе. Физически умер, но и через какую-то духовную смерть он прошел. Это тогда, когда мы слышим из его уст известные всем нам слова. Боже мой, для чего ты меня оставил? В какой-то таинственной духовной тьме очутился наш драгоценный Господь Иисус Христос на кресте. Христос умер за наши грехи, это значит, что мы все с вами умерли. Слушайте, мы умерли в нем. Вот драгоценная истина, содержащаяся в его смерти на Голгофе. В нем мы все умерли. Здесь нет ни одного брата, здесь нет ни одной сестры, которые бы не умерли в лице Христа за свои грехи. Это значит, что мы все наказаны, уже, братья и сестры, за свои грехи во Христе распятым. Брат мой, сестра моя, ты наказан, и я наказан в лице Христа. Если Христос не умер за наши грехи на Голгофе, как некоторые даже проповедники это отрицают,
то его смерть теряет всякое спасительное значение, дорогие мои.

0: и превращается в обычную человеческую смерть. Но она, его смерть, необычная. Повторяю еще раз. Потому что это смерть его, возмездие за наши грехи. Вот она поэтому имеет такое большое, такое колоссальное значение, ибо смерть Христа полностью удовлетворила безграничное правосудие Божие. Во имя крови, пролитой Христом на кресте, Бог теперь хочет простить каждого кающегося грешника. Но, дорогие мои, вот это мне хочется теперь подчеркнуть, чтобы мы исполнились особой благодарностью к нашему дорогому Спасителю, Иисусу Христу, Агнцу Божьему, который был заслан на Голгофском кресте. Для получения прощения во имя крови Христа, для получения спасения, которое на Голгофе Христос совершил, есть только один путь. Слава Господу, что мы этот путь нашли в свое время и пошли этим путем. Какой это путь для получения прощения грехов от Господа распятого за наши грехи? Какой это путь? Это вера. Дорогие мои, вера — единственный путь, и другого пути нет, чтобы получить нам прощение, приобретенное Христом там, на Голгофском кресте. «Что мне делать, чтобы спастись?» — воскликнул пробудившийся духовно-темничный страж. Вы помните, как он скричал: «Что мне делать, чтобы спастись?» И ответ апостола Павла гласил: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Через веру жертва Христа становится нашей жертвой. Через веру его смерть становится нашей смертью. И через веру праведность Христа, которая без единого пятна, она делается нашей праведностью. Через веру мы теперь имеем праведность Христову. Мы все в этих чудных белоснежных одеждах праведности Христовой. Эту одежду Христос соткал своими страданиями, смертью на Голгофском кресте. И когда мы пришли туда с покаянием, к подножию его креста, он нас облег в эти чудные одежды своей божественной праведности. Рубище греха с нас снял, так же, как отец блудного сына. Снял рубище, жалкий, потрепанный, своего бедного грешника сына, и надел на него свои новые одежды. Так случилось с нами на Голгофе, братья и сестры. Рубище греховные мы там сбросили через покаяние. И через веру Христос облег нас в эти белые, как снег, одежды своей праведности. И мы теперь имеем что? Мир с Богом. Мы имеем, братья и сестры, мир с Богом. Вера — это путь для прощения всех грешников, которые жаждут только прощения. Каждый прощенный грешник, а мы принадлежим к прощенным грешникам, правда, братья и сестры? Я надеюсь, что все мы прощенные грешники. И мы все прошли через одни и те же переживания, а именно, сперва пробуждение совести. Это первое, братья и сестры, переживание каждого обращенного к Господу грешника. Сперва пробуждение совести. Потом, когда пробудилась наша совесть, мы увидели себя виновными пред Господом, у нас появилась жажда прощения. Мы захотели получить прощение от того, перед кем мы себя почувствовали виновным. А дальше что, братья и сестры? Это опять переживание всех нас. В этом отношении не будем бояться трафарета или стандарта. Это благословенные, пусть одинаковые переживания. После пробуждения совести и получения этой жажды прощения и спасения, мы пришли с вами на Голгофу, к распятому Христу Иисусу, и сложили к его пронзенным ногам всю ношу нашего греха. Вспомните, каждый этот чудный день, этот дивный день в своей жизни, когда мы пришли на Голгофу и сложили к ногам Господа ношу наших грехов. И после этого, опять со всеми это нами получилось, после этого мы все услышали, там на Голгофе услышали тихий и нежный голос Духа Святого. Что же этот голос Духа Святого сказал тебе и мне, брат мой, сестра моя? А вот что: прощаются тебе грехи твои, иди с миром, спускайся с Голгофы в этот душующий мир, иди с миром, с полным покоем души твоей, прощаются тебе грехи твои. Но Дух Святой не только так сказал нам, каждому из нас, Он сказал: прощаются, да, прощаются, но только во имя крови, пролитой за тебя Христом. Не просто так прощаются тебе, а во имя крови, пролитой Христом на кресте. Так и только так были прощены и приняты Богом все бесчисленные грешники мира. И мы все с вами здесь сидящие и стоящие, если мы дети Божьи. Мы все должны понимать одну очень драгоценную истину, а именно: крест Голгофы не только откровение вечной божественной любви, но крест Голгофы является и откровением вечного правосудия Божия. Там сочеталось правосудие Божие и любовь Божия. Сочеталось, братья и сестры. Так сочеталось, что теперь каждый грешник может приходить свободно туда, на Голгофу, пред святым Богом, чего раньше до Голгофской жертвы невозможно было, и потому что теперь жертвы Христа, правосудие Божие удовлетворено полностью. И теперь прощение и спасение зависит только от каждого грешника. Милые мои братья и сестры, от нас зависело получить и прощение, и спасение, когда мы с вами отозвались на зов Христа, прийти к Нему, как труждающемуся и обремененному, ношею греха, прежде всего, обремененным. Мы пришли к Нему, на этот зов Его, пришли на Голгофу, где Он эту ношу снял и дал нам мир, мир с Богом. И вот, дорогие мои, теперь ответственность за погибель лежит только на самом грешнике. И вот получается чудная картина. Грешник взывает к Богу: ты можешь меня очистить. Помните, братья и сестры, мы тоже так сказали. Покрыты проказы греха. Мы сказали нашему Спасителю: ты можешь меня очистить. И ответ его был какой? Хочу очистить. Очистить в моей крови, пролитой за твой грех на Голгофском кресте. Хочу очистить. И вот мы с вами очистились, братья и сестры. Он нас очистил. Чем? Кровью твоей Он нас очистил. И сделал белее снегом. Вот так Дух Святой ведет каждого кающегося грешника в объятия распятого Христа. Дорогие мои, теперь нам остается что? Взять арфу в руки. Конечно, я говорю образно, дорогие мои, не буквально. Настроить наше сердце на хвалу и благодарность Господу, что Он стал жертвою за грех каждого из нас. Жертвою. Кончилось время жертв, когда, как мы прочитали, все время приносили новые и новые жертвы, новых и новых тельцов, козлов и агнцев. Это время кончилось, когда Христос принес одну жертву, себя самого, на кресте за наши грехи. И вот мы теперь радуемся тому, что эта жертва дала нам прощение, дала нам спасение и участие на великой брачной вечере Агнца Божьего там, в небесах. Мы поблагодарим Господа за это, дорогие мои. И пропоем один только куплет. «Услышь мольбу и вздох души моей, хочу тебя, мой Бог, любить сильней».
1: Тихоокеанское время 10 часов. Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве,

0: братья и сестры, я попрошу подняться, чтобы, стоя, выслушать Слово Божие, записанное в первом послании к Коринфянам в 11 главе, мы читаем с 23 стиха. Апостол Павел пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Говорят, когда однажды Мартин Лютер во время причастия, во время вечери Господней, увидел женщину, которая не решалась протянуть свою руку к чаше, он обратился к ней и сказал: «Женщина, возьми эту чашу. Она для тебя. Она для таких, как ты». Чаша Господня для таких, как мы. Для всех уверовавших во Христа Иисуса как своего личного Спасителя и верующих в силу жертвы Христа и Его святой пролитой крови. Да испытывает же себя человек, имеется в виду в первую очередь, есть ли в нас вера в это. Верим ли мы, что там на Голгофе Христос Иисус умер из-за меня? И если мы замечаем за собой какие-нибудь недостатки, которые есть всегда, мы во имя Господа просим, чтобы Он омыл и очистил нас. И Его святая кровь омывает нас от всякого греха. Да благословит нас Бог, и по примеру Господа и Его апостолов святых мы помолимся о хлебе. О Господь, мы славим Тебя, мы величаем имя Твое святое. Господи, мы предстоим перед Голгофским крестом мысленно, верою, Господи, взираем на крест Христов, потому что там был распят Господь Иисус, Спаситель мира, который не сделал никакого греха, но который взял на себя грех всего мира и наш в том числе. Ты умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Иисус, и этот хлеб в заповеди Твоей, он напоминает нам о ломимом теле Твоем. Господи, о том, как Ты был истязуем, как Ты был избиваем руками грешников, но Ты все это претерпел, потому что любил, потому что любишь, потому что Твоя любовь вечна и совершенна. Благослови нас, приняв участие в этой вечере, во славу Твою, наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
1: Аминь.
0: И, возблагодарив, преломил.

Если вы член Церкви Христовой, если вы в мире с Богом и с вашими братьями и сестрами, и если сердце ваше не осуждает вас, если вы в молитве принесли Господу все ваши недостатки, все ваши согрешения и верите, что Господь прощает вас и милует вас, вы можете участвовать в вечере Господней. Садитесь, братья и сестры. И в то время, когда братья-служители, диакона нашей церкви будут проходить с хлебом, те, которые участвуют, поднимайтесь и осторожно, благоговейно принимайте хлеб с молитвой, и да благословит вас Господь.

0: также и чашу после вечери. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя, что мы могли принять участие в хлебе, воспоминая Твое ломимое тело там, на Голгофском кресте. Теперь мы просим, благослови эту чашу с вином, напоминающую нам о Твоей святой пречистой крови, как чистого и непорочного агнца, закланного за нас. Мы славим Тебя, мы величаем имя Твое святое, потому что нету другого имени под небом, данного человеком, которым надлежит нам спастись, и Ты спасение наше совершил на Голгофе. Благослови нас принять эту чашу с благодарностью, с молитвой, с радостью и с торжеством во Святом Духе, потому что мы омыты кровью Христа, и потому мы теперь имеем свободный доступ к престолу благодати. Веруя в Сына Божия, мы имеем жизнь вечную. Да будет Твое имя благословенно и прославлено, наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
1: Аминь.
0: Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Садитесь, братья и сестры. То же самое и с чашей. Те, которые участвуют, поднимайтесь, и братья вас обслужат, и принимайте чашу тоже с молитвой, благодарением, рассуждая о теле Господнем, о Его страданиях, о той великой цене, которая была заплачена за наше спасение.

0: Отец наш Небесный, слава Тебе и благодарность за Иисуса Христа, которого Ты предал в жертву за мои грехи, за грехи каждого в отдельности, что Ты, Господь, понес на Себе эту тяжесть греха всех нас. Благодарим Тебя, Господи, за искупительную жертву, за Твой подвиг, за то, что Ты простил и прощаешь до ныне, Господи, что Ты любишь и заботишься, Господи, нас. Благодарим Тебя, что дал возможность вспомнить Твою Голгофу, Твои страдания. Помоги, Господи, нам жить святой, богоугодной жизнью, прославляя Тебя, доколе Ты придешь, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
1: Аминь.
2: Дозвольте привітати вас словами «Христос воскрес!» Він не лише помер, Він воскрес для нашого виправдання. Господь гряде.
1: Гряди,
2: Господи. Сідайте, будь ласка.
3: Пусть Господь меня благословит, не возражаю. Если Он меня благословит, и вам хорошо будет. Личное такое. 25 лет назад я впервые был у вас на собрании. В 89 году эта церковь собиралась еще на Ямской. Я подсчитал сегодня в пресвитерской 25 лет. Павловский Петр Иванович был пресвитером. Такое тесное все там, народу, битком и все. Тепло было. И не только в здании, но и в сердцах. Но в сердцах у нас и сейчас тепло. Правильно я говорю? Удивительный орган глаза. Вот мы встречаемся глазами, и у нас сразу устанавливается какой-то определенный контакт. С людьми незнакомыми тоже интересно. Как-то становится этот человек ближе. Не знаешь его совершенно, а что-то узнаешь. Лев Толстой, помните, сказал, что глаза – зеркало души. Мы глазами воспринимаем окружающий мир. Бог нас так устроил. Поэтому у нас есть служение незрячим, потому что есть многие люди, которые не видят красоты окружающего мира, не могут читать книги, журналы. Поэтому есть диски, которые они могут слушать с музыкой, оформленные хорошо. Но все-таки мы им не можем компенсировать этого, ну, чуда, которое Бог создал. Великий лидер немецкого ортодоксального иудаизма, собственно, основатель ортодоксального движения в иудаизме, Шимшон Рафаэль Гирш в Ганновере, однажды удивил своих сторонников, настаивая на путешествие в Швейцарию. Но это было давным-давно. В то время еще путешествия были большое дело. Из Гамбурга в Швейцарию это на несколько недель. И он настаивал, давай поехали. Они говорят, зачем, рабе, тебе ехать в Швейцарию? А он говорит, когда я предстану перед Всевышним, мне придется ответить на множество вопросов. Но что я отвечу, когда он наверняка спросит, Шимшон, а ты видел мои Альпы? Бог так создал все прекрасно, что Ему нравится показывать нам свою красоту. Даже заберешься куда-нибудь в горы, за каким-нибудь камнем, какой-то, ну, за каким-то листком, где никогда нога человека не ступала. Такой красивый цветок. Впечатление, как будто Бог его там для меня посадил, чтобы я его увидел. Ну, конечно, это одна возможность видеть, что Богу очень важно, и я думаю, даже более важно, чтобы мы за всем тем, что происходит в этом мире, и за тем, всем тем, что есть в этом мире, видели Его. Как вот этот рабби Рафаэль Гирш сказал. Пророк Исаия говорит, 6 глава, 10 стих, «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». не о нашем физическом зрении говорит пророк Исаия, а о очах нашего сердца. Мы склонны жаловаться на падение нравов. С кем бы мы ни говорили, о чем бы мы ни говорили, сейчас это ужас, что делается. Пресвитерская, о чем меня спросил пресвитер? А это правда, что у вас вот это, вот это, вот это? Говорю, правда. Нас волнует вот это повсеместное падение нравов. И мы похожи, иногда нам кажется, что мы понимаем пророка Илью. Когда мы читаем третью книгу Царств, например, 19 главу, он говорит: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут». А не знал пророк, что Бог сохранил как минимум 7000 мужчин, всех этих колена не преклонялись пред Ваалом, и всех этих уста не лобызали его. В какой политической ситуации жил Илья? Вы помните, кто был царем? Ахав. На ком он был женат? Изавель. Хорошая она была женщина. Ахав был такой, ну, тряпка, мужик такой. Жена командовала парадом. Она командовала парадом в царстве, принадлежавшем ее мужу. Она была аммонитянка, язычница, и всех со всеми своими идолами пришла в Самарию. И там устроила все эти идольские капища и игры, и жрецов наняла, и, ну, там это они были в то время чиновниками государственными, а всех тех, которые служили Богу Израилеву, она убила. Вот в такой политической ситуации жил этот пророк. Политическая ситуация его в стране была очень даже похожа на современную ситуацию в некоторых странах этого мира. Ну, например, недалеко от его дворца Ахава был большой виноградник. Принадлежал он по наследству Навуфею. Понравился царю виноградник, а Навуфей решил не продавать. И виноградник принадлежит Навуфею. Политический расклад сил не всегда мы можем воспринимать, скажем так, адекватно. Один Бог знает, как вообще в этом мире все взаимосвязано. Ну, приведу другой пример. Был такой пророк, которого звали Иеремия. Он тоже, вот как Илия, такой в большом одиночестве был. Народ в ужасном состоянии, поклоняются идолам. Там, где храм, который потом разрушили, в этом храме стояли идолы, которым пекли пирожки в форме определенных органов, определяющих нашу половую принадлежность. И приносили в жертву богине плодородия. Ну и всякое разное другое, о чем я сейчас посмотрел, тут дети у вас на собрании сидят, не буду говорить. Состояние ужасное. Народ иудейский надеялся на Египет. Цивилизованная страна, колыбель цивилизации и культуры. И оттуда же они вышли. А в это время на Востоке формируется новая могущественная империя, жестокая, Навуходоносор. Кровь у него отовсюду льется. Жестокостью покорил все окружающие народы. Иеремия сидит в тюрьме. Он говорит народу израильскому: покоритесь Навуходоносору. от Бога этот бич. А почему? Он же такой, такой, такой. Почему? А он говорит, а потому, что все мужья ваши, как жеребцы на всех соседних жен поднимаются. А потому, что в сердцах ваших идолопоклонство. А потому, что, ну не буду все повторять, что он говорил, 60 глав написано, можете почитать. И сидит в тюрьме, сидит в колодце, сидит в болоте, его бьют. Он говорит пророчество, его секретарь записывает, а царь их отрезает и бросает в жаровню. Мы возмущаемся, волнуемся, переживаем. Падение нравов, политические расклады, не так, как нам нравится. А Иеремия говорит, что нужно делать, чтобы политический расклад был для нас благоприятным. Нужно каяться и Богу доверять, и только Ему одному. Есть у пророка Исаии замечательные слова. Ибо он, речь идет об Иисусе Христе, будущем Мессии. Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. И вот пришел Мессия. Как вы думаете? Обратили ли бы мы на него внимание? Он говорил очень непопулярные вещи. Очень. Оккупированная страна. Платить налоги римлянам, оккупантам или нет? Он говорит, покажи. Покажи доллар. Или как там назывался? Динарий. Чье изображение? Он говорит, отдай кесарю кесарева. А Богу Божье. И другие случаи, о которых сейчас можно вспомнить. Ну, например, политическая ситуация, в которой Иисус Христос проповедовал. Царство Божие проповедовал, покаяние проповедовал, рождение свыше проповедовал. А политическая ситуация. Пришли люди приносить жертву в храм. Народу битком, море. Какие-то там беспорядки, кто-то возмутился, римляне не такие, или еще что-нибудь. Он пришел и всех галилеян, или там море, кто их там жертвы приносили, смешал с кровью их, с жертвами их. Убил их всех, которые в храме приносили в жертвы. Мы возмущаемся. Мы говорим, о, ох, ай-яй-яй. Обращаются ко Христу и говорят, слушай, слышал ты, что Пилат сделал? Он смешал кровь с жертвами. И он говорит, если не покаетесь, все также погибнете. Обращаем ли мы внимание на то, что происходит в нашей жизни? И как мы к этому относимся? Как мы оцениваем, например, встречающиеся нам на пути жизненном проблемы? Болезни, страдания, смерть близкого, измену друга. Как мы к этому относимся? Давайте прочтем, как к этому относился апостол Павел. 2 Коринфянам, 4 глава, с 8 по 11 стихи. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Поэтому, с 16 стиха, поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое – ибо видимое временно, а невидимое вечно. И вот вопрос каждому из нас, ко мне и к вам, на что смотрим мы, когда мы испытываем вот такие вещи, о которых говорит апостол Павел. И это говорит человек, который пишет своим друзьям: «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». И в конечном итоге ему отрубили голову. Помните, кто был императором в то время? Во времена апостола Павла. Нерон. Очень нехороший император. Мать свою убил. Агриппина ее, кажется, звали. Родственников всех поубивал, всех конкурентов уничтожил. Учителю своему приказал покончить жизнь самоубийством. Умнейший человек. Что говорит об этом Иаков? Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Искушение, говорит Иаков, они внутри у нас. Апостол Павел говорит: извне гонения, изнутри страхи. Об этих искушениях говорит Иаков. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вы помните ситуацию, в которой находился Иаков? Его арестовали, посадили в тюрьму и отрубили голову. И правитель увидел, что народу это дело понравилось, он взял и арестовал Петра. Ну, помните, как Петр в тюрьме сидел? И вот что говорит об этом Петр: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, что это угодно Богу». 1 Петра, 2 глава, 20 стих. Вы помните, как он жизнь закончил? Его распяли вниз головой. Он говорит: я недостоин, чтобы меня распяли, как моего Господа. Его распяли вниз головой. А что говорит Иоанн? Единственный, который умер ненасильственной смертью. Но он сидел достаточно и на Патмосе был, помните это. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Что-то изменилось в лучшую сторону за 2000 лет? Не думаю. Видеть Бога в творении, видеть Бога в истории, вот я истории рассказываю, это вас не напрягает, а как только я чуть-чуть это параллели начинаю проводить, у вас сразу уже какое-то это самое напряжение возникает, скажем так. Видеть Бога в творении, видеть Его в истории, видеть Его в личной жизни – это великое преимущество верующего человека. Потому что верующие люди отличаются от неверующих этой способностью видеть невидимое. 11 глава послания к евреям – это перечисление этих героев веры. Отличались они тем, что видели невидимое и ценили невидимое выше видимого. Только один пример приведу. Авраам, ему дали, Бог обещал ему землю, он увидел эту землю, поселился там, жил в шатрах, А потом Бог ему показал небесный Иерусалим. Он говорит, ах, отдалась мне эта земля тогда. И все. И он жил тем, что невидимо. И всю свою жизнь жил ожиданием города с художником и строителем, которого является Бог. Цитата из послания к евреям. О неверующих я прочел в начале нашей короткой беседы слова из пророка Исаии. Апостол Павел об этом говорит очень даже категорично. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. И далее. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Видеть Бога, думать о Нем, замечать Его действия в нашей жизни необходимо нам, а не Богу. Нам это важно видеть. Я думаю, многие из вас могли бы привести пример, подобный тому, который я сейчас в заключение хочу привести. Пример из истории. История миссионерского служения. Один миссионер слег с сильной горячкой. И в этом испытании Господь преподал ему важный урок. Он рассказал об этом своим друзьям следующее. «Я лежал в своей палатке и чувствовал себя смертельно больным, без сна ворочаясь сбоку на бок. Когда, наконец, начало светать, полость, закрывавшая вход в мою палатку, немного отодвинулась, и в проеме показалось черное лицо. Это была Нани, старая негритянка. Бросив на меня приветливый взгляд, она спросила, «Масса сегодня утром видит светлая сторона?» «Нет, Нани», – ответил я. «Она не такая светлая, как мне бы хотелось». «О, масса, я всегда видит светлая сторона». «Это прекрасно, Нане», – ответил я. «Но, возможно, ты в твоей жизни не перенесла так много трудностей, как я». «Возможно, нет», – согласилась она, добродушно улыбаясь. Затем она начала наивно рассказывать на своем ломаном языке о своей жизни в Вирджинии. Ее дети были проданы в рабство один за другим. Ее мужа и, наконец, ее саму отвели на рынок и продали с молотка. Уже много лет она остается одна, не зная совершенно ничего о своих ближних. «Возможно, я перенесла немного трудностей», – закончила она свой трогательный рассказ. «Но Нани, – заметил я с некоторой робостью, – и ты при этом всем всегда видела светлую сторону?» «Всегда, масса, всегда». «Но как ты это умудряешься делать?» «О, это очень просто, масса. Если на ней видеть, прийти большие черные тучи, и они спускаются все ниже, чтобы меня раздавить», при этом она сделала выразительное движение своей черной рукой, «тогда я быстро перебегаю на другую сторону и нахожу там Господа Иисуса». И тогда вдруг все быть светло и ясно. Светлая сторона всегда там, где Иисус, масса. «Значит, Нани, — сказал я взволнованно, — если ты это умеешь, то и я должен этому научиться». «Мне тоже так казаться, масса, — сказала эта преданная душа, — ведь масса всегда об Иисусе проповедовать». С этими словами она ставила палатку, а я поднял глаза свои кверху и прошептал, «Да, Господи, Ты мой пастырь, прости мое неверие. Пусть будет, что будет, горячка или здоровье, смерть или жизнь. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И когда я произносил эти слова, в мое сердце пролился глубокий мир. Вот этот глубокий мир я желаю вам всем. Перейдите на светлую сторону. Аминь. Помолимся. благословивший нас в нашем Господе Иисусе Христе всяким духовным благословением на небесах. Мы это благословение приняли и стали Твоими детьми. Мы приняли Твое наследство. Мы приняли Твоего Святого Духа. Мы стали членами Твоей большой семьи, членами Твоей Святой Церкви. Мы благодарим Тебя за это чудо, за чудо Твоей Церкви в этом мире. Благодарим Тебя за пролитую кровь на кресте, за единство, которое мы имеем и свидетельствуем об этом, принимая совместное участие в вечере Господней. Благодарим Тебя за это установление. Благодарим Тебя за Твою любовь и верность к нам. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам глаза наши и показываешь нам,

0: назначение в этом мире быть солью и светом. Благослови нас и благослови эту церковь и в этом доме. Аминь.
1: Садитесь, братья и сестры. У нас есть чудесная песня 389. 389. Что за друга мы имеем? Нас он к жизни пробудил. В нем мы счастьем владеем. В нем источник вечных сил. Во время пения этого гимна мы также примем участие в нашем материальном служении.

Если у вас нету еще этого верного друга, если Господь Иисус не является вашим другом жизни, вы можете прямо сегодня подойти к Нему. Вы можете помолиться нашему Спасителю Иисусу. И Он примет вас в свои объятия. Если есть желающие покаяться, мы приглашаем вас. Пройдите наперед. Найдите в себе силы и мужество признаться Господу, сказать о себе то, что вы есть на самом деле, и попросить у Него прощения. И Господь совершенно изменит вашу жизнь, и ваша жизнь будет иметь смысл, цель, значение и продолжение, потому что за этой временной жизнью есть вечная жизнь. Пусть Господь вас благословит. Хор в заключение.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас вы услышите две передачи «Актуально-насущно» и «Уроки доброй вести».

Что такое характер? Психологи дают нам следующее определение. Характер – это совокупность духовных особенностей человека, выражение его внутренней психической жизни. Это отличительные свойства человека, определяющие его личность. Христианское учение касается главным образом характера человека. Для Христа не так важно, что мы делаем или какими талантами и способностями мы одарены. Для Него важнее всего то, чем мы являемся, каков наш внутренний человек. Люди могут быть введены в заблуждение нашей властью, славой, общественным положением, людской молвой о нас, мнением влиятельных или завистливых лиц, нашей внешностью, принять белила за естественный цвет кожи или удачно нарумяненные щеки за настоящий румянец. Но всем нам известно, что внешняя красота не всегда является отражением красоты внутренней. Слава и бесславие приходят и уходят. Красота расцветает и увядает. Но характер наш всегда остается с нами. А он-то никого не ведет в заблуждение. Опытный врач безошибочно определяет болезнь по одному ее симптому. Ученый-физиолог по двум или трем костям определяет тип животного. Также по одному поступку, слову или взгляду часто можно определить характер человека. Наше поведение и поступки – это не что иное, как проявление того, чем мы на самом деле являемся. Но можем ли мы измениться? Может ли наш характер стать лучше? Об этом побеседует с нами сегодня христианский писатель и поэт Александр Савченко. В своей беседе он коснется одного из важнейших свойств человеческого характера.

Скромность. Апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе писал: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Пожалуй, одной из самых актуальных и насущных проблем нашего времени является проблема скромности. Дух Святой, который учит нас всему, как Божественный Учитель нравственности, преподает нам в высшей духовной школе много предметов, один из которых, откровенно говоря, очень плохо нами усваивается. Это скромность. Апостола Павла беспокоили распри и превозношения в Римской Церкви, обусловленные нескромностью членов. Ибо как в одном теле у вас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. В другом послании апостол целенаправленно конкретизирует свою мысль. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение, дабы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. Таким образом, тормозом для разделений опять-таки является скромность. Представим себе печень, орган, весящий 1,5 килограмма, называемый большой химической лабораторией нашего организма, и маленькую железу размером в горошину весом в 0,5 грамма, расположенную в области головного мозга, называемую гипофизом. С количественной точки зрения соотношение веса явно не в пользу гипофиза, однако его недоразвитие превращает человека в маленького карлика, а в духовной жизни основное качество, обеспечиваемое не столько нашими дарами и способностями, сколько их употреблением в духовном труде и верным употреблением. Скромность некоторые истолковывают превратно. Вот христианин добросовестно трудится на производстве, но молчит, не свидетельствует о Христе, не исповедует имя Божье устами, оправдываясь. Дескать, надо быть скромным, зачем громко говорить о Боге? Главное в душе верить, жизнью проповедовать. Это ли скромность? Вот молодой человек надевает потертые джинсы стоимостью в 150 рублей, а для того, чтобы его брюки выглядели более ветхими, шлифовальным камнем протирает их чуть ли не до дыр. Потом он щеголяет этим нарядом в общественных местах. Только скромностью ли? Нет, конечно. Путаница в понятиях появляется там, где человека скромного неправильно отождествляют с тихим, стеснительным, мало преуспевающим в обществе или безликим, плохо одетым. Стоит заговорить об этой добродетели, как сразу наталкиваешься на раздраженную оппозицию. С чего это вы беретесь рассуждать о скромности в наш энергичный и гордый век? Неужели вы полагаете, что кого-то привлечет это словечко, позаимствованное из запыленного архива добродетелей? Поймет ли вас рабочий, который гордится своими трудовыми победами и настойчиво борется за перевыполнение плана? Понравится ли эта ваша скромность космонавту, который, штурмуя небо, дерзает опровергать бытие Бога? Уж то-что, а скромность им не помощник. У каждого времени свои песни, и хризантемы скромности давным-давно отцвели. Пожалуй, в какой-то мере с этим возражением можно согласиться. Апостол Павел, характеризуя людей последнего времени, пишет, что они будут какими? Самопожертвенными, смиренными, скромными? Да ничуть не бывало. Эти люди будут самолюбивыми, гордыми, надменными, злоречивыми, наглыми и напыщенными. Апостол Петр высказывает аналогичное опасение. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели». Становится очевидным, что наглость и напыщенность бесцеремонно вытесняют скромность. В этом мире, где в механизме преуспеяния нужны хватка и напористость, так называемая пробивная сила, скромность представляется даже слабостью. Люди хотят иметь больше и как можно скорее. Свои поступки стремятся привести в соответствие с принципами «и жизнь хороша, и жить хорошо, а хорошо жить еще лучше». Или «хорошо живет тот, кто живет хорошо».
или «Скоро все станут богатыми, кроме бедных». Как бы хотелось в ювелирных магазинах, где выстраиваются длинные очереди за золотом и драгоценностями, повесить плакат «Скромность – самое лучшее украшение». Разумеется, ювелирные изделия, украшающие наших женщин, словно новогодние елки, не столько их облачают, сколько разоблачают и обличают в отсутствии скромности. Как современно звучит совет апостольский, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Ошибочно полагать, что соревнование вокруг престижа – выдумка 20 века. Еще в Древнем Египте велась беспощадная борьба за славу. Фараоны состязались между собой, чья пирамида будет выше. Взбираясь на трон, очередной кандидат в покойники сгонял побольше рабов, и те сооружали ему великолепную гробницу. Каждому из фараонов мечталось, чтобы их потомки, взглянув на пирамиду, воскликнули: «Вот это да!» До сих пор стоят в пустыне эти грустные памятники тщеславному безрассудству египетских царей. А в саркофагах лежат высохшие мумии, заглядываясь на которые, праздные зеваки не могут воздержаться от восторженных комплиментов. Кстати, и Вавилонская башня, и прижизненные памятники, которые воздвигли себе Саул и Авесалом, не составили славы их оригиналам. Из книги Судей нам известно о некоем Иаире, который прославился тем, что взрастил 30 сыновей, митинговавших перед праздной толпой на 13 молодых ослах. Такой пустозвонной геростратовой славой они прославились в грядущих поколениях. Конечно, скромностью вышеперечисленные герои не отличались. Но перенесемся в наше время. Некто Курт Лангсет, норвежец, попал в пресловутую книгу рекордов Гиннесса только потому, что отрастил себе бороду длиной 5 метров 34 сантиметра. Другой, некто Рой, вырастил усы длиной в 2 метра 64 сантиметра. Однажды он из-за этих усов чуть было не лишился головы, поскольку их защемило в лифте. Качество, стимулирующее этих людей на безрассудные подвиги, отнюдь не скромность, а тщеславие, честолюбие. Скромность для таковых и им подобных устаревший, утративший смысл, рудимент, ненужный аппендикс. Таковым неведома мудрость, сходящая свыше, которая чиста и скромна. Типичная картина наших дней. Стоит подъехать троллейбусу, как к нему стремляются единодушно полные сил и здоровья молодые люди. Оттесняя женщин и стариков, они напролом рвутся к дверям, чтобы занять сидячие места. Скромному тут, конечно, делать нечего. Его отталкивают в сторону. Скромность выходит из моды. На вооружение берутся настойчивость, гордость, бесцеремонность. И троллейбус увозит самых пробивных пассажиров. Что же такое скромность? Как определить ее? Согласно толковому словарю, скромный – это сдержанный в обнаружении своих достоинств и заслуг человек, нехвастливый, пристойный в образе жизни и поведении. Это человек, который не будет афишировать свои положительные качества вроде «скромность – мое лучшее украшение». Он далеко не похож на пациента психиатрической больницы, одержимого манией величия и заявившего своему врачу: «Вы окончательно избавили меня от мании величия, так сколько же миллиардов я вам должен?» Скромность – нечто противоположное тщеславию. Это не кротость и не смирение. Однако в любом понятии, связанном с духовным миром человека, помимо основной мелодии, есть и немало дополнительных оттенков, составляющих музыку в целом. Поэтому со скромностью рядом можно поставить и другие добродетели – кротость, смирение, застенчивость. Даже простота, отрицающая излишество и склонность к рекламным эффектам, близко примыкает к скромности. Ум, поврежденный тщеславием и самомнением, ум, уклонившийся от простоты во Христе, далекий от мудрости, сходящей свыше, такой ум считает, что проиграл, пропустив кого-то вперед, таранит слабых плечами во имя собственной карьеры, мобилизуя напористость и самоуверенность. Скромность этим умом рассматривается как недостаток, мешающий добиться того, в чем нуждается. «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем», сказано в книге притчей. Ничто так не позиционно Богу, как самомнение, самореклама,
самокоронования. Осеняющий Херувим, совершивший этот грех, стал самым страшным врагом Божьим. К сожалению, этот грех менее всего сознаваем человеком. В наше время люди гордятся своими знаниями. Приходится только удивляться скромности Сократа, заявившего «Я знаю, что ничего не знаю». Наибольших успехов во владении знаниями достигают те, кто скромно оценивает свои способности. Замечено, что скромность в притязаниях на будущее пропорциональна энергии, необходимой для преодоления трудностей. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот не знает еще ничего так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него, пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. Скромность означает дисциплину человеческих поступков, мыслей, желаний и чувств, воли и характера. Скромность противоположна хвастливости и созвучна усердию и трудолюбию. Высокомерие, как антипод скромности, выражается в том, что туманное поверхностное представление о чем-то люди считают большим знанием. Таков атеизм по своей сути. Современная поэтесса Лариса Васильева восклицает: «Вселенная, что это значит? Откуда ее высота? Кем путь неизведанный начат? Кем будет закончен, когда? Покуда мы знаем немного, и некого рядом спросить, не следует имени Бога насмешливо произносить». Быть скромным – это значит быть терпимым к недостаткам других, уметь снисходить и прощать, будучи требовательным к себе. Скромность поистине – венец всех добродетелей. Еще один синоним скромности употребляется в Новом Завете – смиренно-мудрие. «Облекитесь смиренно-мудрием», – предлагает апостол Петр. Вторя ему, апостол Павел призывает: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию посчитайте один другого высшим себя». На шкале духовных ценностей скромность стоит очень высоко. Вспомним Моисея, одного из лучших учеников в школе ветхозаветнего народа Божьего. Он заслуживает репутацию кратчайшего из всех живущих на земле. Однажды после тесного общения с Богом он сходил с горы, и народ увидел, что лицо его стало сиять лучами. Однако преображенный Моисей не знал того, да и в дальнейшем нисколько не превозносился над сотрудниками своими. Кто-то из его друзей попытался было возбудить в нем чувство ревности, кстати, близкой родственнице тщеславия, тем, что Елдат и Мадат пророчествуют в стане: «Запрети им». Моисей решительно опроверг свою исключительность и незаменимость в деле служения Богу. Противоположное стремление диатревствовать продиктовано отнюдь нескромностью. Как вы думаете, в чем была сила Иоанна Крестителя, которого сам Христос охарактеризовал как большего из всех рожденных женами? В том ли, что он пламенно и бескомпромиссно обличал книжников и фарисеев? Не совсем. Пожалуй, секрет его силы объяснялся простым правилом поведения. «Ему, то есть Христу, должно расти, а мне умоляться», — говорил он. Скромность не кичится личными заслугами, не выставляет их на показ, не требует карьеры. Таковым бесспорно был римский сотник, имеющий больного слугу. Окружающие свидетельствовали о нем Спасителю, как о человеке достойном, однако сам офицер был о себе весьма скромного мнения. «Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой», — сокрушается он перед Христом. «Да, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Блаженны нищие духом, иначе говоря, скромные, ибо их есть Царство Небесное», — провозглашает Иисус в Нагорной проповеди. Небезынтересна диалектика скромности апостола Павла, за которой можно проследить, читая в хронологическом порядке записанные им послания. «Ибо я наименьший из апостолов» — первое послание Коринфянам. «Мне наименьшим из всех святых» — послание к Ефесянам. «Первый из грешников» — второе послание к Тимофею. Заметим, что имя Павел означает «маленький». Прежний Савл не мог воскликнуть: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Теперь он с полным правом говорит: «Я же Павел, который лично между вами скромен», не забывая, что от всего он отказался и что он был всего лишь топор в руках небесного дровосека. Дровосек изготовил этот топор, наточил его, и если он выбросит его, то этот топор поржавеет и станет металлоломом.
И хвалился Павел не собой, хотя однажды, как начальствующему в слове, ему жрецы Зевса даже хотели жертву принести. Он хвалился Господом. В наши дни зачастую люди хвалятся даже тем, чего следовало бы стыдиться. Разговорились как-то три женщины, бахвались друг перед дружкой. «А у меня комнатный лимон зацвел», — сказала одна. «Это еще что, а у меня столетник цветет», — заявила другая. А третья домохозяйка, не выдержав их хвастовства, безапелляционно заявила: «А у меня зацвел сыр в буфете». Да, если уж хвалиться, то только немощами своими. Последнее время отмечено печатью оскудения духовных чувств. Старомодная скромность не в состоянии соперничать с более результативной напористостью. И, пожалуй, ее сейчас надо защищать, как цветы от грубого рвачества. Ей нужно учить, и лучшим рыцарем, лучшим образцом и учителем скромности всегда будет Христос, призывающий: «Придите ко мне, ибо я кроток и смирен сердцем». Быть скромным по вере – это значит поступать в соответствии с советом опытного служителя церкви, ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя с собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, который назначил нам Бог. Это второе послание к Коринфянам, 10 глава. Скромные люди – это мудрые люди. Им не нужно напрягать голос, чтобы их услышали. Излишни для них энергичные действия, направленные на самоутверждение. Тихий, но уверенный их голос слышат многие. Они совершают труд не ради славы и почестей, смущаясь, когда они громко говорят. Их добродетель всегда в тени. Они не трубят о себе. И в Царстве Небесном они тоже будут на первых местах. Таков удел скромности. Будем беречь и приумножать эту духовную ценность, собирая себе сокровища на небе. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Будем думать о себе скромно по мере веры. Блаженны скромные, осознавшие свою нищету духовную и нуждающиеся в Господе люди, ибо их есть Царство Небесное.

0: Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем к радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит радиопрограмма «Уроки доброй вести».
1: Можешь ли ты перечислить дни недели? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Одна из пятниц в году называется «Страстной пятницей». Этот день повторяется каждый год перед пасхальным воскресеньем. В этот день мы вспоминаем очень печальное и страшное событие. В ту пятницу Иисус Христос умер на кресте. Куда бы ни ходил Иисус, Он везде делал только доброе, но некоторые злые люди Его возненавидели. А знаете ли вы, кто самый большой враг Иисуса? Дьявол. Он ненавидит Бога. Он настраивает людей, чтобы и они не любили Бога. Когда Иисус Христос был на земле, дьявол непрестанно настраивал людей против Него. Иудейские правители ожидали только удобного момента, чтобы лишить Иисуса жизни. И вот один из учеников Иисуса предал этим злым людям своего учителя. Иудейские священники не могли сами осудить Иисуса, а поэтому они привели его связанного к правителю Пилату. «Этот человек развращает народ. Нам нужно избавиться от него», — заявили священники. «Что он сделал плохого?» — спросил Пилат. Иисуса пытались обвинить в злых делах. Ложные свидетели клеветали на него, но никакой вины не нашлось в нем. Несмотря на это, люди закричали: «Он должен умереть! Распни его! Распни его!» Пилат видел, что Иисус осужден невинно. Он хотел было отпустить Иисуса, но народ с еще большей настойчивостью требовал смерти. Тогда Пилат, испугавшись народа, отдал Иисуса в руки воинов. «Возьмите его вы и распните», — сказал он народу. Иисуса взяли и повели на распятие, на место, называемое Голгофа. Там его распяли. Руки и ноги Иисуса прибили к деревянному кресту, и он висел под палящим солнцем. Это были очень жестокие мучения. Через некоторое время Иисус умер. О смерти Иисуса ты можешь прочитать в Библии. Все это случилось в Страстную пятницу. Можно ли назвать этот день великим? Да, можно. Это самая важная пятница из всех когда-либо бывших на земле. Это очень значительный день, потому что Иисус Христос умер за нас. Он взял на себя наши грехи и понес за нас наказание, чтобы мы могли иметь общение с Богом и когда-нибудь пойти на небо. Бог Отец послал Иисуса Христа в мир умереть за нас. Иисус Христос принял заслуженное нами наказание на себя, чтобы дать нам жизнь.

0: кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна.
1: В небольшом провинциальном городке жила одна семья. Случилось так, что отец этой семьи очень тяжело заболел. Каждый день его посещал врач и давал различные лекарства, но состояние отца все ухудшалось. Спустя некоторое время врач сказал жене больного: «Я должен сообщить вам, что ваш муж скоро умрет. Я не вижу никакой надежды на выздоровление. В таких случаях медицина не может помочь». Когда отец уже совсем ослаб, он подозвал свою жену: «Прочитай мне еще что-нибудь из Библии». Она прочитала из первого послания Иоанна следующий стих: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Муж взял руку своей жены и сказал: «Как хорошо, что это написано в Библии». «Да», — ответила жена со слезами на глазах, — «прочитай, пожалуйста, это место еще раз». Она вновь прочитала: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Муж поднял руку и попросил слабым голосом: «Возьми вот мою руку и положи ее на то место, где это написано». Она исполнила его желание, и больной снова попросил: «Прочитай мне, пожалуйста, эти слова еще раз». И жена внятно прочитала: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Потом умирающий прошептал: «Сегодня ночью я видел дивный сон о том, как Бог открыл большую книгу, в которой было написано мое имя. Затем Господь взял еще одну книгу. Это была маленькая книга моей жизни, в которой были написаны все мои мысли, слова и дела. Но в ней не было написано ничего того, чтобы меня осуждало, потому что Иисус Христос все мои грешные мысли, грешные слова и грешные дела Своею кровью изгладил из этой книги. Скоро я буду с Господом Иисусом Христом, ведь я должен умереть». Собрав последние силы, он продолжил: «Если кто-нибудь спросит, как я умер, то скажи, что я умер с верой в Слово. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Он положил свою руку на кровать, голова его бессильно склонилась на бок, и больше он уже не открывал своих глаз. Иисус Христос воскрес. Он не остался во гробе. Он жив. К сожалению, мы не можем увидеть Его плотскими глазами. Он еще невидим для нас. Поэтому Иисус Христос и сказал своему ученику Фоме, что блаженны невидевшие и уверовавшие.
0: А сейчас, ребята, давайте совершим молитву вместе. Наш Иисус, мы никогда не сможем отблагодарить Тебя за смерть Твою на кресте вместо нас. Мы хотим любить Тебя больше и больше, доверяться Тебе и быть послушными, чтобы каждый день прославлять Тебя. Помоги нам жить для Тебя, Иисус. Аминь.

Ребята, я расскажу вам повесть страдания и слез. На полотнище румяном заката голубизна необъятных небес и облаков белоснежная вата и зеленеющий лес. Там по ветвям изумрудными лучами, словно скрипач, желтый солнечный круг нежно проводит цветными смычками и извлекает звук. Слушай, как каждая травка и атом, каждая жизнь говорит в полноте об Иисусе, когда-то распятом, и о воскресшем

высших домах в Вифлееме не было места ему. Он говорил о добре в синагоге, лица паломников каменно злы. Как бы хотелось им кроткого Бога сбросить с высокой скалы. Нас уверяют, что прошлое плохо. Если бы жил Иисус в наши дни, то обошлось бы без жертв на Голгофе, то не кричали б «распни». Он умирал, говоря «совершилось». Он умирал под насмешки толпы. Он умирал, всем прощая: «О, милость! Среди прощенных и ты!» Нет, ни одна из земных философий и ни одна из житейских наук не объяснит благодати Голгофы, тех окровавленных рук. Бог и Спаситель, живой и распятый, Бог в обещаниях верный всегда. Это Ему исполняет кантату каждая в небе звезда. Если ты хочешь быть лучше и выше, взглянь на Голгофу, где умер Христос. Слышишь? Оттуда доносится. Слышишь? Повесть страданий и слез.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Сперджена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
2: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских

0: В нашей программе опять звучат статьи Александра Васильевича Карева на различные темы христианской жизни, написанные на основе Священного Писания. Текст читает Алевтина Носак.
1: Ценность внутреннего христианства. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 1-15. Все ветхозаветные праведники стремились быть ревностными в трех направлениях – в творении милостыни, в молитве и в посте. Вот почему Христос в своем учении тоже затрагивает эти три благочестивых действия. Он не освобождает от них и своих учеников. Он считает их ценными и для своих последователей. Но вместе с тем Христос указывает и на те опасности, которые сокрыты во всех этих трех благочестивых действиях. Эти опасности заключаются в том, что мы можем творить милостыню, можем молиться и поститься на показ людям. Послушаем, что говорит Христос о творении милостыни. Под милостыней мы должны понимать не только оказание помощи нищему, но и все добрые дела, которые мы делаем для блага наших ближних. Христос говорит: «Когда творишь милостыню, не трупи перед собой. Не твори добро только с одной целью, чтобы люди увидели, какой ты добрый, и восхваляли тебя за твою доброту». Именно эта опасность кроется, по словам Христа, во всех наших добрых делах. Опасность трубить о сделанном нами добре. Наши добрые дела не должны быть средством для прославления самих себя. Христос хочет, чтобы наши добрые дела прославляли Отца нашего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. Конечно, доброе сердце трудно скрыть, и добрые дела сами по себе издают какой-то таинственный свет, который люди видят, какой-то аромат, который чувствуют все. Но Христос говорит не об этом. Он хочет, чтобы была удалена от нас труба, в которую мы сами трубим, провозглашая о том, как мы хороши, как мы прекрасны, какие мы добрые христиане. Христос говорит и хочет, чтобы его ученики делали много добра на земле, но без трубы, без шума, без искания славы себе. Христос показывает нам фарисеев, которые творили милостыню в синагогах и на улицах, то есть в людных местах, чтобы их видели люди и прославляли за их показную доброту. На их примерах Христос хочет показать, как не должны поступать его ученики. Он призывает нас к величайшей скромности и к самому глубокому смирению, говоря: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». То есть не хвались даже перед самим собой. «Пусть видит твое доброе сердце и твои добрые дела Бог, видящий тайное», то есть все побуждения и намерения, с которыми ты творишь то или другое добро. Бог придает значение только нашему внутреннему состоянию, состоянию нашего сердца, а не внешнему выражению нашего лица. Для нашего Господа Иисуса Христа ценно наше внутреннее христианство. Христос принес нам славное учение о молитве. Как в своем учении о добрых делах, так и в учении о молитве Христос предупреждает не молиться на показ, не делать молитву экспонатом на выставке наших христианских добродетелей. И снова Христос приводит в пример фарисеев, которые в синагогах и на углах улиц, то есть в самых людных местах, любят останавливаться и молиться на показ, чтобы показать себя людям особенно праведными и святыми. Христос учит своих учеников молиться не так. Он говорит: «Ты же, когда молишься, Войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне». Этими словами Христос хочет сказать каждому ученику своему и каждой ученице своей: стремись так молиться, чтобы было только два существа — Бог и ты. Как-то за границей я зашел в громадный католический собор. Это было днем, когда не было богослужения. Я обошел этот величественный храм, кругом ни души, полнейшая тишина. И вдруг в темном углу этого грандиозного здания я вижу горячо молящуюся женщину. И я подумал с умилением: эта душа здесь одна с Богом. Но для молитвы наедине с Богом не нужно даже и безлюдного храма. Мы все имеем благодатную комнату, которую можем закрыть и создать в ней безлюдье. Это наше сердце. Это наш внутренний храм. На самом людном месте наше сердце может в любое время сделаться безлюдным и превратиться в комнату молитвы, где каждый из нас может быть наедине со Христом. Вот к какой молитве призывает нас Христос. В своем учении о молитве Христос дает нам совет не быть многословными. Христос говорит о многословных молитвах язычников, которые думают, что чем больше слов в молитве, тем молитва лучше, тем она угоднее Богу. Увы, многие христиане думают так же, как и язычники, и стараются быть как можно более многословными в своих молитвах, чем утомляют и себя, и других. Христос говорит, что Небесный Отец знает нужды своих детей на земле, а поэтому Ему не нужно наших многословных молитв. Бог смотрит не на количество добрых дел, которые мы делаем, и не на количество слов, которые мы говорим Ему в наших молитвах. Он смотрит на наше внутреннее состояние, на состояние нашего сердца, нашей души. Вот почему в нашей христианской жизни бывают молитвы даже совсем без слов, как бывают в музыке песни без слов. Молитва без слов — это общение со Христом без слов. И даже такое общение со Христом бывает очень сладостным, что мы все знаем по опыту. Уча нас молиться, Христос дал нам образец самой немногословной молитвы в молитве «Отче наш». Даже для самого вдумчивого и проникновенного произнесения этой молитвы достаточно 1-2 минут. Но содержание этой короткой молитвы весьма глубокое. В ней соединены и глубина, и широта, и высота. На каждую просьбу в этой образцовой молитве произнесено множество проповедей и написано множество книг. Это поистине молитва всех молитв. Рассмотрим кратко эту чудную молитву, данную нам Христом. Начинается она словами: «Отче наш, сущий на небесах». О чем говорят нам эти слова? О том, что мы должны молиться не ангелам и не праведникам, а самому Богу. И во время нашей молитвы мы должны видеть только Его. «Да святится имя Твое». Имя — это значит все существо Бога, все Его свойства, Его всемогущество, Его святость, Его справедливость, Его премудрость, Его любовь. Светить Его имя — это значит прославлять Его, прославлять Его чудные божественные свойства, прославлять Его божественную красоту. Ученики Христовы должны больше всего искать славы имени своего Господа. В этом прославлении Бога главная цель христианской жизни. «Да придет Царствие Твое». Царствие Божие приходит двояко. Тихо и незаметно приходит оно в сердце человека при рождении свыше, при возрождении от Духа Святого. и Царствие Божье придет, видимо, с великим торжеством и в сияющей славе, когда совершится второе пришествие Христа. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Этими словами мы просим об исполнении воли Божьей на земле так, как она исполняется ангелами на небесах. В этих словах мы просим, чтобы волю Божью начали исполнять те, которые сегодня еще не исполняют, а те, которые ее исполняют, делали бы это еще лучше. Ведь в исполнении воли Божьей наше счастье, наша радость и наше блаженство. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Хлеб — это та самая малая, но и самая необходимая нужда нашей жизни. В понятие хлеба мы должны включить все наши нужды — и одежду, и жилище, и свет, и тепло. Прося о хлебе, мы просим и о всех наших телесных нуждах. И прости нам долги наши. У нас много долгов перед Богом нашим. И к нашим долгам ежедневно прибавляются все новые долги. Вот почему мы каждый день должны просить о прощении Богом наших долгов. Наше ежедневное покаяние пред Богом изгонит из наших сердец всю нашу самоправедность и все наше самомнение, как и мы прощаем должникам нашим. Вот в этих словах может скрываться наша неправда, поскольку мы не любим прощать нашим должникам. Но запомним раз и навсегда, мы не должны ожидать прощения от Бога наших долгов, если мы не прощаем долгов наших ближних. Будем всегда помнить слова Христа: «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 15. «И не введи нас в искушение». Эти слова должны наполнить нас сознанием нашей духовной немощи и способности пасть под натиском любого искушения. Любое искушение может привести нас к падению и поражению. Вот почему, как сигнал, предупреждающий сирены, звучат слова апостола Павла: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. «Но избавь нас от лукавого». Эти слова должны всем нам напоминать, что искуситель наш, дьявол, не вымысел и не фикция, а реальная злая личность, подстерегающая нас повсюду. «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь». Этими словами мы выражаем нашу веру в Иисуса Христа как во властелина неба и земли, и как в Царя царей и Господа господствующих. Книга Откровения, глава 19, стих 16, которому должна принадлежать вся слава Вселенной. Молитва «Отче наш» должна, как и все наши молитвы, исходить из глубины нашего внутреннего человека. Только тогда она будет истинной молитвой.

пошли меня. Твой слышен голос, кто пойдет, где добровольцы? Как промолчу, иду вперед навстречу солнцу. Вот я, Господь, пошли меня, на все согласен. Предвижу путь среди огня, небезопасен. Живыми отроки в печи смогли остаться, но я на гуса палачи сожгли в Констанце. Свободен сим от цепей, открыты двери, а сколько в лагерях друзей скиталось веря. Твой приглашение дорог жест, что я отвечу? Предложенный тобою крест беру на плечи.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Он избавит тебя от сети ловца». Псалом 90, стих 3. Бог избавляет народ свой от сети ловца двояким образом – от сети и из сети. Во-первых, Он уберегает их от сети, не допускает, чтобы они попадали в нее. И во-вторых, если они все-таки уловлены сетью, Он освобождает их из нее. Для одних наиболее ценно первое обетование, для других – второе. Он избавит тебя от сети. Каким образом? Бедствие часто представляет собой средство, которым Бог избавляет нас. Бог знает, что наше отступление от веры скоро приведет нас к погибели, и Он по милости Своей поднимает на нас Свой жезл. Мы говорим: «Господи, за что это?» не ведая, что наше бедствие стало средством избавления нас от большого зла. Многие таким образом спаслись от погибели благодаря их страданиям и кресту, отпугнувшему птиц от сети ловца. В других случаях Бог ограждает людей своих от сети ловца тем, что наделяет их большой духовной силой, так что они, будучи искушаемы злом, говорят: «Как могу я совершить это великое беззаконие и согрешить против Бога?» Но какое блаженство в том, что если в недобрый час верующий попадет в сеть, то Бог избавит его из нее. О, отступивший, сокрушайся, но не отчаивайся. Хотя ты и уклонился от пути, услышь, что сказал твой Искупитель. Вернитесь, о отступившие дети, я помилую вас. Но ты говоришь, что не можешь возвратиться, ибо ты пленник. Тогда выслушай обетование: Он избавит тебя от сети ловца. Ты будешь выведен из всякого зла, в которое впал, и хотя ты никогда не перестанешь раскаиваться в путях своих, все же возлюбивший тебя не изгонит тебя. Он примет тебя и дарует радость и веселье, дабы кости, которые Он сокрушил, возрадовались. Ни одна райская птица не погибнет в сети ловца».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Ожидание, как у черепахи. Псалом 39, 2 стих. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой». Каждой осенью, когда расписная черепаха чувствует приближение зимы, она опускается на дно своего пруда и погружается в ил и грязь. Потом втягивается в панцирь и замирает. У нее слабеет пульс, сердце почти останавливается. Температура тела снижается, оставаясь чуть выше нуля. Черепаха перестает дышать и начинает ждать. 6 месяцев она находится в спячке. Кости отдают кальций в кровь, так что даже тело медленно теряет форму. Но когда пруд оттает, черепаха всплывет и вновь начнет дышать. Ее кости восстановятся, и она ощутит солнечное тепло на своем панцире. Я вспоминаю расписную черепаху, когда читаю, как псалмопевец пишет о своем ожидании. «Он находился в страшном рве и тинистом болоте, но Бог услышал его. Он вытащил его и поставил на твердую землю. Господь, помощь моя и избавитель мой!» – восклицает автор. Возможно, вам кажется, что вы уже целую вечность ждете перемен, нового направления в карьере, восстановления отношений, силы воли, чтобы победить вредную привычку или избавление из трудной ситуации. Расписная черепаха и автор псалма могут напомнить вам, что нужно довериться Богу. Он слышит, и Он избавит. В чем вам нужно положиться на Бога? Как это может выглядеть для вас именно сегодня? Боже, иногда трудно ждать, но мы уповаем на Тебя и Твое избавление. Просим, пошли нам терпение. Пусть Твое величие и слава станут явными в нашей жизни.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Такими словами начинается вторая глава послания апостола Иакова. В прошлой беседе было сказано о том, что апостол выражением «невзирая на лица» имеет в виду грех лицеприятия. Лицеприятие – это пристрастное отношение к одним и пренебрежение другими. На примере богатого, которому дается предпочтение, и бедного, которого презирают, апостол ясно иллюстрирует нам эту истину в главе 2 со стиха 2 по 7. Также было сказано и о том, что Бог нелицеприятен, Римлянам 2.11, и что Он не взирает на лице человека, Галатам 2.6. Сегодня с помощью Божьей и для Его славы продолжим эту тему. Вера в Иисуса Христа и невзирание на лица. Апостол Иаков, выражая волю Божью, призывает верующих иметь веру в Иисуса, невзирая на лица. Говорит ли это о том, чтобы дети Божьи в своем хождении пред Богом, имея веру во Христа, вообще невзирали на лица, на тех, кто их окружает? То есть, чтобы они безразлично относились к своим и тем более к чужим, беспристрастно, без уважения, без почтения. Вся беда в том, что человек – это такое бытие, которое, если не впадает в одну крайность, то впадает в другую. Взирание на лица или лицеприятие является пороком, грехом в очах Божьих. Значит ли это, что дети Божьи имеют право, избегая лицеприятия, беспристрастно, без любви, без сочувствия, относиться к тем, кто их окружает? Но это будет другая.

с выделением одних от других, то это является грехом. Но если мы почитаем всех, не давая предпочтения кому-то, то это угодно Богу. Если лицеприятие связано с оценкой кого-то по внешности, богатству, положению и так далее, то правильное отношение к окружающим связано с волей Божьей. Например, в послании апостола Павла к филиппийцам находим такие слова: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Филиппийцам 2 глава 3 стих. Здесь ясно говорится о почитании, уважении друг друга. А в послании к римлянам, 12 главе и 10 стихе сказано еще больше. Читаем. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте». В вышепрочитанном стихе нас поражают слова «в почтительности друг друга предупреждать». Это значит не ожидать, чтобы кто-то нас почтил, но самим стать лидерами в почитании других. Итак, в почитании друг друга зиждется воля Божья. Но в лицеприятии нет воли Божьей, ибо там почитаются некоторые в угоду человеческой плоти. Несовместимость веры во Христа и лицеприятия. Стихом: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица», апостол Иаков ясно указывает нам на несовместимость веры с лицеприятием. Первое. «Ибо Бог нелицеприятен. Бог не взирает на лице человека». Галатам 2 глава 6 стих. «У него нет лицеприятия» — Колоссянам 3 глава 25 стих. Будет ли нормальным явлением, когда брат или сестра в вере Господа Иисуса Христа показывают лицеприятие? Конечно, нет. В послании апостола Павла к Ефесянам читаем такие слова: «Верою вселиться Христу в сердца ваши» — Ефесянам 3 глава 17 стих. Если верою вселился в наши сердца Бог, который не смотрит на лице человека, то есть который нелицеприятен, который, проще говоря, не взирает на лице человеческое, как же тогда может быть в жизни верующего лицеприятия? Это является противоестественным в духовной жизни. Второе. Лицеприятие и зависть. Здесь воспользуемся примером из послания апостола Иакова. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „Тебе хорошо сесть здесь“, а бедному скажете: „Ты стань там“ или „Садись здесь у ног моих“» — Иакова 2 глава со 2 стиха по 3. Интересно выражение: «И вы, смотря на богато одетого» или «Вы, смотря на бедного». Это выражение о многом говорит. Например, в оригинале говорится о пристрастном наблюдении за богатым и бедным. Во втором послании апостола Иоанна Богослова это же слово переведено на русский язык словом «наблюдать». 2 Иоанна 8 стих. Он говорит о пристрастном внимании кого-то на что-то. В данном случае на богатство вошедшего в собрание человека. Печально то, что в собрании, в данном случае, началось уже богослужение или нет, нам трудно сказать. Уже некоторые могут внимательно смотреть на других, на их одежду или богатство, в то время забывая, что собрание дано для того, чтобы все свое внимание

сосредоточить на приготовлении к слушанию Слова Божия или на само слушание Слова Божия. Но я хочу обратить ваше внимание, как лицеприятие связано с завистью. Представьте такое явление. Слово Божье связывает лицеприятие с корыстью. О таковом явлении апостол Иуда говорит: «Они оказывают лицеприятие для корысти». Иуды, стих 16. Дело в том, что, оказывая лицеприятие кому-то, ожидаем от него подачки или пользы для себя. Трудно поверить, чтобы некто, глядя на богатого, одетого человека, мог сказать: «Как красиво он одет! Как приятно на него посмотреть! Сердце радуется!» К сожалению, вы заметите обратное. Смотрящий пристально на богато одетого человека скорее всего скажет: «А почему я такого не имею? Я что, хуже его?» И для того, чтобы не быть хуже богатого, оказываем ему лицеприятие, для того, чтобы получить от богатого корысть, пользу, если не теперь, то в будущем. Будем помнить, что лицеприятие связано с корыстью, а корысть как результат зависти. Не напрасно говорит нам священное слово. Читаем эти слова: «Успех производит взаимную зависть». Экклезиаста 4 глава 4 стих. И это также является суетой сует и томлением нашего духа. Кстати, заметим, что зависть относится к делам плоти, а не к делам духа. В следующей беседе будет продолжена тема о лицеприятии и о результатах ее. В заключении можно сказать то, что вера в Господа Иисуса Христа несовместима с лицеприятием. Поэтому апостол Иаков, прекрасно это сознавая, под воздействием Святого Духа, призывает всех верующих следующими словами: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Послание апостола Иакова, 2 глава, 1 стих. Аминь.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа на нашей волне вы услышите проповедь Михаила Голубина и после нее, через 45 минут, страничку о Боге, о вере, о церкви.
1: Моя проповедь будет так называться «Новая жизнь во Христе» или «Жизнь с новыми ценностями». Мне был задан вопрос, вот что ты делал для того, чтобы стать серьезным, вспоминая свою вот такую вот юность, ну, ветреную, легкомысленную. Мне кажется, вот где-то здесь находится разгадка. Я не скажу, что я сейчас уже не шучу, бывает иногда, но, друзья, все-таки, что меня формировало, это новые ценности, которые стали для меня большой ценностью. Вы знаете, кто такой Мартин Лютер Кинг? Слышали о таком? Мартин Лютер Кинг младший. Кто это? Боец за права человека. Это афроамериканский баптистский проповедник, который настолько покорил своей любовью к своему народу темнокожему, что его сделали национальной иконой в Америке. Кстати, такие люди, как он, они долго не живут, его убили. Но он стал национальным героем, и ему были присвоены Нобелевская премия мира. А в 2004 году посмертно его наградили высшей наградой Америки – золотая медаль Конгресса. И вот этот самый Мартин Лютер Кинг-младший, темнокожий баптистский проповедник, сказал такую вещь. «Наша жизнь подходит к концу тогда, когда мы перестаем говорить о действительно важных вещах». Весь этот мир в основном говорит не о важных вещах, а отвлеченных, кто где забил гол, кто вылетел из чемпионата мира по футболу Украина-Россия. Вот. Говорят, потепление между Россией и Украиной такое вот. Вместе вылетели. И нас на границе легко пропустили, прямо вот чувствовалась такая теплота. Друзья, как же определять ценности, что действительно ценно, а что не очень ценно в жизни? Ведь от этого вопроса зависит вообще вся наша жизнь. Валентин Яковлевич Фот, покойный, говорил так, я прям записал, он где-то речь его на записи, я записал себе в блокнот. Он говорил так, величину ценности я определяю для себя таким образом. Что было бы, если бы этой ценности не было в моей жизни? Как бы мне тогда жилось? Вот так он для себя определял величину ценностей. Я для себя условно так определяю величину ценностей. Насколько эта вещь или эта ценность имеет значение для вечности. Если никакой, значит вот такая ей цена. Даже если она для вот этой жизни земной кратковременной очень ценная, но если она для вечности не ценная, значит такая ей цена. И есть такие вещи, которые люди не ценят, но они имеют значение для вечности. Это ценные вещи. И вот сразу поясню примером, проиллюстрирую. Читал, как один писатель, совершая свое путешествие на корабле, он попал в кораблекрушение с другими пассажирами, спасается, и вот он где-то там на каких-то обломках, и одной рукой гребет, а другой он держит свои ценные рукописи, он им посвятил всю свою жизнь. Он очень любил и дорожил своими рукописями, он хотел создать какую-то очень серьезную книгу, издать, это был его труд, труд всей его жизни. И он хотел спасти свои рукописи, а другой рукой спасался. Две руки заняты. И в этот момент самый он слышит детский крик о помощи. Малыш, мальчик тонет. И какие-то там доли секунды или секунды борьба. Одной рукой плыву, другой спасаю рукописи. Это дело всей моей жизни. А там ребенок плачет, тонет. Что делать? Недолго длилась эта борьба. Он взвесил, он понял, что то, что там тонет, дороже того, что он держит. Он отпустил свои рукописи, поплыл к ребенку, спас его. И аналитики, которые потом анализировали, как спасались люди после этого кораблекрушения, отметили такое, что этот человек для вечности сделал больше за эти минуты, чем за всю свою жизнь. Понимаете, друзья, иногда мы такие судьбоносные решения в жизни принимаем, что от этих решений зависит, так много значит они для вечности, даже если мы чем-то дорожили и держались за это. И очень важно не запутаться и правильно определить, где ценности. Вот наша новая жизнь, она как раз и связана с новыми ценностями. Если ты просто пришел к Богу по инерции, потому что с детства ходил на собрания, и сегодня ты здесь, в церкви, среди молодежи, потому что так воспитан. Но новые ценности ты все-таки не приобрел. Это значит, что большой перемены в твоей жизни не произошло. Вот об этих ценностях пойдет речь. Исаак Ньютон, если кто-то знает, он был глубоко верующим человеком. Одна его фраза, она очень меня покорила. Когда его спросили, скажите, а вы так вот о себе, как вот вы думаете? Вам не приходит чувство такого важности, достоинства, что вы, значит, открыли закон всемирного тяготения? Он говорит, если я и посмотрел дальше других, то это потому, что я стоял на плечах гигантов. Он оценивал себя очень таким вот карликом в ученом мире, в научном. И он красиво о себе сказал, что если я и посмотрел дальше других, потому что стоял на плечах гигантов. Он других превознес, себя унизил, себя оценил немножко. И вот этот самый Исаак Ньютон говорит так, что те комментарии, которые он написал на книгу пророка Даниила, он оценивает как больше вклад в человечество, чем открытый им закон всемирного тяготения и другие открытия в научном мире. Вот так он оценивал. Кстати, Блез Паскаль такой же был по содержанию человек. Он тоже много сделал открытий, математика, физика. И в то же самое время он писал духовные труды, которые оценивал выше, чем все эти открытые им законы. Текст, который я прочитаю. «Да и все почитаю, читаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Это сказал Павел. Интересно, откуда вообще во Вселенной появилась такая величина, как Павел? И что сделало его таким великим, что ни один сегодня проповедник не обходится без этого имени? Вообще, есть ли такой проповедник на земле христианский, который бы не упоминал имени апостола Павла? Почему? Откуда взялась такая величина, как Павел? Друзья, и не потому, что он был еврей от евреев, не потому, что он был по учению фарисей, по строжайшему, не потому, что он был перспективный молодой раввин, не потому, что он знал языки, не потому, что он хорошо ориентировался там в Торе или в Талмудах, в комментариях еврейских. Нет. Потому, что он когда-то узнал Иисуса Христа, и вот его-то он поставил выше всего, самой высшей ценностью всей своей жизни. Это один из самых счастливых людей в человечестве во все века. И он не стесняется говорить о своей радости, о своем счастье. Кстати, в послании к филиппийцам я посчитал, по-моему, 17 раз сказано о радости. 17 раз я насчитал. Или 18. 4 главы всего. 17 раз о радости. И писал он это из тюрьмы. Всего 4 главы из тюрьмы. И пишет о радости. Это счастливый человек по-настоящему. Откуда у него такое счастье? Потому что он приобрел то, что он на фоне этого приобретения нового, он все остальные свои ранее приобретения, приобретенные ценности, посчитал за сор. Это все мусор по сравнению с тем, что я нашел во Христе. Один пожилой брат рассказывал, как-то его встретили дружки, его там старые, и говорят, о, пойдем с нами в ресторан, отметим встречу, долго не виделись. Он говорит, ребята, я стал другим. У меня теперь новые ценности. Я теперь верю в Бога. Да ну, ты что? Так это же такая скучная жизнь. Ничего нельзя, все нельзя. А нам пошли в ресторан, отметим встречу. И он говорит, послушайте, ребята, я вам сейчас скажу нечто важное. Говорит, когда мы росли в своей семье, мы были сиротами, мама была, папы не было. И вот мама как могла во время голода нас хотела сберечь, вот, чтобы никто не погиб от голода, и она работала на разноске хлеба. И у каждого была пайка. Этой пайки было, конечно же, недостаточно. И когда она приходила домой, она брала все вот эти мешки домой, ворсистые такие, с волосями. Она брала ее домой, они расстилали какую-то газетку, и потом все это трясли, чтобы все до последней крошки упало на эту газету, и потом мы, дети, вместе с этими волосиками, все это кушали, эти горсти крошек, для того, чтобы не умереть с голоду. И говорит, зачем я это рассказываю? Ребята, сегодня меня этими крошками из-под мешков не уговоришь. Сегодня у меня нет желания их отведать. Дело в том, что то, что вы сегодня мне предлагаете, рестораны, удовольствия, это все настолько мелко по сравнению с тем, что я сегодня имею в Иисусе Христе. Я в ваших сапогах ходил. Я знаю, что такое мирская жизнь. А вы в моих не были. Вы не знаете, что такое быть христианином. Вы не знаете, что быть христианином – это счастье, а не скучность. Поэтому вы не можете судить о моей жизни, что мне скучно. Друзья, апостол Павел настолько видел ценность новой жизни, что он ради этой ценности готов был на все, даже на смерть. Интересно, что Дух Святой влек его в Иерусалим. И в то же самое время этот же Дух через пророков по церквам предупреждал, что тебя ждут в Иерусалиме узы и скорбь. Но у него были такие ценности, что он готов был на узы и скорбь. Даже кажется, что как будто бы какое-то противоречие в Духе Святом. С одной стороны, влечет его в Иерусалим, с другой стороны, он предупреждает, что тебя ждут там какие-то трудности, узы и скорбь. Как такое может быть, чтобы один и тот же самый Дух, Дух Святой, говорил такие, казалось бы, разные вещи? Так все-таки Дух Святой хочет, чтобы Павел шел в Иерусалим или нет? И мы понимаем, что хочет. Зачем Павел шел в Иерусалим? Перед правителем он объясняет причину, там есть подсказка, почему он так сильно хотел попасть в Иерусалим. Он говорит: «Я шел к моему народу с милостыней». Что же это за милостыня? А это сборы язычников для еврейской церкви, для Иерусалимской. Делом всей жизни Павла, одно из великих дел или ценностей его, чтобы показать христианству, христианскому миру, что во Христе все преграды, все расстояния и дистанции, они упраздняются. И то, что сейчас мы слышали эту беседу об отношениях, друзья, на кресте все это уничтожается. Крест. Своим крестом Христос убил вражду по вертикали между человеком и Богом и по горизонтали между человеком и человеком. И вот эти самые противоречивые, противополярные лагеря, которые не примирялись, вековая вражда между ними шла, евреи и язычники. И только во Христе произошло соединение. Причем глубокое соединение. И ради этого он готов был и жизнь отдать. И прийти и братьям еврейским показать: «Братья, перестаньте строить какие-то дистанции с братьями-язычниками. Если еще кто-то там имеет какие-то внутри дистанции, смотрите, они вас любят. Я принес эти деньги, это дар любви. Это их доказательство, что они вас любят, что вы им нужны, как христиане, как братья». И для него это было очень важно. И он знал, что его ожидают большие проблемы в Иерусалиме. Однако он шел, потому что это было делом всей его жизни. Вот на этом фоне неудивительны слова Спержина. Он сказал, что «Для меня мало значит, если бы в моих жилах текла кровь всех императоров мира. Я благодарен Богу за то, что во мне течет кровь страдальцев за веру». Несмотря на то, что он происходил из благородного скандинавского древнего рода, он придавал значение и ценность тому, что в 17 веках его предки, протестанты, они бежали от католиков в Англию, спасая жизнь. И для него это было очень ценно, что он принадлежит роду страдальцев за Христа. Вот как он ценил высоко ту кровь, которая в нем текла. Кстати, первой его проповедью в жизни было на такую тему: «Христос для нас, верующих, драгоценность». От драгоценности была его первая проповедь. Друзья, тот, который ценит то, что ценит Бог, он становится действительно ценным для человечества и для церкви. И тот, который обесценивает ценности Божии и ценит мирское, ценит вот эту кратковременную жизнь, он обесценивает себя таким образом. Мы по-настоящему становимся ценными для Царствия Божия, для церкви, когда ценим то, что ценит Бог. Два брата, Исав и Иаков. Почему Исав вас ненавидел, а Иакова возлюбил? Кто-то думает, может быть, что, ну, может, потому что Иаков такой вот там, ну, разумный, там, мудрый. Друзья, почему Бог возлюбил Иакова, несмотря на все его хитрости, на его характер, на его лукавство? Я пришел к выводу при изучении книги «Бытие» и вел разбор в нашей церкви по этой книге, пришел к выводу после тщательного анализа, что в Иакове Богу понравилось то, что Иаков оценил то, что ценил Бог. Он слушал рассказы от дедушки Авраама, что через него пойдет какая-то очень серьезная линия, что будут какие-то народы через него, что у Бога какой-то есть свой план через Авраама. И первородство в этом случае связывалось с перспективами, с будущим этого рода. И Иаков, когда все взвесил, оказывается, первородство, оно имеет значение для будущего, а не для временной жизни. Исав как раз-таки на свои весы положил временные удовольствия, или вот утолить свой голод похлебкой, или же первородство, которое, ну, там, что-то ему дает при этой жизни, но в основном, что мне в этом первородстве? А Иакову не было все равно до этого первородства. Он это первородство связывал с будущим. Даже тогда, когда его не будет, когда уже он от этого сам ничего не получит, так, физически, телесно, но он это оценил. И Богу это понравилось, то, что Иаков был способен оценить то, что ценит Бог. План Божий, план спасения. Конечно, не в таком объеме, как мы сегодня его понимаем, но что-то Иаков понимал. И то, что он понимал, это было ценно для Бога. Мы настолько представляем ценность для Царствия Божия, насколько оцениваем Божьи ценности. Вы знаете, далеко не все такие. Даже в жизни христианина бывает такое, что он раскидывается, играется с теми ценностями, которые приобрел. Спасение взять – это великая ценность, величайшая. Но некоторые христиане похожи на того жонглера. Я читал в старых-старых журналах, там у дедушки и бабушки была такая подшивка, желтые журнальчики «Баптист Украины» за 1927 год и «Радостная весть» за 1907 год, подшивка. И вот в этих старых журналах я прочел такой случай. Один жонглер, по-моему, он с Италии возвращался. Он на своем искусстве много заработал. И он все свои сбережения вложил в какой-то там алмаз или бриллиант, драгоценный камень. И его подальше засунул, и он плывет на родину. И вот долгое плавание, всем скучно, на палубе делать нечего. И тут он решил как-то, видимо, повеселить народ, взял какие-то предметы и стал жонглировать, показывать свое искусство. Людей, зевак собралось очень много, ну, не каждый день они видят такое, и все больше и больше народу на палубу, чтобы посмотреть, а он все больше и больше показывает эти все вещи, всякие вот, он так виртуозно все, и потом, говорит, сейчас, польщенный аплодисментами и овациями, он, говорит, сейчас увидите и не то, достает этот драгоценный камень и начинает им жонглировать, и они говорят, может, не надо? А у него все больше и больше тщеславие настолько его захлестнуло, что он встал возле борта, вот, и над этой бездной морской стал жонглировать вот этим драгоценным камнем. И более того, там уже оваций не было, аплодисменты прекратились, там одни переживания. И он говорит, сейчас вы увидите еще больше. И подкидывает этот камень настолько высоко, драгоценный. И в этот самый момент что-то произошло. То ли морской ветерок, то ли качнуло на волне. Он не подрасчитал траекторию движения. И этот драгоценный камень, все его сбережения, они упали в море. На глазах у всей толпы. Друзья, с ценностями не играются. Вот какой вывод для себя я сделал. Если что-то для тебя очень ценно, упакуй подальше. Чтобы это не потерять, не играйся с этим. Есть много легкомысленных христиан и среди молодежи, которые играются со спасением своим. Да ничего страшного, я чуть-чуть там, поигрался там, ничего страшного. На самом деле, это игра с вечностью. Друзья, Богу это не нравится, когда люди заигрывают с этими ценностями. Богу нравится, когда люди очень это ценят и берегут то, что действительно ценно. А вот библейский жонглер, который игрался с тем, с чем нельзя играться, его звали Валтасар. Когда уже эта пьянка дошла своего, ну, какого-то там кондиции, он, видимо, в таком пылу, что ли, или в угаре, развеселившись, сосуды с дома Господня и несут сосуды. О, это стало последней каплей в чаше гнева Божьего в отношении этого человека. Когда он пил алкогольное, еще Божья кисть не выходила, еще Бог терпел. Когда он не принял близко к сердцу то, что рассказывали его предки, о том, какие Бог дела совершал через еврейских юношей, еще кисть не выходила. Но когда он стал с Божьими ценностями так себя вести, вышла кисть и стала писать. Кстати, интересно, что в Библии Бог пишет три раза. Божья кисть пишет что-то три раза. Первый раз Это когда? Когда Бог написал собственной рукой скрижали и вручил Моисею. Второй раз, когда кисть руки вышла и писала по извести напротив Валтасара. И третий раз, знаете, когда третий раз? Когда Христос что-то чертил на земле. Божественная кисть что-то писала. И я про себя подумал, интересно, Библия нам представляет пишущего Бога в трех случаях. И интересно то, что в этих трех случаях Бог открывается нам в трех, так сказать, ну, должностях, что ли, духовных. В первом случае законодатель, когда Бог что-то писал, скрижали. Во втором случае как кто? Судья, приговор, мене текелу парсин. И в третьем случае адвокат. Когда он что-то чертил, он не смотрел им в глаза, чтобы не смущать их, чтобы дать им возможность пообличаться в совести своей. И снова что-то чертил. Таким образом, своими действиями он заступался за жизнь этой женщины, взятой в грехе. Вот в трех случаях Бог открывается нам как законодатель, как судья и как адвокат, ходатай. Друзья, со своей душой нельзя играть. Это опасная игра. Христос говорит о ценности души, что если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, то нет в этом никакой ему пользы. Кстати, в этом слове «мир» — это не просто что-то такое обобщенное, это космос, это вселенная. Одна душа, она дороже стоит, чем вся вселенная вместе взятая. Один даже человек так сказал, по-моему, это какой-то финский евангелист. Он говорит, что одна спасенная душа, она даже математически стоит дороже, чем все души, не спасенные, вместе взятые. Знаете почему? Потому что у этой спасенной души вечная жизнь. Миллиарды, миллиарды, она живет, жизнь продолжается. Вот. А не спасенные души, которые в погибель пошли, сколько бы их ни было, триллионы, триллионы, и они в ад пошли. Но они в погибели, они не живут. И то есть, если все это посчитать, умножить людей на то число дней, которые они прожили на земле, это время их жизни, оно по счету своему, по количеству, меньше, чем жизнь одной спасенной души с учетом вечности. Поэтому спасенная душа, она стоит больше, чем весь этот космос. Друзья, не все это понимают, к большому сожалению. Помню, к нам, когда мы жили на низове Амура, приехала группа благовестия. И, значит, мы посетили Николаевск на Амуре и были очень уставшие. Время уже оставалось немного, нужно было дальше ехать. И встал такой вопрос. Братья, поедем в поселок Нигирь, там, значит, живет один наш брат, он уверовал через благовестие, ну, чтобы поучаствовать в вечере, преподать ему. Но у нас только в распоряжении ночь, а мы устали. Мы очень устали. Это бездорожье, грунтовые дороги, тайга. И тут куда-то еще ночью ехать, это, ну, просто, это вся ночь у нас пройдет по бездорожью. Что делать? И мы стали думать, потому что нам, ну, на следующий день опять нужно было ехать в другое место. И мне пришла такая мысль. Я прочитал текст и говорю: братья, купец ищет драгоценных жемчужин, и когда находит одну, отдает все и покупает ее. Человеческая душа дороже всего. Наша усталость, если положить на весы, соляра, которую мы потратим, машину будем бить по этому бездорожью ужасному. Душа дороже. И все единогласно принимают решение: едем в этот поселок. Мы действительно очень сложно добирались, еще сложнее возвращались. Мы провели всего лишь каких-то пару часов в ночи для того, чтобы вместе вспомнить о страдающем Христе. Но у всех было четкое понимание, что то, что мы сделали, это было правильно, потому что душа стоит дороже всего вместе взятого. Я думаю, что так должен смотреть христианин. Чарльз Финей когда-то сказал, что Дух Святой открывает христианину ценность человеческой души, и меня очень удивляет, насколько мы бывает черствы. Мы иногда, бывает, смотрим на этих людей, прохожих, как, помните, слепой, который получал исцеление. Что ты видишь? Вижу людей, как бы деревья. А когда полное исцеление пришло, слепоты, он увидел людей, как людей. Бывает иногда так, что христианин смотрит, как с полуоткрытых глаз. Он видит людей, как какие-то деревья. Там прохожие, там прохожие. Мне все равно, что там будет с ними. Какая там разница, куда он пойдет, в рай или в ад. Главное, что я спасенный. И бывает такой взгляд на это человечество, на людей, как будто люди, как деревья, полуоткрытые глаза. Проблема прозрения в жизни христианина. Не видит ценности. Дедушка рассказывал в детстве, что один христианин, вот такой фрагмент запомнился, просто фрагмент, не знаю, в каком контексте это было. Один христианин проходил мимо киноклуба, и в это время люди выходили из этого кинозала и делились своими впечатлениями о просмотренной картине. И он говорит, он, глядя на всю эту толпу, он просто заплакал. Он плакал от того, что сейчас 2 часа людей обманывали, обворовывали, отвлекали их от самого главного. И они счастливые и довольные выходят и делятся впечатлениями от фильма. А он плачет, потому что он понимает ценность человеческой души, что они направляются не туда. Что если сегодня жизнь их закончится, где она окажется, эта душа? Друзья, многие знают имя Стива Джобса. Кто это? Основатель Apple, создатель. Все эти айфоны, айпэды, айподы связываются с именем Стива Джобса. Он считается культовой личностью нашего времени. Недавно он умер. Несколько лет назад. По-моему, если кто-то в этой теме разбирается, у него рак поджелудочной железы. И вот, когда ему объявили, компания богатая, Apple, на тот момент она насчитывала капитал 350 миллиардов долларов, его компания. И вот однажды он оказался перед фактом: у тебя, друг, рак. И вот, по-моему, он 3 года умирал. И знаете, эти слова, они стали достоянием человечества, то, что он сказал перед смертью. Мне аж хочется их прочитать, чтобы не пересказывать. Вот как он дословно сказал. Он говорит: мне удалось достичь вершины успеха в мире бизнеса. Многие считают, что моя жизнь – это олицетворение успеха. Но признаюсь, помимо работы у меня не так много радостей. И вообще, богатство – это только факт моей жизни, к которому я привык. В настоящий момент я лежу на больничной койке и вспоминаю всю мою жизнь. Теперь я понял, что богатство и признание, которым я так гордился, потеряли свое былое значение перед лицом надвигающейся смерти. И он говорит: и вот я лежу и в темноте вижу, как от аппарата жизнеобеспечения доносится зеленый цвет, лампочка мигает и характерный механический звук. И в этом звуке я слышу приближение надвигающейся смерти и дыхание самого Бога. Так умирал Стив Джобс. Сегодня об этом мало кто скажет, и сегодня мало будут цитировать эти слова, потому что в основном его прославляют как именно культового бизнесмена. Но тем не менее, когда этот человек понял, что он умрет, все, что он заработал, славу, авторитет, деньги, все в раз потеряло свое значение. Когда умирал мой дедушка, тоже он когда знал, что у него рак, и он умрет, он говорит: ты знаешь, на что бы я ни посмотрел, все потеряло для меня значение. И я хочу домой. Не молитесь о моем выздоровлении. Я хочу домой. Так вот он умирал, с такими словами. Друзья, к большому сожалению, не все умирающие люди, как Стив Джобс, начинают понимать, что все, что они наработали и накопили, никакого значения не имеет для вечности. Так, например, описывается смерть жены известного миллионера-банкира Моргана. У нее был, у этой жены, огромный гардероб. Она любила красиво одеваться. И вот ее муж находится где-то в командировке дальней, и болезнь. Болезнь очень быстро прогрессировала, и уже стало известно, что она умрет. И, знаете, вот уже перед смертью самой, она говорит: принесите мое лучшее платье. Я хочу одеться в него, вы знаете мое лучшее платье. И когда принесли это дорогостоящее платье, которое она так ценила среди всех этих тысяч одежд, она схватилась своей костлявой рукой, и в этом состоянии она умерла. Она так сильно схватила, что трудно было разжать ее кисть, что пришлось ножницами вырезать этот лоскутик. И по жалкой такой иронии, горькой, эта богатая женщина, с чем она предстанет в вечности на Божий суд, с этим жалким лоскутиком? Что ты возьмешь с собой? Вот именно это и есть ценность, то, что ты с собой возьмешь туда, в вечность. Очень хочется, чтобы в молодости, в юности научились эти ценности расставлять по местам. Новая жизнь, она связана с новыми ценностями. Один проповедник рассказывает, что за углом нашего молитвенного дома детки играли там в какие-то камешки. И эти камешки были у них драгоценными камнями. Они за них там ссорились, они их там собирали в кучки, они для них представляли какую-то важность. И потом, когда детей забрали домой, и вот он стоит возле этой кучки камешков и думает, когда-то эти камешки еще там, может, час назад были драгоценными камнями в воображении детей. А сейчас они никому не нужны. Это просто камешки. Им цена 0 рублей 0 копеек. Друзья, примерно так, и вот он думает про себя, как мы дорожим вот чем-то земным. А пройдет совсем немножко времени, и ты поймешь, что ты с собой ничего не возьмешь. Ты возьмешь только то, что имело значение для вечности. И мне очень хочется, чтобы новая жизнь наша, она была связана с новыми ценностями. Если их нет, значит нет и новой жизни. Может быть, только лишь одна какая-то форма. Почему Моисей стал такой величиной во вселенной? При имени Моисея у каждого правоверного иудея благоговение возникает. Откуда такая величина Моисей? Он захотел лучше страдать с народом Божьим на чаше весов, нежели иметь временные греховные наслаждения. Кто бы знал про этого Моисея, если бы он предпочел временные греховные наслаждения, даже если бы он принцем стал? Кто бы о нем знал, кто бы о нем сегодня говорил, но он оценил страдания с народом Божьим, то, что ценил Бог, он оценил. И это сделало его великим в истории. И сегодня имя Моисея проповедуется и в молитвенных домах, о нем говорят и в синагогах. Говорят, в Китае, в одном календарике есть такая заметка, в Китае есть такая священная гора, на которой стоит буддийский храм. И там, значит, священники, там люди, которые посвящены, они вокруг этого там храма кружат хороводы. И говорят, что уже 2000 лет бессменно, это, ну как, меняются вахты, люди один другого сменяют, этот хоровод крутится уже 2000 лет вокруг этого места. И почему? Когда-то упал камень с неба, аэролит. И люди придали этому какое-то значение, что раз что-то упало с неба, значит, возможно, это связано с нашим счастьем, судьбой, это что-то роковое. Они придали этому значение, и кружат уже 2000 лет эти хороводы вокруг пустоты. И я подумал про себя, что эти люди, да, которые кружат хороводы, они похожи, в общем-то, они олицетворяют все человечество, представляют, которые кружат хороводы вокруг одних и тех же ценностей. Дома, техника, деньги, удовольствия вокруг одного и того же. Если бы эти люди знали, священники буддийские, что не камень упал с неба, а когда-то сошел хлеб жизни с небес, который достоин, единственный он достоин, то, что сошло с небес. Он, и только он достоин такого внимания, чтобы его посвящать 24 часа в сутки ему. Поэтому, друзья, сегодня время определить.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о Церкви.

0: Добрый день.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Предлагаю поговорить о крещении. Почему иван-христиане баптисты крестят только взрослых людей?
1: Даже у евреев до появления Иоанна Крестителя понятие крещения присутствовало. Допустим, в Библии говорит, что иудеи крестились в облаке, крестились в Моисея, крестились в Черном море, Черном море, Красном море. Это такое духовное понятие. Хотя они проходили через это физически, но крещение означает погружение в какую-то среду. Допустим, когда иудеи шли в пустыне, написано, что облако осеняло их. Бог в виде облака вел их. И таким образом они как бы погружались в эту среду, в облако, и имели отношение к святому Богу. Когда они по Божьему определению погружались в воды Черного моря, они тоже погружались в среду, и это было Божье определение. Хотя они шли-то по дну, вода стояла стенами рядом с ними. Тем не менее, так Библия говорит, что они крестились. Крестились в Моисея. Да? То есть, что это значит в Моисея? Они погружались в его руководство, в его понимание Бога. Они погружались в его веру. Таким образом, они соединялись с ним в Моисеевой сущности, такой духовной, не физической. Когда Иоанн Креститель пришел как предтеча, то есть он пришел до появления Христа, он родился раньше Иисуса Христа на несколько месяцев, Слово Божие говорит, что он был пророком, который должен был направить всех ко Христу, к нашему Господу. И вот он вышел крестить. Он крестил в покаянии, то есть он призывал людей покаяться. Итак, первое новозаветнее упоминание о крещении. Иоанн Креститель, то есть Иоанн Баптист, поскольку он баптист, это креститель. Баптизу – это крещение, погружение, а баптист – это креститель. И вот Иоанн Креститель вышел и начал людей призывать: покайтесь. Кто сильно гордый, немножко убавь свою гордыню. Кто сильно самоуничижен, выровняй свою самоуничиженность, воспринимай себя нормально. То есть он говорил, все превознесенное по-человечески надо выровнять. И униженное тоже. Такая речь кому была обращена? Могли младенцы что-то понять? Ничего. И однозначно, мы даже логически это понимаем, что к нему шли взрослые люди, как минимум люди, понимающие его вот слово провозглашенное. И они сознательно за что-то должны были покаяться. Они что-то должны были исправить. Кривизны и пути должны были выправить. То есть Иоанн Креститель не призывал детей, он призывал вполне взрослых людей. Следующее удивительное свидетельство о крещении – сам Иисус Христос. Господь Иисус Христос в 30-летнем возрасте, так говорит Писание, вышел на свое публичное служение, ради которого он пришел на землю. Это значит, что он крестился не младенцем, а в 30-летнем возрасте. Он пришел к Иоанну Крестителю и был крещен в воде, где было достаточно воды, чтобы погрузить человека, а не просто, скажем, его там облить, как иногда в разных фильмах, в том числе и христианских, показывают. То есть Иоанн Креститель призывал взрослых, они каялись, сам Христос взрослым пришел для крещения. И таким образом, интересная тоже деталь, когда Иоанн Креститель стал останавливать Христа, усматривая в нем того самого Агнца Божия, которому он был предтечей, говорит, мне надо от тебя креститься, то есть ты по духу выше, чем я. А Христос сказал важную составляющую. Давай оставим эти рассуждения. Нам надо с тобой исполнить правду Божию. То есть он как человек должен был креститься. Как Бог он не нуждался ни в каких человеческих формальных вещах, но как человек он должен был исполнить этот обряд. Он был безгрешен, но тем не менее Иисус Христос пошел на этот шаг, потому что считал это волей Божьей, законом Божьим. После этого, до самого 4 века, церковь крестила взрослых людей. К сожалению, идея детокрещения основана на неверном представлении о росте численности церкви. То есть на самом деле христиане стали думать, что давай будем крестить младенцев, численность христиан станет больше, церковь начнет быстро расти на фоне языческого мира, то есть все будут объявляться христианами, кого окунули в воду. Но хочу сразу сказать, я исследую Новый Завет много лет, и если быть честным, я не нашел ни одного прямого указания на крещение младенцев. Ни одного, даже намека. Какие тексты могут использовать сторонники детокрещения? Я не говорю сейчас про практику, практическую сторону вопроса, про философию, подоплеку церковно-мирскую, там общественную никакую, просто библейские тексты. Некоторые говорят, ну вот в доме Корнилия, когда Петр проповедовал об Иисусе Христе, написано, крестился он и весь дом его. Ну, конечно, можно так расширить свой ум и допустить, что крестились и коровы, и овцы, и собаки, и кошки. Но это будет странное заявление. Особенно в контексте понимания такого крещения, какое они уже все видели и знали. Поэтому вытянуть из этого текста идею, что крестился весь дом, значит и дети, ну, как минимум, неразумно. Я уж не говорю больше. То есть это не может служить основанием для того, чтобы крестить детей. Учение апостола Петра. Только-только сошел Святой Дух. Вот апостол Петр проповедует Евангелие, вторая глава книги «Деяния апостолов». И люди, слушающие его, приходят в умиление, Дух Святой на них воздействует, они говорят, что нам делать? Мужи Божьи, что нам делать? Мы осознали свою греховность. Это взрослые люди. На поклонение в основном приходили взрослые люди. Что нам делать, мужи, братья? Петр говорит, покайтесь, крестится каждый из вас, и вы получите Духа Святого. То есть опять апостол Петр без всяких там намеков ясно понимает, что необходимо покаяние. Покаяние заключает в себе, первое, осознание своей греховности, второе, волевое решение исправить ситуацию, и третье решение, я надо пойти по новому пути. Вот что в себя вбирает покаяние. Крещение следует за покаянием. А покаяние – это осознанный шаг в соответствии со своим образом жизни, состоянием духовным. Иисус Христос, уходя с этой земли на небо, заповедует проповедовать Евангелие, учить и потом крестить. Я не думаю, что они, то есть апостол Петр, Иоанн Креститель, Иисус Христос, действовали как-то интуитивно, по своему внутреннему какому-то убеждению и усмотрению. Они действовали в соответствии с одним принципом. Принцип. Грешник осознает свою греховную сущность, просит прощения у Бога, Бог его прощает, и человек, как следующий сознательный акт, заключает в крещении завет с Богом. Потому что крещение – это договор с Богом, да? Завет, заключаемый с Богом. То есть Евангелие вообще не дает никакого основания для крещения младенцев. Вот потому мы, баптисты, евангельские христиане-баптисты, мы, исповедуя евангельское учение, так и делаем. Проповедуем, учим, потом крестим. И опять продолжаем учить всю оставшуюся жизнь, помогая людям жить свято. Поэтому ничего мы не изобрели. Наоборот, как я сказал в начале, ничего особенного мы не делаем. Мы не поменяли ничего в этом вопросе. Мы делаем в соответствии со Словом Божьим разумно, логично и последовательно. Мы исповедуем значимость Слова Божия, в том числе и в вопросе крещения. Поэтому мы крестим людей взрослых, которые осознали, что им нужен Бог, покаялись в своей греховной сущности, в своей греховной жизни и приняли решение последовать за Богом. Вот на этом базовом основании мы совершаем для них крещение, потому что в крещении есть еще и определенный смысл духовный. Поэтому мы не крестим младенцев не потому, что нам это не нравится, там, или мы не придумали чего-то другого. Придумать можно все, что угодно. И в истории церкви, к сожалению, много всего рядом с ней придуманного. То есть рядом с Писанием много чего придуманного. Но придумывать можно бесконечно, а все проверять надо по Слову Божию. Все, что придумано людьми. Ладно, если бы крещение детей было просто безобидным таким, ну, действием. Ну, нравится кому-то, родителям принесли ребенка, окунули в воду. Но дело в том, что это искажение учения о крещении. Искажение вообще учения о Евангелии.
0: Если с ребенком что-то произойдет до того, как он повзрослеет и примет крещение, то он получается не крещенным, а значит, он получается без Бога.
1: На самом деле, Библия ясно дает понять, что дети спасутся без всякого крещения. Потому что душа детей и их самосознание отличаются от человека взрослого, который принимает осознанное решение. Поэтому ребенок не нуждается в этом акте, который является заключением завета с Богом. В евангельском учении есть другое понятие, которое относится к детям. Это молитва благословения. Она не названа так. Но когда еще при жизни Иисуса Христа к нему приносили детей, приносили, написано в одном Евангелии, в другом приводили. То есть приносили совсем маленьких и приводили постарше. И там написано, чтобы Иисус благословил их. Вот отсюда мы взяли такую традицию и форму. Мы тоже в наших церквах благословляем детей. Это значит, что когда у родителей в семье родился ребенок, там первый или второй или десятый, родители приносят этого ребенка в церковь. Ну, каждый усматривает, когда. В месячном возрасте, или в трехмесячном, или в пятимесячном. И мы совершаем молитву благословения. Мы объясняем, что это значит, и совершаем как раз более важную составляющую, чем просто окунуть его в воду. Даже никакая вода сама по себе ничего не производит. Об этом пишет апостол Петр. Он говорит, что крещение не есть плотской нечистоты омытия. То есть вода не омывает нашу греховную сущность. Мы остаемся грешниками. Сколько ни окунайся в воду. Поэтому на самом деле имеет значение духовная составляющая. И мы совершаем молитву над ребенком с возложением рук. То есть мы либо берем ребенка на руки, либо свои руки кладем на голову ребенка и совершаем молитву, и спрашивая у Бога благословения для него, и охраны, и защиты, и так далее. И при этом вразумляя родителей, что родители должны воспитывать его в наставлении Господнем, в евангельском учении. Молитва служителей церкви, молитва родителей является для него определенным гарантом безопасности до определенного возраста. Интересно, что, скажем, в католической церкви есть такое понятие, как конфирмация. Он крещен, но он не воцерковлен у католиков, да? То есть они его крестили. Тогда что произошло в момент крещения ребенка? Они его покрестили. До 13 лет он живет. Он кто в это время? Член церкви, невеста Христова? Или он кто? Или он просто христианизирован? Что с ним произошло? Потом в 13 лет это называют конфирмацией. То есть его вводят как бы в церковь. Совершается специальная служба, специальный обряд, когда этот ребенок, мальчик или девочка, как бы формально становится частью церкви. Тогда я задаю вопрос. А чем тогда отличается философия вот такого понятия от мусульман? Мусульмане тоже считают, что если ребенок, родившийся в мусульманской семье, по определению мусульманин. То есть он мусульманин не потому, что он верит в Мухаммеда или читает Коран, а потому, что он родился в мусульманской семье. Примерно то же самое получается в наших христианских конфессиях. Да? Ребенок родился, если его покрестили, то он уже христианин. Спрашиваю православного или какого угодно христианина, который крестит ребенка. Я спрашиваю, он стал христианином? А тогда почему?

0: облачение космонавта, астронавта, он что, станет астронавтом, что ли? Только сознательное решение человека отступить от греховной жизни и последовать за Богом, отсюда начинается новая жизнь, новые отношения с Богом, которые дает Духа Святого. И тогда крещение – следствие отношений с Богом, которые уже есть. Они не создают отношения с Богом, потому что без обращения грешника ко Христу все остальное – бессмысленные религиозные обряды.
1: Ну а если к крещению отнестись как к шагу на пути к Богу, то в институте православного крещения детей обязательно есть такое понятие, как крестные родители, которые ответственны за то, чтобы вот этого ребенка, который еще не может отличить правой руки от левой, чтобы они его научили.
0: Чему они должны научить, если он уже крещен? Это значит, что до определенного возраста, когда этот самый ребенок когда-то сделает свой выбор, он авансом христианин. А когда он поучится в институте научного атеизма и станет безбожником, куда делось его христианство? Кто-то, неважно кто, кто-то третий берет на себя спасительную ответственность за этого ребенка. То есть пока ребенок, еще раз говорю, не сделал самостоятельного выбора, эти кто-то гарантируют его спасение во Христе, в церкви, да? Это уже что-то пахнет индульгенциями такого извращенного вида. Вот потому и наполнены тюрьмы уголовниками, которые называют себя, к сожалению, православными, дискредитируя вообще христианскую веру, потому что их крестили, а они выросли никем. А на самом деле институт крестных совсем не имеет отношения к тому, что мы сейчас знаем. Крестные, фактически, это были взрослые люди к взрослому окаянному. Грешнику, который оглашенному, вернее. То есть, когда грешник взрослый приходил в церковь, каялся, его оглашали новым христианином, он еще не крещен. То есть, его как бы публично представляли как ученика Иисуса Христа. И к нему представлялись эти самые, вот, самые крестные, взрослые христиане, которые должны были его учить, наставлять, молиться, изучать Слово Божие, делать добрые дела. И свидетельство этих самых крестных как раз было самым сильным свидетельством в пользу этого человека. Они были главным аргументом для принятия церковью решения, крестить его или не крестить. Они должны были сказать, да, он достоин, да, он вырос духовно, да, это человек возрожденный от Бога, его надо было крестить. А во что мы превратили идею крестных, мы все знаем. К счастью, сейчас, вот уже некоторое время назад, в нашей православной церкви многие священники стали задумываться, а что это такое за крестные, которые вообще понятия сам не имеют, что такое христианство, который сам не ходит в церковь, который сам не понимает, чему надо учить, чему он может научить. И поэтому сейчас поднимается, слава Богу, поднимается вопрос о переоценке значения понятия крестных. Но опять надо вернуться к истокам. Это наставление взрослого, новообращенного человека и довести его до крещения. Это в соответствии с Евангелием. Проповедуйте, научите, крестите.
1: Спасибо большое за интересный разговор. До свидания.
0: До свидания, дорогие друзья.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать программу «Слова надежды». После нее слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельский христиан. Слова надежды».

0: блаженство у Христа.
1: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
2: И Слово Божие, послание к Ефесянам, 4 глава, 1 стих, мы читаем: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Однажды я присутствовал на собрании пасторов, в котором обсуждалась одна из важных проблем христианской жизни, а именно, как обратить людей, мужчин и женщин, к Иисусу Христу. Мы боролись с проблемой нерадения, которая захватила многих и удерживает от спасения их душ. Как бы заключая нашу беседу, мы пришли к согласию, что одной из причин нерадения есть недостойная жизнь многих так называемых христиан. Так велик тот раздел между устным исповеданием и практической жизнью. Определение это очень верно. Как велика разница между исповеданием и поведением в нашей христианской жизни. Христос подчеркнул необходимость практической жизни христиан, когда сказал: «Вы – соль земли». Но если соль потеряет свою силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Он также сказал: «Горе тому, от кого приходят соблазны». Подобные предупреждения мы находим в апостольских посланиях. Одно из них мы прочитали в начале этой проповеди из послания к Ефесянам. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Предметом нашего рассуждения является связь между исповеданием и поведением. Начнем нашу беседу обозрением образцового христианского поведения. Наш текст призывает нас ходить достойно нашего призвания. Он определяет наше поведение, как подобает оправданным и святым. Мы призваны жить по Слову Божию. Мы призваны светить светом Христовым перед людьми. Мы призваны быть солью земли. Мы призваны быть сынами Божьими, ибо Господь говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Чтобы жить святой жизнью, мы имеем определение, определенные указания – в Слове Божьем. Бог даровал нам, даровал нам заповедей, как неизменный образчик нашего поведения. Христос объясняет этот образ жизни в Нагорной проповеди. Земная жизнь нашего Господа Иисуса Христа открывает и иллюстрирует нам образ жизни верующего человека. Когда апостол Павел говорит: «Я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны», он имеет в виду, что наша жизнь должна согласоваться с образом жизни Господа Христа. Весьма очевидно, что этот образ христианской жизни гораздо выше обычной вежливости, одобряемой обществом. Мы не живем согласно нашего призвания, если мы только живем жизнью приятности и вежливости. Жизнь христиан должна выделяться качествами христианского благородства. Христос сказал, что не может укрыться город, стоящий наверху горы. Христианин должен отражать любовь Христа среди окружающей его среды, которой он является частью. Эти слова Христа были сказаны не только первым христианам из Галилеи, но и для нас в 20 веке. Ко всем христианам относятся слова Павла: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Также мы читаем из 5 главы послания Ефесянам: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Покойный Иван Степанович Проханов писал: «Будь везде христианином и евангельским притом». Отступление от высокого уровня христианской жизни в поведении является главной слабостью церкви в наши дни. Есть несколько причин этому отступлению, но главной причиной является отвержение авторитета Священного Писания. Если мы не будем считаться с авторитетом Библии, мы никогда не сможем серьезно относиться к поведению и повелениям и заповедям Библии. Без авторитета Священного Писания мы обычно извиняем себя в нашем несоблюдении заповедей Божьих и таким образом отступаем все дальше и дальше от образцовой христианской жизни по Евангелию. В Западе церковная дисциплина теперь почти исчезла из церковной жизни. Многие пришли бы в обиду применение церковной дисциплины как посягательство на их личную свободу. Теперь несколько причин, по которым мы должны жить жизнью, достойной нашего звания. Во-первых, потому что наша жизнь прославляет Господа Иисуса Христа и Бога Отца. Мы читаем из Слова Божия: «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Имя Бога тесно связано со справедливостью, святостью и чистотой. Здравое рассуждение показывает нам, что нельзя называть себя верующим и хвалиться общением с Богом и одновременно своевольными поступками участвовать в злых делах с теми, кто не знает Бога. Он сделал нас своими детьми по благодати Своей, простив нам грехи наши, но для сохранения этого общения мы должны жить, покоряясь Его Слову и Его святой воле. Спаситель в Нагорной проповеди нам отметил эту истину словами, когда сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Он также подтвердил эту истину притчей о строителе, который построил дом свой на камне, и постройка которого выдержала бури и волны и не упала. Вторая причина для жизни, достойной нашего призвания, состоит в том, что мы призваны быть свидетелями о Господе для других. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Жизнь по вере и повиновение Слову Божию является хорошим примером и свидетельством о Господе и Его правде перед другими людьми. Нечистая и нечестная жизнь, наоборот, является преткновением для принятия Евангелия Христова. Если мы живем любовью Христовой, делая добро даже гонящим нас, покарая Слово Божие, мы становимся тогда светильником, сияющим в темном месте для свидетельства об Иисусе Христе. На верующем человеке лежит великая ответственность, потому что христианин – единственная Библия, которую все люди, даже неграмотные, читают. И еще одна причина для жизни, достойной нашего христианского призвания, состоит в том, что она укрепляет нашу веру и упование на Господа. Многие верующие сомневаются в своем спасении и имеют очень слабую надежду на жизнь вечную, потому что они на земле не живут достойной христианской жизнью. Слово Божие поощряет нас пребывать в вере постоянно. Наша вера укрепляет и делает наше ежедневное хождение перед Богом и людьми достойным нашего звания. Дорогой слушатель, живешь ли ты для Бога? Знаешь ли ты цель твоей жизни? И ходишь ли ты достойно твоего призвания? Жизнь для Бога, все другое жизнью ты не называешь. Для царя, для Иисуса, первым сердце ты отдай. И живи для Иисуса, счастье мира суета. Не найдешь ты в нем отрады, все блаженство у Христа. И мы читаем этот дорогой нам стих из Слова Божия. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Аминь. Желающий получить бесплатно духовную литературу, пожалуйста, пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Я надеюсь, что многие из наших слушателей уже получили нашу книгу «Сила Божия». Это наши проповеди, некоторые из наших проповедей, которые идут по радио. И дайте нам знать, что вы получите. Также получили. Также мы желаем послать и другим. Пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: Вы слушаете «Христианское радио на пути». Предлагаем вашему вниманию отрывки чтений из журнала «Вера и жизнь». Этот журнал выпускается миссионерским советом «Свет на Востоке».
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2018 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн.
2: Призванные. Людям было трудно представить себе Царство Небесное, о котором проповедовал Иисус Христос. Поэтому Он объяснял Его сущность на примерах из жизни, которые мы знаем как притчи Иисуса. Что такое Церковь Божья? В чем ее призвание? Что определяет ее настоящее и будущее? В чем заключается ее исключительность и значимость? Этими вопросами занимается экклесиология, наука о Церкви. Но точно так, как во времена Христа людям было сложно рассуждать о Царстве Небесном, и в наше время изучение богословских дисциплин удел немногих. То, чем Церкви должна заниматься во время ожидания второго пришествия Иисуса Христа, определяется поручением, которое Он ей дал. «Идите, научите, крестите, проповедуйте до края земли, до кончины века, всегда и везде». Как это делать? Иисус и это объяснил очень просто. «Вы будете Мне свидетелями». Свидетелями Его смерти на кресте за грехи наши и за грехи всего мира, свидетелями Его воскресения, реальности, преображающей жизни Его в нас, свидетелями Его второго пришествия, каждый раз, когда мы преломляем друг с другом хлеб и вспоминаем Его жертву, Его объединившую всех чад Божьих кровь, когда свидетельствуем всем, что мы, возлюбившие Его, и ожидающие Его пришествия. Писание сравнивает нас с невестой, ожидающей жениха, ожидающей с любовью, нетерпением, блаженным трепетом в сердце. Иисус сравнил свое царство с человеком, который утром пошел нанимать работников в виноградник. Нашел он нескольких и отправил на работу. Через несколько часов он увидел стоявших без дела людей и предложил и им поработать в его винограднике. За час до конца работы он увидел еще несколько человек, которых тоже послал работать. Все эти работники получили одинаковую оплату за свой труд. Мы эту притчу помним. Она записана в 20 главе Евангелия от Матфея. Иисус сам ищет людей, предлагает им принять участие в Его труде, жизни, призвании, в Его Царстве, будущем и вечности. Он ходит по всему миру и ищет людей, готовых повиноваться Его призыву. Но теперь ходит не Он Сам, как во времена евангельские, а Его ученики, Его работники, Его свидетели. С ними происходят удивительные истории, имеющие значение для вечности. Ведь об этом Иисус говорил, не так ли? Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения, радостного с Господом общения и успеха в служении Ему.
3: Константин Бальмонт. «Между временем и вечностью». Как над брызнувшей водой к нам заброшен бесконечностью мост воздушно-золотой, разноцветностью играющий, видный только для того, кто душою ожидающий любит Бога своего, кто, забыв свое порочное, победил громаду зол и, как радуга непрочная, воссиял и отошел.
1: Проповедь. Игорь Райхельгаус. «Ради бедных восстану». 40 лет назад мир, в котором я родился, был понятен и предсказуем. Зимой был мороз, летом жара. Многие люди работали всю свою сознательную жизнь на одном предприятии. На Западе человек мог к пенсии рассчитаться с ипотекой. В Советском Союзе получить от государства, в конце концов, квартиру. СССР и США пополняли ядерные запасы. Но все были уверены, что войны не будет. Никому война не нужна. Как пел Стинг, русские тоже любят своих детей. С тех пор мир изменился. Ядерными бомбами обладает теперь не одна страна, но в том числе и те, которые не очень любят своих детей. Если в 80-е годы в мире происходило ежегодно около 120 природных катаклизмов, то на сегодняшний день количество стихийных бедствий составляет уже около 500 случаев в год. В основном это связано с изменениями климата. Развитие искусственного интеллекта уже сегодня приводит к потере сотен тысяч рабочих мест. Причем страдают не только люди, занятые ручным трудом, но и многие, кто работает головой. Руки роботов и компьютерный мозг работают лучше и быстрее. Искусственный интеллект развивается такими темпами, что уже в ближайшие 20 лет сотни миллионов из нас станут ненужными. Разрушены основания, так говорили люди в разные времена на протяжении истории. Сегодня мы в очередной раз можем подтвердить этот факт. Какова наша реакция? Что сделает праведник? Думаю, ответ такой же, каким он был для царя Давида 3000 лет назад. «Господь в святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, веки его испытывают сынов человеческих, Господь испытывает праведного». Псалом 10, 4-5. Бог все еще контролирует ситуацию, а ощущение, что ее никто не контролирует, всего лишь испытание. Но что же сделает праведник? Какой должна быть наша реакция? Как нам нести благую весть в 21 веке? В Писании сказано: «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться в том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благопристойно перед внешними и ни в чем не нуждались». 1 Фессалоникийцам 4:10-12. Для апостола Павла труд – нечто благородное и необходимое. Более того, он возводит его в ранг заповеди. Возможно, Павел полемизирует здесь с римским отношением к труду как уделу рабов, чему-то, что не пристало благородному человеку, или с философией римских пролетариев, живших праздно, рассчитывавших на социальную помощь государства или подачки богатых патронов, использующих их в политической борьбе. Вторая возможность – кто-то из членов церкви злоупотреблял социальными программами церкви и позволял себе жить за счет других, не работая. Этому могло способствовать учение о скором пришествии Христа, которого Павел также касается в этой главе. В любом случае Павел говорит, что не работать – это неправильно. Трудясь, человек ощущает свою ценность и поступает благопристойно перед внешними, то есть работа делает человека полезным в глазах окружающих, что, как подчеркивает апостол, крайне важно. Павел исходит из предпосылки, что человек всегда может продать свой труд на рынке. Вряд ли он предполагал, что мир простоит до времен, когда развитие технологий сделает многие виды ручного и даже умственного труда невостребованными. Что делать человеку, чьи навыки, приобретенные годами, в одночасье становятся ненужными? Как исполнять заповедь «делать свое дело» и работать своими собственными руками? Мы вступаем в эпоху, где людям придется переучиваться несколько раз в жизни, приобретать новые профессии, навыки. А что же будет с теми, кто не сможет? Кто позаботится о них? В Псалтире написано: «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, — говорит Господь, — поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Псалом 11:6. Исследования говорят о том, что хотя доля живущих в экстремальной бедности людей и сократилась в разы за последние 50 лет, около 700 миллионов людей в мире все еще должны сводить концы с концами, располагая менее чем $2 в день. С другой стороны, мы наблюдаем, что неравенство между богатыми и бедными все время растет. Неумолимые статистические данные подтверждают, что богатые становятся богаче, а бедные — беднее. В Соединенных Штатах три самых богатых человека обладают таким же состоянием, как и беднейшая половина населения вместе взятые. В таких странах, как Россия, Китай, Бразилия, картина примерно такая же или еще хуже. Причины растущего неравенства нетривиальны. Дело не только в том, что богатые передают свое богатство по наследству. Они передают по наследству навыки и знания, которые так важны и ценны в современной экономике. Образованные люди создают семьи с образованными людьми и дают своим детям лучшее образование. Одной из проблем является кризис семьи среди беднейших слоев населения. Все больше детей бедняков растут в семьях с одним родителем и не получают необходимых навыков, чтобы стать успешнее своих родителей. Таким образом, бедность становится ловушкой, из которой все труднее выбраться. В Псалме 11 говорится о том, что в ситуации, когда бедные попадают в ловушку, Бог стоит на стороне бедных. А на чьей стороне церковь? Я убежден, что в последующие 100 лет одним из главных ключей к борьбе с бедностью будет образование. В церкви всегда были и есть люди, посвящающие себя тому, чтобы у детей из бедных семей была возможность получить образование и вырваться из бедности. Приведу лишь 2 примера из множества. Миссия Евангелия для Азии уже много лет ведет проект «Мост надежды». В рамках проекта открываются школы для детей бедняков Азии. Программа помогла более 75 тысячам детей получить школьное образование, чтобы они могли в один прекрасный день получить хорошую работу и позволить себе покупать достаточно еды, достойную одежду, лекарства и другие предметы первой необходимости для себя и своих семей. Они ежедневно получают еду и проходят регулярные медицинские осмотры. Помимо этого, «Мост надежды» предоставляет детям возможность развивать таланты, которые им дал Бог. В моей родной Эстонии верующие из эстонской лютеранской церкви «Вифиль» организовали социальный центр, где помогают беспризорным детям и детям из неблагополучных семей. Главная цель центра – помочь детям в получении образования. Некоторым семьям, живущим в крайне плохих условиях, также предоставляют жилье. Для этого было даже переоборудовано само здание церкви. Дело в том, что многие дети из неблагополучных семей перестают ходить в школу. Часто причина элементарна. Из-за того, что у детей нет возможности мыться дома, от них неприятно пахнет, поэтому одноклассники издеваются над ними. За много лет в центре не раз видели измененные жизни тех, кто окончил школу, устроился на работу, создал семью и живет нормальной жизнью. И совершенно другая жизнь у тех, кто не закончил школу, стал наркоманом, алкоголиком, преступником, не дожив даже до 30 лет. Церковь «Вифиль» заметила нужду и отреагировала на нее. Бог говорит: «Ради бедных восстану». Именно поэтому, я думаю, такие проекты, как «Мост надежды» и социальный центр «Вифиль», должны стать приоритетом в распределении внимания и ресурсов церкви, если мы хотим быть на стороне Бога в мире неравных возможностей. Духовная статья. Эйден Уильям Тозер. Святая Троица. Бог наших отцов, восседающий на престоле среди яркого света, как богат, как музыкален наш язык. Но когда мы пытаемся говорить о Твоих чудесах, какими бедными кажутся наши слова и какой немелодичной кажется наша речь. Когда мы рассуждаем о пугающей нас тайне Твоего триединого божества, мы закрываем рукой свои уста. Стоя перед этим пылающим кустом, мы просим не о том, чтобы понять, а лишь о том, чтобы мы могли должным образом поклоняться Тебе. Один Бог в трех лицах. Аминь. Размышлять о трех лицах божества значит мысленно совершать прогулку по саду Эдема, двигаясь в направлении на восток и ступать на святую землю. Наши самые искренние стремления постичь непостижимую тайну Троицы должны навсегда остаться безрезультатными, и только глубокое благоговение может оградить наши стремления от ни на чем не основанных домыслов. Некоторые люди, отвергающие все, что не могут объяснить, отрицают и то, что Бог триедин. Пристально глядя на Всевышнего своим холодным, спокойным взглядом, они думают, что не может быть, чтобы он был одновременно и одним, и тремя. Эти люди забывают, что вся их жизнь окутана тайной. Они не думают о том, что любое реальное объяснение даже простейшего явления природы скрыто во мраке, и что объяснить это явление не легче, чем тайну божества. Каждый человек живет верой, как неверующий, так и святой. Один живет верой в законы природы, другой — верой в Бога. Каждому человеку на протяжении всей его жизни приходится верить во что-то, пусть даже неосознанно. Даже самого ученого-мудреца можно повергнуть в молчание одним простым вопросом — что? Ответ на этот вопрос всегда будет находиться в пропасти незнания, недоступной пониманию ни одному человеку. Бог знает путь ее, смерти, и Он ведает место ее. Иов 28.23. Но смертный человек этого никогда не знает. Томас Карлейль, вслед за Платоном, описывает чувство человека, серьезного языческого мыслителя, выросшего в темной пещере, когда он впервые увидел восход солнца. «Как он был удивлен!» — восклицает Карлейль. «Каким изумлением был охвачен при виде того, на что мы ежедневно взираем с безразличием, со свободным, открытым восприятием ребенка и вместе с тем, с характерной для взрослого человека зрелостью ума, он смотрел на это зрелище, и сердце его воспламенялось. Эта скалистая земля, покрытая зеленой травой и цветами, эти деревья, горы, реки, эти шумящие моря и волнующиеся вверху над головой огромный темно-синий океан, колышемый ветром, эта черная туча, постоянно меняющая свою форму, из этой тучи появляется то огонь, то град и дождь. Что это? Что? Всю глубину, всю сущность этого мы пока еще не знаем и никогда не сможем узнать. Как отличается от этого наше восприятие, восприятие тех, кто пресыщен чудесами? «Мы избегаем думать об этом вовсе не из-за нашей великолепной проницательности», — пишет Карлейль, «а из-за нашего невероятного легкомыслия, из-за нашей невнимательности, из-за того, что нам не хватает проницательности». Мы перестаем удивляться этому, потому что мы не думаем. Мы называем огонь, выходящий из черной грозовой тучи, электричеством, тоном ученых, людей, читаем о нем лекции и получаем некое его подобие путем трения шелка о стекло. Но что это? Откуда оно приходит? Куда оно идет? Наука сделала для нас многое. Но плоха та наука, которая попыталась бы скрыть от нас великую, глубокую и священную бесконечность незнания, в которую мы никогда не можем проникнуть, над которой вся наука как пленка на поверхности воды. Этот мир даже сейчас, когда есть столько всяких наук, по-прежнему остается чудом, непостижимым, загадочным и даже больше для всякого, кто задумается о нем. Эти проникновенные, почти пророческие слова были написаны более 100 лет назад, но с тех пор никакие достижения науки и техники не обесценили их значение, и в этом высказывании не устарела ни одна точка, ни одна запятая. Мы по-прежнему не знаем. Что бы о нас ни подумали плохо, мы легкомысленно повторяем популярные научные термины. Мы обуздываем могущественную энергию, которая стремительно проносится через наш мир. Мы с величайшей точностью управляем этой энергией в наших автомобилях и на наших кухнях. Мы заставляем эту энергию работать на нас, как Аладдин заставлял джина, но мы по-прежнему не знаем, что это такое. Секуляризация, материализм и навязчивое присутствие вещей погасили в наших душах свет и превратили нас в поколение зомби. Мы прикрываем наше полное незнание словами и стыдимся чему-либо удивляться. Мы боимся даже шепотом произносить слово «тайна». Не колеблясь, церковь проповедует учение о Троице. Не претендуя на понимание, она свидетельствует об этом, повторяя то, чему учит Священное Писание. Некоторые отрицают, что в Писании говорится о триедином Боге, на том основании, что сама мысль о тройственности и единстве – это противоречие в терминологии. Но поскольку мы не можем понять, почему и как лист падает с дерева у дороги, почему и как воробушек вылупливается в гнезде на том же дереве, то почему Троица должна быть для нас проблемой? Наши мысли о Боге становятся более возвышенными, писал Мигель де Молинос, когда мы признаем, что Он непостижим, недоступен нашему пониманию, а не когда мы представляем его себе в каком-то образе и наделяем его красотой, соответствующей нашему несовершенному пониманию. Не все, которые называли себя христианами на протяжении столетий, исповедовали доктрину Троицы. Но вера в Троицу со времен апостолов сияла над церковью его первородного сына в ее путешествии сквозь годы, подобно тому, как присутствие Бога в виде огненного столпа сияло над лагерем народа Израиля на протяжении их пути через пустыню, свидетельствуя всему миру: «Это мой народ». Чистота и сила следовали за верой. Под этим знаменем шли апостолы, отцы церкви, мученики, мистики, авторы церковных песнопений, реформаторы, борцы за возрождение церкви. На их жизнях и делах была печать Божьего одобрения. Пусть в чем-то второстепенном их взгляды различались, но всех их объединяла приверженность учению о Троице. Верующее сердце признает то, о чем говорит Бог, не пытаясь искать других доказательств. Искать доказательства значит подвергать сомнению, найти доказательства значит сделать веру излишней. Все, кто владеет даром веры, поймут, как мудры и смелые слова, сказанные одним из первых отцов церкви: «Я верю, что Христос умер за меня, потому что это невероятно. Я верю, что Он воскрес из мертвых, потому что это невозможно». Так относился к Богу Авраам, который, несмотря на все реальные доводы, был тверд в вере, прославляя Бога. Так относился к Богу Ансельм, второй Августин, один из величайших мыслителей христианской эпохи, который считал, что вера должна предшествовать всем попыткам прийти к пониманию. Естественно, размышления об истине, познанные через откровение, приходят после того, как приходит вера. Но вера приходит туда, где уши слышат, а не туда, где ум погружается в размышления. Верующий человек приходит к вере не путем мудрствования, он не ищет подтверждения своей веры в философии или науке. Он кричит: «О, земля, земля, земля, слушай слово Господа!» Иеремия 22:29. «Бог верен, а всякий человек лжив» Римлянам 3:4. Означает ли это, что ученость не имеет никакой ценности в сфере религии, данной нам в Божественном Откровении? Вовсе нет. Перед ученым стоит очень важная задача, но пределы ее строго ограничены. Задача ученого — гарантировать чистоту текста, как можно большую его близость к первоначальному тексту Слова Божьего. Ученый может сравнивать один текст Писания с другим до тех пор, пока не дойдет до понимания истинного смысла текста. Но именно на этом его полномочия заканчиваются. Он никогда не должен давать свою оценку написанному. Он не должен осмеливаться выставлять смысл Слова Божьего на суд своего рассудка. Он не должен решаться на то, чтобы признавать Слово Божье разумным или неразумным, научным или антинаучным. После того, как смысл Писания раскрыт, этот смысл выносит свое суждение об ученом, а не наоборот. Учение о Троице — это истина для сердца. Лишь дух человеческий способен пройти через эту завесу и проникнуть в святое святых. «Позволь мне искать Тебя в стремлении», — молил Господа Ансельм. «Позволь мне стремиться к Тебе в поиске. Позволь мне найти Тебя в любви и, найдя, любить Тебя». Любовь и вера чувствуют себя как дома в тайне Божества. И пусть разум с почтением преклонит колени, не входя в этот дом. Христос, не колеблясь, использовал форму множественного числа, говоря о Себе Самом и одновременно о Боге Отце и о Духе Святом. «И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим» Иоанна 14:23. И еще Он сказал: «Я и Отец одно» Иоанна 10:30. Очень важно, чтобы мы думали о Боге как о единой Троице, не смешивая трех лиц и не разделяя единую сущность. Только так мы можем правильно думать о Боге, и только такие мысли о Боге достойны Его и достойны наших душ. Именно то, что наш Господь настаивал на своем равенстве с Отцом, возбуждало гнев набожных людей Его времени и, в конце концов, привело Его к распятию. Нападки на учение о Троице, предпринятые 2 столетия спустя Арием и некоторыми другими людьми, также были направлены на то, чтобы лишить Христа Его божественной сущности. В то время, когда арианство противопоставляло себя всему христианскому миру, 318 отцов церкви, многие из которых были изувечены или покрыты шрамами в результате пыток, перенесенных во время гонений на христианство, встретились в Никее и приняли символ веры, одна из частей которого гласит: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, рожденного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, Отцу единосущного, через которого все произошло, как на небе, так и на земле». На протяжении более 16 столетий это было и остается окончательной проверкой на истинную принадлежность христианству. Так и должно быть, потому что в этих словах богословским языком кратко сформулирована вся сущность учения Нового Завета о положении Сына в божественной сущности. Принятый Никейским собором символ веры отдает дань и Святому Духу, который является Богом и который равен Отцу и Сыну. «Верую в Духа Святого, Господа Животворящего, исходящего от Отца, вместе с Отцом и Сыном, почитаемого и прославляемого». Если не учитывать вопроса, исходит ли Дух Святой только от Отца или от Отца и от Сына, то это положение древнего символа веры разделяют и западная, и восточная ветви церкви, да и вообще подавляющее большинство христиан. Авторы символа веры, святого Афанасия, с великой осторожностью описывали взаимоотношения между тремя лицами Троицы, заполняя пробелы в человеческой мысли лишь настолько, насколько это было возможно, не выходя за пределы, очерченные полученным по вдохновению свыше Словом Божьим. В этой Троице, говорится здесь, нет ничего прежде или после, нет ничего больше или меньше, но все три лица едины в вечности, объединены друг с другом и равны. Но как же тогда сочетаются эти слова со словами Иисуса: «Отец мой больше меня» — Иоанна 14:28. Древние богословы знали это и написали в символе веры: «Равный Отцу в своей божественной сущности, менее Отца в своей человеческой сущности». И это определение привлекает внимание каждого человека, который всерьез намерен искать истину там, где свет лишь едва виден. Для того, чтобы искупить грехи человечества, вечный Сын не покидал Отца Своего, находясь среди людей. Он говорил о Себе как о Единородном Сыне, сущем в недре Отчим, Иоанна 1:18, и как о Сыне Человеческом, сущем на небесах, Иоанна 3:13. Мы допускаем, что здесь присутствует тайна, но никак не смешение понятий. Воплотившись в образ человека, Сын скрывал свою божественную сущность, но не отрицал ее. Единство Божества делало невозможным любое отступление от Его божественной сущности. Когда Он взял на Себя человеческую природу, Он не стал кем-то меньшим. Бог никогда не может стать меньше, чем Он есть, потому что невозможно даже подумать, что Бог может стать отличным от того, кем Он является. Три лица божественной сущности — это одно целое, и у них единая воля. Они действуют всегда вместе, и никогда ни один из них не делает даже самую малость без одобрения двух других. Каждое деяние Божье осуществляет Троица в своем единстве. Здесь, конечно, мы вынуждены думать о Боге с помощью понятий, характерных только для человека. Мы думаем о Боге по аналогии с человеком и в результате не можем познать окончательную истину. Но если мы вообще намерены думать о Боге, то обязательно будем применять по отношению к Творцу те мысли и слова, которые применяются обычно по отношению к Его творениям. Вполне реальная ошибка, которую совершают люди, часто даже не осознав этого, размышление о трех лицах божественной сущности, как о людях, совещающихся между собой, обменивающихся мыслями и в результате приходящих к какому-то соглашению. Мне все время казалось, что у Мильтона в его знаменитом «Потерянном рае» есть одно довольно слабое место. Это когда три лица Божества разговаривают друг с другом об искуплении грехов человечества. Когда Сын Божий ходил по земле как Сын Человеческий, Он часто говорил с Отцом, и Отец отвечал Ему: как Сын Человеческий Он и сейчас заступается перед Богом за Своих людей. Диалог между Отцом и Сыном, записанный в Священном Писании, всегда следует понимать как диалог между вечным Отцом и человеком Иисусом Христом. То общение, которое происходит в одно мгновение между тремя лицами божественной сущности, то общение, которое существует вечно, не знает ни звуков, ни усилий, ни движений. Царит молчание, вечное молчание, слово того, кто говорит всегда. Оно ненарушимо никогда. О изумительный, о достославный! Не слышно песни, звука никакого, безмолвие. Так всюду каждый час, любовь являя мудрость, силу, власть, Бог драгоценное глаголит слово. Фредерик Фейбер. Многие христиане полагают, что дела Господни распределены между тремя лицами. Например, сотворение мира приписывается Отцу, искупление грехов человечества – Сыну, а духовное возрождение – Духу Святому. Это верно лишь отчасти, но не полностью, ибо Бог не может разделить себя так, что одно лицо будет действовать, в то время как другое будет оставаться в бездействии. В Священном Писании показано, как три лица действуют в гармоничном единстве, творя все великие дела во всей Вселенной. В Священном Писании говорится, что мир сотворен Отцом, Бытие 1.1, Сыном, Колоссянам 1.16, и Духом Святым, Иов 26.13 и Псалом 103.30. Воплощение в образ человеческий было совершено всеми тремя лицами, Луки 1.35, хотя только Сын стал плотью и обитал среди нас. В момент крещения Христа Сын выходил из воды, Дух Святой нисходил на Него, а голос Отца говорил с небес. Матфея 3:16-17. Возможно, самое прекрасное описание искупления грехов можно найти в послании к Евреям 9:14, где сказано, что Христос вечным Духом Святым принес Себя непорочного Богу, и здесь мы видим, как три лица действуют вместе. Таким же образом, воскресение Христа можно считать деянием и Отца, Деяния 2.32, и Сына, Иоанна 10.17-18, и Духа Святого, Римлянам 1.4. Апостол Петр указывает, что спасение каждого конкретного человека – это действие всех трех лиц Божественной Сущности, 1 Петра 1.2. И еще говорится, что в душе христианина обитают и Отец, и Сын, и Дух Святой, Иоанна 14.15-23. Учение о Троице, как я уже сказал, это истина для сердца. Тот факт, что это учение не может быть удовлетворительно объяснено, свидетельствует не против этого учения, а наоборот, в его пользу. Такая истина может быть постигнута только путем откровения. Никто не мог бы просто так представить ее себе.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, на нашей волне звучат личные свидетельства людей, которые пережили встречу с Иисусом Христом. После этого, в конце часа, слушайте страничку под названием «Духовное наследие».
2: В надежде поддержать ближнего. Мне 19 лет. В детстве воспитывался в духе атеизма, так что всякую мысль о существовании Бога считал несерьезной. Когда повзрослел, атеистическое мировоззрение сказалось не только на образе мышления, но и на образе жизни. Подобно шару, пущенному по наклонной плоскости, катилась в бездну жизнь моя. Первое знакомство с алкоголем, затем крепкая дружба с ним. Дальше наркотики, целый год их опустошительной деятельности в моем сознании. Таким я подошел к 18-му году жизни. Не могу сказать, чтобы я отличался какими-то особо отрицательными качествами. Каждый, кто меня знал, мог сказать обо мне: обычный парень. Но что было внутри? Конец такой жизни положил случай, произведшие на меня сильные впечатления. Трое ребят из нашей компании вдруг изменили свой образ жизни. Они оставили все — наркотики, выпивку, курение, перестали сквернословить и обратились к Богу. Одной беседы с ними было достаточно, чтобы понять, они счастливые люди. Тогда и я принял решение обратиться к Богу. Я многого тогда не понимал, но хотел лишь одного — обрести покой. И Господь совершил это. Вот уже более 2 лет, как я в мире с Богом. Теперь я член поместной церкви в Днестровске. В настоящее время служу в армии. Это письмо я пишу для того, чтобы оно послужило поддержкой находящимся в подобной ситуации, а главное — прославлению Бога. Я песен много знал о матерях, молитвами детей, приведших к Богу. Но обо мне и о моих друзьях вам эти песни рассказать не смогут. А нас, чьи матери не ведают Христа, те песни, к сожалению, умолчали. И потому себе и вам, друзья, вот эту песнь души я посвящаю. Со времени, как знаем мы Христа, нам стала близкой и до слез знакомой всех тех переживаний полнота, чьи сыновья идут тропой убогой. Как мамы тех, кто от Христа далек, часы, склонив колени, проводили за маму милую, с прошением за нее мы все к Христу в молитве приходили. Как и они, от самых дорогих порой проклятья знали и угрозы, так мы, терпя, любить хотели их, обиды слыша и глотая слезы. Но знаю я, ты мимо не пройдешь, Господь, ты все молитвы наши вспомнишь, за нами мам на путь твой приведешь, и нищету их ты тогда восполнишь. И верю я, что не напрасен путь, которым я иду к моей отчизне. О, мама милая, когда-нибудь придешь и ты к познанию вечной жизни. Николай Мартынов. Песня «Под куполом вокзала». Время было утреннее, около 9 часов. Я проходил через зал ожидания вокзала. За мою правую руку цеплялся мой сынок, а за левую — моя младшая доченька. Она держалась так крепко, чтобы никто не смог ее оторвать в этой сутолоке. Огромный зал производил на моих маленьких спутников сильное впечатление. Приглушенный говор толпы отдавался расплывчатым эхом. Тут мои дети решили испробовать, как будут звучать их высокие голоса и каким будет эхо в этом большом помещении. Итак, то сын, то дочь испускали высокий светлый звук. Они радовались отражаемому эху. Но эхо от краткого визга проходит быстро, и радость от него, соответственно, непродолжительна. И эти двое решили, что в этом зале их голоса будут звучать отлично. Моя маленькая дочь затянула своим ясным, чистым голосом, а сынишка тут же громко подхватил: «Уповай, моя душа, уповай на Господа, все Ему предай, Он всегда поможет». Для зала ожидания вокзала, да еще в утренний час, это была, конечно, необычная мелодия. На пронзительный свист локомотива, на громкие призывы продавца сигарет или на веселое насвистывание кем-либо мелодии нового шлягера никто не оборачивал головы и не обращал никакого внимания. Но прекрасно звучавшая духовная песня двух детей привлекла огромное внимание. Одни улыбались, другие наблюдали за пением несколько растерянно, третьи покачивали головами. Но детей это не смущало, и они беззаботно пели дальше. «Ведь нужда не больше нашего помощника». Мимо проходил один шахтер. Он, по всей вероятности, шел через зал ожидания, чтобы сократить дорогу. Усталая походка, поникшая голова, опущенные плечи, он выглядел так, словно огромная невидимая ноша лежала на его плечах. Звуки песни достигли и его ушей. Он остановился и серьезным взглядом посмотрел на детей. Выглядело так, словно он впитывал в себя слова песни. «Спаси и мою душу, верный Бог!» Шахтер пошел дальше, но уже совершенно другой походкой, словно испил из живительного источника. Тут я понял, что дети при всей их наивности и слабости сделали нечто великое. После обеда меня посетил мой хороший знакомый, гость издалека. «Знаешь, — начал он, — я должен рассказать тебе примечательную историю. Сегодня утром я прибыл на ваш вокзал очень усталым, полным забот, разочарований. Многое в моей жизни в последнее время происходило не так, как я себе это представлял. И вот я в глубоком раздумье, проходя через зал ожидания, вдруг услышал: во всех бурях, во всех нуждах Он будет охранять тебя, верный Бог». Песня звучала под сводами вокзала так, словно это был голос с небес, говоривший моему сердцу. По-моему, это пели какие-то дети. Из-за толчии я не мог их видеть. Но все свои заботы и тревоги я возложил там, на моего небесного Отца, и радостно продолжил свой путь. Я тут же вскочил, пошел к моим детям и крепко-крепко расцеловал их. Вильгельм Буш. Выбрал тюрьму и свободу. В настоящее время я отбываю наказание в местах лишения свободы за совершение ряда тяжких преступлений, таких как кражи, грабежи, дезертирство и убийство. Напишу о себе. Родился 29 февраля 1972 года в Херсонской области на юге Украины. В 5 лет остался без родителей. Отца убили, а мать меня бросила. Отправили в интернат для сирот. Обучали и воспитывали меня в духе коммунистического атеизма, поэтому я рос неверующим, гордым человеком. После окончания школы до призыва в армию работал. 24 мая 1990 года меня призвали в армию. Попал служить в штаб Черноморского флота. Служба спокойная, теплая, никаких проблем. Но меня она не устраивала. Я дезертировал, ушел в бега. Во время своих странствий по всей территории Украины я совершил множество краж. 8 сентября 1990 года в городе Львове убил ни в чем не повинную женщину. Через 10 дней меня поймали на краже в городе Херсоне. Я сознался в убийстве, и меня этапом отправили во Львов. Сначала меня осудили на 14 лет. Приговор показался мне невыносимым, и я отказался от совершенного убийства. В конце концов, с меня сняли обвинение в убийстве и 11 лет срока. Меня отправили в колонию общего режима, где я встретился с христианами. Вскоре я уверовал и принял Иисуса Христа как Спасителя. С принятием Господа в сердце во мне проснулась совесть. Тяжкий груз скрытого убийства не давал мне покоя, и передо мной встал вопрос: или свобода без Бога, или большой срок, но с Господом в сердце. Трудно было решиться, но с помощью Божией я выбрал неволю с Богом и чистой совестью. Явился с повинной. Меня приговорили к 12 годам лишения свободы. В заключение я уже 7-й год. Из них почти 5 лет со Христом. Я свободен. Конец моего срока 18 сентября 2002 года. Год назад я заболел туберкулезом и сейчас нахожусь в тюремной больнице. Геннадий Могильный.
3: Сын. Стоя в открытых дверях дома, я смотрела, как мой сын медленно удалялся, пока совсем не исчез из виду. С тяжелым сердцем я повернулась и вошла в дом. Я заставляла себя делать обычные домашние дела, механически готовила ужин, прибирала. Когда я, наконец, добралась до постели, то долго лежала с открытыми глазами и думала, где он, поужинал ли, есть ли у него место для ночлега. Могли ли мы сделать что-нибудь иначе? Возвратится ли он когда-нибудь домой? Передо мной мысленно проходила жизнь моего сына в последние месяцы. Взлеты и спады, эмоции, резкие слова, бессилие, непослушание, нечестность. Вопросы, вопросы. Долгие ночи ожидания, недоумение и непонимание, беспокойство и назойливое «почему?». Почему наш сын решил отвернуться и взбунтовался против всего, что мы ему предлагали? Теплого, ласкового дома, уюта, образования, богобоязненного воспитания. Мы хотели его, молились о нем и были в восторге от его появления в нашей семье. Он был таким жизнерадостным и счастливым ребенком. Мы называли его нашим солнышком. Лежа в постели, не в силах сдержать слезы, я думала обо всех шансах, которые мы давали нашему сыну. Мы неоднократно принимали его, когда он возвращался домой, а он каждый раз подрывал наше доверие. Мы сделали все, что, как нам казалось, было в наших силах. И, наконец, сегодня вечером, ради младших детей, мужу пришлось попросить его уйти. С тех пор прошло 3 года. Я никогда не полагала, что когда-нибудь буду лежать в постели и думать, где мой сын. Мне пришлось справляться с неодолимой грустью, которая, казалось, захлестнет меня с головой. После стольких лет отдачи всего, что мы могли, этому любимому нами ребенку, он решил пренебречь своим воспитанием и отвергнуть наше наставление. И мы с мужем пришли к выводу, что не можем позволить этому одному из наших 7 детей поглотить нас целиком. Мы пытались забыть нашего блудного сына, потому что несправедливо сосредоточивать все внимание и чувства на нем одном, в ущерб другим членам семьи. Но я должна была все время бороться с чувством вины. В первые месяцы меня охватывали чувства вины и сомнения. Могла ли я воспитать его иначе? Была я слишком строгой или, наоборот, недостаточно строгой? Что мы сделали не так? Проявила ли я достаточно любви? В чем моя ошибка? Я знала, что сделала много ошибок, но знала и то, что сделала все, что могла. Временами Господь нежно напоминал мне о том, что я должна поступать с моим сыном, как он поступает со своими детьми, оставлять двери открытыми для общения, принимать человека, хотя не обязательно всегда его поступки. Это бывает трудно, и я вынуждена просить у Господа мудрости и распознания. Мне часто приходилось иметь дело с разочарованиями. Иногда мне казалось, что все улучшается, напряжение ослабевает, мой сын меняется. Я оживлялась и радовалась, надежда росла. Надежда на то, что он не бросит работу, возвратится к учебе, изменит поведение и даже возвратится домой. Но снова приходило разочарование, и надежды улетучивались. Важнейший урок, который я извлекла из всего этого, состоял в том, что я смогла отпустить вожжи и дать Богу справиться с этой ситуацией. Господь желает, чтобы мы полностью уповали на Него каждый час и миг нашей жизни. Это Он избрал мой опыт с сыном, чтобы научить меня всецело довериться Ему. Американский художник Эндрю Уайт сказал как-то, что самое неприятное для художника — это критика его труда, прежде чем он закончен. Моего блудного сына нет дома. Пока что. Но мой муж говорит, что терпение — это вера, видящая законченное дело. Возможно, и у вас есть блудный, блуждающий духовно сын или дочь, муж или отец, мать или жена. Молитесь и терпите. Помните вместе со мною, Бог еще не окончил свою работу над ними и нами. Ж. Грэм. Бог есть, Он живой и великий. Моя мама пришла к Господу, когда ей было 39 лет. Мне было в ту пору около 7. Отец не хотел признавать Бога, ругал и бил маму за это, вырывал из Библии листы, кощунствовал. Когда отец умер, мы переехали на Кубань. Мама нашла общину пятидесятников и с жаждой посещала ее. Я какое-то время ходила с ней, но взрослее становилась более самостоятельной, с другими взглядами. В 70-е годы в России царил атеизм. В школе учили жить, как завещал великий Ленин. В центре нашей маленькой станицы висели плакаты «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи. Нам солнце не надо, нам партия светит». Так воспитывалась молодежь. О Боге боялись даже вспоминать из страха перед гонениями и злыми насмешками. И я стала смотреть на верующих так же. Я считала, что в Бога верят невежественные, отсталые люди. Есть ли Он на самом деле? Совсем не видно, чтобы Он кому-то помог. Многие люди очень страдают. Мама наставляла меня, упрашивала, молилась за меня. Я ничего не хотела слышать. Сколько слез было пролито мамой из-за неверия моего брата, сестры и даже моего мужа. Ее молитвами мы сейчас спасены, имеем надежду на великую милость Божью. Брат еще сомневается, но мы верим, что и он придет к Богу. В Таллине я встретила своего будущего мужа, и мы построили жизнь нашу по мирским законам. Правда, мы любили друг друга, и у нас родились желанные две дочки. Мы жили, как многие, не богато, но и не стремились к тому. Когда у нас были деньги, нам было хорошо. Мы их тратили на детей, на себя, устраивали праздники с большим количеством алкоголя, приглашали друзей. Ссорились, протрезвев, мирились. Я была против этих пьянок, и когда муж стал часто приходить с работы пьяный, я собрала чемодан и уехала к маме на Кубань. Правильно или нет я поступила, Бог знает. Там я поддалась на уговоры матери и стала посещать богослужение. Через некоторое время приехал за мной муж и тоже пошел с нами. Он уверовал и принял крещение. Но когда мы вернулись в Таллин, наша жизнь пошла по-старому. Сатана увидел, что может нас потерять, и стал мучить. Через некоторое время мы развелись, и за 2,5 года я достигла многого по части зла. Я научилась ненавидеть людей, и мне это понравилось. Я получила работу, где у меня всегда были деньги. Появились подруги, и мы пьянствовали в кабаках. И муж мой скатился на самое дно, плохо одетый, длинноволосый, с сигаретой во рту. Я боялась встретиться с ним на улице. Но слава нашему великому Богу, что он возлюбил человека и хочет всех спасти от смерти вечной. Через маму и сестру муж вновь покаялся. Он любит и чтит Господа, и многим засвидетельствовал, что мир и спасение в Господе. Но со мной было сложнее. Видя, что муж больше не пьет, вернулась к нему. Я уже осознала, что детям очень нужен отец. Они его любили, а он их. Я решила им дать, что они хотят, и не боялась, что его вера будет мне помехой. Мне было удобно. Дети были ухожены, а я уходила и приходила, когда мне вздумается, никому не давала отчета. Я гуляла с подругами, разъезжала на такси. Однажды даже выпрыгнула из такси. Мне показалось, что таксист меня не туда везет. Я дралась с мужиками, научилась как-то по-особому смотреть на человека, чтобы ему было не по себе. Шла по улице, как пуп земли. Кто что-то имеет против? И только по великой милости Божьей со мной ничего плохого не случилось. Сегодня я свидетельствую о Господе и воздаю Ему хвалу. Моему бедному мужу это было испытанием, которое длилось 5 лет. И такое Бог допустил, чтобы его отшлифовать, чтобы я видела, как он уважает Слово Божье, старается его исполнять, чтобы я задумалась и осознала свою ничтожность и раскаялась в моих грехах. И когда в очередной раз я отлеживалась с похмелья, пришел сатана и стал меня душить. Это было реально. Это было на самом деле. Он сдавил мне грудь, горло. Я чувствовала его волосатость и не могла двинуть ни ногой, ни рукой, чтобы бороться. Я старалась изо всех сил. Хотела открыть глаза, хотела открыть рот, чтобы позвать на помощь, но ничего не смогла сделать. И тогда в большом страхе я мысленно, как учила когда-то меня мама, воззвала к небу и повторяла много раз: «Именем Иисуса Христа прочь от меня, сатана! Кровью Иисуса Христа прочь от меня, сатана!» И когда он ушел, я была так рада, что вырвалась из лап смерти. И в тот же день я пошла с мужем на евангельское богослужение, которое проводилось в больших летних палатках прямо на улице. И там Бог коснулся моего сердца. Я с большим трудом сдерживала рыдания, чтобы никто не увидел мое унижение. И еще некоторое время моя гордость не давала Богу проводить работу в моем сердце. Затем я мысленно махнула рукой на мою гордость и дала волю чувствам раскаяния. как радовались мой муж и дети. Как я их люблю! Господь даровал нам свою любовь, которая все прощает. У нас прибавилось еще два малыша. Мы живем дружно, и я каждый день благодарю Бога, что Он нас спас. Я хочу громко славить Его и петь Ему. Мне страшно жить без Него. Дорогие друзья, учитесь на чужих ошибках. Не старайтесь быть современными крутыми. Не мчитесь к вершине обманчивого счастья. Это ложь. Там нет ничего хорошего, как нам поначалу кажется. И если даже всего достигнуть, ожидаемая радость вряд ли будет. А в итоге можно оказаться духовным банкротом. Потому что Бог есть. Он живой и великий. И дать мир и радость может только Он. Антонина Зоргина. Долгий путь к счастью. Выросла я в большой семье. Нас было семеро детей. Мама верующая, баптистка. Отец, сколько я его помню, пил, гулял, был груб не только с матерью, но и с нами, детьми. Когда он бросил нас, мы не жалели об этом. Я не видела ласки в детстве. Мама всегда была в заботах о доме, семье, а отец только наказывал. Однажды он заставил нас, меня, восьмилетнюю, и двоих старших, сторожить огород, чтобы куры не поклевали помидоры. Мы не могли целый день, хоть и по очереди, следить за огородом, так как у нас была еще и другая работа по дому, и хотелось поиграть с соседскими детьми. И, конечно же, куры поклевали помидоры. Когда отец пришел с работы и узнал о происшедшем, он схватил меня, другие убежали, услыхав его крик, сорвал с меня платьице и даже трусики, привязал к скамейке веревкой и исполосовал меня своим кожаным ремнем. Следы от этой экзекуции долго были видны на моем теле, а боль в сердце еще дольше. Тогда я первый раз в жизни подумала, почему меня никто не любит? Жили мы в большом селе в Алматинской области. Была у нас группа верующих, которые собирались по домам на богослужение. Посещали эту церковь и я с мамой. В 14 лет я покаялась и почти сразу приняла крещение. Но это было как-то по-детски, неосознанно. Никакой радости я не чувствовала. В существование Бога я верила, но я не знала Его. Библию я почти не читала. Она была для меня скучной книгой. У нас были верующие, несколько человек, в которых был силен дух фарисейства, а сами жили в таких грехах, как сплетни, пьянство и блуд. Узнав об этом, я перестала ходить на собрания. Я считала это лицемерием. Говорят одно, а делают другое. И с тех пор о религии я ничего не хотела знать. Так ушла я в мир. И покатилась моя жизнь по наклонной вниз. Вышла замуж и вскоре развелась. Жизнь с мужем была просто невозможной и бессмысленной. Позже родила дочь вне брака. Когда моей Наташе было 5 лет, встретила человека, который обещал быть хорошим мужем и добрым отцом моей дочери. После нашей свадьбы он пил почти месяц, даже не выходил на работу. Мы с дочерью должны были частенько исполнять его прихоти или получали от него побои. С трудом сдала я его в ЛТП и подала сразу на развод. Думала, больше замуж не выйду. Но я была молода и полюбила человека, которому очень нравилось. Мы стали жить вместе, еще раз я поверила в свое счастье. Но друзья отговорили его жениться на мне, и он женился на более молодой. Но на 3-й день после свадьбы он снова пришел ко мне. Я хотела удержать свое счастье и считала, что права, а его жена отбила его у меня. Сердце разрывалось от боли и горя. Я не смогла побороть свои чувства, чтобы положить всему конец, и решила уйти из жизни, так как не хотела делить его ни с кем, не хотела быть только любовницей или, как он считал, второй женой. Дьявол до того довел меня, что я решила покончить со своей жизнью. В тот вечер Наташа долго не засыпала, меня ждала. Наконец я услышала ее глубокое ровное дыхание, закрыла дверь в спальню. Взяв бутылку с уксусной эссенцией, я села за стол. Были еще минуты раздумья и страха. Вдруг не умру сразу или вообще останусь калекой. А враг все шептал. «Ты должна уйти. Никому ты не нужна. Никто и никогда тебя не любил. Выпей скорей, и найдешь покой своей душе». Рука потянулась за стаканом, и вдруг из спальни раздался страшный крик. Я инстинктивно бросилась туда. Наташа обняла меня за шею и в слезах сказала: «Мама, мне сейчас приснился сон, что ты умерла. Мамочка, милая, не умирай». В этот миг я будто протрезвела. Я подумала, что я делаю? Ведь моя дочурка так любит меня и нуждается во мне, а я ее чуть не осиротила. Долго в ту ночь я не могла уснуть. Размышляла о том, как Бог смиловался надо мной и остановил меня на краю пропасти. Я это поняла, но не оценила. Живя своим умом, я продолжала встречаться с этим мужчиной и забеременела. Мальчик был крупный, поэтому роды были трудные. По халатности врача сын погиб, а я находилась на грани смерти. Вдобавок мне дали такой сильный наркоз, что только через 12 часов я проснулась. И опять Божья рука была надо мной. Я знала это. Но где его найти и как? Я заблудилась, была слепа и глуха. И без него попадала из одной ямы в другую. Решила изменить свою жизнь и уехала со своей дочерью в Германию, где к тому времени уже жила моя мама. Хотела еще раз попытать счастье. Подруга познакомила меня с мужчиной. Он местный немец, за которого позже я вышла замуж. Я очень скучала по своей семье. Они жили за 200 километров. Муж много работал, я часто бывала одна, у дочери были уже свои интересы. Я не могу описать всего, что было со мной в этот период жизни, чтобы не задеть членов моей семьи. Но я начала душевно страдать, стала принимать таблетки, которые заглушали хоть на время мою душевную тоску и боль от мысли, что я неудачница. Депрессии длились неделями. В груди все жгло, порою до удушья. Жизнь потеряла для меня всякий смысл. Свое душевное состояние я скрывала. В эти дни я просто избегала всех, старалась быть одна, только одна, ни с кем не хотела говорить и никого видеть. И я стала взывать к Богу. Читала Библию, но почти не понимала ее. В ноябре 1998 года Господь затронул меня стихом: «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». 1 Иоанна 2:4. Итак, я лживая. Дрожь прошла по телу, ведь я себя считала почти верующей. Старалась не выпивать, не танцевать и так далее. Думала, что все это понравится Богу. Под покаянием я понимала, что нужно людям сказать, что ты грешная, и им обещать, что будешь ходить в церковь. И я все откладывала, потому что была еще не уверена, подготовила ли я себя и смогу ли на этот раз выполнить свое обещание. В начале декабря я навестила маму, а в их городе была как раз евангелизация. Я пошла с ней. Два вечера шла борьба в моей душе. Мучила одна и та же мысль: смогу ли я остаться на этот раз верна своему слову, данному Богу и людям? Дух Божий мне сказал: если ты не выйдешь сегодня и не покаешься, ты погибнешь навеки. И я вышла вперед и сказала: Господи, прости мне все грехи, я хочу быть твоим чадом. И он залил светом всю мою душу до дна и наполнил радостью и любовью. Я почувствовала прощение. Бог был так реален. Только потом я поняла, что такое истинное покаяние. Когда я возопила всем сердцем к Богу, Он вошел в него. Христос жив. Его святая кровь очищает от грехов и дает обновленное сердце и жизнь. Через некоторое время атмосфера в моей семье стала невыносимой. Причиной была моя вера. Внутреннее равновесие нарушилось. Не раз я роптала на свою судьбу и также на обидчиков. Однажды вечером после очередной сцены с мужем я разрыдалась и начала говорить Богу: «Отец мой небесный, я не знаю твоего плана и не знаю, что ты хочешь от меня, но я больше так жить не могу. Я же теперь твое дитя. Помоги, помоги мне». И я явно слышу голос: «Как долго ты хочешь бороться своими силами? Предай все мне в руки. Я помогу тебе». Я встала на колени и просила прощения за все. «Научи меня доверять тебе. Укажи мне твою волю». Когда я встала с колен, мне было так легко. За короткое время Бог чудным путем вывел меня из этой трудной ситуации, использовав некоторых людей и, конечно, свое слово. Священное Писание стало для меня благословением. Окрепла вера. Бог дал полное доверие. Мне казалось, что в эти дни Он заботился только обо мне. Я грешное, капризное дитя, а Он так любит меня. Слезы благодарности и радости текли по щекам. Прошло некоторое время, и обида стала опять вкрадываться в сердце. Я поняла, что опять грешу, что-то делаю не так, как Богу угодно. Но жалость к себе не уходила. Молилась: «Боже, укажи мне, пожалуйста, где я блуждаю опять? Сделай меня свободной». Не случайно мне в руки попала одна статья «Когда Бог слышит молитвы». Все 7 пунктов были написаны словно для меня. Я понимала это, но сердцем принять не могла. Через неделю, после беседы с одной сестрой, когда я осталась одна, читая опять ту же проповедь, я вновь услышала голос, который сказал мне: «Ты сейчас хорошо говорила и читала, а когда же ты будешь исполнять?» По мне прошла дрожь. Я упала на колени, прося Бога вновь простить меня за мою непокорность. И я опять получила свободу. Бог полностью освободил меня от всех обид и депрессий. Я всем сердцем почувствовала, что Он воистину любит меня, независимо ни от чего. Он убедил меня, что будет со мной, что бы ни случилось. Я не сомневаюсь теперь в Его верности и любви. Любовь Божья стала для меня источником любви к людям. Христос стал моим утешителем в скорбях. Я знаю, что ничего не заслужила, но Он все равно не переставал любить меня. Только сейчас я полностью поняла, насколько важно и нужно прощать. Ведь прощение и есть акт любви. И все заповеди Бога — это Его любовь к нам. Он дает счастье душе уже здесь, на земле, сразу же после того, как ты попросишь у Бога прощения от всего сердца. Как сожалею я о потерянном времени, когда в грехах терзала себя. Почему, почему я раньше не знала, что Ты, Боже, всегда любил и любишь меня? Какое огромное счастье быть Твоей дочерью! Бог — моя сила, помощник и утешитель в любое время и в любой скорби. Поверь, Иисус любит тебя. Линда Нейман. Как папе и маме выйти из тьмы? Мне 13 лет. Хочу рассказать о моей нужде, то есть о проблеме, с которой я мучаюсь с детства. Я родилась в семье, в которой меня ждали. У меня было все. Но вот случилось горе. Моя мамуля запила. Она продавала вещи из дому, и в конце концов мы остались ни с чем в хрущевской квартире. Меня хотели взять в приют, но я не пошла. Приехала моя сестра и забрала маму. Она жила там 5 месяцев на квартире у верующей сестры, которая привела ее в церковь. Но сатана держит ее во власти тьмы. Как только она кается, приходит к ней дьявол и сбивает ее с пути. Вскоре и мы с папой приехали к маме. Нам дали комнату в общежитии, совсем маленькую. Мы втроем живем в ней. Папа мой не может прийти к Богу, хотя он ходит в церковь, поет, но он не может поднять руку, когда мы поем. Он говорит, что его кто-то держит. Я все время молюсь о них, чтобы Бог дал веры им, чтобы они могли держаться за Его руку и идти рядом с Ним к свету по прямому пути. Господь меня спас. Я теперь Его дочь, христианка. Хотя у меня бывают проблемы, как будто поселяется в меня дьявол, особенно когда мама с папой пьяные. Но я благодарна Богу и за таких родителей. Я очень хочу, чтобы мама и папа вышли из тьмы. У них ничего не получается. Моя сестра тоже верующая. Господь ее спас. У нее хороший муж и двое замечательных детишек. Надя Егорова. Я выбрала Бога. Уверовала я в Господа в 1990 году. Замуж вышла по любви. Родилась дочь, затем сын. Когда муж узнал, что я уверовала, сразу же восстал, поставил условие: или он, или Бог. Тогда я ходила в церковь пятидесятников. Понимая, как у меня на глазах рушится семья, я много плакала и просила Бога помочь мне. Муж меня выгнал. Пришлось идти к матери с грудным ребенком, которому было тогда 4 месяца, дочери 2 годика. Он стал ко мне ходить, уговаривая оставить эту чепуху, но я верила. Также верила, что он одумается, поймет, что я и Бога люблю, и его тоже. Он уговорил меня чуть ли не со слезами на глазах, чтобы дочь всю неделю жила у него. А в выходные дни я забирала ее к себе, так как его мать не выживет без внучки, потому что она больна, инвалид 2-й группы. Я поверила ему, так как не хотела потерять его, дочь и семью. Но прошел год, и он подал в суд. Собрал свидетелей, и они подтвердили, что девочка жила у него, что я ее не посещала. В общем, одна ложь. Он отсудил ее. Сколько мне пришлось тогда пережить, один Бог знает. Вспоминаю все, как страшный сон. Не хотелось даже жить. Но Бог воспитывал меня, и я пережила этот стресс с Божьей помощью. Это предательство человека, которого я любила. Кто испытал это, тот поймет меня. Я выбрала Бога. Потом муж женился. И это мне пришлось пережить на коленях. Свекровь не разрешала даже подходить к дочери и однажды сказала: «Вот когда станет неуправляемой, тогда я ее тебе спихну». Сейчас дочери 11 лет. Я долго не могла прийти в себя. Молитвы матери, друзей поддерживали меня. А свекровь с мужем тем временем воспитывали девочку в своем духе. Сказали ей, что я бросила ее. Когда я к дочке пришла в детсад в первый раз, она подошла ко мне. На другой день она уже боялась со мной общаться, как будто бы ее дома запугали. Я перестала ходить, боясь травмировать ее психику, потому что девочка тоже по-своему переживала стресс. Она даже заболела легкой формой туберкулеза. Я думаю, что это просто на нервной почве. И сейчас я верю в Бога. Я вышла из церкви пятидесятников и общаюсь с людьми разных деноминаций. Понимаю так, что деноминация только разделяет людей, а Бог соединяет. В любой церкви есть искренне верующие, а есть неискренние. Я никого не хочу судить, Бог не дал мне такого права. Сейчас я просто в бессилии, я даже не знаю, что мне делать. А прошло уже 5 лет. Дочь по-прежнему меня боится, хотя сын может спокойно общаться как с бабушкой, так и с отцом. Конечно, вы можете сказать, что это семейное дело, кто может посоветовать? Но я пишу, чтобы излить свою боль. Просто невозможно понять, что так нелепо отобрали дочь из-за того, что я верующая, из-за того, что хочу научить добру, любви к Богу. А пьющих матерей не могут лишить даже права материнства. Сейчас наступило какое-то отчаяние, такое впечатление, что Бог меня не слышит. Дочь, конечно, уже не вернешь. Это не пешка, которую можно переставить. В суд подавать смысла нет, он продажный, да и дочь сама уже не пойдет. Муж, когда ее отсудил, преследовал одну цель — не платить алименты, поэтому он нанял адвоката, и все были на его стороне. Да и мне он хотел сделать как можно больней. А я надеюсь, что дочь однажды поймет, Бог вложит в ее сердце, что мать не могла ее оставить, что я не бросила ее, что люблю ее. Вера Тищук.

0: Духовное наследие.
1: Фёдор Достоевский. Согласитесь, его творчество имеет огромное значение для нас с вами. Почему? Да потому что это один из тех писателей, который, как никто, знал душу русского человека, ее терзания и страхи. «Человек есть тайна», — писал он брату. И разгадке этой тайны Достоевский посвятил многие страницы своих романов. В романе «Братья Карамазовы», который в школе, к сожалению, обходит стороной, Достоевский говорит о поиске человеком веры. Веры, без которой просто невозможна жизнь. И центром этого романа, его главной философской идеей, является легенда о Великом Инквизиторе. Эта глава по достоинству может называться жемчужиной всего произведения. Легенда о Великом Инквизиторе, разговор двух братьев, это попытка Ивана Карамазова раскрыть Алёше свою душу. Атеистические взгляды, метание между верой и неверием, борьбу между добром и злом. «Знаешь, Алёша, я когда-то сочинил поэму с год назад. Поэма моя называется «Великий инквизитор». У меня на сцене является Христос. Правда, он ничего не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры, на которых сжигали еретиков. Иван рассказывает Алёше о том, как Христос приходит на эту землю. Правда, это не было то сошествие его, когда во всей славе своей со святыми ангелами он явится в последний день, чтобы избавить человечество от вечной муки. Нет, Христос приходит, чтобы хотя бы на одно мгновение побывать среди людей и взглянуть, а как же живут его несчастные дети. И вот он появляется, и, как ни странно, все узнают его. Христос снова исцеляет.

0: со светильником в руке медленно входит. Он один. Дверь за ним тотчас же затворяется. «Молчи», — говорит он Иисусу. «Ты не имеешь права ничего больше добавить к тому, что уже сказано тобой прежде». Христос молчит, а старик вспоминает ему один день из жизни Иисуса.
1: Духовное наследие.
0: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царство мира и славу его, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Дьявол предлагает Иисусу земное царство, но чтобы принять это царство, Христос должен отвергнуть все небесное. Царство Бога Отца, законы и принципы этого царства. Для великого инквизитора это кажется правильным, потому что он считает, что если бы Христос стал земным царем, то он смог бы объединить весь народ. Он смог бы создать единое могущественное царство на земле и по земным принципам. Действительно, эти слова инквизитора очень убедительны, но для Христа они кажутся мелкими. Такими же они являются и для Алёши Карамазова. «Но это не лепость!» — кричит он Ивану. «Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула, как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли надо ее понимать?» А как же сам Алёша понимает свободу? Что она для Достоевского и как смотрит на нее Христос? В Евангелии от Иоанна он говорит: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Тогда что есть истина? – спрашивает Пилат. И как часто мы с вами, особенно в самые тяжелые минуты жизни, задаем себе этот вопрос: а что же есть истина? А куда же нам идти дальше? И где же находится правильный путь? Священное Писание дает недвусмысленный ответ. Апостол Павел говорит, что истина в Иисусе. А сам Христос говорит о себе: «Я есмь путь, истина и жизнь». Так вот о какой истине хотел сказать Достоевский. Главное для нас с вами не земной хлеб и не благополучие в обществе, а что-то другое. Что же? И Бог отвечает: «Следуй за мною. Просто доверься, просто послушай, и будешь свободен, и будешь счастлив». Бог призывает просто довериться Ему. Бог отвергает все земные законы, отвергает земное царство ради небесного и дает человеку свободу выбора. Свободу выбора, потому что он действительно уважает человека, уважает его таким, какой он есть, и уважает его выбор. И на все слова инквизитора Христос отвечает поцелуем. Ему больше нечего добавить, потому что все уже сказано на Голгофе. Христос целует инквизитора и уходит, чтобы вернуться вновь.

0: Открывая Писание, так называется ежедневная передача, которую подготовил для вас Александр Осадчий и которую вы сможете услышать прямо сейчас. Затем, через 15 минут, выйдет в эфир программа «Путь новой жизни». После этого 15-минутный блок христианского пения, записи прошлых лет и, в конце часа, беседа брата Зарубина.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Страдания Христа, часть 2. В прошлой передаче мы сделали свой акцент на книге пророка Исаии, 53 главе, где детально описаны страдания Христа. Что претерпел Иисус, который не совершил ни одного греха, у которого не было на устах лжи, что он претерпел за нас. Был презираем, муж скорби, изведавший болезни, мучим, изъязлен был. Его избили до полусмерти перед тем, как его распяли на кресте. Пробили ноги и руки. Так распинали разбойников. Иисус Христос был распят как разбойник, хотя не сделал ничего плохого, сделал он только и делал хорошее. Но был распят по наущению иудейских начальников. А потом и даже толпа закричала: «Распни его, распни!» Матфея 27 глава, стих 25. Почему Иисус принял такую смерть? Почему жертвы Ветхого Завета не могли уничтожить грех? Евреям 10 глава, с 3 по 6 стих. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, ходя мир, говорит: «Жертвы приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодно тебе». Жертвы животных и любые другие были неприемлемы и не могли решить главную проблему человечества, проблему греха, которая стала главной проблемой со времен Адама. Только Иисус Христос смог ее решить. Только Иисус смог побороть эту проблему. А ее действительно нужно было побороть. Понимаете, что проблему греха не решить как математическую задачу. На листе бумаги мы будем писать 2 плюс 2 умножить на 10 равно... Нет, это не то же самое. Решить проблему греха — это стать жертвой за наши грехи. И вот только Иисус мог сделать это. Праведный за неправедных сделал это. Где был конец страданий? Конец страданий был на кресте. Луки 23 глава, 44 по 46 стих. Конец страданий Христа. Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа 9. Померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой!» И, сказав это, испустил дух. Конец страданий Христа. Иисус очень сильно пострадал. Был сбит до полусмерти, был распят. Что еще? А то, что на Иисуса свалилась вся человеческая ответственность перед Богом. Все наши грехи стали Его тяжелым грузом. И он дошел до конца. Он был распят и испустил дух. По обе стороны от него, слева и справа, были распяты разбойники. Разбойники, которые были на кресте за дело. Ведь они совершали грабежи, были преступниками. Иисус, не сделав ничего плохого, оказался среди них. Конец страданий. Всегда хорошо, когда приходит конец страданиям. Согласны с этим, дорогие друзья? Конец страданий! У Иисуса тоже был конец страданий. На кресте. Кто-то конец страданий переживает в своей постели. Кто-то еще где-то. А вот Иисус был на кресте. Он был распят за наши грехи. Радуйся весть от Марка, 8 глава, 36 по 37 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Что мы ответим? Никакой. Человек не даст выкуп за свою душу. А кто дал выкуп для нас? Иисус Христос. Он искупил наши грехи. Что значит для нас страдание Христа? Знаете, что для многих людей это просто знание. Люди ставят кресты. Люди носят кресты. Потом спорят, должен ли Иисус распятый быть на кресте или нет. Но эти знания не имеют продолжения. Знание – это одно. А воплощение знаний – это совершенно другое. Что дают нам знания о страдании Христа? Мы знаем, какую цену Иисус заплатил за нас. Почему Он должен был заплатить эту цену? Потому что мы были проданы греху. Со времен Адама. Проданы греху. И никто другой не мог нас освободить от этих оков. Иисус выкупил нас на свободу. Цена, заплаченная Иисусом. Вы знаете о Его страданиях. Вы читаете о них. В Слове Божьем вы представляете все это. И вы знаете, какую цену Иисус заплатил за наше спасение, пролив кровь Нового Завета за наши грехи. Цена, которой мы куплены. Первое письмо Коринфянам, 6 глава, с 19 по 20 стих. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Ведь вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Цена. Дорогая цена. Что стоит дороже нашего спасения? Что есть дороже? Как Иисус сам сказал, что польза человеку, если он весь мир приобретет? То есть даже приобретя весь мир, человек не даст выкуп за свою душу. Поэтому жертва Иисуса Христа, Его страдания для нас, это самая большая цена, которую нельзя выразить ни в каком денежном эквиваленте. Это цена, заплаченная за наши грехи, за то, чтобы враги стали друзьями, за то, чтобы пленников освободить. Цена, заплаченная Иисусом через страдания и крест. эти знания. Знания о цене. Зная это, это не будут просто знания для вас. Эти знания будут всегда перед вашими глазами. Какой ценой мы куплены? Страдания Христа, жертва Христа — это самая большая цена, которая только может быть. Это то, что мы не купим никогда за деньги. Это спасение. Это то, что мы можем приобрести только по вере. Жертва Христа и цена, заплаченная за нас. О, друзья, если вы знаете о жертве Христа, если вы помните об Его страданиях, какова ваша жизнь? Как мы живем? Живем ли мы как этот мир? Или мы знаем, что мы выкуплены от власти греха, спасенные люди, и должны жить уже по-другому, славя Бога? Как? В телах ваших и душах ваших, которые суть Божья. Евреям 5 глава 7 по 10 стих. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами. Просто представьте вот это вот. Тяжело читать. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию. И, совершивший, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. Сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Страдания Христа, его жертва, цена, заплаченная для нас. Все это дало нам спасение вечное. Спасение, которое находится в руках Господа. Страдания Христа позволили этому случиться. И опять мы возвращаемся, а что наша жизнь представляет из себя? Грешим ли мы? Да, все люди грешат. Но, знаете, грешат все по-разному. Все люди грешат. Но как мы будем грешить, когда мы знаем ту цену, заплаченную за нас? Письмо Евреям, 12 глава, стих 3. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». Помыслите. Это то, что нужно для всех нас. Помыслить о том, что Иисус сделал для нас. Какую Он заплатил цену. Кем Он для нас стал. Помыслите, то есть подумайте об Иисусе. Вспомните эту тему страдания Христа. Что сделал Он для нас? Что мы имеем благодаря Ему? Кем мы стали? Тема страданий Христа. Страданий, которые мог перенести только праведный за неправедных. И Иисус сделал это для нас. Слава Иисусу Христу! Мы можем говорить всегда «Слава Иисусу Христу, Господу нашему, который искупил нас из всякого колена, языка и из всех народов земли, приведя нас к себе, открывшись нам, став для нас Господом и Спасителем, слава Ему. Это большая тема, которую мы попытались описать в двух передачах, говоря о страданиях и жертве Христа. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Говорит радио на пути. Звучит передача «Путь новой жизни». После нее записи христианского пения и беседа брата Зарубина –

Дорогие радиослушатели, я вновь рад новой встрече с вами в эфире. И в прошлый раз мы рассуждали о любви, а теперь хочется мне порассуждать о вере. Мы прочитали из Писания, а теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Но вера тоже очень важная составляющая наших отношений с Богом. Во втором послании к Коринфянам, глава 13, стих 5, апостол Павел пишет: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Обратите внимание, что апостол говорит: не в любви ли вы, не в надежде ли вы, соблюдаете ли вы заповеди Божьи? Он говорит: в вере ли вы? Почему он так говорит? Потому что вера – это начало наших отношений с Богом. Если мы не уверуем в Бога, то и наши отношения с Ним не могут начаться. Потому что мы ведь не знаем тогда, а с кем мы хотим вступить в какие-то отношения или от кого мы хотим что-то получить. Потому какая-то вера, лишь бы какая-то вера, вера отцов или какие-то другие измышления и выкручивания человеческие Бога не устраивают. Богу нужна та вера, которая от Него. Послание к евреям, 11 глава, стих 6, написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Первый вопрос об испытании веры. Хочешь ли ты, дорогая душа, угодить Богу? Затем ли ты к Нему пришел и обратился, чтобы Ему угодить? Или ты подумал, что ты сделал великое одолжение и уверовал в Бога, и пусть Он теперь тобой любуется и тебя хвалит, тебя по головке гладит? Здесь же, стих 3, написано: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». И в других местах Писания написано: «Сказал и сделалось, повелел и явилось». Верите ли вы этому? Как вы продвигаетесь в познании Бога? Если не продвигаетесь, то у вас нет веры, потому что написано: «Верою познаем». Познание происходит через веру. В послании к Римлянам, глава 10, стих 13, Павел предлагает такую логическую последовательность: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вопрос к вам, дорогие слушатели, дорогие верующие: как вы относитесь к Слову Божию? Чем оно для вас является? Если оно не является для вас абсолютным и непререкаемым авторитетом, то вы неверующие. Вы не можете покориться Слову, а значит, покориться вере, потому что вы сомневаетесь. А сомневающийся подобен морской волне, ветром развиваемой.
Да не думает такой человек получить что-нибудь от Бога, как говорит апостол Иаков в первой главе своего послания. В главе 7 Евангелия от Иоанна написано, как Иисус возгласил в храме эти знаменитые слова: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Я сравнивал с другими переводами, в том числе перевод на иврит. Там написано так: «Кто верует в Меня, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». Итак, сам Иисус подчеркивает важность Писания. Писание нам рассказывает, как веровать в Иисуса. И Писание нам говорит, что Иисус есть начальник и совершитель веры. Как написано в главе 12 послания к евреям, мы этот текст уже читали. И давайте о нем чуть-чуть поразмышляем. В Писании не говорится «Бог веры». Задаю вопрос: вы сами себе верите? В общем-то, да. Так и Бог. Зачем Ему не верить самому себе или верить самому себе? А вот Иисус – начальник веры, потому что прежде создания мира Бог предначертал перед Ним этот план спасения, и Он поверил, что именно так надо спасти мир, то есть жертвою самого Иисуса Христа. И Он сказал: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце». Итак, начальник веры, он же есть и начальник послушания. Итак, истинная вера связана, сопряжена с истинным послушанием. Потому что если мы не слушаемся, то мы, значит, и не верим. Бог нам говорит: делай то, не хочу, пойди туда, не пойду. Иисус приводит притчу о двух сынах, которых отец послал в виноградник, и первый сказал: не хочу. А второй сказал: иду, государь, и не пошел. И у того нет веры и послушания. Правда, первый, раскаявшись, пошел. Так что советую, если у кого нет послушания, раскаяться и верить всему, что написано в Писании, и стараться слушаться. В Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 19, Иисус говорит, на это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также». Вот пример взаимосвязи и послушания. Также прочитаю из 12 главы Евангелия от Иоанна, стих 44 и дальше. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший Меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить, и я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец». Вот еще слова веры, которые Иисус говорит в 10 главе Евангелия от Иоанна. 14 стих. «Я есть пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привесть, и они услышат голос Мой,
и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». Сейчас я предлагаю послушать псалом, а в следующий раз продолжим наши рассуждения о вере.

Оставаясь на нашей волне, мы приглашаем вас насладиться звуками христианского пения из записей прошлых лет. Через 15 минут слушайте беседу брата Зарубина.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать радиобеседу брата Зарубина.
1: Дорогие друзья, думали ли вы когда-нибудь о том удивительном факте, что Бог – источник всех благ, создатель всего видимого или невидимого, который должен был бы занимать первое место в жизни человека, на деле совершенно вычеркнут из мыслей миллионов людей? Прислушивались ли вы во время путешествия, о чем говорят ваши попутчики в купе железнодорожного вагона? Когда они в разговоре затрагивают всевозможные темы, кроме одной, касающейся Бога, жизни вечной и личной встречи с Создателем мира. Обратите ваше внимание на этого человека в вагоне-ресторане, который так вежливо, так любезно поблагодарил вас, когда вы дали ему закурить папиросу. Подумали ли вы, что он ни разу за всю свою жизнь не вознес благодарственные молитвы Богу хотя бы за один из 50 тысяч завтраков, обедов и ужинов, которые съел? А ведь всю эту здоровую, вкусную, необходимую для жизни пищу дал ему Бог. И такими людьми наполнены рестораны и многие-многие дома. Послушайте, о чем говорят окружающие вас люди в столовой гостинице, где вы остановились. С каким они оживлением, часто с жаром, рассуждают о всяких предметах, о хорошей или дурной погоде, о последнем фильме, о каком-нибудь несчастном случае, о преступлении, о котором подробно рассказывают газеты, о выдающихся артистах, о ценах, о последних политических событиях, о ожидающемся космическом полете на Луну или Венеру. Вообще о всех злободневных вопросах. Подумали ли вы о том, что за эти 20 с лишним лет, как существует эта столовая, никто еще ничего не сказал о Господе Иисусе, о Его жизни и искупительной смерти на кресте, единой, могущей дать спасение погибающему грешнику? Думали ли вы о литературном клубе вашего района, где очень образованные и уважаемые мужчины и женщины проводят время в долгих разговорах о вышедшей из печати книги, будь то роман, будь то мемуары великого человека? Но никто из них еще никогда не привел ни одного стиха из Библии, этой книги книг, не только наиболее распространенной в мире, но в то же время являющейся основой истины и дающие высшее мерило нравственности. Думали ли вы, на что люди тратят свои деньги, ища удовлетворение своей опустошенной, страдающей, омраченной душе? Никогда еще до нашего времени не было израсходовано напрасно столько денег на всякого рода развлечения, танцевальные вечера, кинематограф, театры, игры, скачки и спорт, тогда как Иисус Христос, Сын Божий, всегда жив и предлагает каждому мир, покой душевный, совесть чистую и радость духовную, и все это совершенно даром. Думали ли вы когда-нибудь, где вы будете через 5, через 10 лет, где вы будете проводить вечность? Почему так происходит, что подавляющее число людей так мало проявляет интереса к Богу и Его Слову? До сих пор мы задавали вам беспрестанно вопросы –

Господних. Так они чуждались их и за 600 лет до Рождества Христова, когда писалась книга пророка Иеремии. В дополнение к этому отметим, что и причина такого явления одна и та же в обоих случаях. Мы процитировали 10 стих 6 главы книги пророка Иеремии. Теперь приведем стих 7. «Как источник извергает из себя воду, так он, то есть жители Иерусалима, источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Пред лицом моим всегда обиды и раны». Как мы видим, тогда в Ветхом Завете люди жили во грехе. Поэтому Слово Божие, через которое Бог являет свою волю, указывает на людям на их греховность, выражаясь библейским термином, обличает их, призывает к покаянию их жизни святой и чистой. Но те люди, о которых мы говорили и приводили как пример в нашей проповеди, скажут нам: «Но ведь мы никаких ран никому не наносили, никакого зла не источали, никого не грабили, не насиловали, как это было с беззаконниками Ветхого Завета, когда люди сознательно нарушали заповеди Божьи». Ответ на подобное рассуждение такой: мы теперь живем в Новом Завете, который, не вводя новых заповедей, уточняет значение ветхозаветных. В Нагорной проповеди Господь Иисус Христос говорит: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». В шестой заповеди сказано: «Не убивай». А в первом своем послании апостол Иоанн пишет: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца». Заповедь «не кради» даже в Ветхом Завете дополняется 10-й: «Не желай дома ближнего твоего, ни жены ближнего твоего, вообще ничего, что у ближнего твоего». Этим зависть, алчность и тому подобные обычные среди людей чувства приравниваются к краже. О Духе Божием, который сошел на учеников в день Пятидесятницы, Господь предсказывает, что Он обличит мир о грехе, что не веруют в Него. Если мы подойдем к заповедям Господним, а их именно так объясняет Писание, то для нас становятся ясными слова 3 главы послания к римлянам: «Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Таким образом, всех, даже в своих глазах очень хороших людей, Дух Божий обличает в их неправде. А это людям, не желающим никаких внутренних духовных перемен в их жизни, очень не нравится, и они злобятся на верующих. Этим объясняется преследование детей Божиих, которые они пережили за последние 1900 лет. Но вопреки этому Бог при посредстве Писания и пользуясь верующими как своими свидетелями, повелевает людям всем повсюду покаяться. Далее апостол объясняет почему: ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Всякий в совести своей прекрасно понимает, что благодаря своей греховной природе и сделанным грехам он в таком, на таком суде будет навеки осужден. Но Бог, любя всех людей, дал им путь спасения вечного, о котором сказано, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Это слово относится и к тебе, дорогой слушатель, еще не переживший прощения грехов своих. Если Христос Иисус понес наказание за грехи твои, если Он искупил тебя, то тебе остается только уверовать в эту истину и прийти к Господу в покаянии. На основании Слова Своего Он не отвергнет тебя, простит грехи твои и даст тебе жизнь вечную.

0: Сейчас мы предложим вам выпуск радиопередачи «Выбор», подготовленной Русским христианским радио.
1: Вы слушаете программу «Выбор».
2: Бог создал человека со свободной волей.
1: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
3: Жизнь и смерть.
2: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Роман Семенов. Рома, здравствуй.
5: Здравствуйте.
4: Я вот уже которую программу оговариваюсь, что не наш гость, а я гость, я как раз сегодня. Потому что наш привычный формат – это студийная запись. К нам приходят в московский офис гости. Сегодня мы в гостях в Тверской области, реабилитационный центр деревни Никулина, или как это точнее называется у вас?
5: Вышневолоцкий район, деревня Никулина, центр реабилитации освобождения, дом Пирка.
4: Дом Пирка. Роман, в связи с тем, что ты руководишь этим центром, и вообще все сначала, кто ты? Как ты здесь оказался? В реабцентре ведь не оказывается просто так люди, да, билет не покупают, как в кино или как на концерт.
5: Да, и да, именно так, что я тоже как бы имел в жизни большие проблемы с наркотиками, алкоголем, сигаретами. И это вредило моей жизни, мешало мне. Вот, и когда-то Бог мне дал мне свободу. Ну вот, и
4: это
5: я
4: все
5: тоже
4: решил
5: посвятить жизни для других.
4: Это ты заголовок сказал, это
5: да.
4: Все в общих чертах.
5: В общих чертах.
4: Да, а теперь сначала немножко о себе.
5: Угу. Немножко о себе. Ну, родился я в Грузии. Мне сейчас на данный момент 30 лет. Вот, где-то в 90-х годах, когда вот в Грузии был переворот такой вот, мы переехали в Россию. Сам я в основном русский. В основном русские. Бабушка у меня армянка, а остальные все у меня как бы... Мать у меня русская. Вот я себя считаю русским. Но всю жизнь я как бы воспитывался, скажем так, фундамент в моём воспитании как бы заложили такой южный кавказский такой вот акцент, можно сказать. Вот. И я был